0: чудовищную неточность.
1: Вы знаете, мне очень приятно, что вы сказали насчет книг, насчет роли как бы печатного слова в знакомстве. Вот, вы знаете, когда я прихожу, если меня дама приглашает к себе в гости, первое, что я проделываю, это я подхожу к книжным полкам и просто так в 2-3-5 минут обзираю. И странное дело, если я вижу, что что-то такое пересекается с тем, на чем я рос в свое время, и что я сейчас читаю, то оказывается, что, в общем-то, есть смысл знакомиться дальше с серьезными, может быть, целями.
2: Ну, вы знаете, спасибо, спасибо. Это, у вас есть еще что-то добавить?
1: Вы знаете, очень хороший способ знакомства, правда, не связанный с печатным словом, описан в литературе. Дай бог памяти, наверное, Стругацкие были не первые, кто описал. Он очень простой. Вы едете с дамой, допустим, в метро, она вам нравится. Вы к ней обращаетесь. Простите, ради бога, у вас не найдется карандаша и клочка бумаги? Она вынимает, вам протягивает, да, вот, пожалуйста. Вы говорите огромное спасибо. А теперь, ради бога, напишите ваш телефон и как вас зовут.
2: Этот, да.
1: Серьезно.
2: Спасибо.
1: Вы знаете, против этого, вот как ни странно, против такой веселой, доброй, честной и открытой наглости практически никто устоять не может.
2: Спасибо. Спасибо. Вы знаете, интересно. Спасибо. Это настолько интересный метод, неожиданный, новый. Но, и очень тонкий, Кирилл Силович, с психологической точки зрения. Это нужно быть хорошим психологом, чтобы подойти к женщине с нужным лицом.
0: Определенный... Здесь может быть несколько вариантов продолжения. Да. Во-первых, у нее может не оказаться бумаги или не оказаться ручки. Даже предположим, что у нее есть ручка и есть бумага, но ручку она может дать во временное пользование, если не сходит на следующей станции, а количество бумаги не всегда достаточно. Либо это та бумага, с которой расстаться и оторвать листик. Может быть, ей просто, ну, что называется, несподручно. Поэтому тут и возможно продолжение, если при наличии бумаги и ручки. И этот вариант возможен, когда дама отгадывает, скажем, кроссворд. Если она отгадывает кроссворд, это говорит уже о каком-то ее некоем внутреннем, пусть фиговеньком, но мире. Да. И как бы дает возможность, по крайней мере, если она добра и расположена, рассчитывать на то, что она отдаст во временное пользование ручку и оторвет клочок вот этого кроссворда или как бы, ну, вот этой бумажки. Скорее всего, где кроссворды бывают? Скорее всего, это газета какая-то нелепая. Ну,
2: да, да. Например, о сексе. Вообще, в принципе, этот, конечно, метод знакомства меня удивил. То есть это действительно нужно быть очень смелым, находчивым человеком с гигантским чувством юмора, чтобы вот так вот ловко подкатить, что называется, яйца к девушке, извините. Вот насчет книг я еще хотел сказать.
0: Я еще хотел сказать, что ведь можно попросить ее написать не ее телефон, а что-то другое.
2: Да, можно, конечно.
0: Можно свой телефон написать на этом клочке.
2: Свои телефоны раздавать — дурной тон, Кирилл Сергеевич.
0: Хорошо.
2: Лучше достать визитку, сказать и позвоните мне как-нибудь. Вот о чем я еще хотел сообщить, что однажды я пришел в гости к дочке одного известного, в общем-то, композитора.
0: Очень запутанно. Однажды к дочке одного.
2: Ну, это я к книжной теме возвращаюсь. И тоже, значит, встал перед огромным рядом книжных полок, обзирал где-то часа три. Пока у меня не заболели, обозрел все, потом ушел. Потому что к моменту, когда, значит, я обзирать закончил, у меня уже не осталось сил, так сказать, дабы свести знакомство. Ситуация в том, что, конечно, нашему радиослушателю повезло в том смысле, что он приходит к женщинам, у которых возможно так кратко обозреть книжки. Вот, ну, у любимой, будущей, потенциальной.
0: Обзирение книг как таковое, оно может занимать, ну, от 10 до нескольких часов.
2: Ну, не может, а должно же занимать от 10 минут до получаса. Да.
0: Ну, другое дело, что любая книжная коллекция и обзрение, если так ну, скомканно сказать, обзрение ее, то есть я имею в виду не особой, а коллекции, все-таки необходимо сочетать с вычленением лучших образцов.
2: Да, такое происходит плавное сканирование. Но тут, вы знаете, Кирилл Всеволодович, мы, являясь тонкими психологами, коммерсантами, одно время наладили выпуск так называемых умных корешков. То есть любая женщина могла прийти, купить, так сказать, умные корешки, которые вот в названии книг красочно написаны, пользующиеся особой популярностью интеллектуалов. Как правило, это труды там Фрейдов разных. Ну, вот да. В последнее время это вот популярные...
0: Пелевины
2: всяческие. Вот, да. То есть, и вот они ставят эти книжки, естественно, приходит молодой человек и такой, конечно, вы можете сказать, что, ну, а вдруг он подтянется, как обычно.
0: Но это скорее, это навряд ли.
2: Выше ставь.
0: Да, правильно. Да.
2: А снизу, как правило...
0: Или, зная об определенных, скажем там, о прошлом спортивном этого человека, то есть велика вероятность, что он не нагибается уже, потому что проблема поясницы, она практически у каждого второго спортсмена.
2: И что его фамилия не Бубкевич, но ну, да. не побеждает сам
0: то
2: себя
0: есть,
2: в прыжках на месте.
0: Он не будет нагибаться за книгой, да. поскольку...
2: И прыгать не будет.
0: Да, и прыгать. То есть это уже... По крайней мере, вот эта, да, система, как вы сказали, я прошу прощения, умные корешки, да?
2: Умные корешки. Вы знаете, есть еще один момент. Очень многое, конечно, зависит от атмосферы, творящей в квартире потенциальной избранницы или избранника. То есть, например, вот тот же уже ныне печально известный Виктор Муха, Дик, в общем-то, изнасилованный на лестничной клетке компании пьяных людей, он в свое время привлекал каким образом дам. Как-то чувствуя, он был хорошим психологом, чувствуя эмоционально пристрастие определенной дамы к определенному образу жизни, в пристрастии к нему, он украшал свою квартиру к моменту ее появления там определенной атрибутикой. Так, например, если в беседе с какой-нибудь женщиной он выяснял, что она интересуется спортом, любит спортсменов, он быстро, где только не попадя, брал взаймы всякие медали, кубки, спортивные штаны. И все это активно развешивал перед ее приходом у себя в комнате. Когда, значит, дама приходила, он скромно потупо сидел, говорил, ну да, вот я в прошлом так вот... Хоккейные щитки-клюшки, вот боксерские перчатки.
0: А я вспомнил, как Леонид Филатов в фильме «Экипаж», играя одного из пилотов, приглашал к себе в гости актрису Яковлеву с целью познакомиться. А потом неожиданно пришла Елена Коренева, бывшая его знакомая. И вот тогда у него в комнате была интересная светомузыка, очень модная, что как бы в 80-е годы при приглашении, когда молодой человек пытался завлечь как бы спутницу какую-то приятную, незнакомку, было очень модно светомузыкальное оборудование включать, чтобы посредством различного мигания лампочек
2: создать интимную обстановку.
0: Вот сейчас ведь такого нет.
2: Но я хочу вот что вам сказать, Кирилл Всеволодович. Все-таки это было рассчитано на женщин своего рода, ну, таких немножечко легкомысленных. Вот. А, например, вот опять же упомянутый нами герой, он любил женщин совершенно разных. Это были и интеллектуалки, одна была инженерша. Вот. И вы знаете, что он сделал? К моменту прихода инженерши он в одном конструкторском бюро позаимствовал конкретный кульман со сложным чертежом какого-то редуктора, линейку. И когда она пришла, он попросил там маму открыть дверь. Она такая, а Витенька там вот работает у себя. Значит, она инженерша заходит, а он за кульманом вот этот... Вы понимаете? То есть, если бы она вошла, там была светомузыка, она
0: да,
2: бы инженер.
0: Мне кажется, что мы как бы совершенно несправедливо обходим вниманием звонки, которые раздаются в студии.
2: Да, да.
0: Итак, где и когда, с кем следует знакомиться.
2: И как это произошло с вами, если произошло? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
3: Ну, вот позвольте мне с вами не согласиться по поводу читального зала и вообще, ну, совместного чтения любимых книг. Дело в том, что, ну, я по себе знаю, я-то сам читаю с трудом, складам. А если девушка, ну, вообще не владеет вот техникой чтения, то она может просто как бы имитировать то, что она это умеет делать, как бы водить вас за нос. Ну, либо принести какой-нибудь женский журнал там со всякими моделями, то есть с картинками.
2: То есть попросту разглядывать картинки, да.
3: Ну, вот здесь... у меня был один такой случай, но все закончилось печально. Нанесением взаимных побоев и увечий. А предложение мое такое, вот ко всем юношам, обдумывающим житье, вот не заниматься взаимным чтением, а просто заставить ее написать, например, диктант или изложение.
2: А, то есть сказать, да, эти
3: детские... То есть вот так гораздо проще,
2: но,
3: интеллект и...
2: Понятно.
0: Все-таки изложение...
2: Ваше мнение мы принимаем.
0: Да-да-да.
2: Спасибо.
0: Интересно, но все-таки изложение — это вариант насилия над личностью.
2: Конечно. То есть, во-первых, сама письба под диктовку, она унижает вот письбящего. Ну, вот. А если вот, и превышать, то есть ты вроде как ходишь и диктуешь. Вообще, что это
0: диктант,
2: такое?
0: Диктант. Это все-таки чисто механическая, конечно, работа.
2: Конечно.
0: А изложение — это вообще насилие, глобальнейшее насилие над личностью, поскольку ты даешь ему установку и не просто заставляешь тупо машинально писать, а заставляешь своими словами излагать какую-то нелепую историю, произошедшую, как правило, еще и не с тобой.
2: Конечно.
0: То есть,
2: конечно,
0: в читальном зале или в читальном уголке для двоих, красным или не красным, здесь не имеет значения, нужно просто быть бдительным и в момент начала работы с материалом, то есть читая свою книгу, пытаться периодически аккуратно бросать взгляд на свою спутницу, пытаясь выяснить, что же она читает и читает ли вообще.
2: Потому что,
0: псевдочтение можно, да.
2: По мускулатуре есть, лица видно.
0: Если ты будешь читать в течение 3 часов, а она ничего не делает при этом, то есть
2: это, если у нее это лицо, лже, как у собаки, например, это уже плохо. Без этих, без мимики, значит, она играет. Вот. Либо если лицо, как у мартышки, то есть все дергается, значит, тоже
0: переигрывает.
2: Вот. А лицо должно быть, знаешь, нормальное. Ну, нормальное женское лицо. Глаза так блестеть.
0: Давай послушаем наших
2: сюда.
0: Радиооппонентов. Их.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Я вот это... Меня зовут Генрих.
0: Уже хорошо.
4: Я вот это... Хотел бы попросить у вас, чтобы вы последили за своей лексикой и морфологией и всем прочим.
2: Хорошо, выполним пожелание Генриха и последим. Я за твоей, ты за моей.
0: За морфологией последи, да, пожалуйста.
2: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Это мой дядя Кирилл Всеволодович.
0: Арнольд Потапович, лихобочка.
2: Лихобочка. Он очень хочет устроиться хоть на какую-нибудь радиостанцию информационным ведущим. Его повсюду не берут, потому что он излагает все новости так, как они ему видятся. И вот он пытается таким образом как-то, скажем так, ну, реабилитироваться, что ли, в глазах общественности. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Меня изувечил библиотекарь.
0: Бог мой. Кстати, профессия библиотекаря и его роль в отношениях мужчины и женщины, желающих завязать, ну, какие-то отношения, подчас и очень серьезная. Роль библиотекаря, вот.
2: Роль библиотекаря вообще в роли, в, так сказать, в деле вот, сведения знакомств.
0: Это есть... в определенной степени может быть и роль свахи, сопоставима,
2: да,
0: с ролью,
2: да,
0: свахи.
2: Да, да. Мало того, ведь библиотекарь — это еще и наставник, так сказать, читательской паствы, потому что вот в ту пору, когда я работал на этой должности, бывало, приходит и говорит: Александр Алексеевич, ну что бы вы нам посоветовали почитать? Вот, я всем советовал читать только свою собственную книжку «Кактусы и кошки», естественно, пользуясь служебным положением. А другие ведь, которые вот не пользуются, они там советуют читать Чуть было не сказал, хорошие книжки. Ну, естественно, всякую лабуду. Вот, любовного содержания. В принципе, сейчас мы вот снабжаем все библиотеки любовными романами, напечатанными таким в форме ярких таких броских книжек. С тем, чтобы стимулировать, попросту говоря, вот эту романтику, связанную так, немножко с примесью такой сексуальной вовлеченности.
0: То есть мы можем...
2: Сюжет, да. Вот мы можем вообще все, Кирилл, да, Всеволодович.
0: Но не стоит, не стоит это делать сразу. Подытожить, ведь да, мы можем, по крайней мере, сделать некие промежуточные, как говорят музыканты, промежуточные сведения. То есть, если это читательский уголок для двоих с каким-то, наверное, одним библиотекарем, то это подчас не поход в этот зал со своим материалом, а именно двое симпатичных друг другу молодых людей, мужчина и женщина, приходят в этот читательский уголок и берут книги, которые им рекомендует библиотекарь для того, чтобы лучше узнать друг друга. То есть тут может быть достаточно ситуация запутанная, но в то же время...
2: Да, тут, Кирилл Всеволодович, ничего запутанного нет. Просто вы как-то, мне кажется, немножко не в курсе последних событий, царящих в библиотеках современных. Мы ввели сейчас новую услугу, как-то читание книжек вслух, прочтение книжек вслух по желанию клиента, массовое чтение. Вот если приходит там библиотека для двоих, да, вот они садятся, библиотекарь обязан не просто выдать им книгу, а по их желанию прочитать им главу или несколько из этой книги вслух. При этом у них и руки свободные, и, как говорится, вольному воля. Поэтому совершенно новые веяния сейчас, повсюду новые веяния. Любой набор услуг происходит.
0: Можешь даже... Здесь не может быть никакой пошлости.
2: Нет, нет, нет. Ну что вы, это же святая святых. Это храм литературы, сокращенно хл... Что? Нет. Я предлагаю опять же обратиться к звонкам.
0: Да.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
2: Да-да-да.
0: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
6: Вы знаете, вот у меня другой способ знакомиться с девушками. Я, как правило, вот... вот знаете, вот вечный огонь в Александровском саду.
2: Знакомое место, да.
6: Да, вот. И вот там вот каждый день маршируют такие вот, ну, в белых рубашках такие юноши.
2: Да.
6: Вот. И я, в общем-то, стою, становлюсь рядом с ними и так же вот так интенсивно, так же вот так круто марширую. Вот. И девушки начинают на меня обращать внимание. Причем, чем я сильнее, так сказать, круче и красивее марширую, тем они больше обращают внимание. Вот. И вы знаете, в общем-то, отбоя нет, скажем прямо.
0: А вы попробуйте хуже маршировать.
6: Хуже? Нет. А вы знаете, как бы нет потребности в этом. Когда я хорошо марширую, они, наоборот, лучше прям... Может, как косяками ходят. Вот. И, в принципе, чтобы они еще лучше обращали внимание, я...
2: Будьте здоровы.
6: Я волнуюсь. Я начинаю сильно отжиматься и подтягиваться. Вот. И когда я сильно подтягиваюсь, в общем, еще больше девушки подходит. Знаете, прям, можно сказать, красавицы.
2: Понятно. Хороший метод, спасибо. Я, кстати, в связи с этим хочу рассказать о...
0: Может возрасти конкуренция, прошу прощения, потому что сейчас многие наши радиослушатели, услышав о таком методе, могут тоже начать маршировать и подтягиваться. И тогда нашему радиослушателю будет сложнее и сложнее удерживать вот эти
2: позиции.
0: Позиции, да. И толпы женщин могут уже бросать свои взгляды
2: куда
0: на...
2: ни попадь, да, рассеянно. Да, да, да. Я вот хотел рассказать о методе знакомства, который применял мой товарищ Сергей Черепица. Он, в общем-то, перемещался ко мне на эскалаторе в метро, как правило, вниз ехал, вставал за хорошенькой особой. Вот. И, улучив момент, всей тушей падал на нее. А весил он килограмм под 80. То есть, естественно, она падала, получала жесточайшие какие-то травмы. Ну, не такие, чтобы уж совсем сильные, но тем не менее. Если все обходилось относительно благополучно и не требовалась госпитализация, он дико извинялся, поднимал ее, там, отряхал, заботился. В результате брал телефон, чтобы как-то осведомиться о ее здоровье. И так сводил знакомство. А если же все-таки дело заканчивалось госпитализацией, он сопровождал до больницы и приносил туда цветы, прочие веники, продукты, и тем самым тоже втирался в доверие. Вот, по-моему, это тоже такой хитрый достаточно метод, хотя, может быть, и не очень гуманный.
0: Ну, здесь зависит от степени, как бы, тяжести.
2: Тяжести, да.

0: ну, соответственно, я думаю, пришло время все-таки послушать мнение наших уважаемых радиослушателей. А напоминаю вам также, что мы были бы рады, если бы вы поделились с нами вот, так сказать, теми обстоятельствами, благодаря которым вы нашли в этой жизни свою, в общем-то, это... вторую половину.
1: Да.
0: Да.
1: Или первую половину. Ведь тоже сложно сказать. Вот, многие ищут свою вторую половину, а может быть, они этой второй половиной являются.
0: А ведь в этом есть определенная такая вот, скажем так, тирании, когда человек говорит, я ищу по всему свету вторую половину. Почему он автоматически считает себя первой половиной?
1: Совершенно справедливо.
0: Вот в этом есть определенность.
1: Он, являясь второй половиной, как бы получается, что должен ждать, пока его найдет первая половина. Тут
0: несправедливо.
1: Совершенно.
0: Вообще половина должна быть равной. И как-то вот это слово «половина». Да. То есть там, ну, когда они еще говорят, я ищу свою половину, это
1: да,
0: можно.
1: Да, да. А если говорят, я ищу свою вторую половину,
0: это уже стоит насторожиться.
1: То получается, что ты первый, а значит, она там...
0: Дескать, вторая.
1: Да.
0: Да. Это... Неправильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Идите вы нахуй.
0: Боже. Круто. Это круто. Я прям пугаюсь. И этими же губами он целует свою маму. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи, это Генрих снова вас беспокоит.
0: Да, да.
3: Я хотел бы объявить телефон Кирилла Всеволодовича в прямой эфир.
0: А зачем? Ему будут звонить хулиганы. Потом вот, ну, вот такие вот девушки, которая только что вот позвонила перед вами. Вот. Она же позвонила как-то и послала нас. Вот. Я же не думаю, что мужчина может посылать мужчин вот на это самое место. Это делает только, может позволить себе только женщина.
3: 7-1.
1: Да. Да, 7-1 это совершенно справедливо.
0: Ну что вы еще-то хотите сказать, Генрих?
3: Да не, я просто хочу вот, сходить на концерт.
0: Нет, на концерт ходить нельзя. Ходить можно либо в туалет, либо вот на специально отведенную площадку. Концерт надо посещать, Генрих.
1: Совершенно правильно.
0: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то, по-моему, волнуетесь. Алло.
1: Как-то не находите слов.
0: Да, вы все-таки волнуетесь, вы извините, но, наверное, все-таки вы перезвоните, потому что есть ощущение, что, не дай бог, с вами что-то случится, нам отвечать потом я не готов. Кирилл Всеволодович, вы готовы отвечать?
1: Я
0: не готов, я вижу, и девки наши не готовы. Нет, нельзя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Дядя опять...
1: Это на самом деле...
0: Дядя, вот я даже все-таки... настаивал, уже думаю, ну давайте возьмем, будем хотя бы из запасной студии делать, как будто он говорит, дескать, ну, да, ну да, вне эфира. Ну, чтоб... ну не хотят.
1: Нельзя говорить о том, что этот человек никчемный.
0: Нет, не...
1: Два выхода в эфир вот сейчас даже в таких условиях совершенно разной тембральной окраской и репертуаром.
0: Талант определенный.
1: Талант, да.
0: И причем огромное количество эмоций.
1: Ну, это естественно, когда человеку не дают высказаться, наступает
0: прет.
1: Такой, да.
0: Да, да. Прет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Идите вы все нахуй.
0: Опять эта женщина. Женщина, что
1: мне
0: вы от
1: кажется,
0: нас хотите?
1: Это какая-то игра.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый.
0: Здравствуйте, а вы не волнуетесь?
3: Да вы что? Я уже перестал волноваться, я уже прослушал несколько эфиров с вашим участием.
0: А, понятно. Рассказывайте тогда.
3: Да не, рассказывать мне особенно нечего. Я все больше как-то хочу передать номер Кирилла всему эфиру.
1: Это опять Генрих.
0: Нет, по-моему, ну, тоже хочется ходить.
1: Да-да-да, хочется. Но это все нужно делать на специальных площадках.
0: Ну, а так-то, по сути, может быть, все-таки у вас как-то есть что-то?
1: По сути?
0: Да.
3: Ну, по сути, в принципе, есть кое-что.
0: Вот, давайте, может, все-таки по сути, потому что, да, уже...
1: Сходите по сути.
0: Да. Не хотите?
3: Ну, в принципе, я это хотел подкинуть кассетку. Может, прокрутится, правда, не на русском.
0: Вот лучше тогда не кассетку, лучше, чтобы это был цифровой носитель, потому что кассетки у нас великий соблазн.
3: Ну, а мини-диск пойдет?
0: Вот да, конечно, да. Давайте мини-диск, да. И послушаем. Да
1: вы, его нас, вы его, пожалуйста, подбросьте.
3: Мне понравится, вы любите там всякие джаз-руки, фанки.
0: Мы любим все, всю музыку, да. Музыка
3: ну,
0: это
3: прекрасно. Тогда пропрет.
0: Спасибо. Ну что, сейчас остается тут немножечко совсем времени. Я предлагаю пойти опять с ними, вот пошупать.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да.
0: Сейчас послушаем пьесу. И у нас в гостях Кирилл Всеволодович Немоляев. И тема нашей сегодняшней беседы – это как лучше расставаться. Ну, существуют, конечно, всякие слоганы, типа «с любимыми», там, дескать, «не расставайтесь». Но, однако, не всегда жизнь складывается так. Жизнь диктует свои понятия, свои правила, и, к сожалению, приходится расставаться. Это как это сделать тактичнее, в какой обстановке, в каком помещении, как...
1: Еще очень важен момент, с кем расставаться, потому что...
0: Да.
1: Можно ведь расстаться не с тем, с кем ты хотел бы расстаться. То есть это подсознательно. Ты расстаешься, а потом жалеешь.
0: Можешь расстаться не с тем, с кем ожидал в результате сказанных слов.
1: Да, а в результате с тем и остался.
0: Безусловно. В принципе, некоторые психологи западные, например, Эдмунд Гайзер, они советуют расставаться в тех же местах, в которых происходило знакомство. Почему? Конечно, это вроде бы с точки зрения партнеров и больнее, потому что здесь происходил, например, в этой библиотеке,
1: момент,
0: на этом берегу, да, происходил первый поцелуй, первое объяснение в любви, вот эти непуганные крабы взирали, в общем-то, из моря с клешнями. И вот на тебе в такой же обстановке происходит это расставание. Казалось бы, сам момент трагичен и вроде бы неудобоварим, но, как показывает исследование, проведенное вот в лаборатории Эдмунда Гайзера, вот это вот реабилитационный период после расставания в месте, где происходило знакомство, значительно короче, нежели если расставание происходит где ни попадя, как попало.
1: Далее. Следует отметить то, что это можно сравнить с неким окончанием цикла.
0: Да, а
1: некая
0: это всегда радость.
1: Завершенность. Ведь как бы с чего начали, тем и закончили. То есть нету такого, что как бы бросили на полпути, не доделали.
0: Но там. Тут, Кирилл Всеволодович, есть еще один момент. Ведь любое расставание, оно состоит, скажем так, из двух окончательных стадий. Первая стадия – это когда, типа, давай останемся друзьями.
1: Так, да.
0: Вторая стадия, дескать, мы расстаемся навсегда, и не звоните мне больше ни по какому поводу.
1: Да, и вот забери свои пакеты.
0: Да, совершенно. Это еще в лучшем случае, потому что иногда звучит так, и отдай мои пакеты.
1: Мне кажется, что тема даже более интересна и более, скажем так, неожиданна, чем тема знакомства, потому что все-таки тема знакомства, она обсуждаема.
0: Да!
1: И не только в этом эфире. То есть это такой вопрос достаточно распространенный, потому что существовало даже понятие «клуб знакомств». Да? То есть клуб, где люди знакомятся. Ведь не существует, насколько мне известно, клуб, где люди расстаются.
0: Клуб расставаний, да. Мало того, наверняка все граждане знают, но как-то не отдаются в этом отчета. Зачем нужен свидетель на свадьбе? Свидетель несет все официально затраты финансовые в случае развода от супругов, а на чьей свадьбе он присутствовал в качестве свидетеля. Да. Исходя из этого, мы предлагаем создать специальные клубы расставаний, где люди, которые вот хотят расстаться, но не могут, приходят. Мы их, в общем-то, рассаживаем по отдельным комнатам. Вот, и облегчаем этот процесс. По автономным, да. И облегчаем этот процесс. Значит, есть несколько путей для расставания. Первый путь – это попытаться убедить бывшего партнера или партнершу в котором еще осталась тень сомнений насчет вот необходимости данного шага, да, в полной недееспособности и в наличии диких отрицательных качеств вот у партнера или партнерши, с которой он хочет расстаться. То есть мы, например, специально изготавливаем заранее срамные фотоснимки, всячески дискредитирующие материалы и публикации, которые показываем вот этой половине. С тем, чтобы процесс расставания был легче. Когда женщина расстается с негодяем, да, не с любимым человеком, ей это легче также. Да, когда и мужчина расстается с негодяйкой, это тоже, в общем-то, проще для него.
1: Со стервой даже, я бы сказал, более слово подходящее.
0: Да,
1: существует еще один метод, это так называемое вокзальное расставание. Когда собираются люди, которые хотят расстаться, и стоят на перроне, по одну сторону которого отходит поезд в одном направлении, а по другую совершенно в противоположном. И им покупаются билеты. Они должны сесть в этот поезд и уехать друг от друга, как бы, ну там, к чертовой матери. То есть максимально удалиться друг от друга.
0: При этом ни тому, ни другому не говорится пункт, куда вот тот уезжает.
1: Да, куда тот уезжает.
0: Это сравнимо вот с операциями, которые показывают часто по телевидению, операции ФБР, так сказать, вот с операцией «Свидетель», да, то есть новое имя целиком. Да, это дорого стоит, но тем не менее. Мы не даем потом этим людям повода даже малейшего попытаться друг друга найти.
1: Это как бы, ну, то есть это возможно, наверное, но при той ситуации, когда они располагают уже информацией друг о друге, в общем-то, не очень приятной, и тем не менее все-таки что-то их связывает, вот нужно именно поступать так. Либо это должны быть какие-то автономные маршрутные такси, которые бы развозили их в разные стороны.
0: Да, транспортные средства.
1: Средства. Но лучше все-таки как бы, чтобы поезда. Это были поезда.
0: Поезда, потому что самолет — это скоротечно.
1: Здесь очень важно, чтобы это было именно состояние,
0: а когда... А в поездах перегорает, извиняюсь.
1: Все-таки должно быть состояние, когда ты отправляешься и видишь, что одновременно отходит поезд в диаметрально противоположном направлении. Здесь очень важно уезжать в диаметрально противоположном, чтобы как бы одновременно в один и тот же момент люди уезжают, и все, и пиндык.
0: Все думают, ну так послушай, так а вокзал-то в ту сторону не идут.
1: В том-то все дело, что это необычный. Не то, что это пришел там на Курский вокзал, это... Специальные станции. Специальные одноперронные станции.
0: Тогда все встало на свои места. Это совсем другое дело.
1: Совсем другой клинкор пошел.
0: Никуда со своих мест и не сходило.
1: Да, кстати.
0: Здесь просто вопрос финансирования такого рода операций, поскольку как бы... Стоит ли весь поезд специально, как бы...
1: Не стоит.
0: Видимо,
1: достаточно
0: это должен быть один
1: вагон.
0: Два вагона, и все, разошлись, разъехались. Кстати, еще вот один метод, это, так сказать, метод визуального, вернее, метод нагнетания визуального неприятия партнеров, бывших друг к другу. То есть мы, например, путем тщательного опроса, такого, ну, интимного характера, узнаем, например, у мужчины, да, какие запахи он больше всего не любит, какую еду, да, какой цвет. И при их последнем, скажем так, свидании именно поливаем женщину в зависимости от его пристрастий, в кавычках, либо рыбьим жиром, одеваем либо во все красное при этом.
1: Это
0: либо
1: вот там, в клубе как раз происходит.
0: В клубе, да, безусловно. То, так же мы поступаем и с ним. То есть, например, если она дико не любит запах сырников мужских, то бишь носцов, вот, мы одеваем на него сырники всех сотрудников, которые находим тут вот у себя, бреем его или наоборот не бреем.
1: Здесь очень важен момент, что нельзя вот в такой клуб нельзя купить абонемент сезонный.
0: Нет, конечно, нет. Хотя многие
1: то есть,
0: пытались.
1: Потому что это достаточно удобно.
0: Удобно.
1: То есть ты стимулируешь свои чувства. Если ты только задумал расстаться с человеком, то с помощью клуба можешь стимулировать свои чувства и расстаться с ним буквально даже тогда, когда, казалось бы, еще нет особых предпосылок. Потому что работает целый механизм. То есть твое желание, оно является, конечно, в какой-то степени решающим, но только в какой-то степени, потому что все как бы сторонние факторы, они так на тебя воздействуют, что ты можешь в течение буквально пары-тройки часов до такой степени возненавидеть человека, что как бы
0: уже, да. Мы даже начинали ведь с этого. Мы практически от ЗАГСа брали, скажем так, людей, говорили, мы хотели за определенную мзду провести с вами эксперимент. Рассаживали их в разные комнаты. Наши специалисты работали с ним практически через час. Невеста выбегала с криком, как я могла полюбить этого мужчину. Это была великая победа наших психологов в деле расставаний.
1: Но это ведь не самоцель. Здесь просто разговор, речь идет о том, что как мы можем помочь людям познакомиться, так мы можем помочь им расстаться. Потому что можно мусолить очень долго. Можно волынить, рожать детей, потом уходить, возвращаться, и это отражается на ребенке.
0: И вообще на соседях.
1: Если у вас нет ребенка, то это наиболее какой-то такой, скажем, вариант удобоваримый, безвредный.
0: Но я еще
1: Потому что наличие ребенка, оно все-таки добавляет ответственности. Клуб может взять на себя воспитание
0: ребенка, да, но это за отдельную плату.
1: Но это стоит денег. То есть, а здесь все-таки хотелось бы, чтобы все-таки главенствующим были именно личные отношения, да. Никаких коммерческая сторона вопроса здесь.
0: Мало того, хотелось еще сказать, что в последнее время наши специалисты особое внимание уделяют профилактике, так сказать, знакомств и расставаний. Как это происходит? Когда только завязывается знакомство между молодыми людьми, мы советуем им тоже прийти в наш клуб для собеседования, в клуб расставаний. Мы рассадим вас по разным, в общем-то, комнатам, где наши психологи проведут с вами беседу. И если вот после встречи с психологами и соответствующей, скажем так, косметической и вот прочей обработок вы будете продолжать желание, вот, вернее, желать общаться друг с другом, знакомиться дальше, значит, ваши чувства проверены.
1: Просто хотите, если вы хотите проверить свои чувства, вы можете посмотреть, как работают психологи с теми, кто уже решил расстаться.
0: Конечно.
1: Наглядно увидеть.
0: Повсюду висят их фотографии у нас вот здесь на стенах. Часто спрашивают, что у вас на «Эхо Москвы» за фотографии людей. Это все, вот, которые, в общем-то, вот расстались рано или поздно друг с другом или с теми, чьих фотографий нет. Но я думаю, что пришло время послушать, да, мнение наших уважаемых.
1: Идея-то молодая, поэтому...
0: Да, но уже, так сказать, имеющий опыт определенный.
1: Положительный.
0: Вес. Да, да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Идите вы все нахуй.
0: Следующий телефон. Здравствуйте, вы в прямом... Здравствуйте, вы в
5: прямом... Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
5: Александр, вы знаете, вот есть такая поговорка, что значит долго не видаться, так можно быстро позабыть. Вы знаете, вы потеряли вот этот смысл, этой вот тонкости и это ерничество. Вот мы вас долго не слышали, и вот где-то пропало это. Может, придумать надо какой-то лозунг «От жажды умираю над ручьем». Понимаете, ну что это за разговоры? Вот вы слышите этих, мне даже неудобно говорить, партнеров, как называют, что они плетут вообще.
0: Да.
5: Но все-таки...
0: Это я понимаю вас, то есть действительно...
5: Да, я тоже вас понимаю, да. Но где-то должен быть какой-то, какая-то изюминка, что-то, понимаете, люди, по-моему, ждали вас долго,
0: да.
5: Я не знаю, сколько вас не было, чисто, я где-то не всегда слышу, но мне кажется, был большой перерыв, и поэтому в эфир пошли вот такие вот, типа как, не хочу повторять, но, в принципе, интересно. Ну, где-то можно взять такой какой-то лозунг «От жажды умираю над ручьем» или что-то там еще такое.
1: А можно взять лозунг, допустим, скажем.
5: Да,
1: Прошу прощения, «От жажды умираю над ручьем».
5: А чего нет? Почему нет? Так же интересно и здорово, это красиво. А почему нет?
0: Понятно. Вы знаете, спасибо вам за звонок, но я... Спасибо. Я вот еще о чем хотел сказать, что действительно, вот сама лексика людей, которые общаются, желание общаться, оно должно тоже контролироваться в нашем центре. Специально открыто такое подразделение для желающих свести знакомство. Не для тех, кто вот уже свел, не для тех, кто решил расстаться, а для тех, кто желает свести. Где мы, как раз наши психологи, в смысле, производят проводят обучение людей, скажем так, у которых не сложилось, как вот у позвонившей нашей радиослушницы, а предыдущей, которая оперирует такими замечательными русскими словами. Вот явно не сложилась судьба у женщины. Вот мы помогаем, наши психологи. Ну, они, конечно, не гарантируют, что там сведет она знакомство с кем-то, но, по крайней мере, даже если не получится ничего, то мы сделаем, найдем добровольца, который согласится на определенное время быть рядом хотя бы, чтобы каким-то образом реабилитировать. От лексики много зависит. Если человек при знакомстве стоит и, как-то говорится, с полным ртом, и ничего у него не получается. Главное говорить красиво женщине или хотя бы дышать в шею.
1: И в то же время при расставании, как раз если ты с полным ртом, это даже, в общем, и...
0: Вот оно, где противоположности играют положительную роль. Но я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание. Да.
6: Здравствуйте. Мне интересно, а вот мужчина, который звонил до этого, он долго вообще держал трубку?
0: Ну, ровно столько, сколько потребовалось вот выкрикнуть вот замечательную фразу.
1: Вообще-то это была, по-моему, голубушка.
0: Да.
6: Вы представляете, какая сила воли должна быть у человека?
0: Ну, я могу сказать одно, и это искренне. То есть этот звонок нас всех очень порадовал. Это замечательно. Спасибо.
6: Слава Богу.
0: Следующий, звонок?
1: Да, я надеюсь, что это Генрих.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло, здравствуйте, это не Генрих. Вы знаете, я знаю того мужчину, который звонил и говорил прекрасную фразу. Его настоящая фамилия Мухуев. Алло.
1: Да.
7: Вот, и вы знаете, вот еще хотел вам рассказать один хороший способ знакомства с девушками. Это вот только это вдвоем, это коллективный метод.
0: Какой?
7: Коллективный.
0: Да.
1: Кто-то заходит сзади.
7: Во, правильно, вы почти угадали. Значит, один из знакомящихся идет впереди. И так незначай, очень аккуратно хватает навстречу идущую девушку за живот. Так нежно и нежно.
0: За живот?
7: Да, за живот. Но это хорошо делать летом, весной, когда, знаете, девушки ходят в расстегнутых куртках.
0: Угу.
7: Вот, реакции разные. Значит, дурак, дурашка. Ну, ненормальный, там, вплоть до ударов. Но до милиции никогда это не доходит. Как правило, дурашка. Вот. А следом идущий юноша объясняет девушке, извиняется, говорит, вы знаете, вот он только что из Кащенко вышел, вот, он немножко ненормальный. Ну и, собственно говоря, вы знаете, вот завязываются очень такие прочные и длительные связи.
0: А вы не пробовали просто бить их по животу?
7: Вы знаете, бить... Нет, вы знаете, вот когда я был как-то в Польше и попытался сделать то же самое, меня били.
0: Понятно. Это неудивительно. Поляки, они очень люди такие свирепые порой бывают. Что показала наша последняя попытка оккупировать вокзал, наконец, начать его контролировать нормально. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
8: А вы вот не предполагаете, что вот если вы будете бить по животу, то девушка может оказаться беременной, и вы это... Ну, понимаете.
0: А вы думаете, если щипать беременную, ей от этого тоже, что ли, хорошо будет?
8: Ну, все равно. Вот так. Одно дело щипать, а другое дело бить.
0: Битой. Ну, я согласен, но дайте же это, знаете, называется в литературе прием гиперболизировал.
8: Да, кстати,
0: вот я гиперболизировал.
8: Спросить, Кирилла, что он слышал о группе Кроуне? Что-нибудь сейчас с ней происходит или с людьми, которые в ней играли?
1: Все шло к этому вопросу.
0: То есть, будет ли ответ?
1: Да, конечно.
0: Понятно. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло, Жора, привет!
0: Слушай, дядя, в принципе, во всех своих ипостасях сегодня проявился. Три разных голоса.
1: Не знаю, вот этот давлеющий Жора, мне кажется, что вот если говорить о нынешнем его выходе в эфир, то, конечно, это наиболее такой тяжелый
0: сильный
1: момент, потому что
0: мне кажется,
1: призрак
0: получился.
1: Вот этот навязчивый образ Жоры, он уже это достигло такой точки, когда это надо именно показывать врачам.
0: Я понимаю вас, Кирилл Всеволодович, конечно. То есть...
1: Я же не навязываю.
0: Понятно.
1: Просто смотрю со стороны и
0: Желаю только добра. То есть упоминание данного имени в подобном контексте, в подобное время, это, в принципе, достаточно такой клинический случай такой узости рамок, да, вот эмоционального восприятия текущего момента.
1: С другой стороны, мы видели, что называется, вживую неоднократное упоминание неком Жоре, существование которого, как бы, всем нам ясно, что...
0: Априори.
1: Да, исключительно. Да. То есть, ну...
0: Непонятно, к чему
1: какой-то
0: это.
1: Эпос.
0: Согласен с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Братцы, здравствуйте. Вы знаете, я... Только ради бога, не кладите трубку. Я хочу сказать пару вещей. Вещь первая. Конкретно тот, кто вам звонил дважды и вас слал на три буквы, он козел. Козел конкретный.
0: Нет, подождите, послушайте. Во-первых, я хочу вам сразу сказать. Давайте уже раскроем, наконец, наши карты. Это звонил по моей личной просьбе Владимир Варфоломеев.
10: Так вот, вы знаете, я хотел сказать, что это никак не женщина.
0: Ну, это для, понимаете, это гиперболизм. Не принимайте вы так близко к сердцу.
10: Понятно. Да. Второй момент. Вы знаете, я вам звонил какое-то время назад, объяснял способ знакомства через бумажку и карандаш. И вы говорили, что может у нее бумажки и карандаша не случится.
0: Да легко. Извините, что перебиваю. Представьте себе другую картинку, что она достает химический карандаш, начинает его слюнявить вот так, и обрубочек такой, и писать вот там телефон Сыктывкара, к примеру.
10: Легко. Легко. А вы знаете, а если у нее не найдется, проще некуда. Вы вынимаете карандаш и бумажку и говорите: ничего, я вам дам. И это еще лучше. Она в полном замешательстве. Так постойте, это же не мне нужно, а вам. А вы ее просите записать ее координаты.
0: Вот это хороший метод.
10: И третий момент. Братцы, извините, вы все так хорошо знаете. Можно я вам вопрос задам не совсем на тему?
0: Да.
1: Пожалуйста.
10: Вы не могли бы объяснить? Вот, понимаете, я не могу сам себе ответить на такую проблему, на такой вопрос. Почему сейчас... Столько вокруг развелось розового цвета. Я дважды за последнее, небольшое время нечаянно нарывался. И, вы знаете, раньше такого не было.
0: Понятно.
10: По-моему, было меньше.
0: Мы сейчас понятно. Мы сейчас проконсультируемся с нашими присутствующими в студии дамами.
10: Большое спасибо.
0: Спасибо.
10: Братцы, ради бога, продолжайте вашу программу. Она мне с нескольких раз за последние недельки 3-4 понравилась.
0: Мы стараемся специально. Спасибо. Кирилл Всеволодович, что вы думаете насчет розового цвета?
1: Здесь же можно ерничать, говорить.
0: Можно. Можно и серьезно подойти.
1: Серьезно, скажем.
0: Можно, например, сделать таким образом. Можно сказать, что это слишком серьезная тема для обсуждения в столь короткое оставшееся нам время.
1: Действительно, нам осталось в сегодняшнем эфире, к сожалению, Александр Алексеевич. Я вынужден сказать, что уже намыливаюсь.
0: На работу, естественно, пора уже.
1: В студию пойти на работу, поскольку все-таки все хорошее. Даже такой замечательный сегодняшний эфир заканчивается. И мне кажется, что наряду с проблемами внутреннего заусенца и проблемой знакомства, все-таки самой неизученной и сложной представляется проблема человеческого духовного, физического расставания близких некогда друг другу людей. Это важно?
0: Да. Да, безусловно. И я хочу сказать, что весь тот добрый заряд энергии, который сегодня была в нашей программе, она вся шла от чистого сердца. Я, конечно, хочу поблагодарить вас, Кирилл Всеволодович, за то, что вы пришли сегодня в студию, за то, что привели замечательных стриптизерш оставить мне, я понимаю. Я с радостью приму этот подарок.
1: Но не...
0: Понимаю. Телефончик я у нее взял. Также хочу поблагодарить, конечно же, Владимира Варфоломеева, сыгравшего замечательную роль вот,
1: женщины.
0: Женщины, посылавшей нас на три буквы, а также Алексея Венедиктова, который замечательно сыграл роль звонившего Генриха, который стремился дать в эфир твой телефон. Согласись, что режиссура сегодняшней программы была выстроена замечательно.
1: Александр, как обычно, в твоем эфире.
0: С драматургией,
1: да,
0: все,
1: с драматургией все в порядке. Работает целая группа людей, настоящих профессионалов. Итак.
11: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями программы. Поскольку сегодня, без сомнения, день религий, праздничный день, который бывает один только раз в году, и мало кто из нас, и из вас тоже, в общем-то, а из них вообще даже, думаю, никто и не догадывается о так называемом закулисье того, что, в общем-то, мы, в общем-то, и не видим, находясь в белоснежном лебеде по кличке Воздушный лайнер, перемещаясь, в общем-то, на Майорку, продать виллу или купить виллу, или в другое место. Мы не видим тех, в общем-то, морщинистых желтых пальцев с маникюром, которые укладывают, в общем-то, пищу в контейнеры, которые затем кормят вот именно нас, и их тоже, вот этих тоже кормят. Мы не видим летчиков, которые вскакивают в семейных трусах, бегут к окну и говорят: «Маня, опаздываю», прыгают и едут, чтобы вести вас, и, в общем-то, нас, и их тоже куда-то. Всего этого мы не видим. Хотя возможность такая есть, и цель нашей сегодняшней программы – показать вот это самое закулисье. Закулисье глазами профессионалов, глазами людей, которые, так скажем, непосредственно в нем были. Сегодня у нас в гостях стюард Филипп Воротный.
1: Добрый вечер.
0: И внук полярного летчика Павел Катеринчик.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Соответственно, в дальнейшем ВПЛ будет. Вот. А вы, естественно, все, и они тоже спрашивают, дескать, а почему внук полярного летчика, что такое, дескать, за династийность? На что я отвечу? Это современные летчики склонны, в общем-то, бросить жену, ребенка и, в общем-то, скрыться и сказать, я, дескать, до свидания сказать. Вот. Те люди старой закалки, которые, в общем-то, еще летали на кукурузниках, над моржами, над полями заснеженными, были людьми совершенно иной закалки. Достаточно было, например, нам, детям полярных летчиков, сказать в школе, что там, у меня отец полярный летчик, как со всех концов тебе несли деньги несли. И, в общем-то, другие какие-то ценности, которые простым людям не доставались. Это была культовая профессия, да? Учитывая, что в те тяжелые времена, сами знаете...
1: Редко кто из них учился в обычных школах, как правило, это были спецшколы.
0: Безусловно. И даже я помню, как хоронили инженеров, то на могильной плите было написано «инженер», например, «Сидоров». То есть инженер котировался, а уже не говоря о летчике, плюс если речь шла о полярном летчике.
1: Совершенно верно. И, как правило, это было как минимум Ваганьково. Как минимум.
0: Да, конечно же. Ну и прежде всего я бы хотел, конечно, задать вопрос вам, Павел. Каковы сейчас ваши чувства в связи вот с изменением, скажем так, общественного мнения касаемого летного состава? Ведь мы же, например, были свидетелями неоднократных сцен, когда так называемые НР, а то их, в общем-то, и жены, то есть ЖНР, и жены новых русских, они, в общем-то, дико в пьяном виде вламывались к летчикам и говорили: не можешь быстрей, я опаздываю туда-сюда. Никакого уважения. Нет ли у вас горечи, какой-то обиды, что ли, за вот тот монумент, пусть монумент прошлого, но монумент, которым являлся ваш дед?
2: Ну, что сказать? В общем-то, совершенно вы правы, Александр, я с вами согласен, потому что, как и все прочее, что сейчас происходит в стране, такую почтенную профессию, как профессию летчика, принизили до самой крайней степени. То есть это такой некий какой-то человек, который, как всем известно, получает мало денег, приходит на работу с похмелья и, в общем-то, каким-то образом, чудом довозит, можно сказать, пассажиров до той же Майорки с той целью, чтобы они там покупали себе виллы. Конечно, во времена моего деда, в общем-то, как вы совершенно справедливо заметили, даже в школе можно было сказать, что ты, в общем-то, сын или внук летчика, и школы-то были, в общем-то, особые, с совершенно соответствующим уклоном, поэтому отсюда и пошла некая династийность профессии, потому что, в общем-то, готовили с молодых лет к этому. Конечно, сейчас изменилось все не в лучшую сторону, это не очень радует.
0: А вот почему вы, Павел, не пошли по, скажем так, стопам, унтлыжням, проложенным вашими, скажем так, боевыми... боевыми?
2: Да. Ну, здесь вопрос... во-первых, вопрос как бы заключается в том, что я не очень подхожу по внешним параметрам, поскольку я настолько крупен, что не каждый вот авиалайнер, в общем-то, способен взять меня на борт.
0: Вот. Кстати, это немножечко, так сказать,

0: Да, я, в общем-то, сам пользуюсь авиатранспортом с большим риском для здоровья, потому что, во-первых, моментально и совершенно безвозвратно нарушается центровка. Авиалайнер — это довольно хрупкий организм, который, в общем-то, должен, в котором четко должно быть рассчитано распределение, так сказать, веса тушек пассажиров, находящихся в
1: Да, кстати, вот я тоже заметил такую тенденцию, что люди крупных габаритов испытывают определенный комплекс при посадке в самолет. Дело все в том, что, представляя ситуацию какую-нибудь аварийную, когда стюардесса или стюард входит и говорит всем нагнуться и зажать голову между колен, эти люди просто не в состоянии вот в силу своей комплекции принять это положение и просто немножечко вот наклонившись вперед, застывают в позиции в такой, и такое впечатление, что он внимательно слушает, что скажут ему дальше, а на самом деле это просто максимальный угол, на котором он может согнуться.
2: Да, что, ну, я это вполне понимаю, плюс какой-то что ли боязнь показаться другим пассажирам, ну, недисциплинированным и так далее. Ну, это, в принципе, не относится, конечно, к пассажирской кабине и так далее. Хотя я знаю, что, так сказать, зов предков, сокращенно ЗП, присутствовал, и вы, хотя, так сказать, и не брали в свои руки бразды, вот, он прочие предметы не брали, а вы все-таки каким-то образом соприкасались, ну, к сожалению, я вынужден применить, Павел, вы же меня понимаете, да, это слово, с этим бизнесом. Это раньше, понимаете, полярный летчик — это романтика. Сейчас это, к сожалению, уже бизнес. Так же, как, собственно, и балет.
1: Да.
2: Да.
0: Ну, в общем, да.
2: Не могли бы вы рассказать, каким образом происходило вот ваше соприкосновение с авиацией все-таки?
0: Ну, поскольку мы уже здесь, так сказать, коснулись такого понятия, как бизнес, то я могу честно сказать, что, не попав за штурвал самолета, я был вынужден устроиться по блату в некую контору, которая торгует авиабилетами, причем торгует ими совершенно безбожно, достаточно злобно, но это, в общем-то, приносит неплохой барыш как нам, так и ее хозяев.
2: Ну, извините, что вас перебиваю, это было сделано все-таки, ну, с какими-то такими корыстными целями, ведь заработать, как говорится, денег можно и другим путем, ну, например, вот открыть радиостанцию, да, там, в конце концов, там, открыть автомойку или другие мирные профессии, киллер, там, а вот все-таки я чувствую, что какой-то зов, вот.
0: Не, ну я с вами согласен, Александр, я все понимаю, но чтобы я авиацию бросил, да, никогда в жизни.
2: Вот, благо уже у нас такой зашел разговор о именно торговле авиабилетами, вы в курсе, как никто иной, теневой стороны, за кулисами торговли, сокращенно ЗТ, а сейчас, как вы сами знаете, пора отпусков, многие вот уже прилетели, а это тоже, в общем, билеты, многие вот только-только улетают, эти, например, никуда не собираются, но билеты поедут сдавать, вот которые группа у нас сейчас, видите, стоит, не смогли мы их отправить. Не могли бы вы поведать нам о всех тех и вот и других, которые, в общем, там встречались?
0: Ну, все, что касается торговли АБ, так сказать.
2: Да.
0: Вот. В общем-то, достаточно дело грязное и неблагодарное. Дело в том, что в связи, как вы справедливо заметили, с периодом летних отпусков и хронической нехваткой посадочных мест в самолетах, то есть, ну, вплоть до того, что приходится ставить табуретки в салон просто,
2: или, вот,
0: продаются по 2-3 билета на одно место. И вот несчастные граждане с баулами, детьми, бабушками и там всем прочим, они бегают по аэропорту, и от них беспрерывно скрываются сотрудники международного аэропорта Шереметьево, которые вместо того, чтобы обслуживать этих несчастных, просто глухо напиваются в своих каморках. Вот, дабы не быть, и запираются там на ключ, дабы не быть растерзанным, озлобленными пассажирами.
2: А вот скажите, Павел, то есть получается, что все вот эти мелкие неприятные накладки, которые мы все на себе испытывали, когда ты приходишь, а уже чья-то тушка помещена, и вот начинается бедная стюардесса бегает, это создано все-таки искусственно, да, дилерами, торгующими билетами, то есть, по сути, да? Или бывают вот действительно технические какие-то накладки, потому что, по сути, сути, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это же ЭП, то есть экономическое преступление. То есть, по сути, с человека сдирают деньги, плюс конкретно же страдается тот же летчик, его семья. Мы потом удивляемся, тетрадки нет у детей, дитя летчик, он нужен покупать с Хартаняном, с каким-то тетрадку на обложке,

0: там ГП, гуманитарная помощь, а в общем денег нет, бабок нет, на нулях. Конкрет, извините, я очень волнуюсь, все из-за того, что, в общем-то, какой-то дилер, видите ли, продал, а летчик не получил. То есть мне кажется, что в связи с этим мы должны в ближайшее время ожидать, в общем-то, мощной второй ночи вот этой вот, которая была, как и в Варфоломеевской, в общем-то, да, да простит меня Володя. А вот летчики должны, в общем, дико лупить тогда дилеров. Или они не догадываются об этом? Если нет, давайте откроем, давайте обратитесь к летчикам. Встаньте вот только на этот табурет, вот у нас для обращения, да. Вот. Удобно так, да?
1: Да, вполне.
0: Давайте,
1: вполне,
0: ваша. Спасибо. Так, сейчас я. Моцарт и потише. Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас вы в прямом эфире прослушаете официальное обращение внука полярного летчика Павла Катеринича, в общем-то, к летчикам и дилерам.
1: Дорогие товарищи летчики и товарищи дилеры, прослушайте мое официальное обращение. Я призываю вас нещадно лупить администрацию нашего поганого национального перевозчика, которая довела до такого состояния и вас, и нас, которая вынуждает нас, в общем-то, у вас, несчастных, воровать деньги, тем самым, что позволяет нам заниматься вот таким вот неблагородным делом. Я призываю вас еще раз, давайте сменим, давайте устроим революцию в Аэрофлоте, наконец-таки. Это давно уже пора сделать. Сбросим руководство к чертовой матери. Ну, сколько ж можно-то уже?
2: Кстати, я одному вот такому...
0: Это было сильно.
2: Вот одному такому я всю ночь носил гамбургеры, потому что через черный ход, потому что для официальных посетителей была соответствующая дверь инкрустированная дорогими породами дерева. А для меня был специальный черный вход, и, естественно, он там отсиживался где-то в течение недели. Вот, его атаковали, соответственно, и пассажиры, и бортинженеры. А я вот... Ну, это было на самой заре моей деятельности. Я тогда еще работал в здании аэропорта.
0: Это мы, кстати, услышали голос Филиппа Воротный. Кстати, извините, склоняется ваша фамилия?
2: Вот как вам удобнее, на самом деле?
0: Хорошо, тогда Филиппа Воротного, стюарда. А скажите, пожалуйста, Филипп, вы все-таки как сотрудник, да, как сотрудник, который изнутри знает эту кухню, не только знает, а даже пробовал. И я знаю, и домой носил. Ну, что поделать?
2: Ну, вечером, время, когда остается,
0: конечно, я себе разбирал. А вот как вы относитесь к официальному заявлению Павла Катеринича?
2: Нет, ну а я понимаю коллегу вполне. В общем-то, я никак не могу осудить. И это возмущение, оно настолько искренне и абсолютно объяснимо. То есть, на самом деле, я бы встал
0: да
2: вот даже сейчас
0: на табуреты.
2: Да, если бы было бы... Ну вот один, к сожалению, здесь у нас.
0: Ну, мы можем...
2: Ну,
0: давайте, конечно. А Моцарта тише. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы прослушаете официальное заявление стюарда Филиппа Воротного, касающееся летчиков и дилеров. Пожалуйста.
2: Значит, я считаю своим долгом обратиться с призывом ко всем коллегам, те, которые в данный момент выполняют свой долг, как в зданиях аэропорта, так и на бортах, которые сейчас в воздухе, в общем-то, не поддаваться на угрозы об увольнении или об уменьшении жалований, и хотя бы вот каждый на своем месте по возможности это пресекать как-то. Я не знаю, может быть, один разочек накормить, например, вчерашним бигбургером. Есть у нас вот, кстати, в меню есть такое кулинарное изделие.
0: Сейчас, секунду, называется... извините, Филипп, да. А Моцарта начинать, ваша официальная часть закончилась?
2: Да, да, конечно. Да. А оно называется «Бигбургер». Дело все в том, что «Макдональдс» не продает нам вот этот бренд под названием «Биг Мак». И мы вынуждены, в общем-то, занимаясь практически плагиатом, изготовляя те же самые булки, сыры, кетчупы, салаты, унд, майонезы в одном флаконе, называть это все «Бигбургер». Вот. И они, конечно, хранятся недолго. Через два дня это может вызвать сильнейшую задержку в клозете у любого употребившего.
0: Скажите, пожалуйста, Филипп, вот мы, они тоже часто, в общем-то, летали и обращали внимание на то, что вот стюардессы, он стюард, и действительно народ вежливый. Я даже знаю, что был период, когда в стране становился вот этот, эта сфера обслуживания, а вот вас можно все-таки причислить, да, к этой сфере. И если помните, раньше, да, в принципе, был индивидуальный подход, то есть подходишь, говоришь, по 2,70 мне, пожалуйста, без жира. Она, в общем-то, отрезает и заворачивает в индивидуальную серую бумагу. Ну, это индивидуальный подход, да, но тем не менее, как она смотрит? Она смотрит на скота, смотрит.
2: И она же писала карандашом цену на бумаге, корябал. Совершенно да, неразборчиво, да, то есть да. На кассе-то они понимали этот почерк, а ты идешь, несешь и не понимаешь, сколько ты должен отдать.
0: Кстати, я согласитесь, мне сейчас пришла в голову печальная мысль, что вот мы с вами люди старшего поколения, то есть на деды уже конкретно, да, мы это помним. А вот эти вот груднички, которые по диско, дансеры и в дискотекам, вот кислота с марками, кокаин и прочее, они же даже не знают, о чем мы сейчас говорим. Представляете? Мало того, они еще ведь пойдут и будут крушить. Так вот, а что потом, следующий этап переходный? То есть тоже свинство, только упаковка в целлофане, да? Затем следующий этап в сфере обслуживания. Это, так скажем, навязчивый сервис, когда пришли новые, скажем так, хозяева, новые люди в эту сферу, и тупо совершенно содрали всю вот эту модель у Запада. А поскольку Запад никогда нам не был товарищем, это, да, в общем-то, вражина, это надо признать, то ничего хорошего он нам так в открытую не предложит. То есть он нам предложит и выставит на показ модель с такими сиськами, которые, ну, в лучшем случае, выклят нам глаза. Вот наши купили, значит, глаза им выклали, они сделали так называемый вежливый сервис. Но этот вежливый сервис был слишком навязчив. А вот, кстати, согласитесь, Павел, что вот Аэрофлот это не коснулось. Ведь никогда не было такого. Ну, момент был, когда они проводят тележки, говорят, там товары, там Аэрофлот и так далее. Но это простительно. Но вот навязчивого сервиса, вот этого перегиба, все-таки не было.
1: Нет, не было. Я совершенно с вами согласен. Просто дело в том, что вот Спаин Воротный меня подтвердит мои слова. В общем-то, работа стюардов и стюардесс, она не располагает к предложению навязчивого сервиса. В общем-то, работа достаточно тяжелая. В общем-то, достаточно много самых разных причин.
0: Неожиданности.
1: Неожиданности. Это постоянно работа с больными практически.
2: Постоянно, постоянно пассажиры, особенно престарелые, умоляют вскрыть им вот эту упаковочку с сахарной пудрой, которую мы выдаем в составе комплексного обеда, потому что если занявшись этим самостоятельно, они, в общем-то, как правило, оказываются
0: облиты,
2: обсыпаны, да. В общем, гораздо больше энергии затрачивают на вскрытие вот этого прочнейшего целлофана, чем удовольствие.
0: Понятно. А Филипп, все-таки, вот если вернуться к теме, которую я все пытаюсь вот так поднять, да, тема сервис. Так вот, когда наши, скажем так, граждане почувствовали, что единственный действительно хороший и вежливый сервис — это сервис в самолете, где навязчивость. Ну, вот я тут недавно захожу, да, всего лишь нужно было мебелишку купить. Мебелишку в коттедж. Так за мной 5 человек бегали. Я говорю, дайте мне одному походить. Они 5 отстают, следующие 5 подбегают. Ой, девушка, когда у меня сопля моя зазвонила, да браслет упал с руки. Вот этот, вот видите, тяжелый, вот золотой. Так там все сбежались.
2: Да, да.
0: Прям говорят, уважаемый, да давайте вам каталог. Говорит, да дайте посмотреть. То есть навязчивый сервис. В самолетах этого не было. А многие граждане стали летать не для того, чтобы куда-то прилететь, а чтобы почувствовать себя в полном смысле слова хозяевами жизни, которых обслуживают ненавязчиво, обслуживают, скажем так, очень вежливо. Вот вы, старый стюард СС, сокращенно, вы застали этот момент. Вот что вы ощущали тогда? Не было ли у вас желания, вот у вас именно, да? Потому что я-то знаю, что Машка, она пыталась из-под полы и водку продавать по старой привычке, вот, пассажирам, которые едут в самолете. Вот. А вот что вы чувствовали в этот момент? Ведь это же, по идее, Аэрофлот в этом плане шел на 5 шагов с половиной вперед.
2: Да, нет, да. Ну, конечно, испытывал какое-то определенное чувство гордости. И, хвастался, помню, возвращаясь домой в семью, что вот у нас уже вот так вот. То есть мы как-то ближе к цивилизации, когда особенно меня уже поставили на международную линию.
0: Да, да, вот.
2: Здесь, конечно, все это открылось для меня с новой силой и, естественно, радовало. Что я могу сказать, естественно. А, кстати, вот мой коллега, он...
0: Маша, да, вот вы имеете в виду?
2: Да, да. Вот сообщал мне, что вот на дальних линиях, например, Москва, Куала-Лумпур.
0: Да-да-да, вот.
2: Вот
0: интересно.
2: Да, или Хельсинки, Майами. Совершенно потрясающий сервис существует на сегодня. И вот вы просто затронули тему хозяев жизни. Вот это как раз тот момент, когда человек действительно может ощутить себя на высоте. То есть единственное, что, как я понял, там отсутствует, это откровенные такие вот сексуальные услуги. Все остальное...
0: То есть вот вы имеете в виду в самолетах?
2: Да, да. Это
0: Извините, кстати, тут сейчас наверняка все они, вот эти другие, которые тут вы тоже созерцаете, они слушают, вы видите в наушниках, что твои рэперы, наверняка у них встает вопрос. Ничего плохого я не сказал. Почему-то как-то они на меня посмотрели, пока я сказал, встает вопрос, ВВС. Да, вот на тему того, а как же обстоят дела с тем помещением в самолете, куда нас не пускают? Ну, это так, между собой пассажиры, мы простые пассажиры, уволенные летчики, сокращенно УЛы, называем, в общем-то, бизнес, какой-то прочий класс. То есть загадочное помещение, откуда пахнет дорогими носками, одеколоном, мунтсигарой. Вполне возможно, что там производятся какие-то секс-услуги, поскольку мы часто слышим вздохи и выдохи.
2: Да, возможно. Дело все в том, что существует вот среди моих коллег-стюардов тоже определенные касты. То есть есть люди, те, которые стажируются, недавно начали работать, а есть достаточные уже такие доки в своем деле, которые работают не первый десяток лет.
0: Да, и да. Вот их, я вот встречал таких.
2: Да, и вот их, как правило, заказывают еще на земле, как индивидуального стюарта перед полетом.
0: А, вот этой серии как индивидуальный гид.
2: Да, да, да, совершенно верно. То есть, если летит какой-нибудь VIP, летит, у него не только свои телохранители сидят слева-справа, спереди, сзади, а также свой стюард, медсестра и непосредственно лечащий врач. Все это загружается в самолет непосредственно на земле. То есть я не хочу сказать, что стюард тоже подъезжает в аэропорт с ним на джипе, а он просто сидит в комнате и ждет сигнала, когда ему выходит. Он знает, с кем он полетит, он обслуживает только одного человека. Это индивидуальный клиент.
0: Угу. У вас есть что добавить, Павел?
2: Нет, просто...
0: Кстати, извините, вот насчет того, каким образом реализуются билеты для этого пассажира. То есть входит ли, скажем так, персональный стюард, он ли стюардесс, тыр-пыр, извините, я болею, в билет, или это отдельная услуга?
1: Совершенно верно. Нет, это не отдельная услуга. В билете есть специальная графа, где как бы прописывается, что данному VIP-клиенту заказан стюард. Я даже могу сказать, что там есть специальный квадратик в этой графе, в котором проставляется секс или ноу-секс. То есть в зависимости от того, нужны ли ему сексуальные услуги.
0: То есть
1: услуги,
0: печать стоит.
1: Да, то есть если у него оплачены еще и сексуальные услуги, то, в общем-то, он может их преспокойно получить на борту самолета.
0: Ну, а скажите, расслабить. Пожалуйста, вот насколько верока, я просто знаю, что бывали дикие садомии, угары, как говорит классик, в чартерных рейсах, вот в Турцию, когда люди летают, особенно Эйприе, вот туда покупки совершат, ну вот в те еще времена, да, и летят назад, и вот у них начинается дикая оргия, попойка и, в общем-то, групповой секс. Исходя из этого, да, а факты эти были и засвидетельствованы, мы можем смело утверждать, что самолету не вредно, в общем-то, если люди в нем активно все вместе занимаются сексом. А с этой стороны придраться нельзя. С точки зрения гигиены, значит, можно натянуть мощные чехлы, унт поливать их водой. А в чем же та причина? Почему не предлагать эти... А, дети. Я забыл о детях.
1: В самолетах,
0: да,
1: летают дети. Во-вторых, да, вот, Филипп по скромности замалчивает, а с ним была довольно смешная смешная ситуация, когда не на чартерном рейсе, то есть, который, как само собой известно, в общем-то, гнездо разврата, а именно на регулярном перелете в одну безалкогольную арабскую страну, соотечественники просто умудрились даже при скромности, при ненавязчивости аэрофлотовского сервиса вылокать все спиртное, не устраивая совершенно никаких оргий. Вот. И то есть, как вы заметили, вот по поводу чартерного рейса, они же на обратной дороге все это делают.
0: Конечно, потому что они победили. Они победители.
1: Вот в такой ситуации с регулярным рейсом, когда соотечественники выпивают все спиртное, а страна безалкогольная, на обратную дорогу просто ничего не остается.
0: А там затариться нельзя.
1: А там нельзя, там продают.
2: А вот, кстати, еще страшная совершенно была, помню, ситуация, наверное, на протяжении 2 месяцев, когда я курсировал на Ту-154 по маршруту Конакри-Москва. Конакри — это столица Гвинеи. Вот командировочные, возвращающиеся в Москву, постоянно выпускали каких-то гадких экзотических птиц прямо в салон самолета, потому что, как правило, проносили они их в рукавах детских курточек, свитерочков. Так как
0: и душегреек.
2: Они, да, так как все они, естественно, не прошли соответствующий карантин. Да. Да. Вот. И они, собственно, летали по салону.
0: И дико гадили, сокращенно ДГ. Филипп, давайте, и Павел, давайте прервемся на буквально недолго, а затем продолжим нашу увлекательную беседу. Напоминаю, что сегодня у нас речь в программе о Дне воздушного флота. Продолжаем нашу программу, посвященную Дню воздушного флота, сокращенно ДВФ. И по этому поводу в гостях у нас граждане, которые, так скажем, непосредственно пребывали и пребывают в закулисье. То есть люди, обеспечивающие, так сказать, безопасность перелетов и комфортность в каком-то степени перелетов, да? Соответственно, это стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катеринич. А вот такой вопрос. Тут Маруся спрашивает, пенсионерка Маруся, так она себя называет, фамилия. Где вы вообще познакомились и какая связь между вот внуком полярного летчика и стюардом? Да?
2: Мы познакомились как раз вот в помещении в здании аэровокзального комплекса на входе к начальнику. То есть как раз вот тот случай, про который я рассказывал, когда я круглосуточно снабжал его горячей жратвой, а Павел в это время подъехал как раз разбираться с очередным инцидентом на билетную тему.
0: То есть все-таки, Павел, приходилось вам как-то сглаживать эти конфликты, да?
1: Нет, ну, безусловно, когда, так сказать, доходило до того, что взорвавшийся наглый дилер, толстомордый, значит, пытался, собственно говоря, выписать справку о смерти пассажира, чтобы незаконно вернуть его билет авиакомпании и получить за это там свои $500, допустим. Поделить их со своим начальником, в общем-то, неплохо себя
0: чувствовать. И дико провести ночь в стрип-баре.
1: Ну, в общем-то, да, такие случаи тоже были описаны.
2: Как минимум, я считаю.
1: Ну, это как минимум, да.
0: То есть, конечно.
1: Как максимум могу сказать, что менеджер, сидящий непосредственно в аэрофлоте и бронирующий билеты, сшибает за день гораздо больше, чем гаишник. В принципе, на одних взятках получает где-то $400-450 в день.
0: То есть попросту практически это то есть делает деньги на несчастье и проблемах людей.
1: Ну, естественно, если человеку надо лететь, а ему говорят, хорошо, ты полетишь, родной, но заплати $20, и мы тебя посадим в самолет. Вот и все. Причем у него нет гарантии, что он туда сядет, потому что если он на 20 минут опоздает на регистрацию, то его потом просто могут сказать, что...
0: Дескать, до свидания,
1: дескать,
0: товарищ.
1: Да, ваше место занято. Все.
0: А скажите, Павел, ну а вот вы, поскольку, так сказать, человек, который изнутри знает всю эту кухню, вот, к примеру, представьте себе, что сейчас тут у нас к квартету присоединился президент. Не будем называть, какой присоединился. Сидит, потягивает пивко и спрашивает так, дескать, скажите, Павел, а вот что я могу сделать, чтобы вот прекратить это? Какие 3 кардинальные меры могу я как президент принять, дабы, в общем-то, надрать задницу, попросту говоря, данным лихоборцам? Доколь, спрашивает президент.
1: Ну, это очень просто. Нужно увеличить парк самолетов, это во-первых, как я считаю.
0: Первая мера. Для чего нужно продать, видимо, часть правительственных коттеджей
1: скорее всего,
0: новым русским, а потом у них национализировать это в пользу детей?
1: Безусловно. То есть, в принципе, на эти деньги можно будет, я думаю, вдвое увеличить самолетный парк российский.
0: Согласен с вами, да.
1: Вот.
2: Значит... Площадь одного посадочного места, я считаю, можно сократить, за счет чего увеличить общее количество сажаемых в самолет.
1: Ну да, то есть просто...
2: Для будет... детей можно же делать детские места.
1: Количество будет за счет как бы качества пассажиров. То есть пассажиры будут мелкоразмерные, но их будет гораздо больше, и проще их будет перевозить.
0: Угу, угу.
1: Вот. Это как бы вот, в общем-то...
0: Первая мера,
1: так скажем.
0: Мера вот. На номер два какова?
1: Мера номер два – запретить продавать воздушные суда налево для их использования в качестве чартеров самыми разными туристическими недобросовестными конторами. Mm-hmm. Просто запретить такую практику. Как...
0: То есть запретить, то есть монополизировать.
1: Да, да, монополизировать обратно, в общем-то, все это дело. Потому что, если мы посмотрим, например, так сказать, большинства крупных богатых государств, то у них авиаперевозчик существует, как правило, один, который, в общем-то, контролирует весь этот рынок в стране.
0: А вот, извините, Павел, вот принято считать у большинства наших радиослушателей, видимо, не без основания, да, что вот такая печальная ситуация, взятничество, коррупция, наиболее, так сказать, своего пика, да, максимального достигли уже в эпоху, так скажем, вот демократии в России, да, появления. Да. Вот какова была ситуация еще в те времена, когда вот был индивидуальный подход и заворачивали по 2,70 с карандашом?
1: Не, ну когда заворачивали по 2,70 с карандашом, да, ситуация была простая. То есть за границу выпускали немногих, поэтому с этим проблем не было вообще никаких. Да, то есть летели там на весь самолет, огромные 3 дипломата, и все хорошо было. Что касается внутренних рейсов, то там ситуация, в общем-то, была абсолютно такой же. Абсолютно такой же. Была, и там вам так же, как по 2,70 в магазине, вам там с таким же лицом выдавали билет.
0: А, так, простите, а тогда я, не вижу особого смысла вот в этом действии. Ведь тогда не было частных турфирм. То есть, может быть, имеет причину, например, ввести смертную казнь вот за, скажем так... взимание мзды. Ну, просто вот, скажем, подходит, делает человек контрольную закупку, как только с него взимают $20, прям на месте производится выстрел с пистолета в голову, чтобы мозги, в общем-то, дико разлетелись.
1: Нет,
0: ну, это я, конечно, утрирую. Просто такой вопрос пришел от Аркадия, нашего радиослушателя.
1: Это очень радикальная мера. Я считаю, что просто нужно подвергать сексуальному надругательству прилюдному, как бы, таких товарищей. Я думаю, что это решит все проблемы и позволит, не уничтожив профессионалов, как-то вот... поправить ситуацию в авиатранспорте.
0: А вот такой вопрос к вам, скажем так, обоим. Как вы считаете, может быть, имеет смысл продавать билеты непосредственно самому летчику на свой самолет? Ну, вот он стоит и продает.
2: Нет, можно хотя бы элементарно завести самолетного кондуктора.
0: Да, или что-то вот...
2: То есть прямо на входе вы имеете в виду?
0: Конечно. Ну, и естественно, то есть изначально хочет человек попасть на самолет. Он, соответственно, проходит контроль, все такое. То есть, а затем уже непосредственно билеты получает на руках у летчика.
2: В принципе, можно было бы так сделать, но дело все в том, что мы можем... иметь на эту тему рецидив такого явления жуткого, которое иногда происходит с туристами, передвигающимися на автобусах, например, из Москвы в Европу. Я слышал о нескольких таких случаях, когда кондуктор этого автобуса, который принимал деньги непосредственно на входе, просто запирал одного из пассажиров, ну, тот, который был просто мельче, не способного сопротивляться этому здоровому мордовороту, в туалете этого автобуса, и тем самым выгораживал лишнее место. Лишнее место. А тот, то есть, как бы так и ехал до Берлина в туалете, на который снаружи была повешена табличка «Туалет не работает».
0: Понятно. Вот если вы не против, я бы тут зачел пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер все-таки. Во-первых, такое сообщение. Александр, как вы относитесь к тому, что на последнем конгрессе тариологов было принято решение считать гепарда представителем семейства псовых, а не кошачьих, интересуется Владимир. Владимир, это очень больная для меня тема. Я скажу почему. Поскольку я, как ученый, не приемлю, скажем так, никаких форумов, кворумов и там конгрессов, на которых я не участвую. Меня на этот конгресс не позвали. Это решение было принято без меня. Естественно, это весомая, согласитесь, причина, чтобы данное решение конгресса не считать действительным. Да? То есть мы обязательно пересмотрим это в принципе так внутри. Давайте я буду честен. Да, я согласен. Гепард – собака.
2: Дело вот в том, что, возможно, это предложение было инициировано информацией о том, что в некоторых центральноафриканских странах проводятся гепардии бега.
0: Конечно.
2: Вот, и делаются ставки, и, в общем-то, сейчас этот вид спорта становится все более популярным. Может быть, из-за этого радиослушателю пришла такая мысль в голову.
0: Вот еще тут, видимо, обращение к вам, Филипп, я не знаю, откуда эта информация.
2: Да, пожалуйста.
0: Ну, я зачитаю, если вы позволите. Предлагаю, но тут, кстати, на ты к вам. Не знаю, значит, предлагаю национализировать пельменную, хозяином которой ты являешься. Может, на некоторые запчасти для самолетов хватит. По крайней мере, можно будет отремонтировать простаивающий самолет, пишет Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, Филипп. Что за пельменные у вас? И я, кстати, хочу сказать, что какой-то несколько такой грубый, может быть, и...
2: Фамильярно как-то, да?
0: Фамильярно.
2: Не в духе времени.
0: А во-вторых, ну, если бы, например, Филипп держал казино для трех новых русских, это можно было понять. А в пельмены, или как мы ее между собой владельцы называем, Берловая, и вы же, Аркадий, часто заходите. И я даже знаю, что вот, глядя на ваши потрепанные штанишки, Маруся часто выдает вам слив, так называемый, но он качественный. Вы кушаете и не отказываетесь, если ее национализировать, где же вы, Аркадий, будете питаться.
2: Да,
0: хотя, извините, я все-таки, Филипп, вам, видимо, слово, может быть, у вас иное мнение на сложившуюся ситуацию.
2: Я просто конечно хочу сказать, что если конечно в наших в условиях нашего государства национализировать пельменную, то, соответственно, все деньги будут уходить в бюджет, а финансироваться самолетные стройки, видимо, все-таки не будут.
0: А в смысле, самолетные стройки, это что вы имеете в виду?
2: Ну, я так понял, что человек предлагает пустить деньги на запчасти и так далее, да?
0: Ну, от пельменной, то есть национализировать ее.
2: Да.
0: Но, опять же, тут, извините, что я так просто встает вопрос, а кто будет новым директором данного заведения?
2: А директором данного заведения будет обыкновенный чиновник, сидящий на зарплате, не имеющий никаких
0: ни опыта, ни квалификации,
2: собственно, прав, абсолютно, то есть в финансовом движении,
0: да,
2: своей,
0: да,
2: прибыли. И поэтому я думаю, что это будет только минус. Я же в счет аренды отчисляю огромные суммы непосредственно в организацию, где я этим и занимаюсь, а это Аэрофлот, прости господи.
0: Конечно, конечно. Ну, сейчас я, ну, все-таки думаю, нужно снова вернуться вот к этим темам, то есть не совсем, может быть, приятным, но тем не менее мы вынуждены с этим мириться. Когда подрастали мы, наши папы и мамы были уверены, что их, скажем так, старость будет обеспечена. Мы хорошие внуки. Да я все вот эти золотые перстни поснимаю и продам, чтобы мои мамы с папой жили хорошо. Ежу, ясно, да?
2: Да, да.
0: Конкретно. Кто сомневается?
2: Нет.
0: Никто?
2: Да нет, конечно.
0: Да и вы отдадите.
2: И я сниму.
0: Вот это вот.
2: Вот это сниму.
1: Не, ну я тоже цепь сниму, вопрос.
0: Конечно, какой-то. То есть, что же мы видим сейчас? Вот подрастает поколение. Все на марках сидит. На трип-хоп, да, бит, англокультуре, вот попе. Куда деваться мамам и папам? Все меньше и меньше становится гарантий, что чадо снимет с себя что-то ради своих родителей. Скорее всего, чадо придет, плюс не одно, а с друзьями-наркоманами, стриженными под Роберта Смита и с такими большими задницами, насквозь проткнутыми друзьями, и скажет, типа, это мои друзья, накормите. Печально, согласно тенденции, печально. Но как обстоит сейчас дело в связи с этим, с подготовкой кадров, молодых кадров, в плане стюардессирования, в общем-то.
2: Я понял ваш вопрос.
0: Да, извините, что я так, я просто очень волнуюсь.
2: Я понимаю, да. Нет, ничего страшного. Дело все в том, что я бы посоветовал пожилым родителям надеяться только на себя.
0: Да, извините.
2: Ничего, потому что, в общем-то, в нашей школе стюардесс, к сожалению, еще не настолько высоко стоит предмет духовного воспитания молодежи. К сожалению, просто не хватает ни времени, ни сил, ни элементарных финансов. Поэтому надеяться, конечно, вот в этом плане на молодежь, в том плане, что вот мы как-то воздействием перевоспитаем, я думаю, не стоит.
0: Ну, а приходят молодые, то есть приходят ли молодые, что молодые говорят, что они хотят, как они себя показывают. Вот я знаю, что прежде чем, в общем-то, стать стюардом, там, или стюардессы, нужно, так сказать, пройти и прописку, то есть и так сказать, в так называемом тренажере специальном, который дико трясет, сохранять спокойствие и разносить. Вот.
2: Да, ну, вы знаете, самое первое, что мы требуем, самый важный документ, который мы требуем при поступлении, это элементарная санитарная книжка, вот, которая, в общем-то, по внешнему виду и содержимому ничем не отличается от санитарной книжки, которая выдаются любым продавцам вот на сегодняшний день в нашем государстве. Да, этот закон принят. И вот и, когда они приходят, единственное, что я слышу в рекреации, это крики, а вот я купил вот там за десятку грена вот книжку, а ты, лошара, дескать, за пятнашку. Вот такие рассуждения.
0: Коррупция прокралась и в данные эшелоны.
2: Конечно,
0: да?
2: конечно. И главное, что подростки радуются какой-то вот такой своей мелкой удачи вот в том плане, что вот обманули и здесь, и, mm-hmm. и здесь обманули, вот сэкономили там какие-то $5.
0: Печально. Скажите, пожалуйста, Филипп, ну а как же вот вы, то есть старший состав, люди старшего поколения, ну, не устраиваете ли вы какой-то темный, потому что у нас вот бывало, приходили молодые сюда, пытались там устроиться на работу журналистами, мы их гнали, дико лупили, вы можете их сейчас созерцать по кустам, они все разбросаны, вы думаете, что это пьяницы, да, вот валяются, и почему, удивляетесь, их милиция не забирает, наверное, думаете вы, что милиция всех их знает, все равно отпускать придется, что таскать, еще наблюют в машине, ничего подобного, это отлупленные нами журналисты, да, которые наглые.
2: Я понял. Дело все в том, что когда мы выезжаем в летние лагеря, это обязательный элемент обучения,
0: да, вот,
2: четырехлетнего в нашем училище, этому посвящается, как правило, целый семестр. Вы знаете, да, в общем-то, были случаи дедовщины, но они...
0: Нет, ну, извините, тут я немножечко не согласен, это, видимо, не дедовщина все-таки, а я бы назвал это, ну, воспитательной, что ли, мерой, или даже, может быть, по-другому, может быть, это, скажем так, внутренняя служба безопасности, ведь...
2: Ну, в общем, это имеет свое название, это, ну, в принципе, называется воспитание через коллектив.
0: Да, это, да, назовем так.
2: Это вообще... в общем-то, часть бытия, та которая присутствует не только, естественно, в нашем заведении. Все же пошло вообще с вооруженных сил.
0: Конечно.
2: Все пошло оттуда. И вот, как правило, второкурсники, они начинают издеваться над совсем молодыми желторотиками, особенно когда вот идет разбитие летнего лагеря, mm-hmm. они заставляют отдавать им спальные мешки свои. Вот. И через неделю, как правило, один из молодых отправляется на постир носок.
0: То есть постиралово у него.
2: Да, да.
0: Енот Полоскун у него кличка, я знаю, вот между вами летчиками.
2: Да, совершенно верно. Были, конечно, жалобы, но...
0: Женщины тоже были енотки.
2: Да, ну, сложно поймать за руку в этом
0: даже
2: деле.
0: Я бы сказал, невозможно, потому что в любом случае, если, значит, енот скажет, что, дескать, да вот меня заставили, его отлупят. Соответственно, он говорит, да я добровольно. А если, в общем-то, это еще енот, что, да, полоскунье, то сам Бог, в общем-то, велел ей полоскать дико. Но не будет же, скажем так, опытный стюард сам себе стирать носки.
2: Совершенно верно.
0: Никуда не годится.
2: Совершенно. В общем-то, может быть, это где-то и порочно, но бороться с этим бесполезно. Это такое же устоявшееся правило. Вот. Соляви.
0: Это кажется по-французски.
2: Да, ну я имею в виду, что... А что поделать?
1: Ну, как всякий стюард, Филипп, уже полиглот.
0: А вот скажите, бывали ли какие-то, может быть, у вас люди по обмену опытом, к примеру, к нам вот часто, например, радио Ханой приезжают люди, потом вот еще приезжают из, например, ну, как стажироваться, вот. И как у вас? Может быть, вас отправляли куда-нибудь на стажировку, там, чтобы посмотреть, как работают ваши коллеги там?
2: Вы знаете, есть эта программа, но, к сожалению...
0: Да, да, и да. Тут, естественно, сразу вопрос у всех наших уважаемых встает. Это каким образом происходит отбор туда? То есть может ли простой, скажем так, ну, человек, который находится на стадии еще енота-полоскуна, туда попасть? Если он стирает хорошо, если он...
2: Я понял ваш вопрос. Я как раз об этом хотел сказать. Есть эта программа, она утверждена... в общем-то, Министерство высшего образования, но, к сожалению, не финансируется она.
0: Ну, это же... А, извините.
2: Да, и поэтому, в общем-то, желающие, если есть у нас таковые, вынуждены осуществлять это за свой счет. За свой счет. Да, поэтому,
0: а что может... в этих программах? То есть я знаю, что вот вы, Филипп, неоднократно, в общем-то, ездили, вам разносили, вы тоже разносили, раздавали тоже. А вот что вас больше всего и на каких авиалиниях мира впечатлило в работе стюардов? То есть где, скажем так, пассажир чувствует себя более комфортно? Да еще такой вопрос пришел от пенсионерки Маруси. Она спрашивает, а в какой стране мира у стюардесс самые короткие юбочки в официальной форме?
2: Как правило, это на тайских авиалиниях. Это правда, это вы не подумайте. Ну, дело все в том, что это менталитет.
0: Конечно.
2: И, вы знаете, наверное, сложно ответить однозначно, потому что для чопорного англичанина, видимо, это будет каким-то раздражающим откровением, и не факт, что он почувствует себя комфортно в этом полете. Когда, взяв этого же тайца, за пример, он вообще даже и не удивится, то есть для него это обыденность, такая вот ежедневность. Может быть, он даже как-то более интересно ощутил бы себя в более таком аскетическом варианте, как вот, например, внутренние авиалинии среди стран Европы.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что европеизация вот доходит и, к сожалению, туда, вот в эти, скажем так, диковинные страны, мы видим, что они стремятся одевать белые рубашки, хотя нам, в общем-то, было бы гораздо приятнее видеть, в общем-то, голых женщин Непала, разносящих суки, извините, соки.
2: Да.
0: Извините, да. Соки из фруктов, в общем-то, манго. Это было бы более экзотично, согласитесь, да. А во-вторых, безусловно, придавало бы колорит местный. Когда вот она, знаешь, эта женщина непальская, одета в форму европейской стюардессы, вон черные колготки, это смотрится. Ну ладно, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, потому что мне тут надо.
2: Да, конечно.
0: Продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена Дню Воздушного Флота. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие, скажем так, не то что прямое, но, тем не менее, одно из прямых отношений именно к закулисью данного явления. Напоминаю, что это внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Скажите, Павел, а вот поскольку... Все-таки полярные летчики, народ был сильный, с таким сильным, нешуточным генетическим стволом. Не было ли у вас во время ваших многочисленных перелетов, именно в качестве пассажира, да, неосознанного вдруг желания обучить чему-нибудь пилота или показать, то есть сделать стюарту замечание какое-то? То есть вот, ну знаете, как бравый офицер, в общем-то, завидя солдата.
1: Да. Нет, желание такое, безусловно, было. Особенно было с ним тяжело справляться в молодости. Меня даже несколько раз били.
0: Били, да?
1: Признаюсь честно, да, потому что я ломился в кабину и кричал громко и нецензурно выражаясь, куда
2: поворачиваешь. Эх, сынок, хлопая по плечу бортмеханик.
1: Пытался так сделать, пытался учить стюардов, как правильно наливать, разносить, заворачивать, в общем-то. Был бит, но потом это прекратилось, в общем-то, как бы немножко все-таки просто стали давать транквилизаторы перед полетом, и, собственно, все как-то вот сошло на нет. А вот здесь вот от одного из молодых дилеров поступило такое предложение, на самом деле, касающееся улучшения финансирования нашей авиакомпании. Просто пишут, что не надо продавать пельменную, это лишнее совершенно, а лучше просто ввести контрольно-компостерную систему в самолетах, поскольку проверять билеты на входе это не совсем выгодно, то есть ни с кого нельзя будет просто взять штраф, но человека не посадят в самолет и все.
0: Согласен, согласен.
1: То есть вот предлагается ввести компостеры и штрафовать или высаживать, собственно, как в электричке. И таким образом мы, в общем-то, сможем брать иногда и двойной тариф, особенно на первых порах, когда человек будет просто забывать компостировать билеты.
2: Благо там из вагона в вагон не побегаешь.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот о птицах вы уже говорили, об экзотических, которые летают там, где не попадя. Вот вообще какова сейчас в самолетах ситуация с домашними животными? Потому что я знаю, что ведь везут многие в связи с такой новой волной российской эмиграции, когда все, в общем-то, бегут, как ни попадя. Естественно, стараются вывести кошатницы любимых кошек, собачники любимых собак и так далее. Порой у людей не остается времени, там, ну, они только-только успели продать иконы, в общем-то, золото, и нет времени сделать все эти справки. Вот учитывая вот такую, ну, скажем так, всеобщую, что ли, халатность, да, вот эту неразбериху, в какой-то степени коррупцию, да, ведь наверняка можно как-то с кем-то договориться, притащить любимую, в общем-то, кошечку или ловнобнора, в общем-то, в кабину самолета. Как на это смотрят, вот смотрите вы, стюарды? Обязаны ли вы как-то, например, проверять справку? Ну, то есть, вот какие были...
2: Я понял, да. Нет, ну, справки проверять непосредственно в наши обязанности не входит. Этим занимаются специально отобранный и поставленный на соответствующую должность таможенный офицер. Вот. А с трудностями, связанные вот с этим явлением, конечно, мы сталкиваемся и очень часто. Вы не зря и очень правильно упомянули о кошатницах. Это, как правило...
0: Пожилые, да, уже леди.
2: Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Это вообще, я считаю, какая-то страшная массовая зараза, когда пожилые, как правило, незамужные леди заводят себе кошек. Так вот, да, действительно.
1: Да, кошмарная ситуация. Часто... На самом деле, просто при мне загадили салон весь, просто по-черному.
2: Нет, дело все кошек, что ли? Больше всего
1: невозможно.
2: Больше всего мешает это вот как они хватают за шнурки, если...
0: Вы имеете в виду леди, да? Вот?
2: Нет, вот ее кошка.
0: А, кошка.
2: Она, извините, спускает ее под кресло. Как правило, вначале на взлете их тошнит всех.
0: Да, да.
2: То есть вначале убери,
1: то
2: потому что на вираже, когда мы входим в крен, все вытекает в проход центральный. Вот. А потом они через час-полтора, конечно, оклемались, и начинаются вот эти глупые игры. Вот меня регулярно хватали за шнурки. За шнурки, и то есть пока я от головы пройду к хвосту, как правило, ботинки слетают с ног, превращаются в шлепанцы.
0: Хорошо.
2: Заминаются задники.
0: А вот, скажем так... Ну, я не говорю о других пассажирах. Они, конечно же, рады, что вообще им предоставлена возможность куда-то улететь. Но вот как ваши коллеги То есть смотрят на это. Ведь, по идее, воздушный лайнер ВЛ сокращенно превращается, попросту говоря, в какую-то скотобазу. Мы тогда идем до того. У нас была вот недавно целая программа, посвященная, в общем-то, новому постановлению о том, чтобы запретить брать с собой в поезда дальнего следования, в пригородные электрички провиант, еду, куру, шкунт, яишко, чтобы покупали все это с целью гигиены в специальных вагонах, которых будет больше. Кстати, мы, так сказать, этим самым провели опрос, такой скрытый, да, и поскольку больше было негативных реакций, мы были вынуждены поднять на 30, а то и больше процентов цены на железнодорожные билеты. Все-таки люди сами этого захотели.
2: Да,
0: мы рискуем, что превратиться в это и наши любимые авиалайнеры, так сказать, разряжающие своим, в общем-то, носом голубое небо, ГН сокращенно.
2: Да, в общем, да. Вы изначально просто задали вопрос об отношении моих коллег вот к этому явлению животных на борту воздушного судна. Дело все в том, что, конечно, никому это не нравится.
0: Никому не нравится.
2: Никому не нравится.
0: Кроме владельцев животных, тут надо согласиться.
2: Да, конечно. Но вот эти вот индивидуальные стюарды, те, которые нанимаются к ВИПам в первый класс, о которых мы сами говорили ранее, они, в общем-то, все снабжены штатными электрошокерами, и они, в общем, отстреливают животных, те, которые иногда умудряются сжать из...
3: Ну, из вип-салона, скажем.
2: Нет, наоборот, вип-салон.
3: Наоборот, вип-салон из вот... Да,
2: вот из того места, где сидят остальные, которых я обслуживаю.
0: Из общего, да.
3: Из общего вагона, да.
2: Вот. А остальные мои коллеги, те, которые еще не... отработали столько, сколько вот эти вот опытные граждане, они вынуждены все это терпеть и не имеют права даже наступить ей на хвост, потому что если будет жалоба какая-то, то... кто там будет разбираться, как оно на самом деле было получше? Один выговор, второй, четвертый, просто пинком под зад с международной линии.
0: Вот еще тут такой момент. Сейчас все больше каким-то образом происходит жалоб и растет, в общем-то, в кругах определенных недоверие к нашим отечественным самолетам, да. Как чувствуете вы себя, вот, так сказать, старый стюард со стажем, сокращенный СССС, вот в этих новых обширных салонах? То есть вы же привыкли, так сказать, вальяжно планировать между, соответственно, ну, не, в небольших пространствах, где вот до пассажира рукой подать, а тут, значит, мощный лайнер, тыр-пыр. Доплачивают ли вам какие-то деньги, прайс, дескать, за увеличение пространства, или все-таки как-то приходится вот смириться? Насколько там комфортнее для вас?
2: Да. Не, ну, знаете, просто открою вам маленький профессиональный секрет. После определенного наработанного стажа мне разрешили брать на борт мой парашют, мини-парашют. То, что раньше было, конечно, строжайше запрещено. Вот. То есть никаких доплат официальных нет, их обосновать практически невозможно. Вот с такой официальной точки зрения. А вот какие-то индивидуальные средства защиты разрешаются, но это после определенного стажа. Сколько непосредственно лет, я сказать не могу, потому что это...
0: Служебная информация.
2: Совершенно верно, служебная информация для пользования служебного. Вот, это, пожалуй, вот одно из немногого, что мне стало позволено с годами. А в принципе, конечно, когда обширный, в смысле, я хотел сказать, что широкий проход между креслами и светлый просторный салон, конечно, это облегчает работу.
0: Насколько вообще чисты браки между стюардами, стюардессами? Вот ведь существует, например, у нас вот такое понятие, как сын радиостанции или дочь радиостанции. Бывает, что и непонятно, чей он живет тут, прижился, ходит. И знаем только, что вот, ну, что, так сказать, сотрудничьих дело, не только дело, а тело, я бы сказал, дело. А вот кто он, ну, как-то и не выясняем. Насколько дитя самолета, дитя экипажа, дитя полка, вот как
2: это
0: оно...
2: Это случается, конечно, случается, как в любом плотно замкнутом коллективе, но, как правило, получаются браки не между стюардами непосредственно, а, как правило, командир корабля борт-инженер, в крайнем случае борт-механик и стюардесса. Вот, то есть стюардам, конечно, такие сливки не достаются. Мы люди более скромного удела, да. То есть у нас как-то эти проблемы решаются иначе. Мы можем завязать дружбу с какой-нибудь служащей аэровокзального комплекса. Угу. Когда идем затариваться на склад перед вылетом, вот где-нибудь там, вот так.
0: Ну, а вот скажите тогда все-таки... Например, Новый год или какой-то другой праздник, там, к примеру, 8-й, да, вот отмечаете ли вы экипажем всем? То есть, ну, к примеру, там летчик одевается там в Деда Мороза, там, да, все стюардессы в Снегурку, второй помощник, типа там, в Ослика ИА, ну, та, и все такое. Или это как бы абсурдная ситуация, о которой даже и как-то и говорить не стоит.
2: Нет, ну почему? Дело все в том, что это не есть правило. Здесь определенные демократические рамки имеют место быть. И здесь, в общем-то, выкорячивается кто как может. И это было, было. Но, вы знаете, закончилось, как началось, так и закончилось вот в перестроечные годы. То есть сейчас это людям как-то уже неинтересно. А тогда, когда развязали руки, разрешили практически все, сказали, что вот берите все, что возьмете, тогда такие случаи были. То есть они сидели действительно вот в шапках красных за штурвалами. Смешно. А это тогда было смешно.
3: Нет, это вот как раз...
2: А сейчас бы это просто было бы глупо, возмутило бы сейчас.
3: В один из тех разов, когда меня побили, вот я вломился в кабину, они там сидели такие в бородах, с ушами, со слинами.
2: То есть вы видели тоже, да?
3: Я просто...
0: То есть резвились сами для себя. Но я, в принципе, хочу сказать вам, что я не вижу так ничего в этом плохого. То есть люди веселятся, и в конце концов это же их дело, согласитесь.
3: Нет, это небезопасно, Александр.
0: Почему небезопасно?
3: Потому что просто борода, она может намотаться на штурвал, например, и каким образом тогда он будет управлять самолет.
0: А ну, хорошо.
2: И вот пот на бровях, вот, стекая по переносице, может выщипить глаза.
0: А хорошо. Или вот такие варианты, например, шоу для пассажиров, то есть стюардессы, вот, ну, они же делают вот эту гимнастику, то есть пляшут, показывают, где, дескать, пристегнуться, где отстегнуться, да? Где подушки и прочее. Мы вот выходили с предложением, что, дескать, не просто они должны озвучивать там под фонограмму, а петь это в стихотворной форме, дескать, маску достаем, там одеваем, он кладем, ну, то есть в песенной форме, да, при этом, скажем, второй пом, он может выйти с какими-то бонгами или с чем-то и выбивать несложный ритм. Это а, создаст пассажирам хорошее настроение, б, не лишнюю в условиях полета, может быть, даже фамильярность между пассажирами и обслуживающим персоналом, потому что им же вместе и падать иногда может прийтись, а лучше падать одной семьей.
2: Да,
0: на
2: да.
0: этот случай. То есть да. с точки зрения психолога, извините, я волнуюсь, а гораздо лучше, когда они все как семья.
2: Все правильно, все это очень...
0: Как бы вот вы это смотрели, вы бы согласились, вот Филипп, например, исполнить что-нибудь, сплясать, ну, то
2: все. Вы знаете, дело все в том, что экипажи, они дерутся за выходные, вот как раз на эти праздники.
0: В смысле за выходные?
2: За выходные в том плане, чтобы не быть в рейсе в данный момент. То есть если Новый год, стараются взять выходной, либо больничный, если не дают выходной. А если либо не дают ни выходной, ни больничный, приходится лететь. И настрой у них настолько не игривый, они понимают, что их выбрали козлами отпущения. Ну, это часто так происходит, хотя, может быть, я сужу по себе. Вот меня неоднократно пихали в рейс на Новый год, и я просто помню, что у меня было настроение абсолютно упадническое. Хотя, может быть, у других людей как-то иначе все это. Ну, честно говоря, я особо не расспрашивал своих коллег, как они это переносили. Я вообще-то был всегда уверен, что всем плохо в Новый год обслуживать
0: других кого людей. Бы ты не был,
2: да, все время хочешь, чтобы тебя обслужили.
0: Вот, кстати, исходя из этого, вот психологический настрой официантов в каких-то клубах, ресторанах, особенно которые целиком заказаны, скажем, на Новый год под корпоративную вечеринку, а Новый год уже, кстати, вот не за горами. То есть он уже показался, как макушка девки-грибницы из-за холма, собственно. То есть ты идешь, думаешь, в лесу один, глядь, макушка. думаешь, что за чертовщина? Это холма, она там, типа, либо, значит, присела, либо вот срезать, и, в общем-то, либо бредет. То же самое и здесь. Ты думаешь, далеко уйду в сторону, раз там другая, пошел влево, там третья. Глядишь, тут уже село, да, за село вышел, там пруд эти купаются, дачники съехались, отстой полный. Да. А также и здесь. Сейчас все там вроде как лето-лето, а завтра где Новый год. Сходя из этого, значит, что делают? Снимают, и, в общем, корпоративная вечеринка. И шутят, ведь они же сидят и шутят, да, то есть, дескать, там Маруська, Дуська, Путуська, а Маруська эта бедная, она вместо того, чтобы с мужем там или с мамой отмечать там в коттедже да. Нет, она, в общем, вынуждена этого лопуха, то, в общем-то, жлоба дико обслуживать. И представьте себе, да, вот, к примеру, повар, он не видит, он там вообще в поварской и готовит, конечно, у него тоже, ну, не особо позитивные, скажем так, реакции на посетителей, да, но все-таки не настолько, как у Маруськи разносящий, сокращенно МР. Вот, то есть повар готовит. Когда от рук повара исходит хоть какой-то негатив, а он исходит на Новый год, да, то блюдо уже получается так себе. А представьте себе, какой негатив привносят руки Маруськи, да, вот несущие это блюдо, пока она из поварской донесет его до клиента. Если да. Это еще жабол, то еще что-то шутит, да. Поэтому после Нового года отмечаем его вот не в семье, как это принято, а принято это именно и по той причине, вот, о которой я выше сказал, да, а если именно в каком-то кабаке, как правило, тяжелое похмелье, так оно туда и плюнуть может.
2: Да,
0: и
2: да.
0: Нет, это неудивительно.
2: Действительно, из Европы исходит настолько черная энергия. Конечно. И настолько мощная волна, что вот были случаи, когда буквально по пути от кухни до столика у нее скисало молоко в стакане. То есть это было, да?
0: Ну, молоко. Хотя не знаю, как молоко в Новый год. Ну, я понимаю вашу аллегорию.
2: Нет, конечно. Нет, это не аллегория. Действительно, молоко просто была достаточно большая семья, отмечающая этот праздник. И там были дети. Им родители заказали молоко.
0: Молочка,
2: хотя
0: да.
2: Они умоляли налить им этот пепси-колу.

0: достаточно порядочные, поэтому они...
1: Ну, я не сомневаюсь.
0: У них просто, в общем-то, вся жизнь практически один сплошной праздник, поскольку при такой работе, кстати, в любой момент могут вырвать ноги злые пассажиры, да, приходится с утра уже выпивать, и то есть к вечеру...
1: То есть, в принципе, алкоголизм — это второе их имя,
0: это профессиональная,
1: да?
0: болезнь. То есть к вечеру этот человек уже сидит, в принципе, он уже не отдупляется совершенно, он способен только чисто механически давить на клавиши системы бронирования.
2: И какой с него спрос? С него спрос уже никакого.
0: Протягивать руку за деньгами.
1: А вот тут такой-то вопрос. А зачем же им эти деньги тогда, если, к примеру, вот так дико спится, можно и, ну...
0: Ну, то деньги есть... остаются семьям, деньги остаются.
1: Практически люди камикадзе, то есть они, ну, без, да. без всякого контроля отдают.
2: На рефлекторном уровне, я думаю,
0: профессия, это происходит. Профессия непростая, действительно, сродни летчикам-смертникам. Потому что, в общем-то, действительно бывали случаи, когда вырывали ноги, а бывали случаи инфарктов. В общем-то,
1: а вот скажите, тут такой вопрос несколько, может быть, если не захотите, можете не отвечать. Получают ли летчики процент какой-то от продажи билетов, либо все-таки они сидят на твердом окладе?
0: Нет, летчики сидят на твердом окладе, которые платят за налет часов. То есть вот чем больше он набегает, да, тем больше он получит.
2: А я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, вы, наверное, правы. Я просто, лично я не хочу отвечать.
0: Не, ну, видимо, просто Филиппу, как почетному председателю профсоюза стюардов, виднее.
2: Нет, я просто не знаю ответ на этот вопрос.
1: А вот...
2: Не хочу отвечать.
0: Не хочешь, не надо еще.
1: Ну, ладно, давайте сейчас ненадолго прервемся.
2: Я сейчас выведу его ненадолго.

0: продолжаем нашу неторопливую беседу. Сегодня тема этой беседы, скажем так, закулисье воздушного флота, сокращенно ВВФ. И в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катединич и стюард Филипп Воротный. Павел, я вот, пока были все вот эти записи, шли и все такое прочее, рассматривал ваш семейный альбом, все вот эти вот фотографии черно-белые, старые. Скажите, ну вот как вы считаете, ведь кто вот ваш дед с моржом, на кукурузнике вывезти из Заполярья целого моржа, в то время это было нормально?
1: В то время, как, в общем-то...
0: У меня немножко не укладывается, извините.
1: На самом деле, такие экстремальные поступки, они считались нормой, в общем-то. Люди просто были настолько нацелены на подвиг в своей жизни, что были готовы возить моржей, слонов, кого угодно. То есть, лишь бы доказать только партии и правительству то, что мы способны на все, что угодно, не имея практически никакой технической базы для этого.
0: А вот дальнейшая судьба животного интересует всех наших радиослушателей.
1: Да, в общем-то, ничего страшного с ним не произошло, просто его попытались потом переправить дальше, так сказать, туда, где тепло, чтобы выяснить вопрос о приживаемости моржей в африканских странах с целью дальнейшего их использования в качестве мясных животных. К сожалению.
2: Справедливости ради надо все-таки отметить, что некоторых моржей, особенно крупных самцов, которые сопротивлялись при поимке, забивали винтами кукурузника. Все-таки это было.
1: В общем, да. На самом деле, как это не прискорбно, стоит отметить, действительно приходилось.
2: Моржовая кость, опять же.
1: Приходилось моржовая... пикировать, повторяя подвиг знаменитого летчика Гастелло, и вот передней частью винта кукурузника приходилось просто отрубать клыки, чтобы не сопротивлялся.
2: И продавать, кстати, их потом в третьи страны.
1: Тяжелые времена, неужели тяжелые условия, было, в общем-то, достаточно жесткие нравы, а что делать?
0: Я как-то даже немножко в это и не верю.
2: Многое скрывалось от нас в те годы.
0: Вот такой вопрос волнует всех наших радиослушателей, не только наших и не только радиослушателей, а всех вообще. Какие льготы существуют вот у стюардов и вот у внуков полярных летчиков в плане переместить тушку куда-нибудь на самолете? И да, сперва вот этот вопрос, да.
2: Ну, у стюардов все просто. Они постоянно перемещаются, просто потому как такая работа. Они перемещаются даже часто в те места, куда они хотят перемещаться, просто туда летит самолет.
0: Да.
2: Вот. А

0: плане льгот существует одна бесплатная поездка в два конца, в пределах СНГ на поезде. На поезде, к сожалению.
1: Понятно. А, да, у
2: да, ну а что касается нас, то здесь как бы все гораздо сложнее. То есть, в принципе, имея отношение к некоторым дилерским сетям, так сказать, мы можем просто договариваться со своими коллегами, чтобы не давать взятки за билеты и получать гарантированное размещение в фюзеляже самолета. Вот, то есть не на престижных местах, на крыльях, как это иногда бывает с пассажирами, а именно внутри.
0: И несколько лишних килограмм для багажа. Видимо,
2: ну, безусловно, да, просто для того самого спиртного, который упивают соотечественники, но все зависит от направления полета. В общем-то, если страна алкогольно разрешенная, то там проблем нет никаких, а если запрещено, соответственно.
1: Понятно. А вот это вопрос к Филиппу Воротному тоже. Вот вы, Филипп, какие изъяны замечаете, когда, будучи летя, в общем-то, в отпуск, вот в работе своих коллег, вы же не говорите им, дескать, там, дескать, я тоже стюард, и все понимаю, да, вот, и, ну, как говорим мы, журналисты, шутя, мотаете ли вы на ус, да, вот, ну, имеется в виду, вы понимаете, какие недостатки вы видите?
0: Я понимаю.
1: Да, вот тут ничего не
0: интересно. Дело все в том, что, вы знаете, со мной обходятся как-то особо аккуратно, и чаще всего это является причиной того, что я встречаю в воздухе многих своих выпускников.
1: То есть, вот, в смысле, они, конечно, вы как выпускников?
0: Вы не сказали, видимо?
1: Нет, я даже и сам не знал, как я мог сказать того, что я не знаю.
0: Нет, ну, мы говорили, конечно, на эту тему, что я являюсь заместителем декана одного из факультетов
1: А я вот, кстати, хотел спросить, вот, ну, такой для мужчины вопрос, это не постыдный, сколько вам лет? А потому что, как-то, насколько я вижу, вот, ну, эти усы и так далее, то есть, доколь, в общем-то, работа стюарда позволяет, вот, ну, вы понимаете.
0: Да, конечно. Да, то есть... Ну, вы знаете, я не думаю еще пока о пенсии.
1: Ну, понятно,
0: хотя,
1: это же.
0: Конечно, давно я уже вылетал все положенные мне.
1: То есть отлета часы уже кончились, да.
0: Да, конечно. Но это моя жизнь, это поддерживает меня на ногах. Я просто боюсь, что я сломаюсь, если уйду на пенсию. Как-то случилось со многими моими коллегами, есть печальный опыт.
1: Да, да. А так вот, извините, а вот что касается вот ваших вот, вот, ну вот, выпускников, вот когда они узнают
0: том,
1: вас, они...
0: Мы же фотографируемся. А как,
1: ну,
0: как
1: понятно, про... что это же...
0: Выпускной год, моя фотография, значит, в центре, в центре. Вокруг, причем она чуть больше, чем...
1: Других.
0: Чем фотографии бывших учеников.
1: Да, да.
0: Вот, опять же, я там в форме, то есть вот это моя пилотка, вот, в которую я сейчас пришел, она практически...
1: Панамка такая.
0: Да, каждый год выпуска отмечен
1: вообще
0: моим отмечен изображением.
1: Попросту, понятно.
0: Конечно.
1: Так, ну и как они себя начинают вести, вот видя вас, в общем-то, летящего?
0: Они начинают, вот даже, знаете, да, надо смешит, раздражает. Я же всегда им... говорил, импровизируйте. Импровизируйте, относитесь творчески к своей работе. Угу. А они вот, может быть, как-то пугаются, зажимаются, начинают вспоминать штампы, вот те, которые они черпнули из учебников.
1: Да, да, согласен.
0: Вот, я вижу, что прям...
1: То есть, дескать, вы говорите, подходите творчески и все такое.
0: Да, если надо, шутите с клиентом, поинтересуйтесь каким-то образом его...
1: Не болят ли у него зубы?
0: Хотя бы, да. И не обязательно вот гнать ему вот этот перечень каких-то рекомендуемых вопросов из учебника.
1: Конечно, конечно. То есть стандартные вопросы, касающиеся, то есть там ничего либо не желать,
0: да.
1: Зарплата, да. Откуда взяли часы?
0: Да.
1: Я видел такие же.
0: Или какой у вас роуминг у мобильного телефона? Вот,
1: То есть чувствуете себя художником, говорите вы.
0: Да, старался многих в этом убедить. И, видимо, они это отрабатывают. И неплохо с людьми, то есть как бы с настоящими клиентами, с обычными пассажирами. А вот увидев меня, вот почему-то зажимаются, начинается...
1: То есть вот все-таки...
0: Вот это цитирование глупого учебника.
1: Цитатник пошел, да. Ну, я предлагаю, вот, может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то вопросы к вам.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катединич.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Тезка ваша.
1: Очень приятно. Вы имеете в виду тезка Павла?
4: Александра.
1: Да. А, понятно, хорошо.
4: Тезка ведущего.
1: Это радует меня очень, да.
4: Да, хочу поздравить Дедала и Кара, Лена Давинчи, братьев Рад, Харламова. Кто-то там упомянул маленький компактный парашют, да?
1: Да, конечно.
5: Да.
4: Да. Также Лепеневского. Поскольку, постольку.
1: Ну, просто можно даже поздравить и Сережу, поскольку он тоже как-то вот летал. Я думаю, это будет уместно, да.
4: Я думаю, у всех.
1: Ну, Александр, какой у вас, может быть, вопрос к нашим, да?
4: Всех, которых летают, я хочу очень поздравить ВВП.
1: Да, вот это будет.
4: Виртуально-визуально. Путеуказательного нашего товарища. Почему же при взрыве 2 тонн как минимум тротила, как говорится, объявили, что разворот на локе квадратный метр?
1: Ну, понятно, понятен. Вопрос понятен. Дело в том, что мы все-таки, конечно, не эксперты здесь. Мы больше по самолетам специалисты. Вот если бы самолет там как-то развернуло, может быть, наши гости бы ответили. А здесь давайте дождемся все-таки заключения экспертов, специалистов, потому что фантазии...
0: Самолет
1: любые...
0: бы развернуло в обратную сторону.
1: Конечно, конечно. А здесь просто нет смысла фантазировать. Это совершенно не та тема. Все покажет, как говорится, экспертиза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите,
6: добрый день, у меня вот к Филиппу вопрос. Это великий медитатор.
1: Здравствуйте.
6: Значит, у меня вопрос, бывает же такое, что женщина рожает в воздухе?
1: Да, извините, я просто при мне это было, я так...
0: Очень, вот. Очень часто, вот. Особенно во время взлета.
6: А вот взлет, а вот когда во время полета это происходит, я насчет того говорю, что обычно дети рожаются в роддомах. Они чувствуют под собой какую-то почву, там фундамент. А здесь он просто в прострации какой-то. Он грудничок рождается и просто не знает ни камня преткновения, ничего. То есть в воздухе.
1: Ну, так вы знаете, тут есть такой момент, что если этот грудничок, то есть над какой территорией он родился, то есть если он пролетал там над Казахстаном, он считается гражданином Казахстана. Знаете это?
6: Ну, это конечно.
1: Вот, поэтому здесь, в данном случае, люди нашли такое применение вот своим вопросом, да, то есть не оставили данные вопросы без ответа, то есть нашли, как выкрутиться. Поэтому я могу сказать, что такое, может быть, вам, Филипп, будет не совсем приятно, но если позволите, я скажу, что да, неоднократно, пожалуйста, предлагали деньги Филиппу за то, чтобы он искусственно вызвал роды, пролетая над территорией, скажем, Канады или других, как у нас по ошибке принято считать, благополучных стран.
0: Да, многие беременные женщины везут с собой большие запасы окситоцина, действительно, надеясь разродиться на территории какой-то интересующей их страны, государства.
6: А, ну вообще, то, что они какие-то препараты везут, это уже хорошо.
1: Нет, везет препараты, в общем-то, Филипп тоже, вот окситоцин и прочее. Естественно, они-то ни ухом, ни рылом.
6: То раньше-то роды вызывали, надавливаем на плаценту. Вроде как жестоко.
1: Конечно, конечно. Но с другой стороны, что не сделаешь ради того, чтобы твой ребенок был, в общем-то, счастлив.
0: Нет, ну это да, но я, честно говоря, не вижу никакой большой проблемы, вот непосредственно, если углубиться в суть физического
1: понимание вопроса.
0: Да, понимание вопроса. То есть родовспоможение, оно мало чем отличается от стационарного процесса такового. Главное, чтобы в этот момент самолет не пошел вниз с ускорением 9,8 метра на секунду в квадрате. Да. Потому что в таком случае просто сам плод не в состоянии выпасть из тела женщины, так как будет находиться в состоянии полной невесомости. Это знает любой школьник.
6: Но это чуть быстрее, чем ускорение электрички в метро.
1: Да.
0: Гораздо.
1: Спасибо вам за звонок. Ну, кстати, я знаю, что вот одна даже принесла не просто двойню, а пятерню прямо в вашем самолете. И эту пятерню всю назвали, в общем-то, вашу честь. То есть 5 Филиппов, знаешь, Филипп старший, Филипп более младший, Филипп более-более младший, Филипп более-более-более младший, Филипп более-более-более-более младший, Филиппок. Как сейчас поживает пятерня?
0: Ну, дело все в том, что...
1: Я вижу, как приятно расплылся усатый летчик. Ну, в смысле, расплылся вот от...
0: Да нет, ну я действительно до сих пор получаю письма уже от ихних детей. Да. Вот, то есть можно сказать, что я уже крестный дед, можно так сказать. Да. Ну, я, конечно, не могу сказать, что прям я так четко отслеживаю судьбу.
1: Ну, понятно, как все деды.
0: Да, но я знаю, что живы-здоровы сейчас живут все в Австралии.
1: Живы-здоровы, тыр-пыр, богато. А мама как?
0: Вы знаете, мама, вот вы будете...
1: Нет,
0: смеяться,
1: я имею в виду это самое, Сергея, мама. Не вашу маму, а Сергея, маму, однокашника вашу.
0: Нет, я понимаю, но вот...
1: А вы о своей маме? Давайте сперва о своей
0: она
1: маме.
0: Мне, нет, вот она как раз мне и не пишет. Как раз.
1: Ну, это я знаю, поэтому я говорю, что о вашей маме. Я вот о Сергее мама.
0: Нет, мама Сергея мне не пишет. Я про нее сейчас говорю.
1: Нет, я про него. А, мама Сергея. Понял, мама Сергея вам не пишет.
0: Мама Сергея мне не пишет.
1: А потому что он подлец. Я вам всегда говорил, подлец.
0: Он в этом виноват.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте,
3: Димон. Кстати, тут вы сказали по поводу компостеров.
1: Да.
3: Хорошая, кстати, очень идея. Угу. Я даже не думал, почему я до этого никогда не мог бы додуматься. Кстати, очень хорошо. А еще...
0: Работал профессионал.
3: Да, это очень заметно.
1: Это очень приятно.
3: Да. А вот хотел спросить, а что будет с пассажирами, которые вот с собой везут радиотелефоны? Я слышал, это мешает как-то связи пилотов.
2: Очень просто.
3: Пилотов.
2: Мы будем штрафовать их, и если они будут отказываться уплатить, мы будем их высаживать. Все.
0: Это влияет на работу инжекторов.
1: Понятно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да.
5: А вот у меня вопрос такой.
1: Слушаем вас.
5: А вы же вот, насколько я понимаю, хорошо знакомы с различными друзьями вашего деда.
2: Честно, а вы ко мне вопрос?
1: Да, да, к вам.
5: Да, да, ну да, естественно, да.
1: Хотя у каждого из нас есть дед.
0: Хотя надо признать, что многие из различных друзей деда уже, видимо,
1: в бой, в общем.
0: Да.
2: Ну, в общем, да, конечно.
5: Да, но, соответственно, есть какая-то потомственная преемственность.
1: Да.
5: И многие наверняка из них служат в воздушном флоте.
0: Безусловно. Да почитай все.
5: Вот, так вопрос вот какой. Значит, по инициативе, значит, одного из летчиков-дальнобойщиков, среди московских фермеров некоторых произошла мода разводить страусов. То есть у страуса шкура наподобие крокодилии, очень удобно. Вот, можно чемоданы делать, портфели разные.
1: Ну, простите, вы не как бы сами не торгуете, а то вы так хвалите, так что
5: нет,
1: да.
5: Нет, нет. Да. А дело-то вот в чем. Значит, фермеры, которые разводят уток, они очень сильно на это злятся. Потому что дело ведь вот в чем. Утки, когда летают, они в полете могут, как это у летчиков говорится, влететь в турбину.
1: Ну, да,
5: от чего на самолете есть. Может произойти авария, ну, с соответствующими последствиями, не будем говорить.
1: Да.
0: Но я вынужден уточнить, что это только на посадке.
5: Да, правильно.
0: Утка не может настолько высоко взлететь, насколько высоко находится самолет в середине полета.
5: Правильно. Вот. Но
0: спасибо.
5: Тем не менее, это значит дает фермерам, разводящим страусов, некоторое такое рекламное преимущество.
1: Да.
5: в том смысле, что страусы не летают, как известно.
1: Ну, в общем, да.
5: Естественно, это распространено только, значит, в Подмосковье, поскольку в российской глубинке все как дома.
1: А, извините, пожалуйста, а суть вопроса-то как-то...
5: А, суть вопроса.
1: Да, уже это ближе. А,
5: значит, насколько я знаю, разводящие уток фермеры, значит, хотят каким-то образом найти и, в общем-то, некоторым образом отомстить, значит, тому, значит, человеку, который все это дело придумал.
2: Ну, я понимаю, о чем вы
1: вопрос
2: говорите.
1: Вопрос понятен, уже с полуслова Павел сейчас ответит на него. Да?
2: Я понимаю, о ком вы говорите. Дело в том, что этот человек, в принципе, достаточно давно скрывается, потому что, в общем-то, уже нападки эти продолжаются не один десяток лет на него.
1: Да,
2: он уже практически еле жив, но, тем не менее, он настолько хорошо заблиндажировался в своем особняке, который он построил на деньги, нажитые от торговли страусами, что, в общем-то, я думаю, что ему мало что грозит, вы можете быть спокойны.
0: Да и самого его страусы не жалуют. Все мы видели этот телевизионный
2: репортаж.
0: Да,
2: в общем, да, за переселение из Африки они тоже его не очень любят, поэтому на самом деле у него не такая легкая жизнь, хотя и достаточно богатая.
1: Я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься, потому что нам тут нужно, в общем-то, спуститься вниз, а нас ждут. А затем мы продолжим, если гости не будут возражать, нашу неторопливую беседу. Напоминаю, что она посвящена сегодня Дню Воздушного Флота. Сегодня 21 августа, день это был вчера, но, в общем-то, никто вчера о нем не думал, кроме нас.

0: И, соответственно, на наш пейджер тоже приходят сообщения. Одно из них я зачитаю. Поскольку я не специалист в этой области, в общем-то, редкие области существуют, в которых я не специалист, а это вот одна из них из трех областей, в которых я не специалист. Да. Вот автобусы. Ну, так-то написано. Вот автобусы, я знаю, сдвоенные есть, и карусы, например. А чем же закончилась все-таки история попытки создания сдвоенного самолета Ту-157А? Спрашивает Белани. Что вы можете, дорогие гости, на это ответить, сказать?
1: Дело все в том, что так и не смогли научить их правильно сажать.
0: Да, вот... Извините.
1: Не смогли научить их правильно сажать. Дело все в том, что если бы была такая возможность, чтобы все самолеты заходили на посадку с прямой, с длинной, прямой, то было бы все гораздо проще. А поскольку самолет, как правило, делает несколько, ну, от одного до нескольких кругов над аэродромом, да, перед тем, как ему разрешат сесть и полосу освободят, вот, стало быть, он кружит, и при выравнивании корпуса вот эту вот вторичную часть, та, которая болтается как автобус на мягкой связке, сцепке, ее постоянно носит. И выровнять ее, как правило, пилоты просто не успевали. Им не хватало расстояния. То есть, если бы самолет, согнутый углом, соприкоснулся с полосой, конечно, была бы авария.
0: Ну, а что же думали создатели, вот, конструкторы и прочие? Может быть, и был расчет на это, чтобы, в общем-то, создать такую иллюзию устройства будущего, сокращенно УБ, и денег взять на разработку,
1: конечно,
0: а потом сослаться на неудачу.
1: Да, я думаю, что это просто склока вот таких мелких честолюбий в КБ.
0: Да, я понимаю, что...
1: Скорее всего, это следствие вот этого. Угу. Потому что с практической стороны, я думаю, это вряд ли найдет свое отражение в ближайшие годы. Или нужно кардинально менять систему работы диспетчеров.
0: Да,
1: вот,
0: согласен.
1: Строить дополнительные взлетно-посадочные полосы и так далее. То есть это огромные вложения финансовые, практически, по крайней мере, для нашей страны на сегодняшний день нереально. Есть более важные задачи.
0: Еще хотелось бы все-таки немножко поговорить непосредственно о вашей работе, о тонкостях, да? Вот скажите, пожалуйста, Филипп, а сами стюарды, вот находясь в полете, да, питаются ли какой-то особой пищей домашней или, в общем-то, поедают алчно то, что вот едят и пассажиры? Ведь, в принципе, у нас была такая идея одно время. То есть ведь самолет — это что? По сути, микромодель мира, да?
1: Конечно.
0: Вот представьте себе, если все люди на планете, да, или в каком-то отдельно взятом регионе будут питаться совершенно одинаково, то есть рацион, да? Ну, как, скажем, в совковые времена. То есть, значит, да. 2,70 она стоила, вот в бумажке, которые унт макароны, да?
1: Да.
0: И помните, что общественные туалеты, они хоть и были загажены визуально, но не так пахло. Вот сейчас, чем разнообразнее еда, тем, соответственно, разнообразнее продукция дефекации, то есть разброты.
1: Совершенно верно.
0: Исходя из этого, может быть, для контроля вот за экологической обстановкой имеет, прежде всего, да, обратить серьезное внимание на рацион питания, а не на проблему утилизации, в общем-то, продуктов дефекации. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, чем меньше, меньше. Да,
1: да. Да, конечно, я понимаю.
0: Да, конечно, да.
1: Нет, ну, в принципе, эта проблема отчасти решена, поскольку многие авиакомпании мира давно уже несколько десятилетий как перешли на стандартные комплексные обеды. Это то, что входит в стоимость непосредственно авиабилета. А, ну, к сожалению, не удается вот полностью решить ту проблему.
0: А борща?
1: Кстати, это один из элементов, по-моему, по четвергам, если не ошибаюсь.
0: Кстати, бывает ли в самолете рыбный день? Ну, четверг все-таки.
1: Ну, вот на второе, можно так сказать.
0: А что, куда девается, вот спрашивают наши радиослушатели, вот то, что недоедено. Ведь многие отказываются. Ну, только не говорите, что вот вы домой забираете, хотя это так. Я имею в виду инструкции. По инструкциям, куда утилизируют продукты эти?
1: В принципе, по инструкции мы, конечно, обязаны все это дело слить.
0: То есть, в смысле?
1: В смысле, нет, не продать, я имел в виду, а в контейнер. В контейнер с отбросами, где поддерживается очень низкая температура. Так. Он общий, там два патрубка.
0: Вот это интересно, интересно. Два. Можно поподробнее?
1: Да, конечно. Два патрубка. Один идет непосредственно с кухни, а второй идет вот из клозетов. То есть это можно как-то, знаете, сравнить с выходным коллектором на автомобиле. То есть, например, из четырех цилиндров, да, грубо говоря, в нашем случае из четырех туалетов идут четыре пути, которые потом соединяются в один большего диаметра.
0: Да.
1: Тот, который открывается непосредственно в этот резервуар.
0: Угу. То есть это, кстати, можно еще сравнить с лошадью даже.
1: Можно это сравнить, да. И там очень активно на полную мощность работают специальные резервуарные кондиционеры.
0: Мы-то их называем летчиками, что вентиля.
1: Можно использовать сленг, конечно, это да. Вот. И все содержимое резервуара замораживается.
0: Так. Уже в смешанном виде.
1: Совершенно.
0: Называешь смешанный состав. То есть мы, летчики, называем ее мешанинка. А научное название, насколько я знаю, смесь.
1: Да, ну мы так шутим иногда.
0: Да, мы летчики вообще веселый народ.
1: Да, и после посадки специальный автомобиль сгружает с лайнера этот сосуд. Меняет его на новый.
0: А вы имеете в виду сосуд?
1: Сосуд,
0: просто
1: да.
0: Я подумал, мало ли, что там происходит.
1: Нет.
0: И что дальше происходит со смесью?
1: Вот, и дальше дело все в том, что утилизацией занимается вообще совершенно другое министерство. Кстати, вот много возникает различных неувязок и конфликтов из-за несработанности наших ведомств. Это же, в общем-то, смежниками можно нас назвать.
0: Да, конечно.
1: Вот. И, к сожалению, иногда бывает, что не успевают подвести свежий пустой контейнер, да, или по ошибке подвозят полный.
0: О, да, да.
1: Вот. Вот это, конечно, неприятно.
0: А кто отвечает вот за такие неувязки?
1: Вы знаете, я думаю, что если вообще у нас очень сложно найти виноватого в нашей...
0: Да, да, да. У нас у летчиков круговая порука.
1: Да, да и вообще в нашей постсоветской системе сложно.
0: Знаете,
1: я считаю, что это, видимо, как-то орган, который заменяет бывший Совмин, должен этим заниматься. Если здесь стык министерств, значит, нужно решать это вот именно на таком уровне.
0: Ну, а вот скажите, вот забор пустого контейнера, он привоз полного, то есть, ну, взамен его, то есть неожиданно, не может ли это быть все-таки результатом, попросту говоря, хищения летным составом недоеденного? И ведь были, я знаю, случаи путаницы, когда вот как раз вот эта смесь не успела, так сказать, стать смесью, то есть один из патрубков, он, в общем-то, дико засорялся, а другой и...
1: Ну, рыбные кости, как правило, забивают
0: всё
1: один
0: подряд,
1: из протоков, да,
0: конечно,
1: вот этого выпускного коллектора. Да, и иногда смесь не становится до конца однородной. Ну, в мутной воде, конечно, могут ловить рыбу.
0: И раков.
1: Да, в общем, и рак.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
1: Пожалуйста.
0: Вы исчерпывающе ответили на мой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, у вас не очень хорошо.
2: Я хотел бы вот сказать такую вещь. По-моему, вы, Александр, как-то сильно волнуетесь.
0: Спасибо.
1: А мы ему сейчас с нашей воздушной валерьянки.
0: Да. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Доброй ночи, Федор.
0: Здравствуйте,
3: Александр
0: ваша.
3: И Федор, если не ошибаюсь.
0: Да, какая
1: как
0: разница.
1: Как вам удобно.
0: Как вам удобно.
3: Хорошо.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Я насчет уток.
0: Угу.
3: Если они попадают в воздухозаборники,
0: да,
3: то попадают и в прожекторы, это же в лероны и прочие затылки, да?
0: Да, да.
3: Лучше, если в форсажную камеру сразу, но ее там выкинет.
1: Гриль.
3: Нет. Насчет этого надежнее всего наши винтокрылые машины были.
0: Конечно, рубали.
3: Сразу фарш.
0: Это паштет. Рубали, как пеликан, треску.
4: Ну, там даже стояли специальные уловители, которые...
3: Намного надежнее.
0: Конечно.
3: Сетки же стояли.
5: Ну, гибли самолеты все-таки. Потому что иногда они угаживали в лобовое стекло.
0: Конкретно.
3: На такой скорости... Когда вышибало лоб, это и в истребителях.
0: Да, да.
5: Вышибало лоб не в том, что истребителях. У летчиков лбы вышибало. Клюв на такой скорости имеет страшную силу.
0: А тут ведь еще подумайте сами, что в это же время бои-то шли и на суше, там внизу тоже Т-танки, Курское побоище. Естественно, пернатые
3: Александр,
0: там, да.
3: Даже если, как говорится в вашей присказке, один птиц снес...
0: Причем-то массу яиц. Да. Понятно, понятно, да.
3: Оно провалилось, что да. Плексиглаз, вернее, триплекс.
0: Понятен, вы знаете, намек понятен. Это был очень хороший звонок. И я бы сказал, он наверняка заставил наших радиослушателей задуматься серьезно над чем-то новым в их жизни. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Меня зовут Григорий.
0: Здравствуйте, Григорий.
6: Я хочу поздравить всех летчиков и бортпроводниц, и штурманов,
0: да, да.
6: И заправщиков.
0: Вот это очень важно.
6: Тех, кто имеет да. отношение к этому...
0: Великому празднику, празднику, великому празднику, да.
5: Заправщики у нас называются ГСМщики.
6: А вот я сам бывший ГСМщик. У меня, правда, вопрос такой, вот... Может быть, это не вопрос, а замечание к работе стюардов. Вот иной раз летишь так вот на самолете, откинулся в кресло,
0: да.
6: Солнышко светит вот в...
5: Иллюминатор.
6: В иллюминатор, да. И вдруг стюардесса обычно это делает... Там уже ты засыпаешь, и вдруг она говорит всем, где он летит.
5: Что еще хочет?
6: Потом температура такая-то,
0: да.
6: очень низкая, причем там обычно минус 80, что ли. И полет проходит на высоте 10 тысяч метров. И вот вы знаете, сразу сон вот как рукой снимает, сразу вот руки тянутся к...
5: парашют.
6: Ручкам кресла, вот вцепляешься в них, так аж белые пальцы становятся, думаешь, ну вот зачем она все это говорит? Я не понимаю. И каждый раз вот эта стюардесса, ну или другая стюардесса, вот
0: или стюард, кстати, тоже, да.
6: Спящим пассажирам вот начинает вдалбливать вот эту информацию ужасную, от которой сразу и сон проходит. И
0: Григорий,
6: когда
0: Григорий,
6: больше летать не хочет.
0: Григорий, вопрос понятен. И я, если позволите, к вашему вопросу еще сделаю маленькое добавление, хорошо?
6: Хорошо, конечно. Вот...
0: Спасибо, спасибо.
6: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания, Григорий, до свидания. Вот в связи с этим еще такой вопрос. То есть только, значит, особенно если, знаю, после тяжелого дня, то есть неделю там в Риге. С деловыми партнерами оттягивался, воля поневоле, бангет, то все, летишь. Только чуть-чуть прикорнул, а тебе сообщают, через несколько там 10 минуток вам будет подана еда. Только опять прикорнул, сейчас вам будет подана еда. Может быть, действительно, вот не нервировать пассажиров вот так по мелочам. Зачем эти объявления, это шумное включение? Или опять же, возвращаясь к теме, вот, которую мы поднимали в нашей программе уже, да, как-то делать это ну, на мелодической основе. Пусть она это не скажет, дескать, мы пролетаем, температура такая-то, как это строго. А пусть споет это, например, калинку, малинку, или пройдется, например, коленцем между рядов.
5: Я понял. Дело да. в том, что все это идет из служебных инструкций.
0: Да, конечно.
5: Дело все в том, что это просто обязанность стюардессы или стюарда оповестить пассажирский состав, пассажирский личный состав, я бы так назвал, эту группу людей, о том, что в данный момент с ними происходит. Дело все в том, что на заре авиации, когда самолеты стали использовать в качестве пассажирских средств, это исторический факт.
0: То есть, извините, я еще немножечко перебью вас. Дело в том, что были вообще такие попытки, я вспоминаю на заре, когда все хотелось людям переделывать, да, и, ну, то есть пассажирам не объявляли ни высоту, то есть, да, тогда поступали претензии такого плана, что, дескать, мы имеем право знать, где находятся наши тушки.
5: Совершенно верно.
0: Почему с нами никто не хочет общаться, в конце концов?
5: Совершенно
0: Извините,
5: верно.
0: Я волнуюсь.
5: Совершенно верно. Да. Именно вот из-за этих пассажирских
1: претензий, которые идут бог знает с каких времен, и были разработаны вот эти вот служебные инструкции.
0: Да.
1: То
0: да.
1: есть, ну да, действительно, я понимаю, что становится кому-то не по себе, если он узнает, что за бортом минус 50 градусов. Но тем не менее, в древние времена, когда самолеты только начинали брать на борт пассажиров, можно было, как в автомобиле в современном, просто опустить форточку вниз и выкинуть туда бычок. Вот, а если соответствующие погодные условия не позволяют этого сделать, так просто святая обязанность стюардессы была предупреждать. Сейчас, конечно, иллюминатор не откроешь, не опустишь, но это история.
0: А вот в связи с этим мне, да и не только мне, а многим нашим радиослушателям хотелось, конечно же, задать вопрос внуку полярного летчика Павлу Катериничу. А что вот ваш дед Павел не рассказывал ли вам, как боролись вот с ну, данной проблемой, ну, попросту то, что мы называем проблемой комфорта, да, или его отсутствие, да, вот в те годы. Ведь ходили такие легенды, мы-то люди простые, мало что знаем, нам не говорят, что, например, вот ребята, которые перелетели там Атлантику или что-то такое, в общем, перелетели на самолете, что они были вынуждены, попросту говоря, ну, свои естественные надобности справлять попросту вот. Ну, вы понимаете, ну, прямо есть, в
7: можно сказать, можно сказать, прямой эфир.
0: Да, да. Практически вот это же, в принципе, двойное мужество. То есть ты летишь, и ты вот... какие были, да, реальные ситуации?
7: Значит, реальные условия были такие. Дело в том, что на заре авиастроения самолета, в принципе, было очень холодно.
0: Конечно.
7: Поскольку тепло от двигателя еще не научились отводить в салон, дабы его обогревать.
0: И тогда он именно назывался, извините, пожалуйста, Павел, салон. Это сейчас принято говорить салон.
7: Тогда он назывался именно салон.
0: Да.
7: И, в общем-то, проблема решалась достаточно просто. Дело в том, что совершенно не обязательно было справлять естественную надобность, так сказать, собственные брюки. Можно было это сделать просто элементарно в специально отведенном углу салона. Из-за низкой температуры продукты дефекации просто замерзали и не доставляли как бы никаких неприятностей своими ароматами. Вот. А впоследствии специально обученными людьми уже при посадке они вычищались.
1: Отбивались ломами,
7: да, собственно. Ну и выносились, так что... А, конечно, проблема комфорта существовала тогда остро, в общем-то. Хотя, как я уже говорю, трудности были нормой жизни. Так что, в общем-то, люди как-то стоически и спокойно к этому относились.
0: А вот не думали вы ли о том, что вот эти трудности жизни, да, они, ну, в какой-то степени искусственно создавались вот тогда правящей партией, правящими кругами. Ну, как говорится, у нас тыр-пыр, а мы крепчаем, да, дескать, чтобы народ каким-то образом не, ну, не обрюхатил, что ли, да, не покрылся жировой складкой.
7: Да.
0: То, что, кстати, сейчас происходит, видите, они же орут, раньше загружали в кукурузник, тут и куры, и утки, да, их вот через Тбилиси прут, и песни, да, милая моя, мимино, вот. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас, где мой багаж? Да я вам сейчас весь сотру там в гараж. Жировая складка появилась у людей.
7: Не, вы совершенно да. правы, Александр. На самом деле просто люди как-то были чище, что
0: да.
1: Не а было, вот летчики-испытатели, да, ведь и сейчас, ведь они испытывают такие страшные перегрузки на форсаже.
7: Да.
1: Многие мне рассказывали, что вы бы, ты бы видел, как мы писаем и как им в воздухе. Ну, то есть, я говорю, вот романтика,
7: не, ну, а там
1: дескать, тебя
7: просто...
1: девушки любят. Он
7: там
1: говорит, да, любят.
7: Буквально просто вводится катетер, то есть, чтобы
0: проще это делать.
7: То есть, непосредственно в мочевой пузырь и непосредственно в прямую кишку вводится специальная эта труба отвода, которые соединены вот с тем самым сосудом, о котором уже вот нам Филипп рассказывал здесь.
1: Угу. Ну, лицо-то когда по маске размазывает внутри, тут никакая тебе труба не поможет.
7: Между прочим, зато у них очень эластичные, очень пластичные лица. Очень
1: у них, кстати, носы, как у боксеров, вот я обратил внимание, у испытателей.
0: Или как, например, у бурят. Ну, да. Потому что все зависит от того, каким углом вот это все.
1: Да. Да, но глаза у них раскошены, как правило, не симметрично.
0: Это
1: один
0: уже...
1: вверх раскошен, другой раскошен вниз.
7: Но оба раскошны.
0: Или по бокам. Вот даже я помню, так и звали у нас одну летчицу Бокоглазка, потому что или птица у нее была. Кличка вторая, потому что, ну, у нее глаза по бокам, как у птицы, она поперек вот только клюва могла смотреть. И когда ей говорили «Лиза», она так смешно поворачивала голову, и еще нос у нее был здоровый, она постоянно билась об косяки, поэтому у нее еще вторая кличка была «Косяк». Лизка Косяк, помните?
1: Да, конечно. Да.
7: Известная личность, очень известная.
0: Ну, я предлагаю сейчас опять ненадолго отвлечься и затем продолжить. После непродолжительной паузы.

0: продолжаем общаться с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю вам, что программа посвящена Дню Воздушного Флота, который день этот был 20 августа. И, соответственно, в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Филипп, скажите, вот технический прогресс, он, в общем-то, движется вперед постоянно, да, и постоянно изобретается что-то новое, да, так, к примеру, у нас в поездах всем бортпроводницам выдаются, да, там какие-то новые вещи, там, да, вот. А какие-то есть усовершенствования в плане вот у вас? Или так же, вот, как и 1000 лет назад, разносится все это на пластмассовых стаканчиках? Ну, вот эти жуткие тележки, в принципе, они же жуткие, страшные, вот куда потом мы складываем грязную посуду.
1: Да,
0: добрался ли технический прогресс именно до сферы обслуживания вот в вашей области?
1: Ну, в общем-то, конечно, в основном все по-старому. Единственное, что сейчас все чаще встречаешь встроенные в ручки кресла рвотные мешки. Если раньше нужно было кому-то из соседей, если, например, стошнило кого-то из пассажиров, кто-то из соседей, как правило, звал стюардессу, вопрошал ее как-то огородить.
0: Да, дескать, зашити, говорил.
1: Да, то теперь у каждого индивидуально одноразовый рвотный мешок встроен в ручку кресла.
2: Это удобно. Выстреливается как подушка безопасности в автомобиле.
1: Да, да.
0: Просто... В случае, если какой-то, да, порыв.
2: В случае позывов.
0: Ну, это по сути, уже не очень плохо, я считаю. Ну, а все-таки, что касается вот каких-то... Ну, понятно, что это тоже вам помощь, да? А, ну, может быть, какой-то специальный пояс, куда можно поставить много стаканчиков. Или там более, например, красивая тележка, обтекающая вот для грязной посуды. Что-нибудь... из, ну, этой области.
1: Насчет стаканов действительно, да, была такая разработка. Они навешивались на ремень как пейджеры.
0: Да, вот интересно.
1: Но они могли служить только вот в качестве пустого сосуда, то есть разливать сухое вино и разносить вот так вот на поясе было очень неудобно, потому что, опять же, постоянное движение локтевыми, плечевыми и лучезапястными суставами осуществляет,
0: да,
1: стюард.
0: Да,
1: он просто задел бы, расплескал бы все это дело. Ну, а так, в принципе, опять же, как вот я уже вам говорил, что я в свое время людей учил подходить к этому творчески, к своему делу, и поэтому здесь открыта свобода действий. Если кто-то введет интересное новшество, то это не запрещается, если, конечно, не конфликтует с основными должностными инструкциями.
0: А вот вопрос от наших радиослушателей на пейджер, причем очень много вопросов. Летчики гражданской авиации, структура подчиненности аналогична армейской, то есть обязаны ли они отдавать честь, и если да, то каким образом в эту структуру входите вы и стюарды, собственно?
1: Ну, вы знаете, честь отдавать стюарды не обязаны, если, да, командир корабля идет мимо, находясь в пассажирском салоне.
0: Нет, но, ну, а имеется в виду, тут речь даже не о том, что честь, это я так спросил, сформулировал.
1: Нет, дело все в том, что когда он заходит на кухню, то команда смирно, она подается первым, кто его увидит, и все встают.
0: Ну, а его приказы должны выполняться беспрекословно, всеми членами.
1: Да, да, это железное правило, в общем, дисциплина, все равно, хоть как и не говорят многие, что где начинается авиация, там, в общем-то, полный беспорядок. В этом плане все-таки субординация есть.
2: Ничего подобного, я должен согласиться с коллегой, потому что только вот не далее, как сегодня, я находился в служебной части аэропорта Домодедово, и проходящий мимо летчик, находящийся не при исполнении, а как бы, в общем-то, он нес форму наперевес, скажем так, находился в спортивном костюме обычно, тем не менее, проходя мимо, чисто механически сказал «здравия желаю», это было как-то даже приятно, я сразу почувствовал гордость за предков.
0: Вот.
1: А может, он пошутил?
2: Нет, он сделал...
1: Может, он украл эту форму?
2: С очень серьезным видом. Может быть, конечно, кто знает.
0: Но все равно приятно.
2: Вроде бы охраняемая зона.
0: А скажите, вот что касается подбора кадров, да, к примеру, вот я помню раньше, когда мы закончивали училище духовых инструментов, и нас распределяли на работу в ВИА. То есть, например, говорят, ты пойдешь в самоцвет, а ты пойдешь туда-то, да. И это было, ну, скажем так, силовое достаточно направление. То есть это называлось попасть на работу по распределению, да, на первые годы. Да. Музыкальный руководитель коллектива не имел никакого права отказать, так сказать, начинающему трубачу, духовику вот в работе. Другое дело, мог там сказать, ну, ты имитируй, не брать его на студийные записи и так далее. Как обстоит дела с контактом, скажем так, между стюардом и капитаном лайнера? То есть проводится какое-то собеседование. Ну, может быть, например, антипатия возникнет между командиром корабля и, в общем-то, стюардом.
1: Да,
0: как это, например, лично вы, Филипп, проходили это?
1: Эти явления, да, они, в общем-то, предупреждаются при приеме на работу и обязательно проводятся очные ставки.
0: И какие вопросы обычно задает командир корабля? Вот, опять же, если говорить о вас.
1: Вы знаете, а обычно командир корабля вопросов не задает, а просто моделируются какие-то служебные внештатные ситуации. То есть, все это, конечно, не в салоне корабля происходит, а где-нибудь в кабинете, где сдается непосредственно экзамен. Там просто выстраиваются стулья рядами и оставляется между ними свободное пространство, ну, проход. Вот. И я должен был вот пройти взад, вперед, ну, естественно, сделать все необходимые объявления. И кто-нибудь мог, например, мне шарахнуть вот с подноса, например, под ноги или на брюки. Я работаю в белых брюках.
0: Понятно. Ну, я вижу, и ходите в них же, да?
1: Да. А я должен был как-то отреагировать, чтобы понравиться им, не раздражаясь, я должен был успокоить.
0: То есть это такой психологический тест?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы знали о том, что испытание будет именно такого плана, или для вас это было неожиданностью? Потому что если знали, то несложно потерпеть 20 минут, вот это забрызгивание и так далее.
1: Нет, дело все в том, что в нештатных ситуациях, на самом деле, за всю историю авиации существовало масса. Конечно, молодому студенту невдомёк, что там было и как, хотя какие-то слухи ходят, и, конечно, что-то в нашу среду просачивалось и проникало, но, конечно, опытные пилоты, они-то больше знают. И сложно было что-то предвидеть реально, что вот именно с тобой они выкинут.
0: Я понимаю.
1: Это вот было со мной, а кого-то другого, возможно, загружали просто чисто техническими вопросами. То есть масса вариантов и способов поставить студента в тупик.
2: Не, ну просто даже была такая нештатная ситуация с моей мамой, которая тоже летала в должности стюардесса в свое время. Там просто хитрые летчики в Ту-114 забыли закрыть багажный люк. Вот, и когда на высоте порядка 7 тысяч метров они услышали вот эти жуткие совершенно хлопки, то есть было такое ощущение, что кто-то ломится снаружи,
0: в космическое.
2: Кого-то забыли посадить.
0: Да, да.
2: Вышли и увидели вот это вот дело, открытый люк, свистящий ветер, в общем-то. Ну, они, конечно, справились с ситуацией, но им было, мягко говоря, не по себе. То есть это вот к тому, что самые разные бывают подколы со стороны опытных экипажей, в общем.
1: То есть и чемоданы тоже там все полетели?
0: Или пока порожняком шел?
2: Нет, чемоданы были зафиксированы достаточно плотно, поэтому улететь они не могли.
1: Нет, я просто почему? Я просто не имею доступа в багажный отсек. У меня карточка.
0: Я, кстати, тоже.
1: У нас же
0: вот
1: у всех карточки электронные с степенью доступа. Да. Вот у меня есть доступ в туалет, на кухню и непосредственно в пассажирский салон.
2: Просто в те времена было все гораздо проще. Как бы не было еще электронной системы, закрывающих кодов доступа. И, то есть, в принципе, практически каждый, кто знал как, мог попасть в любое помещение самолета.
0: Как интересно.
1: Видимо, вот угоны раньше были достаточно частым явлением, может быть, и поэтому...
0: Даже, может быть, из шалости, да, угоны, а не с какой-нибудь целью. То есть то, что, в общем-то, доступно, но элемент такой безопасной опасности, как ни странно, присутствует, то и соблазнительная сливка для детских зубок шалунишки.
2: Ну да, то есть...
0: Да. Извините, я болею.
2: Просто человек, который выпил лишнего, мог вот так вот показать свою плодецкую удаль.
0: Хватанул лишка, так можно.
2: Хватанул лишка и решил угнать самолет, допустим, не в Улан-Удэ его посадить, а в Кызыл-Орде. Понятно. Ради прикола.
0: Я предлагаю, у нас не так много времени уже остается, отдать это время нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы к вам.
2: Да, пожалуйста.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, а вот...
0: Да-да, не волнуйтесь.
4: Мне как бы интересно, а вот вы не думали никогда изменить форму самолета? Ну, то есть вы, конечно, не конструкторы,
0: да.
4: Но как просто интересно.
2: Предложите какой-нибудь вариант.
0: Не, ну я думаю, что я могу думать.
4: В форме каких-нибудь, я не знаю.
0: В форме куба.
4: Куба, например.
0: Думали. Вот только что, да.
4: Или в форме тарелок. Вот ведь есть такие, как бы, неопознанные летающие объекты.
0: Понятно. Вопрос.
1: Мне вот, например, когда я отдыхаю у себя в комнате отдыха, мне ноги вытянуть нет возможности. Я бы хотел, чтобы самолет имел выпуклость вот в этом месте, куда я протягиваю ноги. Единственное, может быть, какое-то желание. А так, не знаю. Может быть, как-то попросторнее санузлы.
0: Тут, кстати, приходит много вопросов на тему именно санузлов.
2: Ходят же слухи, что НЛО это не НЛО, а экспериментальные модели. То есть, как бы, видимо, секретные КБ уже как-то вот решают.
0: Да, это действительно так, это было. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, вопрос есть такой.
0: Рассказывайте.
5: Вот я заметил, значит, много раз летал, и вот у стюартов такой, ну, малообещающий лоб обычно.
0: Угу.
5: Вот. Но, ну, happen, где вызван там, это еще там бывает.
0: Вопрос понятен. Отвечайте, Филипп, это вот ваш адрес. Камон, ваш адрес.
1: Я просто немножко теряюсь. Я не знаю, что есть малообещающий лоб, да.
0: Понятно.
1: Многообещающий лоб. Что может лоб обещать? Я не понимаю. Может быть, он имеет в виду надбровные дуги увеличенных размеров? Так это, извините, это относится к профболезням. Нам просто жмуриться так проще.
0: Ну, понятно. В общем, да, вопрос такой он сложный. И, скорее всего, его нужно адресовать к...
1: Медикам.
0: Медикам, да, людям. Физиономистам.
1: Да,
0: аэрофлотским физиономистам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. А время есть?
0: Погромче, если можно.
6: Алло.
0: Да-да-да, вот так хорошо.
6: Вы знаете, вопрос такой. Вы все говорите, вот, командир корабля, штурман, там, А как стрелки-радисты?
0: Понятен. Вопрос дело в том, что оба наших гостя имеют отношение к гражданской авиации, поэтому этот вопрос не в их компетенции. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Это запрашивает Миша Ритвер из Новосибирска, Советский район.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, какой вопрос я хотел бы вынести на обсуждение? Вот не могу разобраться, почему по всем инструкциям на борту самолета пассажирам приемники слушать запрещается, только плеер, и под угрозой их изъятия на время полета. Вот сам нарывался. Ну, мой товарищ там тайком FM-диапазон слушал, там же с высоты там намного больше городов будет слышно. Говорит, было довольно интересно. И причем, что интересно, на одних рейсах там на это внимание не обращают, а на других вообще к этому подход строгий. То ли боятся, что их там переговоры слышат, но они действительно довольно сильно вылазят. Хотя там ничего конфиденциального нет.
0: Вопрос понятен. То есть у вас, нашего радиослушателя, спасибо за звонок. Видимо, волнует, скажем так, серьезные проблемы непостоянства защиты, непостоянства, скажем так, службы безопасности. То есть если требования на разных рейсах предъявляются совершенно разные, то это лучше их и не предъявлять.
1: Дело в том, что здесь просто замешаны чисто коммерческие интересы отдельных рекламодателей, так как FM-диапазон, он изобилует рекламой, как известно. Вот, соответственно, человек, вылетающий из одного региона, являющийся плательщиком налогов где-то в одном месте и услышавший рекламу в воздухе, да еще приземляющийся в третьем регионе, он вообще просто выпадает из вот этих вот потенциальных расчетов рекламодателей. То есть это, получаются деньги, выброшенные на ветер. Он прослушал рекламу и улетел. Чего от него толку?
0: Конечно, конечно. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, любое принимающее устройство, так же, как и передающее, наносит непоправимую коррекцию, в общем-то, для работы навигационных приборов. Конечно, профессиональный летчик может сесть и вслепую, или подняться вслепую, но ему-то, может, это даже в удовольствие. Но не забывайте, что там летите и вы, и ваша бесценная тушка, то есть для
1: конечно.
0: Него. Поэтому лучше выполнять инструкции экипажа, да.
1: Гораздо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Два вопроса пожелания.
0: Говорите.
8: Первое. Пассажирам пассажирских рейсов, как известно, не выдаются парашюты. Почему бы в чисто психологическом моменте не выдавать им воздушные шарики, чтобы было за что держаться? И повышать, так сказать, устойчивость самолета, что ли? Хорошо, первое.
0: Да.
8: И второе. Запрещено с собой брать любые навигационные приборы, кроме очков, естественно. Почему бы не сделать линзы иллюминатора или тогда кривые зеркала?
0: Вопрос понятен, но я просто хочу сказать, что так без всяких обид, мне кажется, вы не очень серьезно, так сказать, относитесь к теме нашей сегодняшней программы, поэтому я предлагаю оставить. Ну, какие шарики, о чем вы право говорите? То есть речь идет о безопасности людей, а вы говорите о шариках. Несерьезно, уважаемый. Да, здравствуйте, да. Вы в прямом эфире.

0: цвета, воздух, если мы смотрим на него снизу, вверх, когда небо чистое от облаков, он как бы голубого цвета, авиация
1: ассоциируется,
0: да, это элементарно.
1: Все, в общем-то, на самом деле просто вопрос дизайна.
0: Конечно, прежде всего,
1: да.
0: Никакого практического значения в этом нет.
1: У вас есть что-нибудь добавить, Павел, по нами всему сказанному?
2: Ну, в общем-то, хочется, конечно, сказать о результативности данной беседы и о том, что наших радиослушателей, как я сегодня убедился, очень и очень волнует проблема авиации. Будем надеяться, что с всенародной поддержкой мы сможем максимально быстро их решить.
0: И я, как понял, их не обманешь.
2: Да, вообще их люди-то знающие попадаются, в основном достаточно профессионально подкованные, хорошо.
1: И я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за шлем, он наушник. Правда, он как-то так выдран, вот, но тем не менее.
0: Ну, это традиция, вы понимаете, мы не могли прийти с пустыми руками. Это мой личный, я вам по секрету скажу, я пролетал в нем 20 лет.
2: Это когда он был еще стюартом на истребителе.
1: Спасибо. Спасибо вам, Филипп. Спасибо вам, Павел. Удачи вам в вашем нелегком труде на благе поприще. Вот.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Александр.
1: Пока.
2: Счастливо.

Я очень часто... моего опоссума.

я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы памперсы. Там вы же не видите, например, памперс-малышок. Вы видите памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы могли пригласить

0: пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим, и доцент Кирилл Кочаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но тем не менее они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. Как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Энджелс тоже любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знает ли, что и кажучи, всякие-то си решава как-то тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия это имя, это всего лишь фамилия имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали, тем не менее, тоже настала зима и там, и в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость, и просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, просто 3 письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрыш, Рыжка, военный в отставке, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница, все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно, ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, значит, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств, и еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться с гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да.
1: Вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочаушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочаушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленные. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. ранее. Ну вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кирилка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей. Видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы. Простите, уважаемый.
1: Нет, это не домыслы.
0: Я бы хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл, пожалуйста, Кириллка, если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы не уж не обижайтесь.
1: Да нет, конечно. Просто, просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте, пожалуйста.
2: Да, висте на полную праве за то, что ей предоставлено вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что... Вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович, покрышка, как я сказал, один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья, и если все-таки это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну, и так далее.
1: Да, фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну, вот он и есть фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит обтекаемость. Бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопасти в промежлопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот в затылок.
0: Это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Ну, особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы,
0: конечно,
1: как бы,
0: чтобы были прямые, да. Но тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные лопасти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строй у них там не... по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по объему, выходит.
1: Да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: ну, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то дрвет.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
2: Да, знаете ли, я с Пуштигу собравих, но какой-то си спомним, и преди всичко да се прави всичко на време. Си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си я сложите.
0: Вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да, все понятно.
1: Не, ну я хочу добавить. Некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка – это одно, фуражка – это другое, а кепка – это третье. И под каждый... вид головного убора существует своя мазь.
0: А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда, если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысин, это одно. Если сзади, это третье. Если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться. Она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вот, так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый Топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это наследственная болезнь. Я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
1: А вот надо выезжать
0: в
1: нашу постоянную.
0: Меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит. Вот руки человека, они постоянно болтаются. Даже на морозе не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. Чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысины какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: А, вот наше исследование стало ясно, че при лисичку взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот, простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски. Да, да, да, да, простите.
1: Сиську — это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто как хочет
0: летом
1: подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа, на голову надевался.
0: А, вот, да, такие я, кстати, же, совершенно вот, недавно там, этой же фирмы, ездил они... и наблюдал такие. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей, к тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот, и как бы на базе этих фенов будет сделан специальная холодокамера с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега вот Елена Сергеевна Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль, вот она лысый Топтун, я лысый Гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель, он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: взимате чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате. И това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: А все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен. И после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином пол застелен, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин. И круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову.
0: Так, а
1: это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тринчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почерушевского не откажет нам. Вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре эти упражнения.
1: Ну, как всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже
1: лаборант...
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемые... Нет,
1: параллельно
0: уважаемые...
1: разве не показывают?
0: Вот. Нет, сегодня нет, бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
2: Ами, знаете ли, това са наистина, както ви казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи на пред и ние зад не или след не, как да обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, покручивание, ну, я понял. Ну,
1: не покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание, ну, тогда совсем другое дело. Да. Ну, что же
1: и вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным. Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
2: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото искам да кажа човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
0: А, простите, а все-таки если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, ну не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев, если птичка нормальная, вот без лысинки. Я уже научился понимать просто. Да.
2: С тези птички малко по-лесно, зимата им перата. Взимате един гребен, натискате ги.
0: Да, правда.
1: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и большоты ее.
0: Собственно, вот ушной затык должен уже производиться и ноздревой у животного.
1: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что жгет глаза там.
0: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимат течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитено.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет так и так, мокрый и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию по этому вопросу.
2: Тази тема би посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное. Ну,
0: по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая. А та отвечает, мы тоже. Ну, вы, пожалуйста, понятнее объясняйте, что как-то вы ребеночек описывался. Не, ну, мы сходили.
3: Не, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаешь, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, это... я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой. А это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, это много сложный вопрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. А тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: А, простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что же бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности, а не было ли в вашей практике, вот как, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, и он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е едно много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: А то есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, это один много интересный вопрос, и, к сожалению, прекалено долго, за да могу да го обсудить.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожей тела. за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиены. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найди в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимы, и все, пришло время, озимы воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смотришь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то по, как бы по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет. На одного он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато вали дъжд, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличат обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, она отпадает, и все. Вот. А еще вы говорили, что там что-то зимой, да? Какая-то проблема.
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее, значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень — это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, ну, тем не менее, насали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется, ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който е много по-прост. Отивате до туалетната и с извинени изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот, ну, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из видов их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то доцент, подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: Най-прости начин е да сте двама човек и съответно един я разтрива, другия я разтрива и всичко готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюневыделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы, визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больные находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей опять же волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы, тосол. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се, съответно, да го завъртите около тялото си. Това ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не изследвано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
3: Вот регулярно. Сейчас вы ощущаете жжение и пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Вот так. Вот. Ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где,
3: ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный массаж.
0: Ну, это я
3: массаж.
0: Спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла
3: спрашиваю. Я не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что, по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: Това е съответно на тялото. Най-лесни начин е зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и Давай.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками. Не
0: почему
3: иначе.
0: Пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям отсебячину несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат пердетата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых?
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правите.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прямо пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще было добавлено «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску...

0: целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
1: Ну, ты умри.
0: О, какая жалость.
2: Он умер.
0: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
2: части. Ему было 93.
0: Так преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
1: Да, то, что ты свързанно с пырута тема, зимата, изплювата се, почакате малко и пускате водата.
0: И все?
1: Да, това е всичко.
0: А, вот это была самая важная, да, часть.
2: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которые, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот, содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот, содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе. Это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить. Это А. За ним не надо было ухаживать. Это Б.
0: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
2: Что их потом можно есть.
0: Скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
1: Не, веднага след поемането на техните възможности.
2: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия по уходу за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
0: Ну, а сейчас, как же быть сейчас? Вот, как бы живые утки, это уже тоже дефицит, достаточно большой, ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот, что бы вы посоветовали сейчас?
1: Отиват в обикновенни магазин, купуват си съответно обезглавен патица.
0: Да что вы говорите?
2: Кошмар какой-то. Продолжайте.
1: Пъхате в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате, и тя готова за ядене.
0: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
1: По-простия начин, направо да я купите и да изятете.
2: Все равно только так надо делать.
0: Ну что же, переводите.
2: А, переводите еще.
0: Ну что ж поделаешь.
2: Берется три бугая и идут на птицеферму.
0: Простите, вы имеете в виду людей?
2: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
0: А фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
2: Я же, ну, говорю, ладно, три бугая, а не один бугай. Это был,
0: ну,
2: ваш,
0: я узнаю,
2: референт.
0: Есть ли у него братья.
2: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идет на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускаются унитаз.
0: Как это все сложно.
2: Что ж тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробу, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая. Понимаете, когда, вот, допустим,

0: Равновесие в природе должно быть, правильно ведь?
1: Да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезную микробу получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы вот не мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Но давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор, доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаю, это я с ней что, наверное, забрах утечку,
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомые дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да. Ага. Только неприличная.
1: Ну, это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно, вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разберись, я сам повыскану тази возможность. Петер плет плете, приспет порыто плеплите, приди, Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доценту Кирилке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите.
1: Да, Кирилка.
3: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я, вы знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Решили, подумал. Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
3: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вы вывозили детишек. Они просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то есть зачем такой вылизывать?
1: Самочистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, как... Да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно
1: кстати.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы вы, к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это да. Действительно тема серьезная. Я
3: очень
1: вот серьезная. С вашего позволения еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет,
0: вот
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кусты? Старник, может, какой?
2: А, например, просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: Наверное, козы хватало, кстати, на пол деревни этой.
0: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
0: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился.
0: Понимать. Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
0: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда, чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу, простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
0: Дело
1: про
0: в том,
1: козу было
0: что
1: точно.
0: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
0: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
0: слово «козье молоко» нет. Есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
0: У них проще.
1: Ну, все, успокойтесь, все поняли. Все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Алло?
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
4: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
4: Ну что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
4: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок не объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: А, да.
4: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как «плеш»?
1: Ага.
4: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Угу.
4: И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
1: Понятно. Вообще, действительно, спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плеш. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутък по си виском.
1: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет, не совсем.
0: Это было слово «пациент».
1: А, простите, я ослышался, конечно.
0: Ну, я позволю себе перевести.
1: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
0: Да. Итак, сначала было...
1: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
0: Так вы отгоняете, вы мне не мешаете.
1: Я отгоняю.
0: Подгоняйте.
1: Я отгоняю.
0: О, мысль моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
1: Так что пациентам?
0: Было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плеш. Ну, плеш – это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство «Скипидар». Говорят, помогло.
1: Ну, ведь воняет тогда, как от полена.
0: А вы попробуйте тайт. Потом.
1: Вот после уже это.
0: Да.
1: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
1: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
1: А, собственно, это правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
5: Это
1: здравствуйте.
5: Великий Волынчик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
5: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
1: Угу.
5: Будучи в Бахреновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
1: Мох?
5: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в цепи, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
1: То есть на кочке такой как бы.
5: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
1: Угу.
5: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
1: Это такая
5: палочка, которая добывает огонь.
1: Да.
5: Вот
1: да.
5: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
1: Угу.
5: Вот, и накручивают эту дрель.
1: Угу.
5: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются. И не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
1: Угу.
5: Наверное, это все, что я хотел сказать.
1: Спасибо. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
5: Рекомендую, черт возьми.
1: Спасибо. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме, он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот. То есть королева так смотрит, если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос к вашему гостю.
1: Да.
6: Вот. Одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, воспроизводит там вот эти процедуры, вот, он любит есть.
1: Угу.
6: Я вот не понимаю, как ему...
1: Не помочь. Там, как ему помочь?
6: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
1: Спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или... Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав вас звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура! Я не одинок в своей беде!» Вот. Ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует... И вообще нормально ли это, что акт дефекации и акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
0: Дело в том, что это называется птичьи болезни. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
1: Это, кстати, подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
0: да,
1: а от птицы.
0: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьянам приплющен, там
1: лопатки вот торчат.
0: Да, место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
1: Или гемор...
0: Нет, гайморит.
1: Ага. Тут очень важно,
0: потому геморрой что... как раз он повлияет.
1: Нет, я
0: в
1: имел...
0: другую сторону.
1: Я имел в виду не
0: наоборот,
1: это.
0: Можно и завести еще
1: я
0: геморрой.
1: Имел в виду гепатит.
0: А, ну это уже не по нашей части.
1: А, ну да. Да, ну продолжайте.
0: Все.
1: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
0: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
1: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем как бы она прогрессировать? Если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Есть не способ, не влизы, а не влизы, не амады излизы.
0: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
1: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
0: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
1: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Возможно возникновение такого явления, как плешь, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все-таки отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу... По поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употребления алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации, возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей вот, на черепе.
1: Ну что же.
7: Думаете, соответственно, по этому поводу?
1: Спасибо за ваш вопрос. Ну что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если, вот, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
2: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
0: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот. И как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот. И ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
1: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там, и,
0: это извините, уже подразделение.
1: Где какает, там, и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответят на эту тему.
2: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
0: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого. Люди свиньи, поэтому что-то такого.
1: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И, как я и обещал, поет у нас сегодня в прямом эфире Алексей Заев. Но не один, а с товарищем. Товарища зовут Эдгар Герман, он играет на гитарке. Сегодня такой у нас дуэт гитаристов. Как знаете, в свое время был там Аль Ди Меоло, Пак де Люси объединялись. Также вот сегодня два замечательных у нас гитариста и музыканта. Я так понял, дорогой мой Алексей, ничего, что
2: дорогой
1: я так...
2: Дорогой мой Саша,
1: что композиции, которые предстанут перед ушными раковинами наших уважаемых, живущих в Москве и за ее пределами радиослушателей, совершенно, так сказать, девственно чисты, и пуповина только что перерезана. Как ну, я спросил, а?
3: Это, честно да. говоря, пиповина, она не совсем перерезана еще, пиповина-то, она такая... Ну, некоторые вещи есть тут ну, совсем не перерезанные, да. Остальные уже обрезаны, уже все...
1: Ну
3: уже,
1: что же,
3: уже настроен религиозно.
1: Как
3: уже
1: учили меня в школе саратовских диджеев, именно вот в этом месте и нужно говорить. А теперь предоставляем слово вам, Алексей.
3: Шнур очень неудобный сейчас. Я.
1: Главное, смотри, чтобы он не обматывался вокруг шеи, потому что...
3: Вот нет, ну я тогда сделаю классический звук.
1: Адский дядька.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Лучше Монморанси в руках,

Чернота от сказки до сказки. Высохло солнце, слезится луна, а между ними пропасть без дна, в который раз влипли. Там же, туда же, но уже привыкли и не морщимся даже. Стиль жизни вселенной, похожий на шар,

произошло. Если было второе пришествие, то ушло. Мы, очевидно, курить выходили в этот момент. А может быть, ад — это здесь, это вот, и нас уже нет. Но

0: А, я думал, это такая фальш-кода обычно.
1: Она и фальш была.
0: Напоминаю нашим геройским радиослушателям, которые обитают в самом чистом городе Европы, городе-герой Москва, что в гостях у нас певец, композитор и общий ваш любимец Алексей Заев со своим товарищем Эдгаром Германом. Они поют, как я понял, композиции относительно, относительно недавно перерезанной пуповиной. Назовем это так. И я думаю, скажи мне, Алексей, будем ли мы производить отслух телефонных позвонов? Или ты предпочитаешь все-таки песенный вечер?
1: Ну,
0: я понял, хорошо. Можно... Как пойдет, это называется, да. Как пойдет. Продолжаем слушать Алексея Саева. Я прям вот после этой школы духом воспрял. Там, видишь ли, Алексей, делают массаж КДК.
1: Где, в какой школе?
0: В саратовской школе диджеев.
1: А это когда надо туда?
0: Я вышлю тебе факсик.
1: Нет, факсик не надо мне, факсик. Мне факсик — это такая штука.
2: Может, там ничего не массируют?
0: Не массируют. Это за отдельные деньги. То, что ты имеешь в виду, за отдельные деньги. У меня таких денег нет.
1: Ну ладно, это вот песня с перерезанной уже 100 лет назад пуповиной все-таки. А, я ее так хотел на концовочку. Ну ладно.
0: Знаешь, я ее тоже хотел. Но у меня вот год назад это пропало. А, мы о разных совершенно еще.
1: Нет, хижины дядя Тома не будет. Вот, ну ладно, раз уж я... Ну, в принципе, конечно, тут голоса. Ну ладно, «Медуза». Вообще «Медуза» — «Дуза». «Дуза» — это такое имя. Ну, раз нам... Я думал сначала назвать «Медуза», но дело в том, что Энни Леннокс, она тоже хитрая такая же.
0: Вообще голоса действительно повсюду тут.
1: У нас похожие голоса с ней, да. Только у нее еще грубее такой голосок. Ничего так. Ну что ж, «Медуза» — «Дуза» такая классическая.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Подлай.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Половина настала третьего в нашем чудном городе, и телефонные звонки поступают по телефону 203-19-22. Также приходят, приносят вареную курицу, яички, катышки, все это, все сюда. И я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы, если таковые у вас имеются. Кто там бормочет на заднем плане?
2: Ну-ка,
1: это Прохор опять. Да, и я предлагаю вам звонить и задавать вопросы Алексею Заеву. Телефон я уже говорил. Слушайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот, у меня вопрос к Алексею. Алексей, скажите, концерты у вас бывают вообще-то?
2: Ой, бывают.
3: А как, то есть они бывают, вот такая вот акустическая программа или как-то, то есть что-то более такое?
2: Нет, ну обычно бывает что-то такое более, но очень редко.
3: А это, и все равно это умером уже не называется?
2: Нет, нет, никак.
3: То есть так вот, а когда выйдет, так сказать, новый перерезанный пуповинка, альбом ваш, когда, так сказать, новый, порадуете наш?
2: Ну, нас? Уже вроде порадовали один раз так. То есть он еще вроде не вышел как бы такой с обложкой, но вроде уже вот гуляет такой, тонатология называется.
3: Да? Это просто новость открыли. Это да? Ужасно. Вот. Ну, вообще, большое спасибо за творчество ваше. Вот.
2: Спасибо.
3: Еще хочется... Нет, Александр, такое предложение
2: вам. Алексей вообще-то.
3: Да.
2: Александр, это Лаэрский.
3: Ну да, это Лаэрский.
2: Тогда к нему, тогда у меня спросите разрешение, спросите у него вопрос.
3: А, прошу прощения, я забыл. Меня не учили, я же не учусь в этой школе. Там.
2: Какой?
3: Можно я задам вопрос Александру?
2: Ну, только быстро.
3: Быстро, хорошо. Александр, у меня к вам не вопрос, а предложение.
1: То есть опять выпить?
3: Нет, это потом, это потом.
1: Ладно, я слушаю.
3: Вот, почему бы при вашей передачке не открыть, так сказать, магазин на диване? Это было бы хорошо, продавали бы факсы, пейджеры. И вообще, то есть...
1: Ну, вы знаете, учитывая, так сказать, программу, нашу программу социальной помощи, значит, вот
3: беременным
1: женщинам, дебилам и малообеспеченным, мы, собственно, не имеем права сейчас, иначе налог придется платить большой, торговать, скажем, реальными пейджерами. Мы можем как бы предлагать людей пейджеров. Ну, например, вы звоните по своему пейджеру по имени Жора, например, говорите: Жора, перезвони Феде и скажи, что я там тот-то-тот. То есть человек-пейджер, это сейчас все больше и больше находит распространение среди, вот, так сказать, людей состоятельных.
3: Понятно, понятно.
1: А ну, как хорошо, бы торговать на диване?
2: Это вот очень состоятельные люди.
1: Очень, очень, очень.
2: Она на диване только факсами и заниматься.
3: Да. Ну, факс, пейджер, извините.
1: Потом это... человек-комаробой, специально выпущенный из Китая, тоже он, значит, летом приходит к вам, специально потеет так, чтобы комары кусали только его, а не членов вашей семьи. Это все стоит больших денег.
3: Вот, ну хорошо. Да. Ну, в общем, если что, вы на пейджер там звоните.
1: Если что, конечно.
3: Тем,
1: конечно.
3: Кому надо. А, дяде привет, Александр, обязательно,
1: конечно,
3: привет,
1: конечно.
3: Дяде.
1: Ну, да, а вы вот пока берите, а я, в общем, на рыбешке тогда.
3: Ну, хорошо.
1: Ну, все, все, ну, все, счастливо. Алексей, мы поговорили, продолжайте.
2: Хорошо, поговорили. Перерождение, вообще-то.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну, это посвящается Олегу Гончарову, в общем, в хорошем смысле, чтобы кто чего не подумал. Очень мне его творчество нравится. Вот так вот.

0: Тихо, только не про психа.
1: Хорошая композиция. Я думаю, она сподвигнет жителей этого чудного города, который называется на букву М, как и все гениальное, позвонить нам по телефону 203-19-22 и задать вопросы присутствующему здесь в студию Алексею Заеву. Здравствуйте, мы в прямом эфире, вы тоже, и слово вам. Пауза. Пауза карается выкл. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Алло, гараж. Не пауза. Получилась пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Приветствую.
3: Это опять Дмитрий Невнимательный. Я, во-первых, хотел сказать, что я вот не успел договорить в прошлый раз. Если вдруг Андрей не запишет какой-нибудь из живых концертов, то это, в общем-то, не страшно. Вы потом сможете приобрести компакт-диск, который я выпущу. Так что... То есть все я запишу все равно, так что не волнуйтесь.
1: Спасибо,
3: да,
1: спасибо.
3: Ну и еще вопрос к Алексею все-таки.
0: Ух ты.
3: Если можно.
0: Можно, конечно.
3: Да. Вот... Интересует меня, не ваша ли эта песня вот там про мальчишек и бальчишек чего-то поется?
0: Это Аркадий Гайдар вообще.
3: А?
0: Нет, это Аркадий Гайдар,
3: нет,
0: песня
3: вот,
0: такая, поэма целая.
3: Нет, а вот есть еще какая-то песня какого-то коллектива, не знаю.
0: Ну это коллектива Аркадия Гайдара, я так думаю. Все.
3: Нет. Ну то есть не ваша, да?
0: Нет.
3: Ну
0: нет.
3: Ладно.
0: А что там, он умер что ли в конце? Ничего с ним произошло.
3: Ну, я не помню, что там в конце было, но, в общем...
1: Я думаю, что он расплодился.
3: Да, ну, в общем, это пересказанная была история, которая у Гайдара.
1: Ну, я думаю, что это интересное должно быть творение со всех точек зрения. Это, во-первых, ново, во-вторых...
3: Понятно. Нет, это не совсем ново, но все равно.
1: Да, ну ладно, спасибо. Действительно, это интересная ваша мысль. Алексей, почему бы тебе не спеть про Винни-Пуха? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
4: Вот, простите, ради бога, но получилось так, что это как бы я с важным вопросом.
1: Ну, вообще, на спасите шубу не сошьешь. И на спасибо.
4: Ну, ладно, тогда я вас прорекламирую.
1: Ага.
4: А вопрос вот какой. Скажите, Саш, вот вы предоставляете такую услугу, как, например, человек, сторож холодильника?
1: Сторож холодильника.
0: Такая услуга есть.
1: Вы знаете, да. И причем вот вы как-то сами, так, может быть, того не подозревая, открыли глаза. Дело в том, что у нас есть человек, душ. Ну, вы знаете, что иногда отключают воду, а вот есть люди, у которых слюнная железа работает не бей лежачего. Но поскольку одной этой функции мало для принятия вот чисто, ну, как он дорого стоит, то он еще может сторожить холодильник, потом сделать, значит, полис оконных рам. Это очень важно, потому что, значит, мытьевые процессы, они там затруднены. Вот дамы обычно, они как, ну, происходит, значит, упирание выменными отростками в стекло, вот, в стекольную поверхность, в результате вылет рам, поэтому человек, вот, значит, душ, он же, соответственно, человек-лизун. Происходит вылез рам. И, соответственно, по ночам он производит охранные функции холодильных установок.
4: Замечательно. А вот скажите, вот сразу дарю идею. Вот, знаете, человек-диджей, и вот что уж там греха таить, человек-лаэртский. Вот такая вот услуга, как она пишет.
0: То есть человек лаэртский.
1: Но об этом...
4: Я бы просто парочку заказал бы лучше.
0: Парочку человек лаэртский.
1: Но вы знаете, увы, институт точки... К сожалению, сейчас на некоторое время по причинам, независимым от руководства института, от ректората,
0: от электората,
1: да, прекратил свое функционирование. Я думаю, что мы восстановим его работоспособность и постараемся каким-то образом вашу вот идею воплотить уже на техническом уровне.
4: Отлично. А про электорат это Егоршев сказал, да?
0: Да.
1: Это вообще говорят, да.
4: Слушайте, вот такой еще вопрос к музыкантам. Вот вы используете такой инструмент, как гавайская гитара?
0: С удовольствием, только у нас ее нету.
4: А вот у меня, кстати, есть. Если хотите, могу исполнить что-нибудь.
0: Ой.
4: Такой найгерш в трубку.
1: Ну, попробуйте.
0: Ну, что ж. Трубка – это мертвая женщина вообще-то, да. Еще при этом плясать, кстати, да.
1: Ну, где саунд-то?
4: Ну, так уже.
1: Да, замечательный звук. Спасибо, спасибо вам, замечательный звук. Алексей, Алексей, Алексей, да, слово теперь вам. Вам теперь слово. Я очень...
0: То есть теперь я должен звонить всяким слушателям, спрашивать.
1: Да, да. У нас кончается запас слушателей. Да. Все, кому мы оплатили запись фонограммы, вот это якобы слушатели уже устали.
0: Ну, как будто бы в прямом эфире.
1: Да, ну, пленкой.
0: А то правда сейчас...

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Ну, вот такая вот сонная сада солипсизма, а теперь еще и под цифрой 2 оказывается. Вот. Ай. С добрым утром, солнца нету, кофе, чай, вино, коньяк. Я пришел к тебе с приветом, я отъехал, я маньяк. Мир задумчив и бескровен, мир зачу...

0: вам. Телефон 203-19-22 обслуживается Прохором, нашей замечательной дамой, единственной сегодня среди нас, и вы можете звонить по нему смело. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Алло, да, Александр?
0: Да.
1: И Алексей. Скажите, вот я слушаю, да, вот когда в рифму хорошо, а когда не в рифму...
2: Это плохо.
1: Это плохо.
2: Конечно.
1: А может быть что-нибудь матологическое? Все-таки более поконкретнее.
2: А как вы думаете, вот Гильем Аполлинер, он был плох, наверное, потому что он именно вот не в рифму писал. Гильем Аполлинер-то, он же был, наверное, плохой. Я его Гильемом...
1: Я понимаю, но тут как сравнение не в пользу...
2: Не в пользу Аполлинера. Я понимаю вас. Да нет, дело в том, что, ну, есть разные же, не обязательно, а Маяковский тоже не всегда писал четко в рифму.
0: И пил страшно, говорят.
1: У него было, ну, по крайней мере, уж так отскакивало, как от молотка.
2: От кого? От кого отскакивал?
1: От наковальни.
2: От наковальни. А, нет, я про Маяковского, в смысле.
1: Я про Маяковского тоже.
0: То есть тоже отскакивало?
2: От Маяковского.
1: Там рифма такая была, чечекань, шаг, там, тра-та-та-та.
0: То есть он шипел, шипящие вот такие, шипящие.
2: Хорошо.
1: Левый, левый, правый.
2: Ну, понятно, а...
1: Матологическое можно заявочку?
3: Матологическое – это матом, да?
2: Это матом, наверное, матологическое.
1: Ну, ну, как у тайм-аута, допустим.
2: Ну, что вы, зачем? Ну, это как у тайм-аута, пусть тайм-аут.
0: Правильно.
2: Тайм-аут.
1: Ну, понятно.
0: А, спасибо. Нет, вам, тем не менее, за звонок. Нет, действительно...
2: Это все хорошо, но да, пусть тайм-аут будет тайм-аут, а...
0: Да, Алексей Заев пусть будет Алексей.
2: Да, Маяковский пусть от него отскакивает, в конце концов. Все-таки.
0: Вообще, отскок – это вещь хорошая. Недаром на автомобиль Неву ставят вот эти дуги разные, чтобы морду ему не разнесло.
2: Дуги-дуги.
0: Буги всякие. Дело в том, что действительно отскок – это то редкое качество, которым все больше и больше перестает обладать современный человек в силу молодежь своей особенно, мутации.
2: Да.
0: Бывало раньше, как идешь, тресь об кафель и прыгаешь полчаса. Сейчас уже не та упругость, не те, как это называется, Алексей, ты же специалист по анатомии эпителии, да?
2: Ну, примерно, да.
0: Уже не те, все одряхлело.
2: Ну, переход все тот же самый. То есть
0: да.
2: Такой парабиоз все-таки наступает.
0: Ну, следующий, я думаю, звоночек.
2: Сразу. Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем. Алло. Гараж не отвечает.
2: Наверное, я должен
0: спросить. Здравствуйте. А, попробуй. Да-да-да.
4: Направленный вопрос музыкантам.
2: Значит,
4: отпадки кислородной подушки.
2: Ой, ну.
4: В чем вы...
0: Мы договаривались не упоминать название этой партии в нашем эфире, Алексей.
2: Почему?
0: Извините. На это есть свои веские причины. Дело в том, что я уже говорил, что на прошедших выборах победила наша партия ЗОП. Что называется, за общественную безопасность. Зобы уже вшиты всем, так сказать,
2: ну,
0: победившим,
2: да,
0: по местным округам.
2: Ну да, я с ней хожу, поэтому я и пою,
0: да,
2: поэтому,
0: да,
2: здесь.
0: Да.
2: И
0: мы,
2: иначе
0: а тут какие-то конкуренты, непонятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: У меня пожелание, Александр, по поводу названия его нового альбома.
0: Да, вот это интересно.
5: Во-первых, оно дебильное.
0: Согласен, согласен.
5: А во-вторых...
0: Кстати, было, очень... извините, было такое мнение назвать альбом «Дебилятор». Как вы к этому относитесь?
5: Гораздо лучше. Uh-huh. А во-вторых, оно очень похоже на название нового альбома Михаила Шуфутинского.
0: Ну?
5: А поскольку население-то оно в основном состоит из дебилов, то они будут покупать ваш альбом.
0: Вы прям так категорично, то есть вот... Ну, тем не менее, это ваше право, да.
5: Кроме того, ну, в связи с путаницей.
0: Uh-huh.
5: Путаница – это очень плохо. Вот был один случай у моего знакомого. Тут не с альбомами, а с фамилиями.
0: Uh-huh.
5: Вот его жена попросила приобрести кассету Кая Метова Position No. 2. Он пошел в киоск и купил там кассету, но не ту. Uh-huh. Не ту, а другую.
2: Ну, No. 2, то есть.
5: Он купил кассету Егора Летова. Называлась она «Хуй через плечо». Николай редкости и красоты.
0: И отдал вот своей супруге.
5: Да, ну это и была, видимо, Position No. 2, в его понимании.
2: Но он же купил кассету не ту.
0: Ну, а ваше предложение, мне вот интересно, я вас описываю.
5: Ну, название альбома поменять.
0: Ну, давайте.
5: Вашего, а не Михаила Шуфутинского.
0: А как?
5: Ну, хотя бы, как вы сказали.
2: Михаил Шуфутинский, то есть.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну что, композиции?
2: Да что-то как-то... Композиции-то серьезные такие. Что такие звонки такие все. Угу. Ну, композиции. Ну, это что-то такое вот... Долго я думал...

0: произошла небольшая инъекция буржуазной музыки в организм нашей программы. Тем временем Алексей Заев и Эдгар Герман любезно согласились пойти вместе с нами разгрузить, встретиться вот с ними и переговорить. И как раз на это у нас ушло где-то минут 15. Я думаю, вы это время не скучали, отслушивая композиции западных коллективов. А сейчас продолжаем акустический концерт в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Алексей Заев.
1: Здравствуй, дружок, какие проблемы? Не застрелили еще тебя? Ладно, не будем на эту тему. Вспомним о ней в конце сентября. Как поживаешь, что нового? Живы ли дети твои, жена? О, все не так ты считаешь хреново? Ладно, меняем тему. Она осенью нам пригодится нынче. Лето в разгаре, пыль да жара. Я тут в одной газетенке вычитал. Впрочем, в газетах одна мура. Бог с ними, сам-то как, средств небось нету. Трудно небось и не хочется жить.

Так разговор не получится, что ты торопишься? Ну, по рукам. Если кто жив, передай наилучшее. Встретимся осенью. Пока. Вслед за чем? Вот именно вот такая в летней траве. Это вообще-то такая фаза чужих стихов. Матей Бор в переводе Ваксмахер. Ну, в тему.

0: И я предлагаю все-таки опять обратиться к телефонной линии, поскольку, может быть, несколько несправедливо покажется нашим геройским орлам, что мы как-то так длительное время забыли о них. Мы о вас не забыли и вас внимательно слушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Это говорить будет Татьяна Николаевна.
0: Да, мы вас внимательно слушаем.
1: Вы хотите послушать?
0: Да-да-да, говорите, конечно, любезная.
1: Послушайте, я кое-что скажу. Ну, начинать?
0: Да-да-да.
2: Ну, конечно.
0: Отсчет пошел.
1: Ляжу спать на кровать, белые подушки. Мне теперь не до вас, милые подружки. А вот вам еще одну сейчас расскажу. У моего милого рубаха малинова. Много денег у него. Пойду замуж за него.
2: Здорово.
1: Если понравится, то я вам скажу, где я жила, где я росла. Я росла в Орловской области, где город Елец. В Ельце я училась, на портниху. И вот там это случился пропажа платка этого пухового.
0: Алексей, что у тебя с платком?
1: Его девочке понравился, она его взяла.
2: Надо поправить. Да-да, говори.
0: Алло.
1: В общем, украла. А потом
3: украла.
1: Отдала. Заставила ее отдать. У нас была учительница очень такая находчивая и очень... Ну, в общем, нашла, что сказать этой девочке, и как она ее обработала хорошо, и никто не обиделся, и все хорошо прошло. Ну, еще я не знаю, может, чего вспомню, я тогда расскажу вам.
0: Конечно, мы с нетерпением ждем вашего звонка. Спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна, постоянная наша слушательница и большая почитательница вашего таланта, а также почитательница таланта коллектива, который называется ХЗ Алексей, которые ваши большие друзья, и они тут у меня за спиной сидят, едят курочку вареную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно.
4: Ой, здравствуй, а?
0: Здравствуйте.
4: Вот Татьяна Николаевна, она вам такие прибаутки рассказала. Вы знаете, очень прекрасно, вы 20 минут шикарной музыки. Герман Заев, да?
0: Герман. Да, ну, называйте так.
4: А, Заев Герман.
5: Ну, пусть будет. Заев, это имя такое, Заев такое.
4: Слушайте, ну, полный атас. Ваша партия, вы сказали, хоп, или какая-то там победила?
0: Зоб. Зоб. Ну, знаете, у птиц висит снизу, да.
4: Такой. Ясно. И эпилятор что-то там было. Такое.
0: Эпилятор, это вы имеете ноздревой, вы можете купить.
4: Нет.
0: Ноздревой эпилятор внизу у нас в ларьке. Для
4: эпиляции
0: волос.
4: Number two.
0: А, понял, ладно, продолжайте тогда. Да.
4: Вот. Ну, значит, шикарно. Вообще, музыка вообще на всех каналах один музон вообще. Классно.
0: Да, мы недаром. Мы вообще все каналы уже оккупировали. Я единым пультом управляю всеми. То есть вы думаете, что там все... Много радиостанций, да?
4: Но вы не можете все.
0: Ну как, нет, вот у меня слева...
4: Новостей, а потом музон.
0: И новости. У меня на каждую радиостанцию два движка. Один музыкальный,
4: нет,
0: другой новостной. Ну как, не могу.
4: В Москве это один канал.
0: Ну давайте... Да, нет, а при чем здесь? На всех каналах и говорить одна музыка. А вот сейчас включить любую другую радиостанцию.
4: Нет,
0: думаете,
4: не будем включать
0: не
4: другую.
0: Да, там тоже мы. Только вот другие...
4: Не, ну у вас всегда на три буквы и три слова.
0: Да.
4: А потом музон.
0: Ну да.
4: А потом изм.
0: Да, ну вы говорите, что-то там кто-то еще вклинивается какой-то.
4: Ну, сейчас они там и подойдут, там еще кто-то хочет послушать.
0: Тоже хотят взять. Понятно.
4: Не, ну вы в таком ключе вообще прекрасно. У вас есть микрофон.
0: У меня много чего есть.
4: У вас есть кнопка.
0: Кнопка есть.
4: Отключить можно, правда?
0: Конечно, конечно. Хотите, попробуем?
4: Ну, это вы можете, конечно, но люди не поймут.
0: Люди все поймут и простят. Люди у нас добрые.
4: Вам простят.
0: Дяденька, скажите нам, что вы хотите узнать у Алексея Заева?
4: Нет, я хотел у Германа Заева спросить. Ну, у вас же коллектив...
2: Ну, не совсем.
4: Ну, как не совсем?
2: Два разных коллектива. Просто два друга из...
4: Два коллектива в одной компании.
0: Алексей, что-то щелкнуло, кнопочка щелкнула. Скажи честно, это твой дядя звонил?
2: Конечно.
0: Ну, тогда продолжай песню.
2: Другие. Разные дяди мои бывают.

Туманную бороду бросила. Возись, человече, упивайся своими страхами, зарывайся в свои мелочи. Ведь даже те, кого не затрахали, утонули в потоках желчи, выброшены из жизни. Шатаешься там, где как можно темнее, отделяя реальность от шиза, пытаешься становиться умнее. Но не заметив края, падаешь точно между, в стороне от ада и рая. Не безнадежен, но без надежды.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Ну вот, тоже такая чужая. Альбрехт Роденбах. На этот раз Витковского переводки. Это вот переводчики такие все время. Ругаюсь я, что же мне делать остается.

Быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: 37 минут четвертого в нашем дивном городе и подходит к концу концерт Алексея Заева в прямом эфире в программе «Монмаранси» на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас прозвучит последняя композиция, но я считаю, что мы еще неоднократно будем повторять такие вот концерты здесь, в этой уютной студии, покушав там борщица, щец, курочки, которые оставляют нам вечерняя смена. Мы же для нее вот сейчас нажарили тут яишенки с ветчинкой, чтобы пришли люди и были довольны и сыты. Так все тут дружелюбно, так все тут хорошо. Просим вас, Алексей, это так у меня тут записано по сценарию. Что я должен сказать такую фразу сейчас, вот именно в 3:38.
1: Посему мы заканчиваем. Желаем всем, значит, вот такой спокойной ночи, в конце концов. Надо же спать-то людям-то, не все же слушать «Монмаранси».

0: Это был Алексей Заев в прямом эфире программы «Монморанси». Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой у нас в прямом эфире очередной гость. Сегодня, как вы видите, много у нас народа, обширная достаточно программа. Спасибо, Алексей, успехов, там ля-ля тополя, что обычно
1: принято говорить. Спасибо, сам спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо Эдгару Герману.
1: Из группы «Нормальный холд».

0: И как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемая геройская, в общем-то, орлица. Я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках мегафон, потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в мегафон. Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывезены на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
1: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
0: Это правильно.

0: Вот мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то Дрестящие, Бзделки и Отбитые мошонки, мужское трио. Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая по нынешнему времени, так. Нет. Немножко из рода сумасшедших, потому что я поднимаю национальный пласт, то есть ту культуру, которая издревле была заложена в нас и в нашей, как бы, стране. И что-то пытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. И все, что я исполняю, это все чисто русское. Даже те произведения, которые авторские, то, что сейчас было, и то написаны очень близко в русском стиле. То есть настолько близко, что как это раньше пелось, так я и пытаюсь петь.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что произведение, которое мы только что послушали, это авторское, написанное тобой, да?
1: Это, нет, это не мной написано, нет. Это написано Владимиром Руденко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
0: А, ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот, вот все Наме, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие ковер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь, вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение, как ты думаешь, они восприняли бы его реально?
1: Ну, наверное,
0: произошла ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
1: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
0: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот... как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот. Более ранние это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает, а вот Или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
1: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов. И то есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше, в принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невесты, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, ну, как сказать, обряды, свои бывают приметы, и он уже как-то вживается в эту роль, поэтому...
0: Ну вот смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да? Вот,
1: да.
0: Вот, но бывает другая крайность. То есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация, то некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник? Почему он отшельником стал? Почему к нему идут, в общем-то, как-то вот как какой-то панацея? И есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так. Что привлекает людей? Вот, это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные, и знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавне фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же, да,
1: главных редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то это, ну, данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но, тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя, да, есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или... в,
1: нет, телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов, тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот, я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка,
1: так,
0: в общем-то, имеет огромное количество поклонников.
1: Угу.
0: Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец? Нет, нет. Значит, надо... Нет, не американец, да. Может, этим объясняется моя ненависть вот к, к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Red Next. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под, опять же, под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефординского и же с ним. Вот данные... Да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение такому? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой. Просто он неизвестен, очень неизвестен. Нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются народными русскими инструментами. И в Америке, и в Японии есть... оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да, на контрабасах. Есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречалась в Америке с такими коллективами и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует...
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня — это, ну, все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то... Ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, знаешь, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русской песни — это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, отбивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у Чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь? Это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Ну почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Ну, но играют же на этой, на доске, которую
1: На гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной ложках. Доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын Комаринский, мужик». Слушай, это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказала, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка ее тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощностью бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порно-девки, которые привозили из западной группы войск, так наклеенные.
1: С наклеечками. Это я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нету.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Какую-то мазню там?
1: Центры, караоке, может быть, где-то более...
0: Видик.
1: Да. Ну, порнофильмы так.
0: Да.
1: И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, ну, ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира, я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Замечательно, мне нравится.
0: Нормально, да? Ну, так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет, ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и, думаю, что выпилят себе балалайку.
0: Ну вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки.

0: лайка, то есть электрогитара была сделана под лайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот среди обилия технических средств, там, среди вот дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу еще более жуткому, нежели продаваемые в свое время на улице Новая Старый Арбат всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думаешь, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Mm-hmm. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто, что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город, там,
0: да, да, есть,
1: какую-то
0: есть
1: такую
0: то есть, как
1: избушечку.
0: Есть две крайности, понимаешь? Если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем 2 дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни. Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песней стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так, ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

Ну, мы так сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем

0: общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот, ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну, или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно... Ну, вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, но ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор, Кагодинский его фамилия, очень, очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: о, Александр наш опять пляшет, и прям называет племя какое-то. Я говорю: да вы понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал. Вот, или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да, вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да, или там в панк-роке. Вот. Просто это многие интересуются, сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке, имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой, да, у меня была такая идея, ну, насчет вот таких вот, как ты сказал, там, танцев, у меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу, да, что, безусловно. Допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли. И стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами. Не могла уйти с этой площадки, пионерский концерт, полный двор родителей. И меня папа за руку уводил и говорит: доченька, пойдем. Я говорю: ну как же я слова дальше не могу придумать? Он говорит: да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь? Я говорю: ну я же артистка, ну как же? Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле... Мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные уже... более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен, а тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет, ну, да. Это же большой пласт. Это же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? А, ну, ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которые пропотевает: «Отцепись!»
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится? А вдруг понравится?
0: А вот
1: этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот до этого с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого там назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить, да? А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Ну, Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, то тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям? Ну, вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками. Ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все. Уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. А, но что мы там слышим? Тоже, опять же, вот заполонивших все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское? Это я что-то не понимаю, вот. Может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, есть же там пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба об лёд баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути?
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это для вас слишком сильно сказано?
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской. не русской народной музыки. Я считаю, что джаз это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Вот мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому. Но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы. И мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно оплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуччи, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот. Но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песни ансамбля Scorpions из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит. Вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть это можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, вот, конечно.
0: То есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, которые мы и продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень и протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа передачи. Я надеюсь, мне никогда не будут носить... Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно. В общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо вот выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, сказать, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть этот наркотик. Баня, пиво, креветки — это все,
0: круто.
1: Что...
0: Вот практически.
1: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу вот мы так иногда...
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русская кухня.
1: Да.
0: Вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные. В общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки. Вот также пару кокошников. И там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни — это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так, так оно и было. То есть
1: так
0: некогда было,
1: да.
0: Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, значит, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже. Вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно. Вот. Ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое. Ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил кашу, тут перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети. Я
0: ты имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: О, то есть ты, в общем-то, почтенный, так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу да, подрастающего все-таки поколения, поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человеку 80 лет все грудь... Ну, вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, я сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей в результате, сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем, вот должны ли... Так, по-другому сформулирую. Учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницы черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. То другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там, в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строг, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но не быть авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Должен быть авторитет чисто профессионально для учеников. То есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. В творчестве, ну, как бы, то есть творчество.
0: Ну, человека. Или в своем предмете.
1: Да, видимо. Или в своем предмете, да, я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
0: Ну что, послушаем следующую композицию. А, у тебя есть какой-то комментарий к ней?
1: Я думаю, что давайте просто послушаем.
0: Правильно.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих договорах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
2: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
1: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
2: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
1: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да.
3: Саша?
1: Да.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Вам аналогично.
3: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
1: Здравствуйте,
3: Саша,
1: Борис.
3: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
1: Вы бы еще ее видели бы внешне.
3: Алло.
1: Да.
3: Саша, да. У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение, не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет, и посвятим ему частичка полтора-два времени.
1: Это будет хорошо.
3: Давайте.
1: Давайте, спасибо.
3: Мы вообще обалдеем от счастья.
1: Спасибо.
3: Спасибо, дорогой.
1: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравится Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы без... Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
2: Да.
1: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
2: Откуда?
1: Ведь вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей, я его давно знаю, ну и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
2: ложками.
1: Ложками. Ну,
2: естественно.
1: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло вот это.
2: Ну а почему тут вторая ложка откуда появилась?
1: Ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
2: А тремя?
1: А тремя не играет, Оксана.
2: Играет? Но еще
1: это,
2: как
1: а
2: играет.
1: Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
2: Убивание насекомых.
1: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут, тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты, говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
2: Да?
1: Да.
2: Угу. Понятно.
1: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Ржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканту вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, там, так сказать, даже такие разговоры у них там. Ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже... как члена одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешься ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарным в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому... приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: А вот сейчас тут очень много народу заходило, поэтому приходится тут. Да, вот женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней.
1: Ага.
0: Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая, талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной. Песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь живую исполнить все-таки?
1: Живую? Если минус поставите, исполню. Ага.
0: А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный, контрольный отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: старины уклад.
1: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус, то есть когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
2: Спасибо большое.
1: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
2: То есть... Ну, я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
1: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Оксана.
2: Здравствуйте.
3: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот «Трубобище», там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
1: Спасибо.
3: И какой размер туфель вы носите?
1: Масса интересного. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относится с таким, с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
2: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
1: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры, все.
2: Да, да, да.
1: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей личной встрече. Но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
2: Ну, есть одаренные очень, есть.
1: Да, а что касается вот размера туфель?
2: Размера туфель?
1: Это, конечно, вопрос там такой,
2: да.
1: Что ты можешь
2: не
1: отвечать.
2: Конечно, я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
1: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформация происходила на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, а уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
2: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
1: Романс.

0: 8-203-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Угу. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняемые, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжные, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю, это Сергей из Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя-попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот эту пучит, той пучит, той пучит. Ой, боже, как пучит.
2: Либо что-то такое. Или что тебе надо, что тебе надо, да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган ли. Это безусловно, балаган и срамота в большинстве своих, в своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
0: Алексей, пожалуйста, спасибо. Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда, но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня, а из-под тоненькой беленькой блузочки. —

всю ночь я, ох, не спала у окошечка.

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это акапелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так, как у тебя, у меня не получится, но будет что-то свое.

0: Только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес. Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте, музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдаются целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, ну, вот, то есть много энергии, которая к моменту, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
2: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную. В студии третий трек, да, у нас? Слушаем.
2: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, спротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выдала спину, и ее точно...
0: Безусловно. Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя. Ну, это частная информация была. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились и контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну, вот срывается. Алло. Да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
2: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
2: А программа «Мон Моранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому
2: я
0: что...
2: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню, просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, и, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас молодцы.

0: гостях. У нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот, утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей, а сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым. Пионер вожатым. Я, конечно, с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма о зорнице, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас, в общем-то, вожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию, и упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, и состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии мои не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
0: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему детства. Это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути. И опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые, не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя, по идее, народ Пенисов графьев, он очень древний. У нас в Эстонии огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
1: Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря. Я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали. А, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот не... Как вам сказать... Неудачных – это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории. То есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
0: И в Смоленска тоже, в Саратове огромное количество.
1: В Твери, опять же.
0: В Пскове. Я помню, большое количество было облав.
1: Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
0: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
1: К пушечному, наверное.
0: К пушечному совершенно мясу, верно, да. Всех подряд. И девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки ОМ были, всегда будут и должны быть, я считаю.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Вы правы, да. Вы правы.
0: Извините, я перебил.
1: Ничего.
0: Просто эмоции, понимаете, тема такая
1: я
0: больная.
1: Я понимаю, что... конечно. Да, так вот, застриженные в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например... Форму выстирал вот не так, как...
0: Все.
1: Как все. Не так, как все. И, например, ему вот сказали утром, эх ты, дескать, зелень. Вот, зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось. И в военном билете, я не знаю, как он назывался в то время, но, видимо, тоже была какая-то бумага.
0: Табель о правах.
1: Да, возможно.
0: Да.
1: Вот так и прописали, что вот... Зелень. Рядовой зелень.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешная, я помню, бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких из найденных. И...
1: РББ сокращенно.
0: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попадя производят, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
1: да.
0: Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно было. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
1: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
0: А, вот, да.
1: Вот так вот могло быть.
0: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную, такую, да, фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобно, вот, ну, как у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол. ну, в смысле, половая принадлежность, это так влияет на жизнь фамилии, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя, просто конструктивно другой путь. Вот, наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким, в то же время очень тактичным руководителем. Да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс. То есть, ну, представляете, практически на одной
1: из... У меня были большие проблемы с арендой помещения, я помню.
0: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите ли вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
1: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой
0: эфир. А я вчера, кстати... А, извините.
1: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Вот те, вот те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены.
0: Объявляю,
1: да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
0: Вот. А вот, вы знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной, ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал, он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть, практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость, то есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это, ну, не мегафон, а электрическая, не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил, то есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток, да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет, люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают, живет он в этом автопарке, и вот одно из соответствий вот фамилию своему названию, да, то есть вот своему предназначению. Промежуток, там, остановка.
1: Да, я понимаю.
0: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
1: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было... Я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный, популярный. Я, к сожалению... Вот, честно могу сказать, я себе не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
0: Да, да. Вот вопрос тут такой, ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним, уж телефон, и по телефону будем общаться. Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко То есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто из населения представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот, но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
1: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
0: Да.
1: ВАЛ, это называется, потому что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса ИКАРУС и ВАИ, да.
0: Да, извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
1: Я ВАЛ, да.
0: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха начала, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
1: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
0: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... А вы начали когда вот ваш салон вот этот?
1: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
0: А они знали вашу фамилию, вот что? Они
1: нет.
0: Так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список, в общем, приписанных к ней студентов. А вот такие вот рядовые сотрудники, они, конечно, были не в курсе, и, видимо, это меня спасало здорово, потому что они, в общем-то, имели возможность испортить мне жизнь достаточно не по-детски.
0: А старшая вот эта сестра, она не пыталась вас как-то шантажировать в плане вот оповестить всех о ваших данных?
1: Нет, дело все в том, что...
0: Знаете, люди, они ведь такие злые. Им только дай возможность как-то человека подцепить и таскать за губу. Вот этот крючок нужно найти. В данном случае у него вот этим крючком была ваша фамилия.
1: Нет, вы знаете, это была уже... такая женщина, ну, так скажем, бальзаковского возраста, и она испытывала ко мне какое-то, вот, наверное, материнское чувство, потому что вид у меня был такой, в общем-то, достаточно жалкий. Я был мальчиком худым, маленького роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну, как-то я приглянулся. И особо она как-то вот не заострялась на фамилии, за что я ей очень благодарен и по сей день.
0: А, ну вот тогда нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас, тоже безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, ББОН, там все же взбесятся. Да, нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
1: Вас беспокоит это?
0: Да, меня начало беспокоить. Да, я как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельса. Если бы вы назвали, как в то время там называлось, Красный Крестик, да, или там Зеленый Месяцок. Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джипка, вот он же с тех времен.
1: Я понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот, видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот. Ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным. Конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно. Достаточно пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного.
0: Да, да,
1: многие наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии. Они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует. И они вот, в общем-то, идут. Идут на эту фамилию.
0: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю.
1: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Гебельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и иже с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли. Угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. Вообще все джипы вот тех лет, 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам сюда в Россию, практически все, они угнаны, вот, ворованы. О, извините, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот, а в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.
0: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что тут? Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе, наша радиослушательница.
1: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
0: Да.
1: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее, в общем... Да здравствует Unix.
0: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это, может быть, парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
1: А вы знаете, дело...
0: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ну, я ума не приложу.
1: Может быть, я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
0: Песенка, я помню, вот это. «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
1: Ну, в общем, где-то...
0: Извините, если я просто...
1: Ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audio. А случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ. Об этом знают очень многие компьютерные пользователи. И совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время у телевизора.
0: Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду и бублики.
1: Да, вы знаете, это в нем есть. Действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт. Когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
0: Ага. А можно я посмотрю блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
1: Да, пожалуйста.
0: Это вот бассейн его, да, как раз вот это?
1: Или... Нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
0: Ага. Слушайте, подождите, я там вернусь все-таки сюда. Так, а вот поилка, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
1: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях. Он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом.
0: У нас
1: спортсмен.
0: Так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
1: У богатых свои привычки.
0: Угу. А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
1: А это уборщица, она как раз...
0: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
1: а он
0: так...
1: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный, конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
0: запечатлено. Давайте послушаем телефонный звонок, если
1: не
0: хочешь,
1: пожалуйста,
0: чтобы наши радиослушатели тоже могли
1: спросить. Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
2: Здорово, Сань.
0: Привет.
2: Ты что так долго трубку не брал?
0: Ну, я сейчас выходил.
2: А, понятно.
0: Да. Там провожал, люди были у меня.
2: Классно у тебя, получается, голоса подделывают.
0: Ну а что я, видишь, я же всегда ору так, отпустите лифт, гады! Ну иначе они же там будут стоять, сосаться, молодежь это там до утра, да. Ну что, ты зайдешь, да?
2: Ну, ты... Я что, давай типа спрошу.
0: Слушай, ты девке скажи, чтобы заткнулась, ты же знаешь, я не люблю ее. Ну, в общем, бери беленький, все, давай, а то у меня это самое, мне там по сопле звонят, давай, все, давай, пока. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
3: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак.
0: Да.
3: Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия в пионерском лагере отразилась тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И вроде бы все было ничего, и вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках отыскал в каком-то учебнике.
1: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом.
0: Да,
1: рассказывайте, пожалуйста.
0: Да.
3: Я волнуюсь очень, извините.
0: Все
3: пожалуйста.
0: Прошло, теперь все по-другому.
1: Ничего, все будет хорошо.
3: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
1: Или на джипе.
3: Ну, как бы на Волге. И с тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
1: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. Вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время, был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, давай, шустрее, копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме, и вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
0: вот видите, да. Спасибо вам за звонок, и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж, очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от, ну, от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть, например, модный салон там у Геббельса массажный, какие бы вы типа массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозника с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которое существует и по сей день, установлены цены непосредственно местным колхозом. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
0: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент 2 года назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайски, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически-то, это кто же будет работать сейчас за гроши-то?
1: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
0: По будням.
1: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
0: А как вы относитесь к такой программе, которую правитель правительство пыталось в свое время продвинуть. Мало кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот, то есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности, также вот курсы краткие массажа, то есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем-то, своего товарища, а тот его, вот, и даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник, мы его вели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом. То есть водители нерадивые массировали им ступни. В зависимости от нарушений. Проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней. Там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому. Ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
1: Вы знаете, я думаю, да, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами. Как в свое время боролись там со сладкой смертью, с сахаром, с белой,
0: да,
1: смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехватка этих продуктов в магазинах, на складах.
0: Да, и на Кубе.
1: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до
0: достаточно
1: давнего времени.
0: А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек, ну, на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе. Вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда, ну, то есть рай для нищих и глупцов.
1: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах, так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
0: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич, что? Ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
1: Нет, вы знаете, да, вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
0: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
1: Извините, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
1: Да, я знаком с основными членами его семьи.
0: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
1: Вы знаете, дело все в том, что семья-то Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить того же самого, да, бухгалтера. Да.
0: Да, да, бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
1: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране, иначе бы он... Давно бы уже разорился, да.
0: А Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как так в такой приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле, или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
1: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
0: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
1: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. Естественно, это обижает все обычного гражданина, но он это не выдержал.
0: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Коммандер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
1: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Нортон Коммандер, а создателем аналогичной программы Волков. Коммандер по кличке Волков.
0: Да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно.
1: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
0: Да!
1: Это известное явление. Ну и вообще о популярных людях, конечно, можно услышать много.
0: Ну так вот, а поподробнее про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где... предыстория. Насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
1: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз вот те, которые...
0: А вот только что... попонах.
1: Да,
0: вот эти.
1: Да, вот, и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться... к барьеру галопом и ударить друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
0: А может, снайпер?
1: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстия пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову вот о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
0: Да, интересно, как они живут, эти люди. Ну, сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
0: Спасибо.
2: Ну, меня зовут Иннокентий Вавилов.
0: Очень приятно, Кеш.
1: Очень приятно, товарищ Вавилов.
0: Это все ваше
2: сообщество? Ну вот, мы, значит, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, вот тут у Дмитрия фамилия Геббельс, как известно, что Геббельс, ну тот старый, для нашей родины практически ничего хорошего не сделал.
1: Вы знаете, он ушел из жизни достаточно молодым, вы зря обзываете его старым. Я знал гораздо более пожилых людей, чем он. Ну, пожалуйста, продолжайте.
2: Но это не важно. Значит, ничего хорошего не сделаю. Поэтому, следовательно, если судьба будет одинаковой, значит, и вы тоже. И вот, значит, у нас есть такая организация. И мы удаляем таких людей, которые, ну, чтобы не испытать ихнюю, как бы, вот...
0: ауру.
2: Да.
0: Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что вы их удаляете, а где все-таки вы их накапливаете, вот в той области, куда вы их складываете? Вы не боитесь, что там они все попортят?
2: Да, ну мы их как бы просто... Ну там уже просто нечего портить.
0: А, то есть... Понятно, спасибо.
2: Так что вот подождите, сейчас вот я браткам сказал, так что вы там сидите, никуда не выходите.
0: Хорошо, спасибо.
1: Я могу спуститься снизу, потому что на входе стоит достаточно грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
0: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог как бы вот в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дойчмарок. Спасибо. Ничего, что? Ну, просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите.
1: Я поддержу ваше предложение. Да. Я полностью поддерживаю.
0: Да. Ну, а там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Ну, сейчас прервемся и затем продолжим. И мы продолжаем на нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. А вот пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, ну нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
1: Фармакология.
0: Да, да. Вот, исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что вот Дмитрий Яковлевич все-таки имеет медицинское образование. Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются вот в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как там феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют астаганами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка. Не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
1: Вы знаете, на самом деле, вот выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое вот влияние, как оказывает, там, например, ну, там, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик, в восторг их приводил.
0: И вот совершенно, да, такое вот неожиданное тут было. А вообще, ладно, сейчас еще, да, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. О, тут очень много приходит сообщений.
1: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, да, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А вот, например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернутой липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение, в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
0: Нужно быть безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот. Ну и сами знаете, к чему это привело.
1: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
0: Безусловно, она не была беременной. Но вот с ней это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот...
1: Да-да, конечно.
0: Да, последний, если будет, вопросы, касающиеся именно медицины. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Я, да?
0: Да.
3: Саня, я хотел извиниться за вот выходку ту, ну, с девками.
0: Ну, это ладно, чего.
3: Мне пришлось выйти вот вниз. Я из автомата сейчас звоню.
0: Ну, я понял. Да ладно, ну, ты домой отправил их?
3: Да.
0: Все, денег не дал?
3: Нет.
0: Ну, нормально, чего, нормально.
3: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
0: Да.
1: Да, пожалуйста.
3: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
0: Спасибо, это очень интересный вопрос.
1: знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально. Потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, то есть, грубо говоря, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
0: Я помню, как-то навещая вас в первой градской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз, ну, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельс во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельс в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне описали так называемых клизматоидных вот фетишистов.
1: Я,
0: да.
1: Я понял.
0: Как сейчас обстоит с этим дело? Ведь действительно и к нам приходят многие, и к другим докторам приходят, говорят, вот мы там, ну, нам нужно клизмировать, дескать, не проходит, а в результате за деньги это все делаешь. Вот. А оказывается, человеку это нужно для получения элементарного скотского сексуального удовольствия, сокращенно ССУ.
1: Вы правда. Я только хотел...
0: А вы извините, вот простите, что я перебил. Вы, кстати, я помню, ваши коллеги, опять же, рассказывали по первой градской, что вы прям-таки вот, ну, прям только глянуть стоило его. Это фетишист. Это фетишистка. Все. Сразу со стола, долой, будьте здоровы, долой из операционной. Будьте здоровы, долой из операционной вон, дескать.
1: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то, вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну, так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных. Они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно. Вот,
0: то есть фетишизм даже тут ни при чем.
1: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
0: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит. Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, пожалуйста.
4: Телефон прямого эфира 203 19 20.

0: Это записной звонок. Это звонил человек, один из наших главных редакторов. Я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь. Да, это все. Спасибо.
1: Ну, я желаю вам всех благ. До свидания.
2: Спасибо.
3: Всего хорошего. Спокойной ночи.
0: До свидания.
1: Благодарю.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Сергей.
2: Очень приятно.
4: Я хотел бы спросить тебя, Александр.
0: Да.
4: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
0: Ага, понятно. Ну, это несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. Еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
5: Доброй ночи, господин Майорович.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот как относиться к женщинам вот климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
0: Спасибо.
3: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всячески встречи с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть ее. Я думаю, только из этого надо исходить.
0: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то, организма, называемое климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
3: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине не смогут правильно на нее отреагировать. Это причем, будет для них удар.
0: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. Ну, может быть, еще телефонные звонки. Кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот.
3: Да, пожалуйста.
0: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных, ну и не мощных, а вообще всяких.
3: Вы знаете, это Наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это

0: неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Но, а опять же, вот эти мнения, те, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
1: Да.
0: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозное учение, я думаю, не имеет прямой направленности. Все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
1: Хороший, хороший ответ. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот, включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
0: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
1: Конечно, конечно, и у нас это часто бывает, но будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
0: Удалял бы,
1: удалял
0: да.
1: Бы, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
2: Здравствуйте, Сань.
1: Здравствуй.
2: Я вот... И здравствуй, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
0: Доброй ночи.
2: А?
0: Доброй ночи.
2: Сокращенно ДЯГ.
0: Вы правы.
2: Да. Вот. Я спешу поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно специально издеваться.
0: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «Доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и повторил.
2: Да.
0: Да-да.
1: Да.
2: Они проходили мимо меня, ну, люди всякие, и говорили «Здрасте!» так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «Здрасте!» А я оборачивался, но это не мне кричали, а ко мне кричали, я как бы не оборачивался. И так вот всю жизнь, а я еще молодой.
1: Понятно, но я могу... Я спасибо. Очень спасибо. Я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас во время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия. А вот «Здрасте» ведь редко люди кричат там «А, здрасте!» Ну, это в основном какие-то такие вокзальные дела. А нормальные люди, как правило, кричат «Витек, ёханды, здорово!» Вот. И вот эта Люба получала дикие совершенно травмы, психические, я имею в виду, и где-то через 2 года совершенно облысела дико. После этого я подарил ей парик и уволил. Вот. Ну, по-моему, нормально было.
0: Да, но это редчайший случай, кстати. Видимо, страшный стресс испытала девушка, учитывая то, что...
1: Не, она женщина, уже такая, под полтинничек.
0: Да, но, вы знаете, не имеет значения, потому что известно, что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
1: Конечно.
0: Понимаете, да?
1: А может быть, она и не притворялась,
0: может
1: женщина?
0: Может быть, просто обожглась она, может быть, это был ожог как-то?
1: Слушайте, а ведь вот Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Яковлевич, мне
0: как пришло... Как вам удобно?
1: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимают столько мужчин, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов. Водители автобусов. Только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А для паспорт для там совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно. Да.
0: Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня. И что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы. Скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы ее организовал. С неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность там секретарь, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег. Потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт. Она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной, то женщина, я думаю, этого сделать не сможет.
0: А вот в инкассаторской службе ведь женщина тоже, по идее, должна туда рваться.
1: А почему в инкассаторской службе? Это служба опасная и трудная, по-моему, инкассаторская служба.
0: Ну, ведь многие женщины вот насмотрелись в юности книги, где вот она там ходит такая и плачет, до свидания, мой лад. Нет, как же он там поет-то? Ну, где она гусаром была, вот. И хотят тоже именно вот, на опасной и трудно. То есть, ну, такая романтика, вот, и т.д. и т.п.
1: Ну, вы знаете, инкассаторы, они же в основном люди в форме. А женщины очень многие любят людей в форме, и многие любят до того, что сами одевают ее. Это видно по сотрудникам полиции, которые работают в тех же Соединенных Штатах оф Америки или в Европе. Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне, почему нет?
0: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Не против вы, да?
1: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите уже, время, да, ну не хотите, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
2: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии.
0: Ага.
2: Когда обещали нам кипятильник занести?
0: А, извините, извините, опять, да-да-да, сейчас занесем.
2: Спасибо.
0: Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот. Сейчас отнесем. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу спросить. Вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой. И не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
0: Угу.
3: Хочется узнать.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Действительно, многое хочется узнать. Я бы тоже был не против узнать. Но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель. Но наш долг выслушать до конца.
1: Да, да. Ну лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного. И я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
0: Лиаза.
1: Лиаза, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Это опять-таки я.
0: Да.
4: Там Моисеевич Мунштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
1: Да, пожалуйста.
4: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
0: Ага.
1: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии тут и в том числе звонящие считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание... замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
0: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последнего профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
1: Да, обычный маршрутный автобус, да.
0: Да. Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
1: Вы правы.
0: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
1: Извините, ради бога,
0: да.
1: я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
0: Конечно, конечно, да что вы.
1: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
0: Вы извините, я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял такие маленькие, потому что нам привозили все время этот здоровый красный на двух соседей, вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали. Вот,
1: да.
0: Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно. Я же был...
1: К
0: совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял. Ну, знаете, я не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались с женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура. И даже один раз подошли ко мне два милиционера. В общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца. И, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном, в длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера, трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. Я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету «Из рук в руки», увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть «Из рук в руки» — это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке.
0: А.
1: Да. И поехал на ВДНХ, я помню, еще тогда своего автомобиля не было, Запорожец купил, а гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки, и когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей,
0: да.
1: Вот, я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольны в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям. Помню.
1: Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже ведь интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим минимальную партию 60 вот, китайских плееров по 6 тысяч, да, и будем пытаться раздавать их людям просто так, говорить, люди, берите, люди не возьмут. У них будет ощущение, что это какой-то подвох.
1: Это, ну, подвох, конечно, да, конечно.
0: А продавать совсем задешево, например, сделать 2000, знаешь, ломанный, тоже будет настороженность. А вот продавать по какой-то цене немножечко ниже разумной, это и есть верх благотворительности. И поэтому мы, например, так часто с мясом поступаем, с картошкой, с вещами вот известных радиоведущих, телезвезд.
1: Да, вы знаете, вот опять же, вы сейчас сказали о мясе, мне это напомнило...
0: Хирургическое вот отделение,
1: нет,
0: да?
1: Нет. Дело все в том, что в этом году, буквально вот незадолго до нашей с вами встречи, я вернулся из Брянской области, где участвовал в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе, там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И... кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на...
0: А вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом. Да? Но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили до, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия, после этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
1: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2 на 3 человек.
0: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
1: Нет. Дело все в том, что вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Но это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
0: То есть попросту люди, вот по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
1: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоят всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто мест, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть три человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
0: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
1: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
0: Ну, это вот нормально, это можно высидеть.
1: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
0: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то... Еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем. Ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
1: И няней.
0: Да, вот. Мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
1: Да. Это боковая, да.
0: Боковая, да, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
1: Да,
0: ну,
1: она короткая, неудобная.
0: И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Вот, они так ходили очень независимо, достаточно вольно. А я, в общем-то, спал.
1: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Да. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери. Значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
0: Плюс, а я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинают толчно пожирать.
1: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот, если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
0: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке. Это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Ну как, ну просто потянулся, вытянув так это, пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. Да. Единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот так же, я помню, вы параллельно, вот это было, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек.
1: Да, это было веселое шутка. Просто туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то
0: делать. Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никак такого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, серьезного не было перелома.
0: Хорошая была шутка, да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, а все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка у альпинистов, например. Помнится, в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор. Меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят. А вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. Потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже все кондиционер. Это был единственный в то время уникальный автобус. Вот поставил автоматическую, действительно, коробку скоростей. Ну,
1: на Икарус вы имеете в виду, да, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному. А до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно, с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы. И вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно разговаривают, увлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не останавливается.
1: Да, если никто не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню. О-о-о. Осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да, ну а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорит, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись, все.
1: Да, да.
0: Так было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели, то есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь.
1: Да, ну сейчас контроль. Прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много,
0: да,
1: было, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители,
0: тоже, безусловно.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целым. Он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее
0: уже
1: насквозь все, в воде, да.
0: Да,
1: пропитано,
0: да,
1: грязью.
0: Это серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом женском автобусном фетишизме, сокращенно ШАФ. Вот, когда они вот специально стоят, ждут, когда их обольет с ног до головы, потом получают, значит, естественно, сексуальную разрядку. Вот мои испытывают оргазм, подбегают и начинают возбуждаться по новой, стуча вот по стеклу водителя. Вот,
1: да, но опять же, вы знаете, для большого числа закомплексованных женщин, это, опять же, лишний способ свести знакомство, что называется.
0: Да.
1: Потому как просто так женщина обратится к мужчине, но не в состоянии, она стесняется, считает это неправильным, неприличным. Тут как раз прекрасный повод. Ее облили, она рвется в кабину, она мне еще кричала, я помню, эх, подонок, открой. Вот, я не знал, как, что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое нарвалось, оно не открывается.
0: А тепло там вообще у вас вот сейчас?
1: Да, в автобусе очень...
0: Не, я имею в виду вот сейчас вот там в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
1: Так я про нее говорю, как в салоне-то, я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
0: Так нет, я имею в виду, вот где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
1: А, да, мне хорошо, спасибо. Вы уютненько тут отложили меня, одеяльцами, спасибо. Да.
0: Ну, давайте телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну, так не делать, я давно уже звонка жду.
0: Ну, сейчас освободим телефон, ну, сейчас.
5: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
0: Ладно, подъеду, я сам заберу.
5: А, ну слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бывших бабищ, хорошо?
0: Ну ладно, взять чего-нибудь.
5: Обязательно. Слушай, там как бы есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
0: Ага, понял. Ну...
5: Штук 5 хотя бы, будь добр, да?
0: Ладно.
1: Я из парка организую, если что, там у нас есть парочка.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Это Сергей Александрович Колышев звонит.
0: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
6: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
0: Да.
6: И рассказывал, ну, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
0: Да.
6: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
0: А что это было? Ну, вообще,
1: вы
0: понятно.
1: Не волнуйтесь, успокойтесь, я понимаю, что это действительно инцидент.
0: Понятно, спасибо.
1: Вы, наверное, хотите сказать, ну ладно.
0: Это очень тяжелая история, то есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса Дмитрия Яковлевича. Любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
1: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
0: И он его болтает, что да.
1: Да, его болтает.
0: Что кадык в гортане.
1: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
0: Да, потому что тормозить вот резко нельзя.
1: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай, если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и двери закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все зашли. Вот, оказалось, что как раз вот, видимо, откуда-то из-за остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки, и ее, конечно, защемил. Хотя там есть резиновая прокладка между окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руки она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
0: И некрасиво, конечно.
1: Некрасиво.
0: Лишнее привлечение внимания ни к чему.
1: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
0: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся,
1: да,
0: и затем продолжим, да, нашу беседу.
1: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной с фамилией, однако, которую он не захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема — это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах воруют тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом выше, уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и
0: встают.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или поджать просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди, и как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая. Да, вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой нервной тяжелой работы.
0: Езды.
1: Да, спортивные езды, естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается. Автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне и не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Вот. А, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически, по сравнению с автобусом. Это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте. Всех вдавило, я помню, в левые стекла. Начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее гораздо. Гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское. Не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское. А вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободна, если
0: можно
1: рядом
0: было,
1: едет дама. Да,
0: да, безусловно. Да. Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле, то есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднее арифметическое, то есть, ну, это нужна линейка с транспортиром, что-то еще там, то есть хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот
1: ради бога, как.
0: Да, спасибо. Сейчас я, тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно, ладно, неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, к примеру, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да, да.
0: Встречаемся, вот, угу. Да, постоянно. Вот, ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это... такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого... до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики.
0: Uh-huh.
1: Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их мест жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братеево, в частности.
1: Да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский осмотр перед рейсом на тему алкоголя,
1: да,
0: наркотиков,
1: да,
0: опять
1: да,
0: же, оружия?
1: Да. Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, нецелесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно, и если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: Если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения. Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая, красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос, вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то добраться до...
0: Нету, конечно. Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, водит автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, такой обтянутый коричневый, да, байдой, да, на котором совершенно... обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно верно.
0: Да,
1: совершенно
0: я еще верно. Помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да. И оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому, если уж водитель стеснительный, там особо, он может просто сделать вид, что что-то сломалось в двигателе, наклониться как туда, даже присесть на корточки, вот, и делая вид, что проверяет Чинение, уровень, да, масла, просто проверяет уровень масла, этого достаточно.
0: Или, например,
1: откручивает свечу. Откручивает свечу.
0: А вот тут Зоенька спрашивает, Дмитрий, иногда мне приходится, счастливая Зоенька, я бы на вашем месте носил фотоаппарат, иногда мне приходится видеть такую картину, как водитель выходит из автобуса и начинает отливать на него. Что это, примета такая или что? Я тоже наблюдал вот некоторых наименее стеснительных, прям вот стоит и даблится.
1: Нет, а вы знаете, здесь просто срабатывает так называемый эффект страуса. Дело в том, что остановился водитель в незнакомом месте. Но для него это в чистом поле, считай. Кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
0: Я даже, кстати, помню такой случай.
1: А вот вы заметили.
0: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке. И вот смотрю человек, то есть смотрю Вальку, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
1: ну, это можно, да, понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас не будем...
0: Не будем вдаваться.
1: Люди работают по 8 часов или по 6 часов. Там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы. То есть люди работают через день по 12 часов каждый.
0: Вот это нормально.
1: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
0: То есть что он семья становится поводом?
1: Да, да.
0: Понятно.
1: Можно понять.
0: Ну, давайте прервем сейчас ненадолго. И затем
1: да, продолжим. Пожалуйста.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий, нынешнего профессии. Это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой. Опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
1: Я понял, спасибо за вопрос.
0: Извините, я волнуюсь.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, Вот знаю, что завтра он придет, и это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто, разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине. Да. Потому как если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот, и, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
0: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
1: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
0: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
1: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl», да. «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться. Угу. В основном вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
0: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно.
1: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители заодно. Дело в том, что они, как правило, не то, что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном, если это троллейбус, а не автобус. Uh-huh. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик или, например, сказал «Вы передайте водителю на талончик», а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос, дескать, есть ли время
0: на проверку, да,
1: не в центнете ли ты. Вот. Если нет, то тогда он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает, и таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производят изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
0: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейджер. С заснувшим пассажиром, когда привозите его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилован, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-плясарой в дискотеке.
1: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают оставшегося заснувшего пассажира и еще до прибытия на конечную остановку. И если у них есть какой-то план совершить насилие или еще либо какое действие, они прибавляют ходу, чтобы на конечной станции было время избегать, отметиться к диспетчеру.
0: Вообще сбегать тоже нужно.
1: Избегать, да. И в то же время вот как бы оприходовать вот этого затерявшегося заснувшего. А если это происходит не в позднее время, или если сама личность заснувшего не интересует водителя автобуса, то, как правило, его прямо оставляют в салоне, ни о чем не беспокоясь, идут на диспетчерский пункт, отмечают в документе, ставят галочку, получают время на очередной рейс, и с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да, в конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывают они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
0: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это любовь и автобусы. Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
1: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
0: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить

0: извините, я забыл представиться. Меня
1: Конечно.
0: Зовут Ригадон Асклопиадотович Худосович.
1: Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
0: Спасибо.
1: Ничего.
0: Вот.
1: Да.
0: Конечно.
1: А вот, а, ну да.
0: Да, да, я слушаю вас.
1: Нет, это я вас. Вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
0: Нет.
1: А то, а, ну, то, нет, просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот. А что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать. Вы уверены, что вы готовы говорить?
0: Да, конечно.
1: Да.
0: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
1: Известное очень место.
0: Да, да. И нас обслуживают два автобусных парка, Филевской и какой, 18-й сейчас у нас.
1: Угу.
0: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
1: Угу.
0: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут, и 95, наверное, процентов их транспортных средств это как раз старенькие ЛиАЗики. А недавнего, опять же, нет, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме ЛиАЗиков, еще есть такие новые ЛиАЗы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
2: Да-да, конечно.
1: Да.
0: Вот, с автоматической... Нет, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с этой. Ой, с металлической, что я говорю?
2: Но она металлическая, тем не менее.
0: Да, они все это самое, металлические, автоматические. Вот, и один у них там старенький, это самый, и Карус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно Икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
2: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите сказать?
0: Да, у 14-го. Да? Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, ну, у них тоже все Икарусы эти здоровые, но у них есть... Штуки три, наверное, вот этих старых ЛиАЗиков ваших.
1: Угу.
0: Я не знаю, как они сделали, но...
1: А, в суть вопроса, извините.
0: Да, вот я сейчас к ней подхожу.
1: Простите, я просто очень волнуюсь.
0: Да ничего страшного.
1: А вы как?
0: Я уже более-менее успокаиваюсь.
1: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
0: Да нет.
1: А, хорошо, да.
0: Да, спасибо.
1: Да ничего,
0: вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
1: Видите, которые... я же говорю, что волнуетесь, вот забывайте номера. Вы осторожней, ну, все-таки.
0: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас подлежит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые ЛиАЗы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики.
1: Угу.
0: Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими этими ЛиАЗами, которые тащатся хрен знает как?
1: Понятен вопрос. Понятен.
0: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
1: Угу. Также вот я сразу дополню. Извините, насчет, да, уринизации. Понятно. Спасибо. Да, ну, я просто так. Вот еще сразу пришел вопрос про салон. Что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
2: Ну, отвечаю сразу на ваш вопрос. Я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, занятые вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
1: Да, безусловно.
2: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателям ЛиАЗов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут или в парке в каком-то...
1: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
2: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где ЛиАЗы разгоняются как BMW, просто пришло молодое пополнение вот из-за учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих

0: собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛиАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутреннего бензин. И, в общем-то...
1: Вот сразу, если уж такой технический вопрос, вот, Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на ЛиАЗе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищает старший сотрудник КБ.
0: Я понял, да.
1: Да. Нет, я тоже.
0: Вы знаете, на самом деле, вот те люди, которые работают над производством двигателей ЛиАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина — это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ, переводит контроллер, переключатель скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать.
1: Но тонкая, вы знаете?
0: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот. И, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
1: Криги также вот испуганных людей. Да.
0: Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
1: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
0: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
1: Я тоже. Ну, я думаю,
0: или турбодизельные, например, да, сейчас очень мало.
1: Да, или электро.
0: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.
1: Да, вот. А я бы хотел все-таки вернуться, так сказать, в прозу жизни. В свое время, когда мы занимались патрулированием улиц ночных, еще до всех этих фордов, то есть ездили на обычной пятерке, ну, правда, маячок проблесковый, все у нас было, мы обратили внимание, что это какая странная была мода, не знаю, есть ли она сейчас, что в поздних автобусах, как правило, в салоне у водителя сидят две или одна, или три, а то и целая стайка девиц, вот, которые с ним катаются, просто вот так что-то говорят такое. Не могли бы вы, Дмитрий Яковлевич, рассказать немножко поподробнее об этом явлении, как сейчас с ним обстоит дело, и, так сказать, войти в корень вот этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
0: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все москвичи замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
1: Никак.
0: Не отходят. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда. Кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время. Потому что, конечно, Девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени.
1: То ну, есть, а если она садятся... стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
0: А, нет, она, конечно, может... Да. Она,
1: да.
0: Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
1: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
0: Да, пожалуйста.
1: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: А у меня вопрос, можно?
1: А вы как-то нервничаете?
3: Нет.
1: Да.
3: Нет, да нет. Нет.
1: Да.
3: Ну, вам кажется. Да.
1: Ну и так говорите.
3: Ну вот можно вопрос задать?
1: Да.
3: А, ну вот задаю.
0: Да, пожалуйста.
3: Я недавно возвращался домой.
1: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой. Вы все-таки вот, нервничаете.
3: Домой хулиганы побежали.
1: Ага, понятно.
3: Я-то от них побежал. Вот, бегу, значит. И вижу, автобус стоит. Пустой.
1: Будьте здоровы.
3: Извините, это я... Вот.
0: Ничего, ничего.
1: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
0: Вас что, догнали?
3: Я думаю, да я в автобус забегу, да?
0: Ну да.
1: Да!
3: Безусловно!
1: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки Да, я, значит, ну, естественно, бегу, прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь, вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять, там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже давно, в общем, отлупили они его, короче. Ну, это... Про Олимпийскую деревню история, да.
0: Страшная история.
1: Страшно. Ну, еще, видать, телефонный звонок.
0: Да, пожалуйста.
1: Видать, телефонный звонок. Ну, это действительно, уважаемые радиослушатели, именно так. Потому что перед нами установлен громадный монитор, на котором высвечиваются практически все вот звонящие нам. А поскольку звонят одни и те же ваши, в общем-то, адреса, все известно, то есть мы практически каждого из вас видим. Его, если не фотографию, то фоторобот это точно.
0: Да, да.
1: Да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Дмитрий Яковлевич, вот такой вопрос к вам. Мне немножко за вас обидно.
0: Да вот мне самому немножко, да?
4: Вы закончили высшее образование, можно сказать, а работаете на ЛиАЗе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на ЛиАЗе. Вот... Угу. Может, какая-то история с этим связана? Может,
1: понятно.
4: Вы...
1: Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Угу. Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
0: Отчасти, отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете... Знаете еще, в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают сэкономленным бензином.
1: Да.
0: Вот. А учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
1: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с Лиаза пересел, думаю, дай печку включу. А что там, то ли заслонка это самое, как понесло в салон соляркой. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот,
0: да,
1: ходит,
0: да.
1: Там воняет все. Девки недовольны, говорят, ты что это? А мне-то стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям.
0: Да.
1: Ой, не, не да, нравится.
0: Да,
1: мне.
0: Да, плохо. Да. Да, и вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная. И вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива. Поэтому, в общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
1: Да, да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок.
0: Да, пожалуйста.
1: Против, как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: А, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выписку. Что еще только надо?
1: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
0: Да, было бы неплохо стильно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Да. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
0: Пожалуйста.
6: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы треповые какие-нибудь,
0: да,
6: обозначающие количество
0: сбитых юнкерсов.
6: Да.
0: Вы правы.
1: Да.
6: Вот.
1: Вы правы.
6: А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водители количество погубленных душ?
0: Ага.
1: Спасибо.
0: Очень просто.
6: Просить дальше.
0: Да.
6: Я хотел бы еще...
0: Да.
6: Какими,
0: да,
6: пожалуйста, инструментами пользуетесь вы для внимания коронок у заснувших господ?
0: Да пассатижами обычными. К сожалению, других инструментов нам не дано.
6: А если глубоко?
0: Глубоко что?
6: Ну, коронка там, это стрела.
0: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
6: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они... Я знаю, что вот в Москве ходит один автобус,
0: так,
6: и там происходят страшные вещи.
0: Так.
6: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов, и ничего не знают, ничего не помнят. И самое главное, приятные ощущения остают.
1: Угу.
6: Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
1: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
0: Действительно.
1: Но связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
0: Да.
1: Ну, и прошедшая аналогия с клофелином,
0: вы
1: да.
0: Вы знаете, я просто вот опять же,
1: да,
0: поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров, завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... вот я в детстве, помню, сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины Лиаза, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину Лиаза от всего салона. И понимаете, если у вас... если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью, если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на полу, причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным, вы будете по-настоящему расстроены, вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
1: И к тому же это срам какой-то, вот, безусловно, то есть как будто как... Понятно, что зубы дороги, да, но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться,
0: да,
1: в этой,
0: да,
1: грязи, так что это все.
0: Многие просто не поймут.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Ой, Ой, добрый вечер, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
7: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
0: Нет, я на Лиазе работал.
1: Это я на Икарусе работал, да.
0: Это Александр работал на Икарусе.
1: Да.
7: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
0: Ну, видели, да.
7: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая, а вот надпись у выхода «Двери открываются не вовнутрь, а вовнитрь», там у венгров, что «Y» вместо «У», понимаете, люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете, а как эту проблему-то решить, они собираются там поменять надпись.
1: Понятно, спасибо. Это, в принципе, да, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Ну, лингвистические особенности, то есть, ну, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть я не считаю существенным.
0: Да, ну, как правило, ну, можно сказать, ну, буквально два слова, что, как правило, да. В переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобуса запускают любимчиков, если встретить их на станции.
1: Да, безусловно. Или приятных ему людей.
0: Завсегдатаев, например. Да. Завсегдатаев.
1: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте. Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно. Мне так нравится. Нормально.
1: Да.
8: Второй вопрос. Только без «да». Водителю. Да?
1: Да.
0: Да. Извините, мы не смогли избежать.
1: Да.
8: За что вы высадили Бима?
1: Спасибо.
8: Все.
1: Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
0: Ну, вы знаете, расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют хохлами. Я не приветствую этого.
1: Да. Я тоже так не люблю. Не-е-е.
0: Его выселили, потому что он просто пьянствовал, дебоширил. Он не выходил на ночную помывку своей колонны, что, в общем-то, заведено давно у нас в парке. Это
1: зато водил девок и даже, по слухам, начал употреблять наркотики.
0: Да, кстати, вот это удивительно. Над этим работали эксперты, криминалисты. Не могли никак понять, каким образом он смог, каким образом умудрился протащить девок через проходную в начале парка, а потом через вахтера общаги, потому что там существует очень жесткий контроль.
1: Практически это же режимное предприятие.
0: Режимное, абсолютно, да. Строго режимное предприятие. Вот, люди входят только по пропускам. В общем-то, абсолютно непонятно. Ну, такой вот был смышленый. Загадочные. Да. Вот тем и злил, наверное, да.
1: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
9: Здорово, Сань.
1: Привет.
9: Здорово, Дмитрий.
0: Здорово.
9: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
0: Ой, я работаю на многих маршрутах.
1: Ну, вот нынче какой последний?
0: Вот, ну, например, на четверке.
1: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
0: живьем.
1: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачная.
0: Спасибо вам.
1: Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрукуньялу. Пью.
2: Всегда, мы же любим лирические.
3: Мы любим лирические.
2: Лирики.
3: Песня.
2: Не в небес?
3: Ну, давай.
2: Небес.
3: Попробуем.
2: О, с зачином, да?
3: Ну, конечно.
4: О, какая
2: слышно,
4: хорошая песня.
2: Слышно, корни? Сыграй. Слышно, да, корни?
3: Слышно?
2: Клево. Поехали.

ночь горел свет. Будильник в моей руке умоляет уснуть, завод повернуть, что

0: Группа «Точка росы» в прямом эфире, акустический концерт. Вот, кстати, пришел господин директор Топников Николай. И есть, в общем-то, вероятность, может быть, произвести отслушивание телефонного звонка. Вполне возможно, что есть ответ. Коль, напомни условия вот конкурса. Да.
1: Условия...
0: Ты не шуми, так все нормально, ты не волнуйся.
1: У меня реверберац.
2: По-моему, он гулял долго.
1: Я объясню. У меня дело в том, что наушники от радио, плеере, и там жуткий дилей совершенно. То есть невозможно просто говорить там с опозданием, с кошмарным.
0: Естественно, все же знаешь, как это делается? Вообще, как работает настоящее радио. То есть вся программа идет действительно в записи, затем сидят оперативные службы в соседней комнате, которые все лишнее вырезают, пускают в эфир с небольшим повтором практически. Вот, там, ну, какие-то
1: да я сейчас как раз
0: секунды.
1: Проходил, видел этих ребят, да, да, серьезные люди.
0: Ну еще бы.
3: Такая, скажем... Лирическая, как и все, что мы сегодня будем играть, потому что время ночное, она родилась очень интересно. Мы все вместе собрались после съемок клипа, как раз на песню, которая прозвучала в самом начале, как «Та звезда». Вечером расслабились, выпили две бутылочки вина и тут же сочинили вот эту медленную лирическую песню. Сейчас мы для вас ее исполним.
4: Я чиркнул спичкой по небу, озарилось твое лицо. Мы вместе, а долго ли, коротко, до первых пустяков, до первой золы на залатанном камзоле, до первых голубей на утренней крыше. Я не знаю,

как строчки на открытой странице единственной книги. В этом мире часы за стеной стучат. Часы, пожалуйста, тише. Я до сих пор не знаю.

тянется до срока. Текучим медом летний день вальяжно капал с раскаленной крыши. Шумело улицы окно, и пару занавески поднимался все выше. Грязная посуда на столе, две горсти косточек от вишен. Ты знаешь, я никогда не узнаю, кто был виноват.

0: есть, в общем-то, такое предложение послушать телефонные звонки. Конкурс, напоминаю, закончился. Теперь вы можете задавать ваши вопросы музыкантам группы «Точка Росы». 203-19-22, телефон прямого эфира. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно, попросту говоря.
1: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, гости дорогие.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз всех с победой с нашей.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за музыку. Но, ребят, извините, я все-таки вернусь к первоначальному вопросу. Нет таких кирпичей. Все-таки 25 на 12 и на 6,5. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, я отвечаю за слова здесь, без всякого. Где вас можно, кроме ЦДХ, услышать?
3: Сразил вопрос наповал. Дело в том, что у нас сейчас закончились выступления по клубам буквально. Ну, как закончились? Вот на этот промежуток до 10-го. А обязательно будут в июле, наверное, уже. Мы немножко уйдем в отпуск, а в июле обязательно будем играть по клубам. И вся информация в досуге Москвы, досуг в Москве есть.
2: Не спать, досуг.
3: У нас все силы просто кинуты на этот концерт 10-го.
4: Да, обязательно приходите.
3: У нас 10-го. Это веха, а дальше
4: просто
3: мы...
4: потом...
0: Мы тут, значит, сходили к нашим туда операторам и узнали вопрос, прослушали, отмотали вопрос, касающийся, приходилось ли вам по жизни встречаться с какими-то необъяснимыми явлениями природы, с потусторонними, в общем-то, явлениями и так далее. Ну, всем участникам группы. Или, может быть, кому-то из родных, близких, или там знакомых, родных, близких, родственников, родственниц.
3: У нас тут компьютерный завелся хакер. Воткнулся тут твой компьютер, между прочим, и что-то там на нем программу перебивают. И вот обрати на это внимание. Он сейчас тут тебя, ну, нарушит все. И ваш потом компьютерный будет тут потом уже не форматировать диск. Я
2: давайте
3: знаю,
2: отвечайте на вопрос.
3: Он уже три компьютера у нас испортил. Я знаю, видишь, смеется. Шепотом.
2: А так, чё? На вопрос давайте отвечайте, кто он еще знает ответ.
3: Про эти силы.
2: С темными силами, я думаю, что...
3: У нас плохое отношение.
2: Не, ну все с ними встречаются. Мы стараемся их избегать.
3: Да.
2: Мы от них бежим и прячемся.
3: Это очень серьезный вопрос. Давайте...
2: Тут... Серьезно ответим. Ну, отвечай серьезно.
3: Давайте серьезно ответим. А что отвечать-то?
2: В микрофон, Олег.
3: Тебе... Ну, вот тебе бумага. На, смотри, подсказка. Тут написано все, что отвечать. Мы не составили тут тебе. На.
4: Темный плохо, светлый хорошо. Больше отвечать ничего не будет.
3: Да, хорошо. Да.
0: Ну, в общем, ответ достаточно исчерпывающий, я думаю.
3: Серьезный ответ.
2: И, глобальный.
3: Да, духи Пушкина.
2: Дихотомический ответ.
0: Вот что Олег из Курска, наш радиослушатель с самой Курской дуги, аж интересуется. Угу. Слышал, что у вас очень сильный барабанщик, почему о нем ни слова. Сейчас. Ну, Олег, во-первых, я просто хочу сказать, что в том месте, где сейчас, вот, где мы обычно ставили барабаны для живых концертов, в нашей студии стоит голая девка и показывает нам стриптиз. Она просто должна денег нашей радиостанции. В общем-то, она тут работала и спорт компьютер и теперь показывает бесплатно стриптиз ночами и днями. Вот, и временно
2: не
0: занят.
2: Знаем, куда деваться.
0: Нет. Да, в общем, занята она тут, комната. Вот, ну, конечно, барабанщик бы пришел, безусловно. Просто тут связано с тем, что некуда поставить именно установку.
4: Да, и просто заболел человек.
0: От огорчения.
4: Да нет. Тиграна мы очень любим. Нашего барабанщика зовут Тигран.
3: И главное, если ты нас сейчас слышишь, выздоравливай. Нам к ТДХ нужен, да, барабанщик обязательно.
4: Да, нам...
5: Приходи к нам скорее.
3: И главное, он вообще нужен нам.
4: Да,
3: мы без тебя уже не можем.
4: ТДХ вообще нам нужен. Как, даже не как барабанщик, как человек. С большой буквы Ч.
3: Да вообще нужен, ты просто. Даже Б. Не как человек, а просто как... Просто как вообще? Нужен нам...
2: Просто нам нужен Тигран.
0: В скольких ботиках и у каких модельеров одевается ваша группа? Интересуется девушка по фамилии Мишутка.
2: Мишутка? Мы одеваемся, в общем, где не попадя.
0: У кого попало.
2: У кого попало недавно... и не попало.
4: Ну, можно я отвечу? Я недавно сшил себе замечательное нижнее белье. Специально для клипа.
2: От Версачи.
5: Сейчас мы его видим.
4: Вот. И буду демонстрировать в новом клипе. Вот. Мы шьем себе
5: сами. Замечательное просто.
4: Дима у нас много шьет нам.
0: Ну вот, в общем, мода, она имеет какую-то такую злободневность реальную при наступлении, так сказать, потепления, то есть лето. Зимой как-то на территории нашей страны за модой-то особо не следят. Если кто-то и следит, то смотрятся они как-то все-таки смешно. Вот, а не, так
2: зимой,
0: осталось.
2: Зимой мода отдыхает.
5: Между прочим,
2: замораживается.
5: Иногда, когда нам деньги дают наши должники, вот последний раз нам отдали 180 косарей грина, и вот мы пошли, и у Донны Коран оделись нехило, на самом деле. Купили нашему саксофонисту-кларнетисту
4: очки.
5: Ломовые очки.
6: Вот
5: он показывает.
6: Вот такие вот.
5: Да, и Донна Коран, у нее есть клевая DKNY. Одежда предоставлена DKNY. И купили ему носки, и купили всем галстуки ломовые, на самом деле. Каждый галстук стоит по 1.5 косаря. Вот я, честно говоря, мне вот, дорогие радиослушатели, жаба давил. Я лучше бы на эти деньги купил бы себе новый телевизор. У меня старый телевизор черно-белый. Я смотрю футбол в черно-белом изображении. А так у нас был бы каждый новый телевизор просто жидкокристаллический. А вот мы купили какую-то...
6: Жидкокристаллический.
5: Лубуду какую-то купили, какие-то галстуки, носки. Но говорят, нам стилист, у нас стилист, мы ему платим просто ломовые бабки.
6: Киркоров.
5: Каждый день платим Киркоров, бабки. Да, и он говорит вам, типа, если вы хотите быть солидной группой, вот точка росы.
0: Ну, чтобы как-то считались, когда если вы подъезжаете на презентацию, ну, чтобы как-то там люди узнавали.
5: У нас
0: и
5: дорогие машины. Но если, говорит, вы тратитесь на такие, ну, нормальные, дорогие машины, то вы, говорит, должны тратиться на нормальные, дорогие галстуки, нормальные, дорогие ботинки. Ботинь, обувь вообще должна быть очень дорогая. У нас у каждого по $1000 за ботинок.
0: За каждый, причем.
5: За каждый
6: ботинок. Тысяча за каждый, конечно.
5: И поэтому,
4: по
5: безусловно, галстуки, носки, ботинки. И, ну, уж я про стрижки вообще не говорю, это самое дорогое, что может быть.
0: Ну, кстати, я вот прошу прощения, что перебиваю тебя, просто...
5: Я хотел сказать, ну...
0: Модельер любой, кутюрье, опять же, оно всегда право, оно же рассуждает как, что автомобиль это тоже одежда человека, то есть ты что сегодня на себя наденешь? Я одену на себя Чероки. Какой там старенький? Нет, там Лоредо комплектации, типа, вот, хочу его Чироки одеть. То есть это та же одежда, по идее, автомобиль, соответственно, та же одежда волосы, та же одежда прическа. В общем, все это оболочка. И, естественно, в случае, если ты едешь в автомобиль, то все, что одето на тебе, это является нижним бельем, оно должно быть опрятное и чистое. Поэтому кутюрье, оно всегда право. Вот тут, кстати, вопрос касаемо музыки. Вот насчет автомобилей. Скажите, какую музыку вы слушаете в ваших дорогих автомобилях?
4: Джамирокуай.
0: Ну, ведь музыка вообще автомобильная, это же отдельная культура. То есть не каждую музыку можно слушать.
5: Я думаю, что даже не имеет смысла рекламировать. Мне ты зря это назвал, это название.
6: Это название совершенно не имеет отношения.
5: Джамирокуай, я думаю, что мало кто знает. Это такое вообще элитарное, такая элитарная музыка.
6: Да, это как раз музыка для дорогих автомобилей.
5: Элитарная.
6: Для Феррари.
0: А я бы этому барсетку свою не доверил, самому этому дяденьке. Ну, может, он как певец-то хороший, но вот внушает мне опасения своим внешним видом.
5: Какие-то слова говорит неизвестно.
6: Барсетка?
5: Барсетка.
6: Что это такое?
5: Не знаю, мы такого. У нас слуги носят. Просто на самом деле Джамирокуай, вот у нас рассекретил уже гитарист это название. Все остальное мы вам не скажем, конечно же. Но, безусловно, масса хорошей музыки есть. Джамирокуай, наверное, мы недавно...
6: И Spice Girls.
5: Недавно споем уже...
6: Spice Girls.
5: Кстати, вот я вот сейчас в прямом эфире вот рассказываю вообще. Я сегодня
0: серьезные вещи,
5: барабанщик, кстати, да. Барабанщик.
6: Ты барабанщик.
5: Погодите все и замолчите вообще. Тут в студии тишина должна быть вот, на 2 минуты. Я сегодня посмотрел Deeper Underground, новый клип дорогой команды этот Джамирокуай, и понял, что мы должны сыграть его вживую. Базаров нет. Если ты выучишь текст, там текст 87 тысяч слов. Если ты его выучишь, ты должен его, Леша, выучить.
4: Может, новый,
5: ну, какая придет? Перекат какой на баяне был. И ты, брат, если ты его, короче, освоишь...
6: Я уже освоил.
5: Вот мы, дорогие наши телезрители, скоро его сыграем вам на концерте. И вот буквально, наверное, уже через месяц вот вы увидите. Вот отвечаю за базар.
0: Я, кстати, немножко про себя хочу тоже сказать. Ну, просто вопрос-то и ко мне в какой-то степени. Но я так подмажусь немножко к вашей беседе. Мы обычно в дорогих автомобилях слушаем музыку звезд, приглашенных, вот, которые приезжают к нам в Россию. К примеру, когда приезжал Sting, мы, в общем-то, взяли его на дачу. Он 3 дня жил в нашем автомобиле и пел на заднем сиденье под гитару. То же самое было и с господином Боуи, со всеми другими приезжающими. окружающими. Цыган сажаем, когда никого тут заезжих нет. Ну, то есть мы любим живую, понимаете, музыку, живую. Это я к чему? Может быть, как-то... А, ну сейчас, пока я так понял... Что, перо попалось? Клюв попался.
7: Не, у нас та же фигня. С Ником Киевом была та же фигня у нас.
0: То есть, ну, да. Это обычная практика.
4: Она не прожаренная, ребят.
7: Сидел. Ну что ты не ешь сырое мясо, что ли?
2: Ну куда ты его кладешь? Что он тут?
4: А что, я должен съесть это?
7: Да, ты должен съесть сырое мясо.
4: Нет, я не знаю.
7: Это ритуал.
2: Ты что, не индейец, что ли?
0: Ну ладно, пока вот ты ешь, сейчас еще такой вопрос от того же Куприяна, нашего постоянного радиослушателя. Работал ли кто-либо из музыкантов на заводе? И вообще расскажите о вашей трудовой биографии.
4: Работал на заводе ЗИЛ, токарем.
2: Не, мы все сейчас работаем на заводах. И как
7: подожди,
2: бы,
7: подожди, серьезный вопрос.
4: Серьезный вопрос, Дима.
7: Серьезный творческий вопрос, что ты гонишь?
2: А я не понял, не, я думал, что мы до сих пор работаем на заводах.
7: Ничего подобного, мы не на заводе, на
4: фабрике. Расскажите про прессовочку.
7: Я работал, вот, например, на... Москабель Маш какой-то там, не помню, в столовой.
0: Он сказал Маша.
7: Саша, Саша, Москабель Саша.
2: Тебе на сердце
7: Маша? Я разливал там супы всем. Да, это наша новая песня.
2: На самом деле, у нас все работали где-то. И несмотря ни на что, мы очень любим Александра Лаэрского, который считает свой пейджер, не понимает вообще, чего от него хотят.
0: Это не пейджер, это у меня новая игра Тетрис называется.
2: Карманный Тетрис.
0: Ну так что, я предлагаю, может быть, тогда сейчас вживую. Да,
7: мы можем. Мы можем.
0: Тогда я попрошу сейчас наш оркестр потише. На все.
2: Топёр. Убрал топёр.
4: Вот чувствую, мы тут так это гоним на четвертой скорости. Сейчас будут лирические песни. Как же мы их споём? Надо серьёзно.
2: Подальше от микрофона. Друг мой. Отчизне посвяти любви прекрасные мотивы.
4: Всё, серьёзно. Хватит гнать. Это же лирика, ребята.
2: Это же лирика. Это физика.
7: Раз, два, три, четыре.

идеальных и мнимых хотел бы я выбрать цвет свой любимый, но мне что-то мешает, что-то тревожит. Воспоминаний наточенный ножик, я ведомый бульваром и серебром века. Так долго искал одного человека, но месяц проходит, месяц станет луною. Закопай в подушку все сны, фильмы со мною, ведь есть жизнь одна, а где-то другая.

если ты захочешь вдруг меня увидеть, цветы мои глаза тебе расскажут, что ночь провел я рядом с твоим домом. Я в окно заглядывал и спящий тебя видел, доски твоей реки печали позовут, утешат. Не забывай, что скоро еще ведь будет встреча, ведь есть жизнь одна, а где-то другая, просто небо качнется и полетит.

опять не усну. Свои ночные откровения смешаю с банкой вишневого варенья, и косточки лениво выкладывают цифру. Мне эта цифра навевает рифму. Я подолью себе чай, я вспомню о лете, о новых словах в этом новом куплете. Ведь есть жизнь одна, а где-то другая просто.

0: И вот сразу тут вопрос пришел следующий. Наш вахтер снизу, он тоже участвует постоянно, приходит иногда. В каких ресторанах, спрашивает, вы обычно питаетесь?
1: Ой.
0: Ну, это обычно... никак, конечно, реклама. Просто, может быть, тут имеется в виду кухня там.
2: Я отвечу, да. Пожалуй. Мы питаемся в самых дорогих ресторанах Макдональдс. И, кроме того, нам эту пищу приносят прям в лимузин. Человек в определенной одежде, фирменной одежде ресторана Макдональдс,
3: с клювом,
2: выходит, там, улыбаясь каждый раз.
3: Скрюч Макдак.
2: Они всегда улыбаются. Флагом. Вот почему-то всегда улыбаются. Я смотрю на этих
1: канадскими
2: людей.
1: Канадскими татуировками.
2: Ну, ты что ты разошелся? Прям, мой милый друг. Разошелся. На концертах скромный, я сейчас смотрю. Вот,
3: ты не перебивай. Говори, говори.
1: Канада страна побратимая. Там такие же березы.
2: И да. И вот мы любим эти рестораны. Самые дорогие рестораны.
1: Канада входит в НАТО?
2: Входит, конечно.
3: Да, Канада?
2: Все входят, кроме Китая, России и Индии.
0: И Финляндии.
2: Безусловно. И водка Финляндии не входит.
3: Так-то, поэтому так, мы но... пьем водку Финляндии.
2: Финляндия, да здравствует.
1: Финляндия не входит в НАТО, да?
3: Нет.
0: Саша. Финляндия не входит.
1: Финляндия, мы с тобой.
0: Не выходит. Финляндия поставляет мелованное дерево. Ну, или бумагу.
2: Бумагу. А что это? Мелованный кордон.
1: Ты курила, краска, ребята.
2: Еще много чего. Да. Поздравляю.
1: Финны
2: много.
1: Мелованные микрофоны.
0: А кто осуществляет съемку и монтаж ваших клипов?
1: Это разные люди.
0: Хороший ответ.
1: В основном я вообще-то.
2: Вы смотрите, какой ураган сегодня. Эмоции у нас.
3: Обычно Костя вообще ничего не говорит.
1: Саша Солов.
3: Он говорит все.
0: Ну что, может быть, сразу еще песню, чтобы побольше...
2: Давайте, может, про новую нашу...
3: Живую, да?
2: Все расскажем.
3: Живую,
1: давай. Давайте мы только расскажем что-нибудь про песню. Чего мы так тупо
3: ставим? Давай, расскажи про песню, расскажи какую.
2: Потому что тупенькие.
1: Нет, только петь-то умите.
2: Мне тычет гитарой в глаз, брат.
1: Убери. Саша, я не так понял, что ли? Какая песня, вживую или не
0: вживую? Ну, вживую лучше, потому что...
2: Главное, убрал от меня микрофон.
3: Вживую, вживую.
1: Ну, какой же ты глупый.
2: Давайте овраг споем.
3: Овраг.

Глаза темнеют моих, уличали во лжи. Я не знал, как жить. Я зарылся в ржи и сквозь стебли. Я слышал созвездие единственный.

оврага слышен лай гончих псов. И семь таких долгих ночных часов я искал кольцо 93-й пробы, но трава высока в облаках. Но будет, как будет, на что-нибудь будет. Нас руки разведут, нас разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем слова, когда на небе звезды?

спроси, кто я. У корабля в открытом море я нитка в парусе его трехмачтовый рукопожатий. Я колос для жнеца, меня он с ног подвяжет в объятия дружных братьев. Зерно для пира или стебли для огня, но будет как будет, что-нибудь будет. Руки разведут, разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова, но зачем

0: А вот эта композиция навеяла, видимо, наш радиослушатель такой вопрос. Петя Ореховский предлагает, он интересуется, видимо, были ли у вас конфликты с представителями криминальных структур? Ну, это вопрос злободневный, сами знаете.
1: Нет.
0: Ответ исчерпывающий. Далее, вот здесь Борис интересуется.
2: Мы сами представители криминальных структур.
0: Умеют ли музыканты плясать? Я подтверждаю, что умеют.
3: Да. Олег, покажи.
0: Безусловно, я просто это вижу и могу прям-таки официально заверить, что параллельно с музыкой происходят, в общем-то, и пляски.
1: 50% нашей группы — это танцоры.
4: Но бывает, когда заканчивается у нас песня, мы танцуем, то есть не мы, я-то не танцую.
0: Вот еще очень интересный вопрос от Сергея. Что вы делаете, это к вам, естественно, вопрос, с деньгами, полученными за концертные выступления? Идете в бары, напиваетесь пиво, первая версия, вторая. Снимаете красивых тёлок с большими батонами. Вторая версия. Третья. Покупаете дорогой порнофильм.
1: Других вариантов нет?
0: Ну, он не предложил. Никакой альтернативы нет.
2: Надо из этого выбрать или что-нибудь.
0: Видимо, мы... А я сам не понял. Я зачитал, как пришло.
2: Батоны.
1: Большие батоны, да. Дорогие батоны. И едим их.
2: Идем в дорогую булочную.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас пообщаться с живыми.
1: Да-да-да, звоночек.
0: Да, 203-19-22, ваши вопросы музыкантам группы.
2: Единственное, у меня дополнение. У нас деньги за концерты по безналу перечисляются, потому что такие
1: Соросы, да?
2: Большие, такие количества нулей, что мы просто не унесем их. И поэтому у нас по безналу мы, честно говоря, эти деньги не видим между собой. А только директор приносит иногда нам какие-то крохи, какие-то слезы нам приносит.
1: И мы покупаем батоны.
2: Мы покупаем, конечно же, лимузины там из бутика, носки и ботинки дорогие по 20 долларов.
1: Ботинки.
2: Не надо.
1: Давайте послушаем звоночек. Дима, звоночек. Нам звонят.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Михей Зеленоградский.
2: Привет.
0: А вы как-то, извините, волнение какие-то у вас в голосе, может...
5: Нет, у меня голос такой, вы что?
0: Вы уверены, что все нормально у вас?
5: Да, абсолютно.
0: Ну, хорошо.
5: Вопрос, господа музыканты, а какие водоемы в Москве и Московской области, бывает же случай облома с бабками, вот, какие водоемы ваши тушки предпочитают, там, Москва, реку, Борисовские пруды или что-нибудь? И второй, уполномочен от имени правительства нашего государства, Республика Зебра, войти в состав правительства нашего.
0: Кто? Уполномочен. Ну, это просто как бы так это поставили перед фактом, что вот уполномочен, а кто это, видимо, пока обсуждается.
1: Хорошо.
0: А насчет прудов, водоемов, в общем-то, и всех этих дел.
1: Мы любим воду вообще.
2: Ну, поскольку облома с бабками не бывает никогда, мы исключительно купаемся в наших дорогих саунах.
1: В ваннах, да?
2: И в ваннах, да.
1: Ну, у нас у каждого, в общем, авторские ванны.
2: Авторские ванны дорогие у нас. Вы скоро их увидите в клипе.
1: Как салон называется? Я забыл, где я купил эту ванну последний раз.
2: Не помню. Уже...
1: Ну, короче, салон авторских ванн, там я купил эту ванну недавно.
3: Африканских ванн, да.
0: Кстати, тут вопрос пришел такой, только что настроился на вашу волну. Скажите,
1: что за фигня?
0: Какая группа у вас в гостях? Я представляю, музыкантов, это государственный академический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, безусловно.
1: Аплодисменты.
2: Аплодисменты Светлану.

0: гостях у программы «Моранси», группа «Точка Росы». И, соответственно, мы слушаем концерт этих музыкантов в прямом эфире. Соответственно, периодически общаемся, слушаем кое-что из музыки. Напоминаю вам, телефон студии 203-19-22. Ну, сейчас, я, видимо, вижу, опять пьеса будет звучать.
1: Живая. Живаго.
2: Живаго.
1: Только мы еще не определились, какая именно пьеса. Сейчас мы буквально 7 секунд. Что? Что?
3: Играем что?
1: Да. Прогулку? Что? Быстро. Может, плавай?
3: Давай, плавай. Ну, без.
2: Может, нам кто-нибудь позвонить?
1: Давай ты
2: скажет, что
1: потрясешь.
3: Есть чем потрясти?
2: Я путаю просто. Я тут наложил какие-то бумажек.
1: Посвящается Тому Уэйтсу.

0: Не надо слушать все это знание хроники на серу. Этим нашим делом, который мы с Александром воруем с завода Балтика и подаем на Арбате в пригороде.
1: С орбиты что звонит?
2: Да, вы знаете, понятно, ваша тема понятна. Извините, действительно, качество очень плохое. Я просто понимаю, что космонавтам тоже скучно, иногда хочется как-то выйти в такое во внеурочное время тайком от начальства на связь. В общем-то, это видимо, произошло. Но смысл в том, смысл, естественно, в том, что в Макдональдс ходить не надо. Ну, в общем-то, это и правильно.
3: Хорошо, мы не будем ходить.
2: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
2: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро уже, наверное.
2: Здравствуйте.
3: Еще пока день.
4: Полуночники. Вы знаете, вам звонит человек с 45-летним стажем футбольной болельщицы. Вот, вы знаете наше сегодня праздник?
3: Конечно.
4: 3-2. Так я хочу узнать, не собираетесь ли вы отразить это в своем музыкальном искусстве? Тем более, что это первый раз за всю историю наша сборная выиграла у сборной, которая носит звание чемпиона мира.
2: Да, да.
4: Вот.
2: Спасибо.
4: Так что давайте, отражайте.
2: Спасибо.
1: Отразим, конечно же.
3: Я думаю, что это нас действительно вдохновит.
1: И посвятим вам наше произведение нетленное.
5: Нет, действительно, это же очень важно, что наши выиграли. По крайней мере, у сборной России это первая победа важная такая за все время.
1: Сборная России вообще может выиграть у всех. Даже у сборной мира.
5: Теперь да.
1: Легко.
3: Даже у сборной России.
2: Ну, я думаю, как вот остается немножечко времени до выхода программы новостей, где мы услышим новости.
3: Ну, мы еще после новостей же встретимся.
2: Да, ну сейчас, может, еще какие-то песни. Или давайте сейчас так сделаем. Звоночек сперва еще один.
3: Да, звоночек.
5: А потом я хотел рассказать кое-что.
3: Да, звоночек и рассказ.
2: Давай сперва рассказ.
5: Не, я рассказать перед песней хотел.
2: Да ну давай успеешь, если песня будет длиться минут 5.
5: Да,
1: песня будет если по 8
2: рассказывай.
1: Минут
3: какая?
5: И следующая песня какая? Называется «Бешеная любовь», которую будем слушать.
3: Да, да.
2: Вот сообщение, извините, сообщение пришло. 56482. Это мое личное самое. Я округляю до 60, вы просрочили. Просто вы должны были в полночь эту сумму привести. То есть сейчас набежало 60. Ну, сами это ската мы, надо мы, новые да. купить. Это самое. Там, малыш, огнетушитель в кассе все уже, да. Я так что 60 подвозить. Ну все, я теперь рассказывай.
5: Я потерялся что-то.
3: Рассказывай.
5: Нет, я хотел сказать, что мы записали это в Питере, эту песню. Помогал нам Саша Мартисов, вернее, все это записывал. Очень хорошая была обстановка в Питере.
3: Помогал нам Коля Рубанов.
5: Коля Рубанов, то из группы «Аукцион» помогал нам записывать эту вещь. Вот. Ну, что я могу сказать?
1: Еще нам помогал конь педальный. Два раза. Помог нам, и все. И свалил, по-моему. Ты что-то хотел сказать?
3: Педаль.
1: Он, по-моему, да. здесь фарфором, по-моему, бряцает.
3: Продолжай, Леша.
6: Там, расскажи.
3: Про...
5: Песня
3: да.
5: называется песня... «Бешеная любовь».
3: Но она идет меньше 5 минут. Но еще у тебя есть минута, чтобы поговорить.
2: Ну,
5: это песня о крепкой мужской дружбе.
3: Вот, вот это надо было сказать.
5: И... хрупкой женской любви.
3: Да, да, слушай.
2: Чего слушаем-то?
3: Песню «Бешеная любовь».
2: А что вы сидите-то?
3: Нет, она мертвая, там на диске.
1: Нам спеть, что ли, надо?
2: А, ну ладно.
1: Я уже запиваю. Чувак, ты же весь в красном, а я упал и весь, короче, в грязи измазался. А бы на меня. А я, короче, убегаю из загона.
6: А он дальтоник.
1: А мне, да, чувак говорит, чувак, что ты бежал, он же дальтоник. И вообще ты, короче, лох, что ли? Бегал тут от быка. Надо было ему меж рогов дать в бубен вообще. И базара нет. Еще поймать пастуха, короче, и ему 2 раза в рыло.
7: Я будил свое счастье травинкой по щеке. Она проснулась и улыбнулась мне. Мы лежим с тобой в высокой траве, мимо гнал пастух коров на дурном полу. Я бронила, Маша, зернышко, и пророс под солнышко. Нежное мое, теплое мое, катись по небу, от руки до руки, катись по небу.

Муравей ползет по моей руке. Велосипедные спицы, как солнце втроем. Вчера нам с тобой не хватало слов. Завтра нам с тобой не нужны будут слова. Где обронила Маша зернышко и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу. От руки до руки катись по небу. От любви до любви катись по небу. От меня до тебя катись по небу. Нежное такое. Я будил свое счастье.

Проронила Маша зернышко и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу.

0: Я предлагаю отслушать еще телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, собственно, беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Михей Зеленоградский, опять.
2: Опять? Снова?
1: Снова и снова.
0: А что, вот, что побуждает вас вот быть столь частым гостем на нашем телефонном проводе? Можно узнать?
1: Побуждает? Да сам телефон он какой-то. Да и ваш голос, и... Все ваши голоса, ну, замечательно же, замечательно.
0: Ну, спрашивайте быстрее.
1: Вот, спрашиваю. Во-первых, бы хотелось узнать, что вас, господа музыканты, вы мне очень нравитесь, узнавали все на улице, ну, то есть показывают, что вот они, вот эти вот прекрасные, которые такие стихи сочиняют, такую музыку. Больше подробностей о ваших тушках, там, о худоба и так далее, цвет волос и прочее, и какую одежду предпочитаете, это первое. А второе, есть ли у вас песни про женщин, носящие такие имена, как Вероника, Олеся, Рита и Оля?
0: Не забыл еще Оксану.
2: Только Олеся.
1: Нет,
2: у нас там
1: Оксана сюда не подходит, потому что это все носители одной фамилии, Юрченко, и для кого-нибудь из них, чтобы персонально песенку так передать.
3: Это реклама идет в эфире, между прочим.
0: Адская вообще. Сань. Просто никакого контроля нет за финансовым потоком.
3: Ты врубись, тебя да. накажут за это.
0: Вообще, со страшной силой.
3: Сейчас придет с первого этажа твой этот.
0: Я думаю, проигнорировать надо этот звонок.
2: Нет, ну, сейчас скажем, типа, лицом. Спасибо.
3: Нет, надо сказать спасибо.
0: Да, я спасибо
3: у
0: надо.
3: У нас разные тушки. Самый жирный из нас саксофонист, 125 килограмм стоит. Немеренный.
2: И блондин-вокалист, тоже очень худой.
3: Блондин. На самом деле. Неправильная ориентация, я бы даже сказал.
4: Какой?
2: Да. Нестандартная, нетрадиционная ориентация.
3: Да. Женщины и мужчины его не интересуют. Все остальное нормально. В общем,
2: только собаки.
5: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох, наклон делаем, боковые наклоны, вдох и плавный выдох, и как можно медленнее делаем, вдох, растягиваем межреберные мышцы, растягиваем, вдох, вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу, и так 3-4 раза в каждую сторону, достаточно.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, человек уже вам достаточно известный, знакомый. И мы сегодня будем с ним общаться на самые разные темы. В основном, конечно же, на тему вот последствий моего спора. Как я уже рассказывал, может быть, ты, Кирилл, не слышал. Если кто-то вот не слышал, то я...
1: Добрый вечер.
0: Раз... Привет. Двухнедельное мое отсутствие было вызвано с тем, что я с одним влиятельным человеком поспорил на очень важную для меня услугу, что за две календарные, ну, за 14 календарных дней, попросту говоря, я смогу сделать так, что курс рубля к доллару будет 1 к 13. Я вроде всего добился, выиграл этот тяжелый спор. Мало того, сейчас я сразу хочу сказать, что вот сегодня я еще тут побуду, исчезну опять на 14 календарных дней, чтобы
1: может,
0: сделать к 20.
1: Стоит?
0: Ну, дело в том, что уже забит спор.
1: Угу.
0: Вот. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Вот тут очень много писем к нам приходит, всяческих других пожеланий. Вот, например, такой Александр. Готов поспорить с вами в прямом эфире, что я умнее и лучше вас. Подпись Евгений Николаевич. Но, Евгений Николаевич, тут даже и спорить-то не о чем. Вот, поскольку меня все как зовут? Сашок, а вы целый Евгений Николаевич. Посему я уступаю пальму первенства. Это я вот у Кирилла вычитал на ладони татуировка, написано «Пальму первенства». А зачем это сделал? Я вот Евгению Николаевичу хочу уступить. Чуть было не брякнул.
1: Ну, а я как бы не хочу уступать.
0: А, ну понял, да. Так вот, ну, каким образом вот ты, твоя тушка переживает все вот вокруг происходящее? Потому что, ну, во-первых, я вижу, что в обоих твоих, в обеих,
1: в обоих, и в обоих тоже.
0: Да, находятся хозяйственные сумки большие, и даже вот зонт, он у тебя закреплен каким-то странным образом за шиворотом, его не держишь, и давай я помогу тебе сложить сейчас.
1: Вот. Сложился, последствия твоего отъезда и последствия твоего спора. Это прямая зависимость, ведь мы сейчас живем в историческое время очень непростое. Потому что, как ты знаешь, что вот это падение, это вот девальвация.
0: Ну,
1: это
0: как все... сказать, вот, знаешь, рубль упал, доллар-то поднялся.
1: Но ты понимаешь, ведь это все сказывается вот по различным оценкам экспертов, вот моего знакомого Владислава Тарасова. Вот он считает, что как бы падение и вот это повышение, оно скажется, ну, буквально на всем. То есть, допустим, вот отказывают лифты, то есть не поднимают и не опускают людей вот в домах. То есть может не быть горячей воды. То есть вот последствия будут такие. То есть вот если падает рубль, то это отражается буквально на всем. Вот мы сейчас находимся на 14 этаже, а как бы, может быть, через где-то 2 недели, когда ты вновь приедешь сюда на эфир, ты даже не поднимешься до 7 этажа, потому что как бы рубль окончательно упадет, и уровень жизни, соответственно, тоже нешуточно падет.
0: Ты знаешь, мы недавно были с экспедицией, раскопки произвели, очистили массу кувшинов щеточками маленькими, такими вот реставрационными щеточками. У меня есть арще, называется, я тебе преподнесу. Ну, просто там, там же божественная пыль веков на ней.
1: Давай сразу установим сроки, потому что ты часто говоришь, что ты преподнесешь, а этого не происходит.
0: А, сроки. Ну, кто сейчас может давать сроки и гарантии девальвации?
1: Тогда не говори вообще.
0: Ну, извини, мне уже срам за то, что я учинил девальвацию и про кисть брякнул. Да, но тем не менее, мы нашли рукопись известного русского историка, философа Георгия Губы, где он странным образом предвещает, я просто цитирую: «Да сомкнутся реки над ними темные, да порушатся замки их белые, да падет их рубля деревянные». Вот прям так пишет Георгий Губа. А ведь жил человек в 16 веке. То есть практически под деревом, что твой медведь. Носил бурку. Кстати, он родоначальник бурки. Ведь ты знаешь, что кавказские женщины повсюду сейчас в Москве ходят в бурках, тем самым пытаясь поднять национальный свой престиж. А мы сейчас начинаем ходить в шароварах. И у нас уже барсетки в форме балалаек появились. Мы тоже не отстаем. А вот Губа, как вообще твое отношение к Губе? Я знаю, что ты знаком с его трудами, но в последнее время как-то скептически. Вот.
1: Ну, честно говоря, да. В последнее время все более как бы наполняет меня скепсис и скептическое отношение к Губе. Поскольку если говорить о раскопках, и если говорить о каких-то обнаружениях различных архивных редких записей и материалов, то гораздо интереснее, скажем, найденное Юрой Данилиным произведение писателя Толстого. Причем это Виктор Толстой. Это еще один Толстой из...
0: Виктор Даниилович.
1: Виктор Даниилович Толстой из династии вот Толстых, о которой мы все прекрасно знаем. И вот именно ему, его перу принадлежит известная притча, вот найденная Юрием Данилиным, о таком гигантском деревянном исполине, как Бурата. То есть эта притча была написана задолго до того, как, собственно говоря, другой писатель Толстой перевел на русский язык некую историю о Пиноккио. То есть...
0: Ну, ты знаешь, что самое интересное, что в документах, которые вот были найдены в личном кабинете Виктора Даниловича Толстого, после его ареста уже, были найдены и странные чертежи, которые при ближайшем рассмотрении оказались как раз, в общем-то, высокохудожественным изображением этого самого вот существа, Бурата. Но подробности о нем как-то собирались по-разному, потому что часть у них осталась у Зиновия руки, то есть конкурента ближайшего Даниловича нашего, Толстого.
1: Виктора.
0: Виктора, да. Виктор. Какой Виктор? А, Виктор еще был совершенно.
1: Да, конечно же.
0: Ой, совершенно Виктор Иванов, простой такой еврейский парень из еврейской семьи, он сермяжил там. То есть, ну, что делал? Работал, подшивал Даниловичу и вот ручки, ботинки, обувь, пришивал к польтам эти вешалки, потому что в то время бывало как, они ходят по улицам на балы, там, на рауты всякие, а снег набухает, набухает, а в то время же не делали металлических вешалок, на металл никто не лил, деревянные все были. И они бывало, что повесят, то вешалка рухнет, то эта петля оторвется, потому что шубы, ну, помнишь, какие шубы эти, с бобра,
1: да,
0: шуба,
1: да,
0: была,
1: да,
0: у боярни,
1: да,
0: Морозовой, помнишь, как ее повесили?
1: Да,
0: как,
1: да,
0: ее в санях везли,
1: да,
0: во что завернуто?
1: Угу.
0: В бобровую, понимаешь, шубу. Ну, вот. Он пришивал и тоже часть документов, Витя, естественно, помыл. Но мы так подозреваем, что они ушли у него, попросту говоря, на самокрутки. Вот. Может, у тебя какая-то другая информация, я не знаю, как.
1: Да нет, у меня практически та же самая информация. И даже на самом деле это удивительно, поскольку мы с тобой перед эфиром не говорили ни на какие темы, и оказывается, что как бы наши сведения совершенно, если можно так сказать, конгруентны.
0: А, так что в этом удивительно? Я об этом прочитал во вчерашнем выпуске газеты «Коммерсант Дели». Ну ладно, это не важно.
1: Так вот, да, мы отвлеклись.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком контексте, если мы рассматриваем данную проблему, вот не являются ли те сведения, которые вот в общество проникают сейчас о Бурата, о налогах, о кризисе, да, вот, о певческом жанре в частности,
1: да,
0: вот, вообще об исполнительском искусстве. Вот. Кстати, ложки уменьшились в объеме, то есть вот мы...
1: Ну, совсем не намного.
0: Ну, все-таки...
1: Но об этом преждевременно говорить.
0: Нет, но мы же провели исследование, то есть древние ложки, которыми играли ложкари, они были размером с локоть. Вот откуда произошел этот жест, когда от локтя вскидывают руку такую, дескать, есть хочу, они говорили так, есть хочу. Вот такие были ложки мощные. Потом мельчал народ, мельчал, да, и если... ложкари же были мужики. Такие.
1: Если мы говорим о Бурата, то как раз вот тут и имеет смысл говорить о таких вот ложках, потому что Бурата это... Ну, если можно так сказать, старший товарищ, если не брат Буратино, старший, вот, то он как раз пользовался именно деревянной огромной ложкой.
0: Но тут ведь сам факт в том, что все-таки ведь брат, ты так сказал, ну, в лирическом смысле,
1: ну, в общем,
0: а реально,
1: да,
0: ведь Пиноккио, он был прототипом реально существующего Бурата нашего российского, безусловно.
1: Не, ну здесь же ведь, понимаешь, здесь все-таки, в отличие от Буратино, Бурата, он же был... как бы деревянный исполин, то есть где-то 2-10 рост, вот есть как бы, исходя из тех чертежей, 2-14, которые, да,
0: 2-14.
1: Исходя из этих чертежей,
0: с набивочками,
1: вот,
0: там,
1: как бы, естественно, человек вечером становится ниже, и вот где-то Бурата вечером, к вечеру становился, ну, где-то 2-10, может быть, 2-12, а
0: поскольку
1: утром
0: он был... перемещался, они, да, стесывались у него, безусловно.
1: И, естественно, в отличие от Буратино, он был гораздо более злым и гораздо более, скажем так, неотесанным. То есть, ну, как бы на нем было большее количество сучков, и, в общем, нос его был таким, если можно так сказать, тупым на конце. и на носу было 14 сучков, ну, больших тут, и маленьких.
0: Кирилл, тут нужно, видимо, как-то сказать нашим радиослушателям, что да, тупым это в геометрическом, безусловно, смысле, ни в коем, да, случае, что не, нет, тупорылый он.
1: Ни в коей мере.
0: Хотя некоторые называли его за спиной и так: глянь, тупорылая деревяха пылит. Ну, я грубое даже, они слово говорили: глянь, тупорылая деревяха п-дует, дескать. Вот. Но они за это жестоко достаточно платились, насколько,
1: безусловно,
0: я знаю.
1: Безусловно, потому что Бурата, как бы, основная его деятельность заключалась в том, что он встречал рано утром или поздно вечером горожан и отбирал у них деньги, отбирал практически сразу все деньги и закапывал их. Где он это делал, практически никто не знает до сих пор. И вот есть очень много мест, где, как бы, приблизительно, предположительно, мог он закапывать эти суммы нешуточные. Вот. И, естественно, можно сказать, что это было единственное практически его занятие.
0: А вот скажи, ты сказал, он утрами и вечерами, а днями, я так понял, он где-то в другом месте промышлял.
1: Он, на самом деле, как бы, в это время суток днем он в основном спал, потому что ему необходимо было как-то зарядиться энергетикой некой. Горожан встречать лучше всего было, естественно, рано утром или поздно вечером, чтобы застать их врасплох. И, как бы, чтобы было легче отобрать нужную сумму, да, безусловно.
0: А скажи, а вот попадали ли под горячую руку вот Бурата, скажем, посадские селяне, или все-таки это было в черте вот тех городов древних, где вот мы копали?
1: В основном, вот по оценкам и по сведениям Юры Данилина, вот нашего историка, наиболее страдали капитаны дальнего плавания. Да, потому, да, что вот...
0: Я, кстати, знаю, что вот Иван Данилин, это известный был капитан парусника тогдашнего, парусник, который назывался Якорь. По иронии судьбы, вот он потом послужил якорем для огромного количества судей. Он был очень тяжел. Ну, вернее, даже скажу так, что судно Якорь, оно, как только его на воду поставили, оно как губка ее вся всю впитало и затонуло, утянув за собой все, что к нему было привязано. Это по иронии судьбы, это, скажем так, то, с чего потом делали «Титаник», судя по всему. Вот я маленькую такую...
1: Это такая тоже была вставка.
0: Да.
1: Так вот, капитаны дальнего плавания, вот есть 4 случая встречи Бурата. Все они заканчивались тем, что, как бы, деньги оставались у Бурата.
0: Капитанские деньги, да?
1: Да, да. А капитаны просто, они садились на землю и плакали. То есть вот, ну, я думаю, что достаточно сильно характеризует вот такие случаи именно воздействие Бурата и все-таки ту злость и ту злобу, которую он нес через свою жизнь.
0: Ну, ты знаешь, даже вот хотелось бы сказать, что в 3 случаях капитана, вот у них были отобраны деньги, они плакали, а 4-й он плакал просто так, у него даже ничего Бурата не отобрал, поскольку...
1: Просто он, на самом деле, извини, что я перебиваю, ничего, ведь это, как бы, ты тоже знаком с этими документами, это был ведь первый капитан, у которого уже Бурат отобрал деньги, просто это был уже второй случай, потому что, как бы, в то время капитанов дальнего плавания всего было 6 человек, и вот с 4 из них Бурата встречался, и так получилось, что вот с одним, с капитаном, по-моему...
0: С Иваном, по-моему. А, нет, я ошибаюсь.
1: По-моему, это был Байдуков. Виктор Байдуков. И вот,
0: да.
1: Именно его встретил Бурата второй раз, и уже вспомнив, что, собственно говоря, деньги отобраны, по некой такой привычке, Виктор сразу сел на землю и стал плакать, потому что, ну, в общем, безусловно, воспоминания обуяли его. Я, в общем, считаю, что другого выхода у него и не было.
0: Да, безусловно. А ты помнишь, как ловко Петр I отмазал от капитанской должности мичмана Зинаиду Череповицу?
1: То есть... Нет, честно говоря, мне бы хотелось послушать этот рассказ, если это не очень длинный рассказ.
0: Он совершенно короткий. Просто Зинаида Череповица была мичманом, который был замаскирован под женщину. В бушлате, с ленточками, все. То есть ей пришлось... Она была такая достаточно, как это принято говорить, сиськастая девка, видная из себя. И ей, чтобы вот как-то эти свои чисто женские женские органы, ну, скрыть, приходилось обматываться полотенцами, шкурами там зимой. Вот, и такой был, ну, здоровый мичман. И ее чуть сперва сделали шкипером шхуны, потом хотели сделать капитаном. И Петр Первый, ну, как-то интуитивно, он же был мудрый, высокий, усатый мужчина, да, он интуитивно почувствовал, что перед ним Зинаида стоит, а не мичман. И дай думает, проверю-ка я ее смелость. А ведь об Урате ходили легенды среди всех шести капитанов. Она должна была быть седьмой, по идее, седьмым капитаном. Он говорит, а не боишься ли ты встречи с Буратом? Она чисто по-бабски тут себя повела. То есть сорделась, щеки стали красные, там слюни всякие потекли, виск. Ну, истерика попросту. Все это у нее, значит, отвалилось. И Петр увидел Зинаиду Череповицу и послал ее на эту, на галерку, ну, грести. Это... Ой.
1: Ну, кстати, неизвестно, как бы отреагировал Бурата на встречу с Зинаидой, потому что, собственно говоря, единственная представительница прекрасного пола, которую он встречал, это была Мальва. Это тоже, скажем так, недобрая, недобрая, кстати, дама.
0: Как все-таки вот макаронные люди дерут, да, все с реальной нашей историей.
1: Я согласен. И настоящие писатели, настоящие как бы герои, они как бы, ну вот, преданы забвению. Ведь о Викторе Толстом сейчас у нас практически никто не говорит. Вот если мы с тобой выйдем на улицу и как бы прислушаемся, ведь речи не идет об этом совершенно.
0: Да, безусловно, безусловно. А вот ты знаешь, тут такой вопрос немножечко не в тему. Елена спрашивает у нас, вот вошла сейчас в дверь и спросила, как поживают Евгений Светланов. Вы знаете, отметил, насколько я знаю, свой 70-летний с чем-то, может быть, или без чего-то юбилей. Вот, недавно я наблюдал выступление по телевидению. Махал он очень бойко. Что делает, так скажем, честь его мощнейшей грудной клетке и биткам дирижерским. Не у каждого дирижера такие, собственно, битки. Вот. А, ну, ты знаешь, Кирилл, тут еще одно сообщение, я зачитаю его.
1: Безусловно.
0: Следующее. Саша, заберите свою каску, монтажные когти и сумку, из которой дурно пахнет. На Павелецком вокзале в палатке все для вас. Подпись Дуси. Действительно, я, когда отмечал свою победу, вот эту девальвационную, что мне удалось это сделать, я, сам понимаешь, 3 дня гулял. Там ночевал у меня не бог весь кто. Вот, обещали и должность, что замминистра культуры, те, кто мне... Ну, масса всего было, я тебе потом расскажу. Но я пойду заберу, потому что сумка чужая. Ладно, а мы пока послушаем.
1: Хорошо, да, с удовольствием.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Знаешь, я вот понюхал, вот не воняет ни сумка, ни когти. Ну, если тебе не противно, понюхай, но совершенно нормальный запах. Ничего вроде нет. Что-то, по-моему, это...
2: Какой-то безвкусный запах какой-то.
1: Ну, безвкусный, несъедобный, но ну, не то, что там Дуся намекала. Ну, тут вопрос, может, он тебе обидно покажется, письмецо пришло. Кирилл, правда ли, что вашу замечательную шевелюру остригли на парик Филиппу Киркорову? Вот Таня спрашивает. Знаешь, я видел этого вот замечательного цыганского певца в распашонке. У него действительно какая-то в последнее время... То есть он же всегда был такой лысый, мужественный, копил вот это. Я бамбук, я бамбук. Угу. Вот, а сейчас он с такой этой ботвой типа на своей замечательной голове. Но ты, я вроде, тоже вижу при этом.
2: Ну вот, вот видишь, как бы это и ответ на вопрос. Здесь, видимо, сударыни неправильные какие-то сведения, видимо, неверные. А может быть, устаревшие.
1: Ну да ладно. А вот какой-то непонятный человек пишет. Да. Очень хорошая песня про Бурата. Он, наверное, был из итальянцев. Совершенно бестолковый. Извиняюсь, наш радиослушатель. Ну поймите, уважаемый, мы же вот уже с Кириллом полчаса вам в толковываем, что Пиноккио был прообразом реально существующего исполина Бурата, который жил... А где он, кстати, жил? В какой губернии? На какой земле?
2: Кстати, вот это один из вопросов, которые до сих пор, можно так сказать, будоражат. Эти он вопросы же... будоражат. И вот...
1: Женщина особенно, я знаю, вот историков.
2: Историк Юра Данилин и как бы вот... Ваш покорный слуга, то есть мы на данном жизненном отрезке не можем предоставить точную как бы топографическую карту с указанием места расположения Бурата.
1: Даже дислокации.
2: Да, но можно сказать о том, что радиус его действий был достаточно широк, поскольку целью его существования и смыслом были поиски, как мы знаем, ключа. То есть здесь, собственно говоря, есть определенная параллель с Буратино, помимо того, что они носили приблизительно одного размера, то есть не одного размера, одного фасона шорты. И вот. Целью существования были поиски некоего ключа. Но в истории с Бурата это был не ключ, который открывал какие-то двери, а это был источник. Это был источник... такого специального живительного напитка, если мы переведем на нынешний язык, то вкус его – это смесь воды Буратино и как бы технического спирта. Угу. Вот. И это получался вот этот такой зверский напиток Бурата, испив который, как бы, Бурат становился еще злее, чем он был. То есть, поскольку это был отрицательный персонаж, то вот, соответственно, у него была и достаточно такая отрицательная цель. Вот. Но до сих пор не установлено, испил ли он хотя бы один раз этот напиток, потому что, ну, как бы поиски, они продолжались, и до сих пор не установлено. Вот у Виктора Толстого, скажем, об этом нет ни слова. То есть мы знаем гипотетическую цель, но мы не знаем, была ли она достигнута.
1: Ну, ты знаешь, вот Георгий Губа упоминал о огромном количестве ключей. Я вот дословно пишу. Сейчас я найду просто это место его рукописи. Да, вот. «Да забьются светлые ключи золотые, да замычат овечки небесные на облака похожие». Вот, может быть, эти легендарные ключи, которые мы нашли в рукописях Георгия Губы, как-то связаны с поисками
2: исполина. Здесь идет речь о поисках единого ключа, единственного, потому что как бы это вообще вполне возможно, что это была сказка, что такого ключа и не существовало.
1: А то есть ее, видимо, кто-то выдумал в то
2: Может
1: время...
2: Может быть, это было именно воображение Виктора Толстого, то есть...
1: Нет, ну, а тогда, если Бурата был таким чисто эпосным персонажем, то можно воспринять так, но ведь реально же он существовал, как ни странно, и что-то искал.
2: Реально как бы существовало несколько прообразов Бурата, потому что практически любой человек...
1: То есть как Штирлиц.
2: Да, употребляющий, безусловно, вот такую можно провести параллель, регулярно употребляющий буратино напиток и водку, даже не водку, а именно вот технический спирт, то как бы рано или поздно, ну, в зависимости от особенностей организма, неизбежно становился утром на какой-то промежуток времени, на 6-8 часов, становился именно вот бурата. То есть он мог себя почувствовать вот в этом состоянии бурата. То есть он становился очень злым, вот, и выходил сразу с авоськой, как бы, чтобы отобрать какие-то казначейские билеты, и, не использовав их, сразу же их закопать.
1: А вот скажи, ведь, в принципе, вот эта интересная мысль о поисках единственного ключа, сокращенно ЕК.
2: Да.
1: Вот ведь смотри, люди к чему пришли в дальнейшем. То есть взяли там, как говорится, мы песня же такая: «Мы горы повернули вспять, да реки повернули вдаль». Такие, помнишь, блядь, они же что сделали? Все собрали это и пустили в одну струю. Назвали ее «Волга», другую струю «Енисей», третью «Дон» и так далее. То есть, может быть, уже в то время как-то вот сам Бурата вот поиском этого единого ключа, в то время несуществующего, тем-то образом был, ну, вот таким флагманом вот этой идеи слияния всех вот воедино. Потому что ты знаешь эту теорию Генриха Рычага, германского современного ученого, астрофизика замечательного, о единой вселенской реке.
2: Ну, о повороте, да, о повороте всех рек в единое русское.
1: Да, да, да.
2: На самом деле мы можем поговорить и о повороте озер, поскольку мы знаем, что в истории нашей страны был один известный пример, не совсем удачный пример поворота, правда, не самого озера Байкал, поскольку до этого дела не дошло, а повороте достаточно большой пейзаж, чугунной, да, ванны.
1: Нет, ну мне кажется, что пытались все-таки потом альтернативным путем повернуть местность вокруг Байкала.
2: Да, да, такое, так, такая попытка была предпринята, но все-таки не смогли повернуть остров Ольхон, который, как мы знаем, находится в центре озера Байкал, и в этой связи как бы правый берег не смогли считать условно левым, а левый условно правым, поэтому возникла некая неразбериха и даже если я не побоюсь этого слова, паника.
1: Да, да. Ну, все это благодаря средствам массовой информации, как вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний день. Почему-то вот сегодня мы заезжали, стоя на наш оптовый склад, да?
2: Да.
1: В принципе, мы же сами, вот, хотя и знаем, что ничего страшного нет, что сами создали этот вот этот прецедент, который все называют девальвацией. Мы-то знаем, что, по идее, это дутая пустота, ничего за этим нет, но мы сами инстинктивно закрыли этот склад, не стали ничего отпускать. То есть, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать, как говорил наш коллег. Вот. Так же, видимо, и здесь происходило. То есть, потому что реально, ведь людям все равно, где лево, где право. Ну вот заметь, то есть, вот как плохо себя чувствует англичанин, например, в России, как себя плохо чувствует русский в Англии, да, и даже вот Стинг, он до России добрался, но, как мы знаем, двойник был, который вот надутый карлик из передачи «Форт Боярд», он там маленький ходит, его просто поставили вместо Стинга под фанеру, а перед ним линза очень большая, начищенная такая, которая увеличивала его размер. Вот вы обратите внимание, я сейчас, наверное, многие думают, что я что-то сказки им рассказываю. Реально, вот этот маленький карлик в программе «Форт Боярд» это и есть двойник певца Стинга.
2: Ну, у Стинга всегда были проблемы с адаптацией в разных странах.
1: Он же поет «Инглишмен в Нью-Йорке», да, да, потому что он, где лево, где право, не поймешь. Вот, и в принципе-то это не важно, потому что мы, например, можем условно обозначить прямо левым, там, где зад, да, это будет право, к примеру, то есть это совершенно не важно.
2: Невозможно это будет опровергнуть.
1: Безусловно, безусловно. Ну вот все-таки хотелось продолжить о Бурату. То есть вообще, насколько я знаю, питался он травой.
2: Питался он не совсем травой, он питался свежей стружкой. Достаточно свежей такой вот, и причем доставать ее было очень сложно. Вот. И, соответственно, как бы стружкой же Бурата и гадил.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что, в общем, было бы удивительно, если бы он гадил чем-то другим. И что интересно, что вот периоды, как бы, некого такого, вот это, да, некого перевоплощения Бурата, очень доброго и сказочного существа, где-то даже похожего на наивного Буратино, вот они приходятся именно на период вот...
1: Калоизвержения.
2: Да.
1: Неправильно, Саша, стружкоизвержения.
2: Да, стружкоизвержения, некие такие стружечные фекалии образовывались, и вот именно в этот момент как бы многие друзья Бурата предпочитали именно с ним как-то налаживать контакт. Но после
1: Извини, пожалуйста, а вот длительность его дефекации?
2: Это 15-25 минут.
1: Он бы вошел здесь у нас сейчас в России в элиту достаточно
2: умных
1: людей.
2: Да,
1: то есть,
2: да.
1: Потому что ведь пролетариат, он как какает быстро, что курица, ему же некогда достаточно.
2: Совершенно справедливо.
1: Я не хочу никого обидеть, но мы проводили исследования статистические, кстати, то есть что дольше всех гадит самый умный человек.
2: Но, на самом деле, дело все в том, что если говорят, что мы самая читающая нация, то совершенно точно можно сказать, что мы не самая читающая нация в процессе того, когда мы гадим. Потому что интеллигентный и умный человек, когда идет в туалет, он всегда берет с собой какую-то прессу и литературу. И даже могут быть прочитаны небольшие новеллы в период одного гажения.
1: Или просмотрен комикс один. Например.
2: Может быть просмотрен комикс, но... нельзя утверждать, хотя я лично могу утверждать, что мы не входим даже в 15 развитых стран, где люди непременно, когда ходят в туалет, берут с собой литературу. То есть если в метро мы все читаем, то когда мы гадим, мы, как правило...
1: делаем вид, вот узнал,
2: да,
1: все делают.
2: Да. И делаем все это как бы в попыхах, я бы сказал, вот так. Ну, то есть не придаем того значения, которое можно придавать этому.
1: Ну тут понимаешь, какая ситуация? Ведь те, кто издает прессу, они тоже это делают в попыхах. И вот эта вот жизнь в попыхах постоянная, она вот формирует и образ мышления такой, который называется мышление в попыхах, сокращенно МВ. Вот. И вот это в попыхах, оно все ускоряется, но когда оно вот встретится там само с собой уже, потому что получается так, что оно бежит и уже видит свою задницу. Вот когда оно само это в попыхах все в задницу залезет, снова начнется медленно. Понимаешь, и опять начнется пергамент, вот я к чему. Ну, это что-то дам. Так вот, Таня вот волнуется, спрашивает, почему-то у тебя, чем... А ты расчесываешь колтунчики, смешное слово, в твоей прическе. Ну, это, наверное, даже вопрос лучше ко мне, Таня. Я вот ответил, там меня спрашивали, забрал ли я свои вклады. Вот, я сказал, что только идиот может держать вклады вот, на территории, в которой мы обитаем. У меня все они, соответственно, за... Там, и в общем, в недвижимости, в частности, в двух берлинских парикмахерских. Таня, вот сейчас самый последний писк, я вам это советую. Если вам, конечно, до 30 лет, пятерней. Самая гигиеническая расческа – это ваша собственная пятерня. Потому что, как мы установили, расчесочная промышленность терпит серьезный крах. Вот вспомните девки, древнерусские девки, как они расчесывали косу свою. Выйдет она из бани там, с ушатом, к примеру, и достает мощный гребень деревянный и начинает им расчес косы производить. Да? Но этот самый гребень, он был сделан из экологически, как мы сейчас называем, чистого дерева. В дальнейшем это все преобразовывалось. Были алюминиевые расчески, которые красили волосы, если вы помните. И сейчас практически мы вот произвели серьезные исследования в этой области. Самое все-таки гигиеническое средство – это, собственно, и пятерня. Причем тем проще, потому что ручки у людей, у нынешних, мельчают.
2: Да.
1: Да. Ну, вернуться нам нужно все-таки к Бурату. Вот этот момент его... Будьте здоровы. Этот момент его вот как раз испражнений. Вот он длится 15-20 минут. 15-25. За это время, я думаю, многие... Будьте здоровы. Успевают как-то с ним договориться.
2: Да.
1: Но
2: да,
1: как он выполняет ли свои обещания, обязательства перед...
2: Это зависит от того, на какое время как бы назначается выполнение обязательств. Потому что мы все знаем, что когда Бурата заканчивает гадить, то он практически не помнит уже того, что происходило во время того процесса. То есть вот во время того, когда он занимался как бы испражнениями. Вот. И поэтому практически он может выполнить пожелание какое-то или просьбу именно в течение того момента, пока он гадит. То есть в течение этого процесса. А когда он уже погадил, он становится еще более злым, и поэтому где-то за 2-3 минуты те друзья и соратники Бурата, которые находятся вокруг него и пытаются вступить с ним в какие-то отношения, они уже покидают зону, где он вот снимается своими вот этими делами, и уже, как бы, чтобы он их не мог настичь, потому что это повлечет за собой, опять-таки, лишение вот последних именно денежных средств, что, собственно говоря, не так приятно.
1: А скажи, вот, скажем так, если взять по шкале Геббельса, ученого, австрийского ученого Геббельса, вот уровень удовольствия, получаемого Бурата в момент испражнения, зависит ли от того, как у него это происходит, либо щепки, либо опилки из него там сыпятся?
2: Ну, в основном Бурата всегда ходит опилками.
1: А, то есть все-таки измельченный такой субстанции.
2: Ну, да.
1: А что ведь можно было бы, например, желающим
2: можно
1: особо
2: сучками...
1: корыстно подсмотреть. И если, например, ну, вычислить, что сегодня Бурата ходит, например, опилками, а вот там вчера сучками, вчера был злее. Лучше и будут все ждать, пока он опилками будет ходить. Он же может эту фишку просчитать как-то и уже отгонять там или поставить каких-то там вокруг себя своих друзей.
2: На самом деле здесь зависит от того, какой стружкой он питается. Здесь есть прямая зависимость. И сколько раз в день он питается стружкой, потому что найти стружку и как бы выбрать для себя оптимальный режим потребления стружки, это тоже непросто.
1: А вот побеги, вот каким-то образом, я знаю, он обрывал достаточно много, то есть так и называлось, откуда пошло слово пастбище, так называемое, то есть это своего рода и сказки вот эти были, ты, наверное, обратил внимание во всех сказках, дескать, Иван-царевич, тут иди один, я вот дальше идти не могу, почему там он не может идти дальше, что случилось, никто не объяснил. А реально тут начиналось пастбище, потому что вполне возможно, что Бурат и не ел побеги. Я не хочу это утверждать. Но то, что он каким-то образом их собирал, может быть, чтобы как-то сигнализировать людям, там, метить территорию, поскольку какал он все-таки естественными продуктами, не пахнущими особо ничем. Он же должен был как-то метить. Может, он складывал побеги эти?
2: Ну, или... вполне возможно, потому что это на самом деле тема достаточно обширная и интересная. И... вполне возможно, что ты прав, потому что тема Бурата, как и тема Алой Шапки, как и тема шведского такого героя Петерсона. Вообще, вот это целая вереница, целая галерея различных прототипов, а также странных существ, которых мы, как казалось бы, все знаем. Казалось бы, мы все знаем сказочных персонажей «Красную шапочку» или там, Карлсона, или вот мы говорим «Буратино». И в то же время мы не знаем, что существовали и отрицательные персонажи во многом, которые тоже имели право на существование и занимали свое место. Просто, видимо, в связи с тем, что все-таки дети должны получать именно положительное, и не может быть сказок с отрицательными персонажами, которые бы издавались и изучались и предлагались детям.
1: Да.
2: Поэтому вот именно все вот эти попытки различных писателей, будь то Астрид Лингрен, Агне Барто или вот Виктор Толстой, написать настоящую злую такую экстремальную сказку.
1: Просто
2: да,
1: жизнь.
2: Просто эти все... Именно, да, вот ты прав, очень жизненную сказку. Они не получали продолжения, они не издавались, и многие из них просто были сожжены.
1: Это же уже история практически. То, что делали они описывали реальную историю. А вот то, что создали вот это Астрид Лингрен, вот этот Федор Дюма, вот, да, вот они все, что создали, это получается такая мощная амортизационная подушка, помноженная еще на, скажем так, вакуум истории, потому что они же все пользовались источниками, вот Астрид Лингрен, там, да-да-да, которые уже были 10 раз искажены и смягчены, потому что, например, про Карлсона, да, мы можем, вот, балет «Спартак», напрямую история Карлсона, которая потом Астрид Лингрен, в общем-то, каким-то образом, еще получив искаженную информацию, получила того самого Карлсона, который живет на крыше. Карлсона. Какая связь, вы скажете, между «Спартаком» и вот летающим шведским женщиной?
2: На самом деле, если мы посмотрим балет «Спартак» на сцене Большого театра, то какая-то связь может быть, поскольку самые лучшие танцовщики, они, исполняя роль Спартака, исходя из хореографии, они выполняли очень сложные па, и все эти па исполнялись в воздухе. Uh-huh. И один из основных критериев выбора вот Спартака из артистов балета, это насколько высок прыжок у артиста балета, насколько он может высоко как бы прыгать и вращаться в воздухе. То есть это с определенной натяжкой можно расценить как некий прототип Карлсона, хотя
1: вот странно,
2: не факт.
1: Ты понимаешь, здесь же целая связь, если мы посмотрим, вот Карлсон откуда идет. Реально, это, конечно, он идет от Питерса, это понятно, об этом мы расскажем, но смотри, например, небылица про ковер-самолет, то есть стремление человека вверх, да, то есть реально вот середины не существует, да, существует, например, вот Питерс со своими гусеницами, и существует Карлсон с пропеллером, да, ближе к Карлсону существует у нас, знаешь, ковер-самолет, да. Балет «Спартак», да, вот, и еще вот французская, Великая Французская революция, в результате которой вот Наполеон пришел к власти. Вроде бы тоже они так привязаны, да, все вместе. А около Питерса, около реального персонажа Питерса, никого вроде и нету.
2: Но дело в том, что Питерсон, он же, даже если говорить точнее, Петерсон, он был более засекречен. Он был более засекречен. И речь идет о том, что как бы малыш после того, как он общался с Карлсоном, ведь они же переехали на первый этаж, и вот об этом он уже не был даже малыш.
1: С Петерсоном, когда он...
2: Да, когда он познакомился с Петерсоном, я имею в виду, что ведь он жил на последнем этаже.
1: В мезонине с лепниной.
2: Вот. А потом он переехал и жил уже на первом этаже. И вот тогда произошли все встречи с Петерсоном.
1: А, то есть, в принципе, реально это вот существовало, да?
2: Безусловно. Просто дело все в том, что как бы Петерсон, он... его не было видно. В Карлсона ведь всегда можно было увидеть из окна, собственно говоря, пролетающего. А Петерсон, он же был своего рода диггером. Он был более уродлив, потому что у Карлсона существовал, собственно говоря, только пропеллер, отличающий его от человека.
1: Мы же не можем такими вот категориями тоже судить уродлив. Например, может быть, с точки зрения там своей подземной какой-нибудь подружки Петерсихи, он был самым вот красивым.
2: Безусловно, мы...
1: Он смазан был хорошо, я знаю.
2: Но если мы можем провести параллель с человеком, потому что все-таки...
1: понимаешь, с человеком и как, он тоже не красавец.
2: Одно дело у тебя пропеллер за
1: спиной.
2: Нет,
1: у меня нет.
2: Видишь, вот. Вот. Нет, а другое дело, у тебя вместо ног огромные гусеницы. Это все-таки...
1: Опасно уже.
2: Как-то это уже не человек. То есть это уже... Это больше патология, нежели присутствие пропеллера на теле. Поэтому вот эта записка легендарная, которую оставлял малыш, что он под землей у Петерсона, вот эта записка, как бы, она присутствует вот в архивах Астрид Линдгрен. То есть... как бы известная шведская писательница, она, видимо, все-таки писала вот этот роман о Петерсоне, но, наверное, все-таки по каким-либо причинам опубликован был именно вот эти три повести о малыше и Карлсоне. Есть еще вероятность о том, что как бы это был все-таки не малыш, потому что все-таки человек же растет, и свое, видимо, уже во время встречи с Петерсоном малыш, он уже был не малыш, а может быть даже какой-то...
1: Грудничина.
2: Да.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас Кирилл Немоляев. Мы разбираем причины девальвации, постигшей нашу страну. Сейчас мы немножечко отвлечемся и продолжим.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы с ним рассуждаем на разные совершенно темы, в том числе обсуждаем нынешние финансовые проблемы, возникшие у многих наших сограждан, называем это так. И постоянно к нам приходят всяческие письма, тут послания людям и так далее. Вот сейчас я начну по порядку.
1: Такой блиц будет у нас, да?
0: Да. Вопрос господина Немоляева. Вот письмо такое пришло. Помогает ли перхоть его шевелюры или стружки Бурата от желудочных расстройств или от каких-либо других болезней? Группа Лабар-Кандыш. Я не понял, честно говоря, вопроса. По-моему, вопрос был задан просто с целью разрекламировать себя как-то. Потому что смысла тут нет, и мы его опустим. Вот хорошее очень письмо от Петерсона. Пустим Бурата на рубли.
1: Да, я согласен, что в данной ситуации, когда мы в нашем сегодняшнем эфире уделяем столь пристальное внимание именно возникшей девальвации, вот как бы этому падению, краху, да, то было бы глупо не упомянуть о том, что в данной, опять же, повторяю, ситуации Бурата нужно пустить именно на рубли, так сказать.
0: Да.
1: Почему бы нет? Если вы встретите где-то на улице человека, который одет вот именно в такие достаточно большие шорты и, как бы, скажем так, производит ощущение, впечатление неотесанности, то можно как бы его именно и переработать.
0: Тут еще вопрос, где Семашкин?
1: Он здесь, Николай здесь, рядом, и сидит, просто как бы
0: молчит. Да, да. Может быть, что-нибудь ей скажет. Но сейчас он смотрит как-то из-под лоби. Я вижу, набычился что-то, но...
1: Ну, мы с Николаем сейчас очень много работаем, и мы работаем над вторым изданием книги, поэтому я не удивляюсь, что сегодня поручено отдуваться, так скажем так, мне.
0: Вот очень интересное послание от Жены Геннадьевича Добрый, который пишет: «Уважаемый Кирилл, по данным профессора Ханса Сиоли, роман сначала назывался «Малышкой Карлсон». Я знаю профессора, конечно, Ханса Сиоли, знаком с ее трудами. Вот, это, кстати, хотел сказать, что первая женщина-профессор, которая родилась

0: Франции Сиоли. То есть это своего рода такой монумент, еще живой, достаточно молодой, работоспособной женщине-профессор, вот, непальский. Но, тем не менее, вот что-то скажешь
1: на это. Если мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки малышка, а не малыш, то разумнее поговорить о книге о Винни-Пухе, ведь на самом деле как бы это одна из версий этого произведения исключала понятие какого бы то ни было пуха, это просто было Винни, то есть это была достаточно большая медведица, у которой в подчинении был поросенок, и, соответственно, отношения складывались совершенно по-иному, все было иначе, и вот в том произведении, да, действительно, полы были перепутаны, а здесь речь все-таки идет о малыше, конечно, о малыше. Другое дело, можно ли его называть в момент встречи с Петерсоном малышом, поскольку он уже, исходя из исторического отрезка, явно должен был вырасти. Не остался же он, да, не остался же он каким-то карликом, поэтому...
0: Нет, но тут дело в том, я хочу сказать, что в Швеции, как в любой скандинавской стране, которую населяют 80% людей с Чукотки, все-таки, попросту говоря, чукчи, достаточно силен культ мужчины. Поэтому я не исключаю, что Астрид Линдгрен, она вот переделала реальную легенду, вот эту реальную историю из эпоса под малыша, скорректировав попросту пол одного из главных героев. Кстати, тут мы должны призадумываться. Вот все-таки, может быть, Карлсон тоже была женщиной, мы же не знаем.
1: Дело в том, что вообще Карлсонов уже было достаточно много.
0: Да!
1: И в этой как бы некой секте существовал главный Карлсон. Он именовал себя не Карлсон, он назывался как бы так, именовался как Карл Фадер. Вот Карл Фадер, он отличался от Карлсонов тем, что у него в силу определенных причин пропеллер находился на груди, и пропеллер был очень большой. То есть Карл Фадер, в отличие от обычных Карлсонов, он летал на спине. А поскольку пропеллер находился на груди, соответственно, он летал на спине, и если кто-то хотел прокатиться с ним, то у него существовала на спине специальная ячейка, некий специальный такой мешок, где мог разместиться человек или какое-то другое существо для того, чтобы прокатиться даже вместе с Карл Фадером. И, естественно, это с учетом даже того, что никогда ни сам Карл Фадер, ни его спутники не могли
0: не видели, безусловно,
1: видеть именно Землю. То есть даже точнее так можно сказать, что спутник Карл Фадер не мог видеть небо, а сам Карл Фадер никогда не видел Землю, поскольку летал на спине.
0: А тут я извиняюсь, что перебиваю, просто тут даже несколько неправильно, что это был такой карман какой-то, это скорее было углубление.
1: Если это говорить более научно, то да, это было своеобразное углубление. Вот, кстати, я бы назвал это даже некой ячейкой.
0: Ты знаешь, вот Ханса Сиоли, о которой нам вот профессор Ханса Сиоли, непальская женщина-профессор, она ведь обладает совершенно уникальными познаниями вот в самых разных областях, в области хирургии, в области зоологии, биологии, даже в области вот коммуникации защитных каких-то сооружений, фильтров и так далее. И вот тут единственный скользкий момент в ее карьере, я все-таки позволю себе затронуть, предоставила на суд общественности свои чертежи как раз такого персонального, скажем так, летающего аппарата. Ну, это типа дельтаплана, но не нужно никакого возвышения, с которого нужно прыгать, которое по всем практически своим техническим параметрам напоминало устройство вот Карл Фадера. То есть из чего многие ученые, в том числе, вот я знаю, Юрий Данилин и Генрих Рычаг, многие на нее ополчились, сказав, что она использовала в данной технической вот своей конструкции просто свои великие познания эпоса, поскольку она очень образованная женщина. Вот эти параллели, которые, казалось бы, вообще ведь это практически там Тибет, да, Непал, далеко. Она знает о Карл Фадере. Велика ли вероятность, что тушка Карл Фадера, вот она могла перемещаться на очень большие расстояния, или подобные вот животные, я позволю себе так назвать, существовали все-таки в разных местах планеты в то время?

0: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь можно провести параллели в жанре музыки. Ведь мы иногда слышим какую-то мелодию и думаем, что обязательно ее кто-то у кого-то украл.
1: Да.
0: А ведь все возникает параллельно, возникает в разных точках. И, естественно, предположить, что радиус действий Карл Фадера, несмотря на то, что он был, естественно, более могущественен, чем любой Карлсон, что эти, все этот радиус распространялся до государства Непал, это как бы нам никто не поверит.
1: Нет, никто.
0: Потому что...
1: Вообще, люди недоверчивые, потому что, во-первых, стали. Ведь раньше как бывало? Приходишь, например, к мяснику и говоришь ему, там, скажем, Зиновий, ну, дескать, надо, завтра я тебе занесу там деньги или отработаю как-то, да? Это, опять же, вот из раскопок долговые расписки были найдены, которые, кстати, коллекционировал Георгий Губа, мы все их нашли. То есть был я там у мясника там такого-то, в такой-то лавке взял ногу телячью, там, дескать, там, за то, что я пропалю ему огород. То есть, ну, ногу-то он же съел, сам приходил, полол огород. А сейчас, например, можно тогда провести эксперимент. Вот выйти сейчас в коридор и у любого человека подойти и сказать, дай 50, скажем, долларов, да, мы тебя завтра вернем на этом же месте. Практически не нужно думать, что тебе ответят. Вполне. А еще вот буквально до лет 20 назад такая просьба, она была совершенно нормальной.
0: Но я как бы совершенно не удивляюсь этому.
1: Да, это вполне в порядке вещей. Ну, ты знаешь, я предлагаю в столь ранний час все-таки пообщаться с нашими ночными жителями.
0: Это было бы прекрасно, да, поскольку темы сегодня затронуты серьезные, мы можем выслушать любое мнение.
1: Да, 203-19-22, мы с радостью слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Конечно, вопрос касаемый Бурата и этого Петерсона, это, конечно, все очень серьезно. Но я слышал, что был более, как сказать, отъявленный негодяй и проходимец про образ Щелкунчика. Не могли бы вы пояснить, кем он являлся, и рассказать о его злодеяниях?
0: А какая у вас есть информация на этот счет?
2: У меня есть информация, что, сажая его в темницу, он всегда убегал, перегрызая решетки и выгрызая дырки в дверях.
1: Ну, вы знаете, это же, в принципе, достаточно естественное поведение для любого существа, вот, как стараться быть свободолюбивым, то есть, своего рода, это, клаустрофобия, да?
0: Да, но просто на самом деле, не
1: спасибо за
0: Щелкунчик,
1: спасибо.
0: Безусловно, просто не надо щелкать, как бы,
1: в кругу друзей,
0: да.
1: Безусловно. Но тут дело в том, что, попросту говоря, Щелкунчик, он являлся...
0: Вообще Щелкун.
1: Щелкун являлся прообразом современного такого типа, как типажа, как простофиля. То есть дело в том, что он совершенно был безобиден. Вот. Но, как говорится, в кругу друзей щелкал рылом часто. И друзья его постоянно подставляли, в результате чего он не мог платить по долгам, его там всячески сажали, всячески обижали. Ну, в общем, попадал он в беду. Естественно, он бежал опять приходил к этим же людям, и все повторялось снова. И через это выражение пошло, что есть тот самый простофиль, там Иванушка-дурачок, вот это и есть современный вот прообраз Щелкуна. То есть, ну, мы проследили связь Щелкунчик. Далее еще был целый ряд промежуточных стадий, то есть, ну, как ни парадоксально, Кощей Бессмертный принадлежит тоже к этой же. Потом Ящер, вот, ну, известный сказочный персонаж. Ну, целый ряд мы перечислять. Ну, Крошка Енот, вот опять же замечательный.
0: Есть определенный фонетический ряд с участием группы, то есть буквы «Щ» непременно.
1: Да, Крот, например. Вот. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас не
3: видим. Алло,
1: да,
3: Александр.
1: Да.
3: Нас вообще...
1: Это вы так не волнуйтесь.
3: Нас больше интересует не ваша сегодняшняя тема, а проблемы зверьков, то есть опоссумов. Что вы можете по этому поводу сказать?
1: Спасибо. Вы знаете, просто это настолько новая для меня тема и неожиданная, что я должен очень долго думать об этом. И думаю, что вот сейчас я снова там займусь девальвацией, доведу курс там до 20 рублей за доллар в течение вот отведенных мне двух недель, 14 календарных дней, а затем серьезно займусь вот поиском ответа на ваш уважаемый вопрос, потому что никогда об этом не задумывался. Кстати, 6 лет существует наша программа, это такой свежий вопрос.
0: Не так много тем, которые не затронуты, и в частности, да, вот эта тема, получается, что осталась в стороне.
1: В стороне как-то. Ну, еще звоночек послушаем.
0: Да, безусловно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
0: Алло, говорите. Алло.
1: Ну, я просто тебе поясню, о чем хотел спросить человек. То есть, соответственно, мы затронули немножко эпос такой же русский народный, да, в частности, вот Кощей Бессмертный, там Щелкун, да, Крот и Простофилий, Иван Дурак тут же, да. А человек хотел спросить о Бабе-Яге Костяной, понимаешь, ноге. Вот, то есть, если мы ее возьмем за центр вот отсчета эпоса, то есть, значит, вправо у нас будущее, а влево, ну, что ты так на меня смотришь, вправо вот вот право, вот
0: это. Ну, это у тебя.
1: А, извини, пожалуйста. Это я наоборот покажу. Вот это будущее. Вот сейчас я сам. Ну, в общем,
0: просто мы напротив друг друга сидим, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
1: А, ну, в общем, вот в ту сторону, предположим, хрен с ним будущее, а в эту как прошлое, да? Вот, то есть вот что стояло рядом с Щелкуном, вот, когда... Ну, вот если мы возьмем Щелкун, его развитие от Щелкуна там, до этого самого Кощея Бессмертного, да, и вот и назад вернем с петлю такой, только уже отсчет проведем от Костяной ноги туда вот назад. Что там было? Спросил он.
0: Угу. Я тоже, как и ты, так сейчас с кондачка вот так вот ответить на этот вопрос не могу. Поскольку то, что была там целая вереница, это понятно.
1: Ну, но вот это я знаю, что промежуточное звено – это Руслан Людмила. Вот совершенно точно. Оно там стоит.
0: Ну, там еще, насколько я знаю, была, был Тристан и Изольда. Ну, как бы не сразу после Руслана,
1: через
0: какой-то
1: еще
0: через
1: звено.
0: Какой-то промежуток.
1: Вот, ну, а на самом деле, реально, обычная мышка-полевка была.
0: Есть ли у нас еще какие-то телефонные звонки в студию?
1: Да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Вы не волнуйтесь. Если хотите, давайте вы перезвоните, успокойтесь пока. Вот что ж вы так тревожитесь?
4: Да все нормально.
1: Ну, хорошо, ты спрашиваешь.
4: Я знаю, что Бурат жил в смутное время и придумал в свое время законы, чтобы это все исправить. Вот говорят, вы нашли их и хотите их в Думу там как-то продвинуть. Вот не можете ли рассказать подробнее об этих законах? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, вот смотря что подразумевалось под смутным временем. Дело в том, да, ну прежде чем про смутное время, тут Женя все время беспокоится насчет книги. Мы попозже все это обсудим. Евгений, успокойся, не волнуйся. Слушай, возьми ручку, книжку, успокойся. Расслабься. Мы же не магазин на диване, родной. Ну что ты такой нервный у нас? Нервный Женя, сокращенно НЖ. Да, ты курс, что касается смутного времени. А вообще... скажем так, маячком, не побоюсь этого слова, самой первой смуты послужило изобретение Гоголя-Моголя.
0: Ну, это-то неоспоримо, поэтому неоспоримо. Как мы можем продолжать дальше.
1: Вот, соответственно, Бурат вроде как Гоголь-Моголь ни к чему.
0: Безусловно.
1: То есть
0: это совершенно неоспоримо.
1: Как рыбий зонтик. Хороший. Ты, кстати, пословицу придумал. Сегодня мне Кирилл рассказал, говорит, я пословицу придумал, как рыбий зонтик. Я так смеялся. Да, вот. А что касается Думы, да, ну, к примеру, то мы, в общем-то, хотим, попросту говоря, продавать наш фирменный гоголь-моголь из страусиных яиц там, потому что у нас сейчас небольшая страусиная ферма за пределами, скажем так, данного государства. Это, я так сказал, сейчас, да, но действительно, это 1/10 вот того, что я выиграл на этой девальвации.
0: Ну, если говорить серьезно, то...
1: Кстати, еще, извини, хорошо, мы с тобой успели вчера так помотаться, да поскупать эти доллары, так проскидали, попродавали.
0: Ну а что, надо всегда успеть, чтобы потом почувствовать,
1: чтобы пузико было нормально, а то пузико нельзя нам держать в голове.
0: В Думе, я насколько знаю, вот по моим сведениям, существует 11 неких, ну, можно сказать, именно 11 прототипов Бурата. То есть по меньшей мере. Другое дело, что все эти люди не в шортах, и поэтому сразу вычленить их и показать пальцем, что вот, вот это Бурата и это Бурата, очень сложно, поскольку эти люди в брюках. Но при этом, как бы, при неком, если произвести какой-то определенный досмотр, то их можно выявить, но никто этот досмотр производить не будет.
1: Ну, или хотя бы сделать такое визуальное укорачивание штанин просто, вот, вот попробовать. Ну, ты знаешь, кстати,
0: очень ведь сложно.
1: Мы же вот неспроста начали говорить о Бурату вот изначально в связи с нынешним кризисом.
0: В связи
1: и так
0: с
1: далее.
0: Деревянной, это же все
1: да,
0: как бы...
1: Да. Но смысл в том, что, заметь, вот мы проследили, да, там, скажем, мышь, тыр-тыр-тыр-тыр, целая цепочка Баба-Яга, да, и сейчас мы, собственно, наблюдаем, ну, соответственно, высокие технологии интернета. То есть вот ветвь мы очень можем четко проследить. Она достаточно длинная. У Бурата, как ни странно, ветвь достаточно короткая. То есть это практически Бурата, Буратино и Пиноккио, которые стоят, попросту говоря, ну, Т-образные, скажем так, ветвь. Если вот все там остальные, там, крот, там вот все, что, о чем мы говорили выше, да, это такие развесистые сети мощные, как крона дерева, то у Бурата все это идет буквой Т. Вот ножка это Бурата, правая веточка буквы Т, это, скажем, Пиноккио, а, ли... а, ну мы же сегодня не ну, говорим да, правую да, и левую, ну вот это расперды само, да, тетная расперды, это вот Пиноккио, то есть самая короткая ветвь. А существовал ведь еще один персонаж, кстати, мы еще поговорим о Петерсе, о его ветви, но существовал еще совершенно уникальный персонаж, который никакой ветви не дал, вот я бы хотел поподробнее о нем услышать.
0: Ты имеешь в виду алую шапку, но здесь нельзя сказать, что алая шапка не, да, как бы не дала никакой ветви, потому что это такой наиболее загадочный эпос.
1: А вот именно я имел в виду. Знаешь, почему она не дала никакой это самое, вот, ветви? Потому что она прямая, у нее все по женской линии. То есть эти-то были разностранные, туда-сюда у них расперды, а она просто палка. То есть у нее... Сухой такой, ну, сухая ветвь, понимаешь? Вот алая шапка, ее вот больная взрослая дочь.
0: Да, да? И как бы красная шапочка некая.
1: Все, и все, все, да. Все. Все. Ну, мы не берем там вот этих волков, которых вот по дороге мочила, она когда шла там ей это...
0: Она должна была, нет, она должна была делать укол. А, алая ну, шапка шла делать укол своей взрослой, достаточно
1: дочери,
0: уже
1: да,
0: больной дочери.
1: Вот, а в данном случае эти волки, другие вот, которые населяли лес, это попросту говоря, ну, мы считаем, как какая-то атмосфера, то есть это воздух, и мы не можем их прилепить вот к данной ветви. То есть она прямая. Ну, поподробнее бы хотелось услышать вот о алой шапки все-таки от тебя. Я знаю, что ты познакомился недавно вот с переводным трудом той же Ханса Сиоли и встречался вот вроде как с представителями Генриха Рычагана.
0: Да, но дело в том, что и Юрий, и Юра Данилин, и я, вот мы вместе были на этой встрече, и упоминая о Бурата, о Карл Фадере и о Петерсоне, речь зашла у нас вот именно о Винни, то есть о вот этой большой медведице. А, но сегодня мы о ней говорить не будем.
1: Нет.
0: А вот о алой шапке. С алой шапкой достаточно странная история. Наверное, самая запутанная и самая туманная. И вот то, что мы говорили, я к этому могу лишь добавить, что внешне она достаточно жутковато выглядела. Она была вот в неком алом платке, даже нельзя сказать, что у нее была какая-то эта шапка.
1: Это даже не платок, это своего рода такой берет растаманский,
0: ну, да,
1: только
0: да,
1: вот
0: да.
1: Свисающий, такой немытый, грязный.
0: Да,
1: плюс
0: да,
1: я
0: да.
1: же всегда...
0: И у нее были...
1: Она же потела сильно, ты извини,
0: ну,
1: что я перебиваю.
0: Я бы не хотел об этом говорить, потому что это не очень, нет, не очень эфирная тема,
1: но понимаешь, это же нужно сказать, чтобы представить внешний вид. Почему
0: она была в сандалиях, я могу хорошо,
1: да,
0: я скажу, она
1: да.
0: была в сандалиях.
1: Торчали грязные ногти
0: на босу ногу,
1: да.
0: И у нее достаточно
1: кривые.
0: Были... Да, они не прямые. И
1: вросли вот в эту,
0: такого,
1: в пальцы даже.
0: Ну, не синий, но такого какого-то цвета...
1: Нездорового.
0: Да, нездорового, который говорил о том, что уж как бы не все в порядке, и она никогда не прикрывала колени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что при встрече, естественно, это не встреча с Бурата, и капитаны дальнего плавания не будут плакать после встречи
1: но
0: с алой шапкой, но алая шапка...
1: Эпилятор бы убежал.
0: Да, да, вполне возможно, потому что действительно алая шапка, она в связи с тем, что она должна была делать уколы своей больной дочери раз в день, а пройти нужно было через огромный лесной массив,
1: да,
0: то встречи вот именно с волками, они происходили для волков как бы...
1: Травмировали, безусловно.
0: Безусловно.
1: Но там есть было действительно, вот я же неспроста сказал про еще один персонаж, эпилятор, который появлялся периодически, жужжа, и его функция основная была появиться на тропинке, пожужжать, и при ее приближении стримглав, в общем-то, уйти снова в лес. То есть, причем это же тоже все эпос. Это сделал в том, что она, сам псиалая шапка, была разносчиком клещей обычных, в том числе и энцефалитных. То есть...
0: Ну, я повторяю, что все-таки мне бы не хотелось об этом говорить, но если ты так настаиваешь, ты можешь об этом рассказать, поскольку не, какая-то
1: думаю,
0: тема...
1: Я думаю, нашим радиослушателям интересно. Это просто
0: а
1: будет...
0: что у нас, кстати, с пейджером? У нас приходят сообщения есть какие-то? Ага, я понял. Значит, придется попозже, да, эту тему?
1: Нет, ну если ты хочешь, я что-нибудь выдумаю сейчас, например.
0: Ну просто ты уже дошел до такой, как мне показалось, критической точки, когда уже разговор об алой шапке, это превратился бы в какое-то перечисление болезней.
1: Ее достоинств. Почему болезней? Реально в ней гнездились клещи, потому что она была сильно оволошена вот, ниже пояса. И проходя этот лесной массив, просто клещи мигрировали. Я просто не знаю, почему ты как-то так странно воспринял мой... Вот, да. Ну ладно, вопрос вот Александру. Это я сам себе придумал. Ну, ага. Да, да. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть мысль, что Баба-Яга открывает галерею светлых женских образов в русской литературе? С уважением, ваш слушатель. Ну, в принципе, я как могу сказать, что мы заходили недавно в одну галерею новомодную, действительно нечто похожее нам дверь открыло. Во-первых, оно было уже такого пенсионного возраста, достаточно в грязном халате, вот, и сказала: уходите отсюда, никого уж тут нет, все закрыто. В связи с этим вполне возможно, что оно и открывает что-то. Я да, ну что у тебя дальше по алой шапке?
0: Ну, по алой шапке как бы я повторяю, что это самая запутанная история, самая сложная. И естественно мы будем публиковать вот эту серию гипертрофированных уродливых новелл, а вот, соответственно, гипертрофированных уродливых персонажах.
1: Почему же уродливые? Вот,
0: но все-таки алая шапка, если речь идет о ней, то она наиболее непривлекательна.
1: Из всех, вот даже Петерсон.
0: Ну, Петерсон, он вообще как бы, я бы сказал, своеобразен, поскольку верхняя его часть была очень такая, он очень мускулистый и достаточно такой, скажем, сильный, наверное, привлекательный мужчина. Но дело все в том, что как бы нижняя часть Петерсона, поскольку он диггер и постоянно находился под землей, и вот это постоянные прогулки по различным рельсам подземным, изучение стокгольмского метрополитена, которое постигло малыша и Петерсона, все это, в общем-то, наложило свой отпечаток. То есть мы можем говорить о том, что, конечно же, Петерсон, ну, может быть, еще в сравнении с Карл Фадером. Хотя Карл Фадер тоже был непривлекательным, потому что огромный пропеллер, он практически затмил самого Карл Фадера. То есть его лицо очень сложно было увидеть, поскольку, как правило, как бы лопасть либо та, либо другая закрывали лицо.
1: Карл Фадер, он был, да, достаточно высокооборотистый двигатель, но все-таки. Ну, не двигатель, а вот эта мышечная
0: система.
1: Если
0: возвращаться к Карл Фадеру, то у него было несколько проблем. Во-первых, он никак не мог влететь в окно. Если мы говорим и сравним его с Карлсоном, он же летал на спине, соответственно, видел звездное небо, он был очень романтически настроен. Но влететь кому-то в окно он не мог, потому что ты же не можешь затылком идти и куда-то
1: или,
0: войти.
1: Например, в бассейне, плавая спиной, вплыть вот в гараж.
0: Да, совершенно же не представляется возможно.
1: Да.
0: Поэтому, видимо, наверное, все-таки Карл Фадер самый романтический герой из вот этой серии новелл-сказок.
1: Плюс, вот вы сейчас, соответственно, все, наверное, спросите, а что явилось его вот этой, скажем так, нитью, его прототипом ближе вот к нашей современности? Безусловно, рыба-акула, потому что Карл Фадер, он был вынужден, что и твоя акула, находиться все время в движении, поскольку, например, приземлиться вниз своими вот этими летательными мышцами он тоже не мог, поскольку они сразу придавливались. Он был достаточно тучным существом, поэтому, когда он за засыпал, ну или, так скажем, впадал в дрему, приходил, я бы даже сказал, в гости к Морфею, да, вот, он так зависал немножко и плавно так тот туда-сюда, туда-сюда, соответственно, что от него досталось нам сейчас, то есть вот мы следим, это акула и туман, тот самый туман и дымка.
0: Погодные условия, ты правильно заметил, они всегда отражались. Карл Фадер всегда слушал прогноз погоды. И, естественно, если речь шла особенно о дожде, то Карл Фадер никогда не вылетал, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что пропеллер служил своеобразным зонтиком, то есть он часто вращался, и капли на лицо, допустим, Карл Фадер не попадали.
1: Нет.
0: Но в то же время, если капли попадали на пропеллер, на мотор, соответственно, мотор ржавел, и со всеми вытекающими. Поэтому да, Карл Фадер никогда не вылетал в дождь. То есть он всегда летал в ясную погоду, чтобы смотреть на звезды. Потому что звезды, Большая Медведица, Млечный Путь,
1: Ковши.
0: Ковши.
1: Большая Медведица.
0: Все это как бы настраивало его на романтический, очень романтический лад.
1: Вот странное письмо пришло. Из каких источников, спрашивают, вы взяли, что красная шапочка больна педикулезом? Ничего подобного мы не говорили. Алая шапка тоже не больна педикулезом. Она являлась, как я уже сказал, просто транспортным средством для обычных лесных клещей или же их гнездом. Ничего, это не болезнь, понимаете? А ее дочь, взрослая красная шапочка, она постоянно болела воспалением легких, потому что любила босиком пробежаться по росе. Ей алая шапка говорила: дура, ну береги себя, чё ж ты. А та вот все равно выбегала и бегала, и постоянно у нее ломила суставы. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да, вот еще тут хотелось бы интересный, на самом деле, вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение о так называемых коротышках, в частности, о незнайке, который своей внешностью напоминает скорее гриб. Подпись «Эжен Добрый».
0: Я бы хотел поговорить лучше о пачкуле пестреньком, потому что, безусловно, по сравнению с незнайкой, пачкуле пестренький — это настоящий, реальный персонаж, который, ну, как бы можно встретить у нас на улице каждый день.
1: Да.
0: И концепция, вот, Александр, мне кажется, ты согласишься, прекрасная концепция, когда говорили пачкуле пестренькому, что ж ты, как говоришь, не моешься. Он выдвигал совершенно шикарный постулат, что надо меньше пачкаться. Вот это, как бы, мне кажется, неоспоримо прекрасная абсолютно мысль, и как бы нужно ее на самом деле, ну, как бы, на предметах гигиены как-то вот объяснять детям, что не факт то, что, как бы, необходимо ведь меньше пачкаться и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда.
1: А ты знаешь, кстати, что если проследить вот эту генетическую ветвь, опять же, туда-сюда, в будущее и в прошлое, от пачкули до вот наших современников, то в нашей современности это, безусловно, те люди, которые вот создают и участвуют в рекламе. Я ничего против нее не умею, это хорошая реклама, но вот это «не надо мусорить», говорит такая негритянская афроамериканская певица, так «не надо мусорить».
0: Она, кстати, давно достаточно уже как-то не говорит ничего, по-моему.
1: А она окончательно за время пребывания в нашей стране разучилась говорить на великом языке. Вот. А что касается вот прошлого пачкули, ну вот откуда он пошел? Вот ведь ветвь-то была одна, они же все вместе были. Бурата, Петерс, вот Алая Шапка, да?
0: На самом деле жили-то они, в принципе, в разное время.
1: Ну, в принципе, но это они, с точки зрения... То есть,
0: разброса, конечно, не было там, в одном веке, в другом веке, но все-таки нельзя сказать, что вот мы можем спуститься в прошлое и посмотреть на земной шар и увидеть, что вот тут-то находится Бурата, вот тут Алая Шапка. Все-таки... очень сложно ответить на твой вопрос. Смотри, что-то ты улыбаешься, что происходит?
1: Нет, ну я просто сейчас тут еще зачитаю кое-что, но все-таки хотелось бы даже мнение наших радиослушателей подумать. Мы-то знаем ответ из документов, найденных, опять же, вот в личном архиве Георгия Губы, кто был вообще изначально, скажем так, дедушкой, основоположником вот рода персонажа пачкули пестренького. Ну, мы не будем сейчас отвечать. То есть пусть наши радиослушатели додумают. А вот интересный вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, в трудах известного историка Иннокентия Мурцуванова сказано, что прообраз железного дровосека был сутенером и фальшивомонетчиком. Можете ли вы опровергнуть или подтвердить эту информацию из своих источников, пишет нам Сергей. Сергей, ну ты знаешь, что Иннокентий Мурцуванов — это вообще ну, скажем так, я бы не назвал его ученым, этот человек.
0: Это собирательный образ, насколько мне известно.
1: Да, плюс собирали этот образ в Молдавии. Вот, всякими там средствами. А дело в том, что там всегда достаточно остро стояла вот проблема, скажем так, с финансированием виноградников и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот с помощью Мурцова, ну, в частности, пытаются молдаване каким-то образом себе вот приплести, что ли, вот так называемого железного дровосека. Хотя изначально, конечно, целиком интернациональный образ. Вот, вообще его современным прототипом является караэт или жужелица полевая обычная. Вот если мы посмотрим, так сказать, промежуточные какие-то ветви, то это лолита, безусловно, набоковская лолита. А откуда он начал? Откуда он начал? Женьшень.
0: Что, женьшень? Я как бы на самом деле впервые это слышу, поэтому мне как-то надо реагировать, понимаешь? Я не могу оставаться в стороне.
1: Я просто думал, что ты чихнул или что-то. И
0: нет, совершенно.
1: Да, ну что же, я предлагаю послушать телефонный, может быть, звонок.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
1: Да. Да.
5: Доброй ночи.
1: Вы не волнуйтесь так.
5: Я просто вот хочу вам сказать, на прошлой неделе вот в газете «Коммерсант» была такая большая очень статья вам по теме, я не знаю, вы читали или нет, о том, что в Подмосковье развелись растения высотой там до 4 метров, когда их люди трогают, они обжигаются. На полном серьезе. И вот растение-то это, его специально завезли сюда, из Средней Азии, в 30-е годы, чтобы увеличить силосную массу. Вот какие-то, может быть, полезные свойства есть у всех вот этого, вот как зверя, его иначе назвать нельзя. Может, их тоже разводили, как-то перевозили, они мутировали там.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Я сам, честно говоря, данной статьи не читал, но понаслышке что-то такое слышал. Вы знаете, тут дело в том, что как мы провели потом исследование, вот всех обожженных собрали, вот этих вот покусанных, так скажем, собрали в одном месте, чтобы, соответственно, ввели карантин на данной территории, огородили ее и пришли к выводу, что на самом деле это не ожог, это просто аллергическая реакция определенной группы людей на эти растения. А вот зачем они полезли вглубь этих растений, этим сейчас занимается расследованием прокуратура районная, поскольку эта группа людей, она, в общем-то, любила всячески стимулировать себя химикалиями. Вот. Так что здесь история достаточно длинная, немножечко с таким уголовным душком. Пока следствие идет, мы не можем себе позволить вот, раскрывать какие-то тайны. Да?
0: Народовать.
1: Да, да. Вот странное послание. Александр, вы говорите, я вам, Кирилл, такого не говорил, кстати, что в Америке 11 особей буратов. В кругу своих друзей я нашел не менее 27. Как вы это объясните, Макар спрашивает. Я не говорил ничего подобного.
0: Да, здесь какая-то нелепица и путаница, но я повторяю, что если адаптировать бурата в наши дни, то выпуск напитка «Буратино», он, естественно, колоссально способствовал появлению, предпосылкам к появлению, ощущению каждого человека как бурато.
1: Ну, кстати,
0: то есть не так это сложно. Сейчас многие смешивают бурато с водкой, то есть буратино с водкой напиток, и утром пытаются себя чувствовать бурато. То есть, ну, я повторяю, что наиболее лаконичные пропорции это где-то 50 на 50 напиток буратино и технический спирт. И вот тогда, можно сказать точно, что через 2 недели регулярного употребления каждый человек, будь то...
1: Ну, ощутит себя немножко в шкурке бурата.
0: Да, в шортах. Я бы сказал, не в шкурке, а в шортах.
1: В шортах, да. Вот, кстати, Макару я хочу сказать, может быть, это его утешит, что, Макар, про вас мы можем сказать, что у вас просто завелись деревянные, что уже неплохо. Да. Вот интересно еще достаточно послание пришло. Могу ли я предположить, что Фрекенбок является самкой Карлсона? А кроме того, хотелось бы услышать о человеке Луки Чиполлино. Вот ведь Фрекенбок, начнем с того, что это выдуманный полицейский персонаж. То есть реально вот его не было. Дело в том, что когда начали создаваться первые империи, первые тоталитарные государства, то как-то нужно было ввести в эпос какого-то великого опекуна. Ну, ввести его, скажем, сразу вот в образе Гитлера, который тоже известная личность, выдуманная, реально несуществующая, было как-то, ну, прискорбно, и люди бы сразу его отторгли. Поэтому нужно было ввести что-то такое одновременно властное, с другой стороны, что-то такое смешное, трогательное. Ввели, соответственно, вот Фрекенбок. Но сразу мы еще раз говорим, что реально она не существовала как таковое. Вот. А то, что она являлась самкой, это безусловно, поскольку она все-таки женщина, а поскольку Карлсон, как мы выяснили, все-таки мужчина, то вполне возможно, что что-то у них такое происходило.
0: А на вот самом деле у Карлфадера, у Карлфадера происходило, поскольку в той ячейке, которая у него находилась на спине, в этом мешке, единственный, кто помещался за огромным трудом, это была именно Фрекенбок. Поэтому отношения Карлфадера с Фрекенбок складывались очень сложно, ибо Фрекен всегда хотела летать и всегда хотела видеть виды Стокгольма. Но, к сожалению, трижды Карлфадер, насколько вот нам известно, трижды брал ее с собой в полет, и от этого как бы ячейка разболталась, и поэтому ни о каком продолжении подобных процессов речи как бы не шло, поскольку, собственно говоря, так можно было дотянуть до того, что как бы в полете просто она бы лопнула, порвалась вот эта некая капсула, в которой находились все приглашенные гости Карлфадера, и, соответственно, они бы просто закончили свое существование. Поэтому если мы говорим об отношениях Карлфадера и Фрекенбок, то можно сказать, что где-то через неделю-другую после начала отношений эти отношения прекратились.
1: Вот ты знаешь, что касается еще темы, которая тут была, насчет Человека-Лука. Хотелось сказать, что действительно мы прослежим Человек-Луковица, Чиполлино, да, дескать, но мало кто знает, что лук вот в том понимании, который мы сейчас видим, репчатый лук, лук-репка так называемый, да, он вообще был селекционирован, по-моему, в начале 19 века. До того его как вот растение вообще не существовало. А началось все это с человека кинзы.
0: На самом деле, да, ты абсолютно прав. Человек-кинза – это отдельный, это как бы отдельная тема отдельного эфира, значительно более глобальная. А вот о том, что помимо то есть как бы луковицы, да, существовал же еще, как мы говорим, лук зеленый.
1: Ну,
0: то есть вот был некий, да, вот был некий персонаж в виде зеленого лука. То есть он был очень вытянут, очень худой.
1: Но печень у него была огромная.
0: Да, безусловно. Но вот чисто вот с точки зрения эстетического восприятия он никак не мог соседствовать с Чиполлино, поскольку как бы просто внешне выглядел совершенно по-другому. И ничего у него на голове вот так вот не заканчивалось, там никакие вот не были вот эти луковички. А он был зеленый весь, естественно, и, ну, 3-4 метра буквально вот такого вида. И, естественно, сказка развивалась по другим законам. Присутствовали определенные персонажи, редисочка, кум-тыква. Но, естественно, все уже складывалось иначе, поскольку он был достаточно худым и в то же время злым.
1: А ты знаешь, кстати, вот мне бы хотелось отдельно остановиться все-таки на куме-тыкве, ведь полный абсурд. Вот в то время, да, когда все это начиналось, само понятие кум, откуда оно пришло? А я скажу так, что это опять же создание полицейского эпоса, поскольку вот мы проследим тыкву на Хэллоуин, как правило, делают. Да. Хэллоуин – национальный праздник. А все национальное в Америке, в частности, оно замешано на, попросту говоря, кумовстве. То есть, дескать, родственники в полиции. Ну, как, собственно, и везде. Как в любом полицейском государстве. Поэтому раньше был просто тыква. Вот тыква и тыква. А в дальнейшем, когда начали уже издавать современные интерпретации вот эти истории все, приделали кум, чтобы каким-то образом, опять же, внушить симпатию и доверие к данному персонажу.
0: Ну, очень сложно мне оспорить, поскольку как бы вот эти полицейские проблемы, они практически в каждом третьем эпосе.
1: Так и отражены, конечно. Александр, правда ли, что в природе еще существует кентавр? Мой сосед утверждает, что существо с человеческим телом и кобыльим задом уволокло у него ночью с веревки белье. Он является в здравом уме и пьет водку. Так что ему можно верить. Как вы... и не пьет водку. Так что ему можно верить. Как вы это объясните, Сергей говорит. Ну, вообще, я читал в ряде, скажем так, криминальных сводок, что что-то такое тут есть.
0: Не, ну, естественно, если, допустим, в Швеции Петерсон через какой-либо канализационный люк проникает и что-то может взять, то, естественно, его потом догнать очень сложно, поскольку он тоже является собой образ человека, если мы рассматриваем его верхнюю часть. И, соответственно, нижняя часть — это не копыта и не ноги, а это достаточно быстрые гусеницы. То есть вот некий такой образ получеловека, будь то русалка, или вот мы говорим о Петерсоне. То есть этот прообраз, он существует и будет существовать. Другое дело, что, конечно, тот же образ Петерсона с годами, он изменяется, поскольку изменяется техника, соответственно, увеличивается скорость движения, меняются гусеницы. И
1: вполне возможно, что происходит какая-то даже вот естественная генная перереконструкция под современные условия, поскольку сейчас на самом деле вся канализация и все подземелье вот наших городов, они, как ни странно, кишат одними диггерами, то есть там Петерсу уже остается мало мест, вполне возможно, что природа сделала ему какие-то копыта, и, то есть, может быть...
0: Нет, ну... Почему нет?
1: В принципе, хотя вот видишь, пришло сообщение, у меня не было никаких случайных связей. Петерсон тоже нас слушает. Вот интересное, очень интересное сообщение вам на вопрос. Находятся ли какие-нибудь герои сегодняшнего разговора в Кунсткамере в Санкт-Петербурге? Спрашивает нас Долгачев. Но дело в том, что мы связывались с руководством Кунсткамеры, она сейчас уехала на выездные гастроли по странам Латинской Америки. Вот, видимо, и пополнять свои как-то запасы и показывать свое добро. Но в принципе, существуют промежуточные стадии. То есть, например, вот теленок с двумя головами достаточно известный, который является тоже вот... Ну, я уже открою, наверное, секрет, да? Мы
0: Хорошо. Основываемся
1: на Бабе-Яге. Вот он является началом Бабы-Яги. То есть именно двуногие. Потому что Баба-Яга – костяная нога. Их же было две. Одна костяная нога, другая просто баба, а третья яга была. Вот он является как бы... Когда они все трое слились в единый такой ком биологический, вот появился он дальше от них. А они же раньше бродили по лесу. Вот баба ходила отдельно, значит, яга, и где-то там эта вот нога тоже.
0: Но нога, наверное, все-таки она лежала.
1: Лежала, да. Ну так, но она, как она ползала, конечно, достаточно усиленно. То есть, что твоя змея? От ноги-то пошла дальше змея и так далее. Ну, ящер в дальнейшем тот же. Вот тут мы видим пересечение, как на схеме метро. То есть, ящер с линии вот этого самого щелкунчика, щелкуна, да? Вот. Кстати, это интересная тема, вот пересечение вот этих самых вот ветвей. Они же где-то в каких-то местах пересекались. Происходили искорки, отсюда лесные пожары. Вот, ну ладно, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что мы с Кириллом Немоляевым пытаемся разобраться в причинах постигшей вас девальвации.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы с ним обсуждаем в разных аспектах проблему нынешнего финансового положения, ну, вообще всех финансовых рынков. Хотя странно было предположить, что на финансовых рынках может быть какое-то другое положение. Вот, например, положение с геранью. Я знаю, потому что часто на них там забывают поливать в моменты особых обострений.
1: Наверное, положение упор присев.
0: Да, безусловно. Но это происходит достаточно редко, как правило, перед выходом на пенсию брокеров. Вот я предлагаю обратиться сейчас к экспресс-ответам, опять же, на...
1: Для этого мы должны получить некий экспресс-вопрос.
0: Да, тут их большое достаточно количество. Не являемся ли мы, Евгений интересуется, потенциальными пациентами доктора Черепахина? Мы являемся его реально пациентами, то есть это наш личный психотерапевт с Кириллом, и очень довольна. Евгений, так что вы не завидуете нам. Я понимаю, что к Черепахину...
1: Никакие не потенциальные.
0: Да. А вот попасть к нему на прием, чтобы нужно обладать как минимум золотой визой, карточкой, вы об этом знаете, да. Вот как же мы с тобой, Кирилл, упустили такого персонажа, как Трубадур?
1: Это его великий... как бы все практически упускают, потому что...
0: Он великий пьянь, пройдоха и растлитель. Вот, и с красной шапкой он, в общем-то, встречался, но дело в том, что...
1: Не, ну, во-первых, с красной шапочкой встречались многие, с алой шапкой, вот...
0: Вот, а называли-то они себя все трубадурами, потому что в то время много всякого люда ходило по бездорожным тропам лесным, спотыкаясь о корни, и бывало же, идут-то они как на свет свечи, то есть, значит, идет кругом мрак, там, не звездов, ну, вообще ничего, только вот глаза в темноте мелькают, там, ну, всякие там Каратов, там, прочих, да, там, Спартак где-то сидит и так далее. И только на свет свечи они приходили постучат, дескать, говорит, пусти переночевать, там, дескать, краюха хлеба там у меня, ну, а там и до секса, глядишь, недалеко. Она спрашивает, ты кто? Ну, естественно, он не будет говорить ей, что там, он, а там, к примеру, Ефим, да?
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, Ефима никто в то время не пускал ее никуда. Будьте здоровы. А, собственно, все говорили, трубадур, что как это была романтика такая. Ну, там собирательный персонаж такого.
1: Ну, есть же еще известный совершенно уже по... по-моему, всем история о трубадуре. То есть это как бы женщина, которая занимается тем же, чем и трубадур.
0: Они были, кстати, вот алая шапка и вот как раз трубадура между собой в постоянном конфликте. Но с другой стороны...
1: А как иначе ты хотел? Ну, они должны были дружить. Ну... Алая шапка практически со всеми находилась в постоянном конфликте, за исключением собственной дочери, как бы больной. Но и то она с ней находилась в еще большем конфликте.
0: Бывало, сделает ей там или укол не туда, или не тот укол специально. А, кстати, когда трубадура все-таки скончалась, причем существует две версии. Одно, что, значит, в момент ее соити с железным дровосеком произошло это следующим образом. Значит, он рубил, а она, значит, подкатила сзади, так обняла его. И, значит, они забыли, что вот уже начался порубь.
1: Он прямо рубанул по трубе.
0: Но это тоже одна из версий в момент, вот, когда замахивался задним концом топора. Вот другая версия, что они, значит, начали заниматься вот камасутрой своей, и это дерево упало, значит, железяка-то она успела откатиться, поскольку опытный лесоруб был, а это, значит, дуру-то ее и поленом продавил. По другой же версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, они же, кстати, упоминают и Юрий Данилин, и Георгий Губа, вот они в этом сходятся, что ее задрал попросту медведь. Вот, но... В принципе, нам не важно, что с ней произошло.
1: Она вылетела в трубу.
0: Да. Почему мы забыли про Карла Грандфазера, который летал на боку ногами вперед? У него была кожаная ячейка и два спецсигнала. Карл Лучко прислал вот нам письмо.
1: А потому что это было уже как бы 100% установлено, что это был эпос. Да. Что Карл Фадера старшего, как бы Гранд Карл Фадер, его просто никогда не существовало. И на боку практически невозможно летать. Это мы все прекрасно знаем. Кто из нас или из птиц, или из домашних каких-то животных когда-либо летал на боку?
0: И это... плавать тоже нельзя.
1: А плавать можно, но как бы это же вредно.
0: Вредно? Нет, безусловно, вредно. И во-вторых, сразу все, кто стоит вот на берегу, они пытаются в тебя стрелять, поскольку у них происходит ассоциация сразу, что ты Чапаев попросту психологически настолько вот въелась в подкорку. Вот Игорь тут бредит следующим образом. Не могли бы вы поподробнее рассказать об истории семьи? Ну, вот перебили. Сейчас, извините, Игорь, тут это... Да. Не могли бы вы...
1: Игорь, не могли бы вы...
0: Об истории семьи крошечки Хаврошечки, ее сынка, мальчика с пальчикой, ее внучки Дюймовочки. Игорь, специально для вас...
1: Не Дюймовочка, а Дюйма.
0: Дюйм.
1: Дюйм. То есть это был даже...
0: Трансвестит первый.
1: Да, трансвестит. Один из первых трансвеститов Дюйм. Он ходил вот в огромной этой дурацкой юбке.
0: В шароварах под юбкой, потому что они потом стали называться панталоны. А когда его покусали собаки, то пошла мода делать узорные панталоны, потому что он пришел на свою вот эту трансвеститскую вечеринку, а ему, значит, товарки сказали, ты что, дескать, ну, Ишак-то пришел в разодранных это, в шароварах, в панталонах, а он говорит, а это у меня такие узоры, это я специальный. И они все стали вот вырезать там, а оттуда и узоры же пошли потом, всякие ложки стали выпить. Но я хочу к Игорю обратиться. Игорь, в принципе, связи-то между всеми им во семью, которых ты назвал, никакой нет. Поэтому мы тебя к Черепахину приведем вот с Кириллом, ну вот даже своим временем пожертвуем на часок. То есть тебе, по-моему, очень
1: мальчик
0: стоит...
1: с пальчик-то надо.
0: Да. Макар, который вот пытается связь с бизнесологией провести, ты вторым у нас пойдешь к нашему...
1: Девочка без пальчика.
0: Да. Далее. Про кентавра, значит, сложная телега сейчас. Значит, к сожалению, не имею возможности вас видеть, но не являете ли вы собой сами разновидность кентавра, о котором вы так долго говорите? Благодарен за ответ ваш постоянный слушатель. В этом случае вы имели больше оснований рассуждать на интересующую нас всех эту тему, без подписи.
1: Ну что же, я смутно благодарен, понял. Кстати. Мы тоже благодарны,
0: да,
1: за прекрасный вопрос, если он за наш ответ прекрасный.
0: Мы только так. Угу. Александр, как вы считаете, что думает по поводу сегодняшнего финансового положения в России казахский правозащитник Канат? У нас просто позавчера был в гостях гость из Казахстана. Я даже сейчас целиком его имя скажу. Ну, просто это надо знать, да. Канат Жумаканович Жетпис. Вот. Я должен вам сказать грустную достаточно историю. Дело в том, что почил в БОЗе Канат. Поэтому он ничего не думает. Вы спросите, как он почил? Отравился мышами-полевками. Дело в том, что в момент своего последнего путешествия по степи с целью обнаружения вот ядерных источников, зараженных местностей, ему приходилось питаться исключительно вот тем, как говорится, что Бог пошлет. Бог ему послал в этот момент стаю каких-то полевок или другой дряни. В общем, он обожрался этого всего, и произошла закупорка. Так его и нашли, набитого мышами по самой никуда. Поэтому он ничего не думает. Это я вам гарантирую. Какова диалектическая связь между красной шапочкой и атрибутом одежды в метро? Та же красная шапочка. Вопрос,
1: хороший.
0: Федор Балдуев прислал нам такую письмо.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос прекрасный. Очень хороший вопрос.
0: Ну, вообще, в принципе...
1: На такой вопрос даже не стоит давать ответ.
0: Нет, я бы хотел немножко на этом остановиться. Да, ведь дело в том, уважаемый Федор, что, ну, вы помните еще, что такая была Варвара «Красные лапки». У нее были красные лапки, потому что она все время стирала в эпосе. От нее и пошел это енот-полоскун, потом стиральная доска, от которой пошла музыка кантри в дальнейшем. Вот они по ней костяшками пальцев вот так тр-тр, что твоя Фрексимон, да? Вот, но я хочу сказать, что современные красные шапки, вот, которых мы часто видим по осени в автобусах, в троллейбусах, они, как, если вы заметите, как правило, еще укомплектованы, скажем, либо красной такой оторочкой по верху своего пальто, да, вот, и, как правило, в комплекте у них идут еще красные анучи, называемые сапогами, вот, в комплекте, причем, как правило, анучи эти на высоком каблуке, то есть, значит, такая вызывающая яркая окраска, прежде всего, конечно, служит одной цели, это привлечь к себе больше сексуальных партнеров.
1: В прошлом ведь работники муниципального транспорта должны были возвращаться домой в том, чем они работали.
0: Да. Да. Ну, ты вот сейчас и ответил, кстати, на вопрос целиком. То есть, в принципе, это, конечно, сейчас определенная, ну, скажем так, симптоматика начальной стадии шизофрении, поскольку как раз женщина должна часто быть, стараться незаметнее. Вот вы сейчас, например, в окно высунетесь, вот вы сейчас у нас в Перово наверняка слушаете, да, вот высунетесь в окно, вы никого не видите, да, там, а там же женщины снуют туда-сюда, просто умные женщины, а их не видно вообще. Вот, и днем их не видно.
1: А если вырядиться в красную шапку?
0: Сразу видно. Срежут, что твой грипп. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Осторожнее, Кирилл, ты ударился?
1: Да? Нет.
0: Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Простите, у меня такой вопрос. Это правда, что совсем недавно сапоги дяди Степа Великана и ступа Бабы-Яги были похищены из музея вооруженных сил, из филиала музея, и вполне возможно будут в ближайшее время выставлены на аукционе?
0: Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, вы несколько...
1: Забегаете вперед.
0: Да, скажем так, или фантазируете, потому что, конечно, никаких сапог реально там дяди Степа не существовало. Это все вымысел детского писателя Паустовского, вот, который писал про, значит, этого, как его, мальчик-бибигон вот такой, да, то есть на самом деле это совершенно социалистические сказки, то есть полицейские выдумки тоталитарного государства на букву «С», вот дядя Степа. Что касается бабы ежной, значит, ступы, то это обычная корыта, в которой она, ну, попросту говоря, гадила, она же в нем мылась и укрывалась от дождя. А самая главная сила ее была, это, конечно, метла, понимаете, поэтому ступы эти, они никакой ценности из себя, в общем-то, не представляют. Вот, что касается метел, то, в принципе, это, конечно же, сейчас уже не секрет, был половой партнер, попросту говоря, Бабы-Яги, поэтому она так с ним и возилась, и таким образом его ценила, ничего большего. Вот, и мы сейчас так в нашем секс-шопе, вот, наряду с выставленными на продажу хвостиками поросячьими, выставляем мы вот так называемую метелку Бабы-Яги.
1: Многофункционально,
0: безусловно, то есть потому что она как звезда выглядит. Да. Ох, ты уж. Вы не волнуйтесь, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как-то вы какой-то звук странный издали прежде, вот, чем
3: заговорили. Нет, это телефон издал.
0: Вы уверены?
3: Да, я в этом уверен. Вот, будьте добры, вы мне не подскажете такую вещь, не расширите мою эрудицию. Вопрос ваш герой исторического исследования. Имеет ли отношение к известнейшему русскому профессору медицины Митрофану Бурата, основателю метода интенсивной проктологии?
1: Ну, в общем, спасибо. В какой-то степени, наверное, определенная связь с проктологией это может наметиться, поскольку, конечно, все мы знаем, что такое проктология. Это наука о том, что происходит в непосредственной близости от прямой кишки, естественно. Ну, вопрос у Бурата стоял в этом плане достаточно остро, поскольку никаких смягчающих обстоятельств не существовало.
0: Только если единственное, удавалось ему, например, где-то пощипать щебенки вот от березовых, там, с березовым соком. Там,
1: по если весне. Только какая-то должна быть вот смягчающая жишка.
0: Вот, ты знаешь, я хотел бы немножко, если ты позволишь, если вы позволите, уважаемые радиослушатели, все-таки вернуться к личности самого ученого Митрофана Бурата. Вот наш радиослушатель, конечно, немножечко схитрил, но я уверен, что он
1: слукавил.
0: Да. Дело в том, что настоящая фамилия Митрофана Зальцман. Митрофан Зальцман, а именно в институте, в медицинском, который он заканчивал, его прозвали Бурат. И именно потому, что он, ну, достаточно сильно, так скажем, злоупотреблял вот тем самым пойлом.
1: Горячительным пойлом.
0: Да, поэтому, поскольку все медики, студенты, люди весьма образованные, знакомые с историей, вот хотя бы там, например, как Ханса Сиоли и так далее, наш тоже медик, то, естественно, ему такой погонял-то и дали там. Вот, а он подумал, воспользовался этим псевдонимом. Кстати, он публикуется еще в журнале «Наука и жизнь» под родной фамилией Митрофан Зальцман. Описывает новые вот конструкции велосипедных седел. Достаточно интересно. Вот. Но я сейчас предлагаю вот обратиться вот снова
1: к нашему другу Пейджеру.
0: Да, вот Александр. Как же вы забыли про трехжопого змея Горыныча, Илья и Сева? Это, по-моему, из старого анекдота. Вот, да. Да. По-моему, Илья и Сева им изменило что-то. Не то, что вкус, а, скажем так, генератор их мыслей подвел немножко. Да. Дальше какой-то странный вопрос от Матыгина насчет бакенбард. Почему у некоего Черкизова не растут бакенбарды? Кирилл вот...
1: Недоуменно пожимает
0: плечами. Если бы у нас спросили, почему у Семашко они обильно так растут, причем за время нашего эфира, он покрылся весь бакенбардами.
1: Ну, Николай старше нас значительно, поэтому...
0: Поэтому процесс оволошения происходит активнее, нет, интенсивнее. Ну что же, вернемся снова к телефонным звонкам.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире и полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я удивлен, что вы не вспомнили одну романтическую историю о Бурате и Мальвинии.
5: О Мальве, прошу прощения.
4: О Мальве, да. Вообще не упоминаете даже.
5: Нет, мы говорили о Мальве.
4: Да?
0: Но очень, очень, кстати, мало.
4: О профессоре, о духовном, о господине Барабасове. Ничего не рассказывается.
1: А дело в том, что в этой истории о Бурата этот профессор не присутствует как таковой.
0: Да, да.
1: Там основные персонажи, вот эта Мальва, как бы единственная женщина Бурата, но он с ней находится в конфронтации, и, в общем, они не живут.
4: Он нас научил его грамоте, я знаю.
1: Да, безусловно, как бы какие-то...

0: Говорим вам сначала, после 5 утра, все, что вы говорили до сего момента. Но ты знаешь, кстати, что касается вот Петерса, я все-таки хотел немножко вернуться к нему и к методу его размножения. Поскольку, естественно, сейчас у многих наших радиослушателей возникла такая аналогия линейная, в силу линейности мышления, свойственной любому человеку, и мне, и тебе, и вот и ему, и ей, вот который портрет ты тут видишь, да, вот, с гусеничными тракторами. Ничего общего здесь
1: нет.
0: Я
1: согласен.
0: Ничего общего нет.
1: Может быть, только если только какой-то далекий принцип движения, и то с натяжкой.
0: Если брать кинематические свойства, то, например, все, что движется на четырех ногах, является там одной семьей. То есть в данном случае, например, лошадь там, и ящерица. Полный бред. Также и здесь. Я сразу хотел бы немножко просветить наших радиослушателей, что является изначально по линии эпоса основанием для создания нынешних гусеничных тракторов. Это такое растение, которое называется рябина. Вот. А ведь раньше рябины это были не грозди ягод, как сейчас мы приняты. Это тоже эволюция пошла немного вбок. Это была палка такая диаметром где-то в метр, сделанный вот из самой этой рябины. Вот такая красная байда торчала. Вот. Причем сейчас у вас, естественно, аналогия опять пошла по линии, что, дескать, мухоморы в дальнейшем являются вот продолжением отсюда. Я вот вам и разрушу эту вашу идею. Что общего между мухоморами и гусеничными тракторами? Вы теперь понимаете, что ничего общего? Поэтому мухоморы совершенно от другого. Но это мы можем сейчас рассуждать долго. Я предлагаю послушать звонки. Да? Да, то есть Петерс, да. Это гусеничный трактор, вы запомнили, и мухоморы ничего общего не имеют. Хотя бытовало мнение, что Петерс каким-то образом питался грибами.
1: Ну, я думаю, что это ошибочная
0: теория. Ошибочная, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно
2: слушаем. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вот, доброй ночи, да. Да. Значит, вы ошиблись. У Бугата настоящая фамилия не Зальцман, а Зальцерг.
0: Зальцерг?
2: Да, это первое. Второе. Значит, ваш Бутман у вас есть такой. Он тоже ошибся. Примакова. Настоящая фамилия не Гульширк, а Гульшрипт. У Евгения Максимовича Примакова Гульшрипт он на самом деле.
0: Понятно, спасибо.
2: Это когда он в ГИМО поступал, он взял псевдоним Примаков. А вот вы сейчас объясняли гусеничный трактор, а вот вы мне объясните, пожалуйста, происхождение запорожец. Я никак не пойму, откуда пошла эта машина.
0: Какая запорожец?
2: Запорожец.
0: Угу, понятно.
2: Объясните мне, пожалуйста, вот эту вот вещь. Понятно. А потом я после 5 послушаю, я только включился, когда вы повторите все, о чем вы рассказываете.
0: Спасибо, спасибо вам. Что касается господина Примакова и, скажем так, руководимой им театральной труппы, я, честно говоря, не знал, что у него такая фамилия. Но в то время, конечно, на театральные подмостки было сложно пробиться с его родной фамилией, я так понимаю, не то, что сейчас. Вот, ну, а что касается вот запорожца как транспортного средства, то тут мы должны следовать логике. Вот давайте подумаем. У этого автомобиля, у единственного в своем роде, попутаны местами вот это отсек, где движок стоит, и куда складывают, как правило, продукты питания. То есть, исходя из этого, мы делаем вид, что это, скажем так, перекресток неких четырех путей, на котором эволюция вполне возможно может повернуть назад, поскольку ведь всегда двигательная какая-то сила любого прогресса находится спереди. Но люди не ходят за ногами, тут что-то наоборот. Поэтому в данном случае, изучая очень тщательно это явление, мы пришли к выводу, что запорожца просто не существует, на самом деле, что это фантом, поскольку движение вперед невозможно, если двигатель сзади, понимаете, полный абсурд, так что вы, уважаемые, не волнуйтесь, вот, просто они мерещатся вам, да. Сейчас мы обратимся к письмам, которые нам приходят, а приходит их очень много, так. Всем известно, как заканчивается история с Красной Шапочкой в небезызвестной сказке. Но нигде я не нашел информацию о дальнейшей ее жизни. Не могли бы вы что-либо прояснить в этом вопросе? Буду вам признателен за информацию, если вы сможете ее дать. Ну, я

0: Думаю, что, может, Кирилл, ты ответишь.
1: Ну, есть информация о том, что Красная Шапочка впоследствии как раз и стала этой самой Алой Шапкой. Но вот лично мне кажется, что это не так, что это некие какие-то, скорее, параллельные миры, потому что Красная Шапочка при всем желании, даже, не знаю, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы впоследствии, никак бы не смогла стать вот этой жуткой персоной Алой Шапкой. И, соответственно, навряд ли могла бы делать уколы своей взрослой очень дочке и мочить волков. Мне кажется, что никакой связи между Красной Шапочкой и Алой Шапкой нет и быть не могло. То есть, если можно какое-то дальнее родство, не более того. А вот если у тебя, Александр, есть какие-то мысли, соображения по поводу будущего Красной Шапочки как таковой...
2: То есть ты, ну, безусловно, что где-то лет 45-48 это будет климакс, затем очень тяжелый период реставрации, реабилитации, а затем, как говорится...
1: Ну, как, собственно говоря, у всех.
2: Да, то есть ничем... И опять же мы получим Алую Шапку. Тут только всего. То есть тут связь, она только во времени, в старении тушки и так далее. Вот вопрос к тебе пришел. Являетесь ли вы родственником Галины Ильиничны Новодворской? Я не знаю. То есть, по-моему, это та вот женщина, которая Монсеррат Кабальер, который пел,
1: по-моему... Дело в том, что я знаю достаточно хорошо, но не совсем... того человека, о ком идет речь.
2: А ты расскажи о том, кого знаешь. Тоже интересно очень послушать.
1: Есть, скорее, информация о знакомой моей племяннице Старовойтовой, известного также достаточно политического деятеля. Вот это правда.
2: Да.
1: Здесь я не могу как бы ничего отрицать.
2: Угу. Вот еще просят нас, чтобы мы не упустили рассказ о счастливом обладателе кальяна «Аладдин». Артем Шея прислал нам послание. Артем, видишь ли, ты затронул такую область, скажем так, религиозную несколько, поскольку «Аладдин» все-таки является представителем мусульманства в какой-то степени. Мы не можем позволить себе трактовать его поведение и его связь с кальяном, поскольку кальян, он был представителем идолопоклонничества.
1: Ну, мы можем говорить о Аладдине, том самом, который нашел, соответственно, вот некую лампу, как бы.
2: Да,
1: но на самом деле существовало же еще несколько версий до написания вот именно этого трактата о лампе. Ведь Аладдин не обязательно мог найти лампу и, потерев ее, оттуда появлялся джинн, потому что, собственно говоря, а почему лампа, почему, я не знаю, не кружка какая-то.
2: Или не зубы, потому что ведь откуда пошла у людей необходимость чистить зубы? Поскольку изначально по эпоху...
1: Тереть,
2: да. То есть терли обо что попало, то есть что бобры, то есть елозили по стенам, по деревьям, по камням, вызывая духов. И почему сейчас, например, люди не елозят по камням, да, или там по деревьям зубами? Потому что их предшественники, их далекие предки, у которых это было обрядом, ритуалом, просто стесали все зубы до десен и сдохли от голода просто, потому что не могли ничего есть. И, естественно, род их не продолжался, но реально это существовало. То есть вот в данном случае мы разгадываем Аладдина, да, как в основном, такого терщика. То есть он постоянно трет, что-то, перетирает. Это тоже енот-полоскун, скорее. То есть Варвара Красноручка, вот оттуда все идет. То есть все они, видимо, родственники по эпосу. То есть люди, производящие суетливые движения. Например, Егор Почесун, помнишь, да, который постоянно чесал себе брюшко, и если он переставал чесать, то попросту умирал. То есть функционально был, у него на брюшке была постоянно мозоль такая. То есть он чесался до смерти. Как переставал чесать, сразу говорили, все, почесун наш.
1: То есть ни один другой человек, найдя вот эту лампу, скажем, гипотетическую, конечно, не вызволил оттуда джинна, только Аладдин, который имел нешуточную потребность в некоем таком... терке в какой-то, да?
2: Да, да, безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: А знаете ли вы, что Бабушкинский район, метро и улица названы в честь бабушки из известной сказки? А волк и красная шапочка — отрицательные персонажи. Правильно ли эта информация? Спрашивает Павел Сквозняков. Ну, насчет района, в принципе, я знаю, что был такой пилот-вертолетчик Бабушкин.
1: Да.
2: Вот, вот именно им названа вот улица. Хотя...
1: Скорее, тут ближе к Домодедово.
2: Да, да, совершенно верно. Или к Тушино. Вот. Кстати, эти два района сейчас между собой соревнуются за право установки на своей территории мавзолея с телом нашего вождя, потому что какой район будет чище образцовый, туда вот и обещали перенести. А вот, ну, я предлагаю послушать сейчас телефонные звонки.
1: Да,
2: 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я, знаете, что вас хотел спросить?
2: Пока не знаю.
3: А сейчас я скажу. Вот,
2: вы,
3: например,
2: не волнуйтесь.
3: Если вы были бы Кощеем Бессмертным, вот вы, Александр,
2: да,
3: кого бы приразили женщину, если бы хотели ее наказать? И вот ваш друг тоже. Вот Кощей Бессмертный в лягушку превратил, а вот в кого бы вы превратили? И наоборот, вот если бы хотели ее как бы, ну вот, спасти, то в кого бы вы там, в птичку превратили? Ну, как бы вот в обратном смысле.
1: Ну, наказать, наверное, в валу шапку.
2: А если вот каким-то образом наградить, то мы бы оставили ее самой собой, судя по всему. Ну, потому что высшее достижение для женщин – это быть женщиной.
1: Совершенно справедливо, да. Полностью согласен с Александром.
2: Хотя мы не можем, конечно, брать на себя такие вот уже, ну, скажем так, божественные высшие вопросы. Как мы можем с Кириллом кого-то карать? Там,
1: Нет, ну, гипотетически можно превратить, ну, да, конечно, в шапокляк, скажем. Тоже ничего хорошего.
2: Вот вопрос. Александр, вы случайно не знаете, как отреагировал на понижение курса национальной валюты Эдуард Лимонов, спрашивает Николай Николаевич. Ну, мне сложно предугадать. Я, в принципе, так сказать, имея некоторый опыт общения с господином Лимоновым, могу сказать, что, по крайней мере, внешне он проявляет полную такую апатию к любым материальным ценностям. Вот. С другой стороны, ему особо беспокоиться не за что, насколько я понимаю, потому что это мы с вами останемся тут вариться, а его, в общем-то, в любой момент кризисный приедут и вывезут на новую родину его соотечественники в зеленых беретах. Так что послушаем еще телефон.
1: Да.
2: Звонок.
1: Да, да, да, да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы помним. Да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы не волнуетесь так? Нормально.
4: Нет, нет, что, я спокойно. Я
2: вы уверены, что спокойно? Как-то у вас голос такой.
4: А, да. Нет, вам показалось это, может быть.
2: Ну, извините.
4: Просто,
2: да,
4: уже поздно. Да.
2: Говорите, пожалуйста.
4: Ничего. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Дело все в том, что вот есть такое мнение расхожее, что вот одинокие женщины, как правило, после 35 или 40 частенько заводят домашних животных в виде кошек. Вот. И существует мнение, что вот эти вот в прошлом своем хищные животные являются энергетическими вампирами и высасывают энергию женщины, которая должна быть направлена на изменения какие-то коренные в своей жизни. Вот. Вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, потому что очень волнующий вопрос.
2: Понятно.
4: День.
2: Вопрос понятен. Спасибо. Вы знаете, вообще кошка на самом деле является, ну, на мой взгляд, Кирилл, не то что энергетическим вампиром, а это просто такой зоологический рэкет, не более того. Дело в том, что семья, в которой вот завелась кошка, является практически находится в рабстве у данного животного. То есть,
1: ну, я перебью тебя, Александр, да, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что сейчас образуется сразу несколько обществ. Я лично состою в одном таком обществе. Может быть, потому что у меня достаточно сильная аллергия. А может быть, как бы по каким-то другим причинам. Это общество выступает против домашних животных. Причем очень активно. Потому что мне кажется, что это самая колоссальная, скажем так, иллюзия. И, наверное, ну не то чтобы вред, но, по крайней мере, вот, наверное, слово «иллюзия» подходит. Это иллюзия какого-то друга, иллюзия какого-то занятия, иллюзия какой-то заботы непонятно о ком. Как бы о каком-то существе, но не о человеке. А значительно гуманнее, разумнее заботиться, отдавать все, что у тебя есть, именно человеку. То есть высшему существу, как бы созданному на этой планете. Поэтому домашних животных надо просто в шею гнать на улицу, я так считаю. То есть, как бы, я не одинок в этом мнении, и акции по выдворению... То есть не нужно, конечно, выдворять домашних животных и забивать их прямо сразу у подъезда. То есть они просто не должны быть домашними. Они должны жить на улице и добывать себе сами пищу. Они должны привыкать к условиям существования в этом мире, сами решать свою судьбу. А мы, люди, должны обращать больше внимания друг на друга и искать теплоту, доброту, направлять ее именно друг на друга и ни в коей мере не на каких-то непонятных других существ, от которых лично вот у меня аллергия, я не могу существовать рядом ни с какой там, ни с кошкой, ни с собакой, не говоря уже о попугаях.
2: Его какую-то телегу прогнал. Но
1: серьезно? Принципе, да, ведь, но тут... ведь достаточно сильно, согласись. Сильно. Да, по крайней мере, не все хахоньки да хихоньки с падением рубля.
2: Ты
1: есть
2: же прям
1: более
2: как Синека сказал.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Ты знаешь, но тут есть еще другой аспект. Дело в том, что ведь люди, заводя этих домашних животных, это известно. В основном, вот это
1: надо просто их не заводить, а выводить. Вот что нужно. Выводить домашних животных.
2: Утоляют свою жажду опекунства, жажду насилия. То есть, ну, представь себе, вот, например, есть в доме чапа маленькая баллонка, да? Представь себе, и в доме живешь ты, вот, к примеру. И есть, например, вот, представь себе, свирепые папа и мама, да? Вот. Так, они же будут какое-то свое зло, которое вместо того, чтобы тебя ремнем отклестать по попе, они будут срывать на чапе. Тем самым чапа тебя будет выручать. Понимаешь? Теперь представь себе, например, тебя не будет. То есть ты, например, окрылился, вылетел, да? Сколько триндюльков будет перепадать бедной чапе? И наоборот, представь себе, что нет чапы, а? Вот какой
1: вопрос. Безусловно, вопрос не решаем в течение одной минуты.
2: Да.
1: И, естественно, если бы все было так просто, как я говорю, давно бы уже всех домашних животных в шею бы выгнали на улицу, откуда они пришли. И не надо, я повторяю, их заводить, их надо выводить. Не надо заводить, надо выводить домашних животных. Вот так,
2: в принципе, я где-то с тобой согласен, поскольку вообще полный абсурд. Если животное дикое живет дома, значит, оно в тюрьме. Если животное домашнее целиком, и его не пускают на продукты питания, значит, это искусственно сделанное животное. Тоже бред какой-то, да? Я с тобой целиком согласен. С этим сложно не согласиться.
1: Ну, мне приятно, что мы здесь в эфире как бы имеем по практически всем вопросам некий консенсус. Послушаем звонок?
2: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
5: курим. Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: У меня вопрос к Александру и Кириллу тоже.
1: Это мы.
2: Да.
5: Ну, вот мнение ваше. Вот вы сейчас рассказывали там полоскун, красные руки. А вот я хотел бы знать, вот это вот патология или нет. Я вот обратил внимание, в Государственной Думе вот Илюхин в носу ковыряется. Ну ладно, это ковыряется только. Шендерович, который ведет программу Итого, по-моему, не помню сейчас точно. Он ковыряется в носу, и козявки об стул там или об... Это я когда был на съемках на одних, и там все это... Потом говорил, его даже режиссер подсказывал, что не надо этого делать. У вас, я не знаю, может быть, вы не будете про своего товарища говорить, знаете вы или нет, на «Эхо Москвы», Гулько. Вот даже можете сейчас посмотреть у него, где стул, где он работает там. Это мне просто одна девушка сказала, которая работает. Весь в козявках, он прям был... Это патология, ковыряться в носу и вытирать об штаны, об стул, вот эти сопли, козявки.
2: Вопрос понятен. Вы знаете, да, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, совершенно не патология. Это совершенно нормально. И мало того, раньше вот специально, вот вы обратите внимание, почему столы наши острогранные все. Потому что исторически гость, когда сидел за столом, не был почтенным гостем, если не наковыряет особое количество козявок определенное, понимаете, и не попукает. Дело в том, что еще во многих европейских странах пукнуть за столом считается хорошим тоном. Или отрыгнуть, понимаете. Ну, все, что естественно, то не потребует. Другое дело, что мы с тобой имеем патологию, мы всюду клеим жвачку отжеванную. Но
1: есть, черепахи нас вылечат. Возвращаясь к пуканию, существует...
2: Да.
1: определенная наука, медицина, когда по, запаху того, как ты пукнул, могут определить, как работает твой организм.
2: Как тушка сама.
1: Да, насколько, как бы, какие у тебя есть проблемы, в каких органах и что тебе надо лечить. Потому что у нормального человека нормальный запах. У ненормального человека, у которого какие-то проблемы, у него другая, ну, как бы вкусовая гамма. И, скажем, если пукнул человек...
2: На лесной полянке?
1: Да. Нет, ну в закрытом помещении с... Если у этого человека какие-то проблемы с печенью или с поджелудочной железой, то как бы находиться с ним будет очень сложно.
2: Потому кстати, что... такова же диагностика. Вот Будуна, я знаю, многие наверняка сейчас поймут меня. Да. Вот еще хотел сказать насчет вашего ковыряния в ушах и так далее. Ведь известно, что в ушах люди ковыряют сера, вот ушная. Это же тоже своего рода продукт, скажем так, канат мозга, продукт дефекации мозга. Козявки — это та пыль, которая слепляется со слизистой оболочкой носа и скатывается в такие катышки. Анализы козявок тоже делаются безусловно. И делается, конечно, анализ серы. Плюс серу ушную еще используют для моментальной смазки каких-то подшипников в экстремальных условиях. Например, таким методом часто пользовались всякие полярники, танкисты. То есть, если им нужно было шаровую смазать, они собирались дивизионом, наковыривали этой серы и таким образом обходили.
1: А потом, возвращаясь...
2: В этом ничего, я просто хочу сказать, нет плохого.
1: Безусловно. А потом, если мы вернемся к козявкам, каким образом можно удалить козявки из носа? Существует два варианта. Либо ты залезаешь в нос рукой, безболезненно достаешь козявку и тут же ее размазываешь по близлежащему предмету.
2: Чтобы было окружающим приятно, конечно.
1: В окружающем не факт, что будет приятно, по крайней мере, они могут не обратить внимания.
2: Безусловно.
1: А если ты со всей дурацкой мочи засадишь этими козявками в
2: платок,
1: то ты, получается, что не просто эту козявку размазал по какому-то предмету и отошел от него, а ты, привлекая колоссальный звук совершенно, привлекая внимание этим жутким звуком, ты взял все это с собой, и ты показываешь, что платок, что козявки, мол, у тебя, и засовываешь его в карман.
2: Да, то есть получается, жадный, скупой человек.
1: Да, получается, что ты как бы вместе с этим всем продолжаешь существовать. Или третий вариант, ты втягиваешь козявки внутрь и проглатываешь их.
2: Это совершенно вредно для желудочного мешочка.
1: Это немыслимо.
2: А, кстати, хотел сказать еще о четвертом методе, который доступен только владельцам золотых карточек Visa или American Express. Это специальный маленький китайчонок с двумя пинцетами, который где-то в среднем 3 раза в сутки своему хозяину богатому вот эти козявочки аккуратно пинцетиком вынимает. Но это не всем доступно, сами понимаете. Так же, как человек-зубочистка, ты знаешь, да?
1: Это да, все? Да.
2: Человек-приманка для комаров, знаешь, ну тоже знаешь. Или не знаешь, могу рассказать.
1: Ну, если это...
2: Ну, в принципе, может, кто не слышал. Дело в том, что вот этим летом мы наладили... Ну, это такая же реклама запоздавшая. Но, тем не менее, мы наладили поставку в Москву специальных людей. Антикомаринов, так называемых. Что это за люди? Мы их специально кормили перед командировкой бастурмой. Вот, и заставляли делать очень сильные физические упражнения, чтобы у них было активное потоотделение. После этого любая семья, там, дом, частное лицо, предприятие могли у нас брать этого человека потного в аренду, скажем, на какое-то время. Как правило, брали на ночь. Он, стоя в углу комнаты, мужественно отвлекал внимание вот этих кусающих насекомых на себя, а семья спала. Согласись, что и человеку заработок, и, в общем-то.
1: Нечего добавить, нечего сказать.
2: Ну, всем хорошо.
1: Достаточно логично.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Да, вы не волнуйтесь, пожалуйста, вы говорите.
6: Это я сами говорю?
2: Да.
6: Так, ребят, вы меня простите.
2: Ничего.
6: Там есть некоторый перебор, потому что я тысячу детей-то пропускаю. Вы мне сбрасываете нагрузку, я с ума схожу по этому делу.
2: Да.
6: Да. По имени отчеству я вас не знаю, кто же у вас так же.
2: Да.
6: У меня слегка так же это, ну чуть-чуть, ну шляпа слетает, понимаете?
2: Слетает
6: шляпа.
1: Есть такая песня, упала шляпа.
2: Это нет, перед нами он снимает шляпу. Я снимаю шляпу, а мы шаркаем вам ножкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: добрый вечер.
1: Да, вы не волнуйтесь так. Вечер. Не волнуйтесь, да.
7: Скажите, пожалуйста, Кирилл. Да, кстати, пока не забыл, хотел напомнить, что использование человеческого организма для вынашивания, значит, организмов клонированных кошек, крыс, овец и других существ запрещено специальным постановлением ООН. Ну, это к звонку одного из слушателей.
8: Принято.
7: Вот.
8: Принято.
7: Да, вот вы, видимо, этого не знали, но я вот тут интересуюсь. А я хотел спросить вот о чем. Вот у нас с приятелем спор вышел. Мы вот ООН купили, то есть я купил, а он думает, купить или нет, и мы вот думаем, зачем. То есть крутим его так и сяк, не можем понять. И вот я, например, считаю, что ООН нужен для того, чтобы поймать человека, который пытается от вас скрыться. Ну, допустим, должен он вам чего-то, вы ему звоните, а вам говорят, таких здесь нет. А вы на ООН смотрите, какой телефон, действительно вы не туда попали, или на самом деле туда, а он просто, так сказать, там голос изменил или кого попросил. А он так считает, что ООН нужен для забывчивых людей.
8: А он?
7: Ну, то есть, если человек забывает свой телефон, он звонит сам себе и смотрит, что определится.
1: Угу.
7: Вот вы как-нибудь разрешите наш спор?
1: Знаете, спасибо за вопрос. Просто я хочу сказать, что сам спор беспредметен, потому что, как говорится, на любую эту самую найдется с другой резьбой. Дело в том, что на любой ООН уже изобретен анти-ООН. Любой анти-ООН еще более мощный ООН, на тот еще анти-ООН, который гораздо проще, чем самый первый ООН, понимаете? Эта петля замкнулась. Поэтому эти устройства практически сейчас не функционально способны. А вообще изначально, если вот вернуться к истории ООН, то элементарный ООН был установлен раньше на автоматических междугородних вот линиях. Когда вот мы звонили не через оператора, а просто там через восьмерку, код города, то эта связь происходила, они там реально стоят, определяют ваш номер. Вот.
8: А он?
1: А он в это время отдыхает или с девкой, там, понимаешь?
8: Ну да.
1: Вот такая штука. Я предлагаю обратиться к устройству нашему. Александр, что за музыка у вас звучит на фоне разговора? Я подозреваю, что это наша коммунистическая боевая сюита. Сейчас я скажу, это член КПРФ Матыгин спрашивает. Это звучит симфония Гайдна. Я даже могу сказать вам, это какая минуэт аллегро из симфонии номер 99 в стиле Е-флэт мажор. Е-флэт мажор в натуре.
8: Бекар.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Ага. Хорошая музычка.
1: Дерзкий кто-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Ребята.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста.
9: Нет, ну что, как
1: нет, если
9: вы...
8: Вы, по идее, должны были волноваться. Вы же дозвонились, а могли и не дозвониться.
9: Нет, у меня такого не бывает.
1: Если вы волнуетесь, мы можем вас выключить, и вы перезвоните, кого успокоитесь.
9: Нет, пожалуйста, не надо, Александр.
1: Что ж вы так волнуетесь-то?
9: Ну что
1: нет,
9: вы?
1: Мне кажется, вы все-таки волнуетесь. Наверное, вас выключать надо.
9: Нет, у меня нет, денег у меня нет, мне нечего волноваться, понимаете?
1: А тогда мы к вам и не приедем, а чего? Я такой...
9: Александр, Слушайте, вы только говорили про Запорожец?
1: Нет, не только что, минут 15 назад.
8: 40.
9: Вы говорили,
1: 40 уже, да.
9: Вы говорили, что двигатель должен быть впереди. А как же у Карлсона?
1: У Карлсона он на спине.
9: Вот именно, сзади ведь.
1: Так вы извините. Мы...
8: А вы видели когда-нибудь Карлсона? Мы же говорили о том, что...
9: Мы же говорили
8: о том, что Запорожец — это эпос. Вот мы и говорим о том, что Карлсон — это тоже эпос. Это же вымышленный персонаж. Другое дело, кем вымышленный?
1: Да.
9: И еще у меня такой разговор к вам. Значит, тут молодой человек говорил, что...
8: Я уже не молодой, я значительно старше Александра.
9: Нет, какой-то звонил, который.
8: А, понятно.
1: Но за это мы не несем никакой ответ.
9: Ну, вы тоже молодые, ну почему? Ну что вы. Дело в том, что он говорил о том, что одинокие женщины там заводят собак, кошек, чтобы там не быть одним, там туда-сюда. Короче говоря, можно прекрасно завести себе цветы. растить их, это такое удовольствие, ребята, вы себе не представляете.
8: Ну, их же на них нельзя ругаться, и они особенно тебе не ответят ничем теплым.
9: Нет, нет, нет, ругаться ни в коем случае, потому что, вы знаете, с ними также надо разговаривать. Они это очень хорошо понимают и тут же откликаются.
8: То есть я прошу прощения, что вас перебиваю, вы тоже выступаете за то, чтобы всех домашних животных
9: нет,
8: выгнать?
9: Нет, нет, нет. Я, знаете, я считаю, что каждый человек должен жить так, как он считает нужным.
8: Ну, правильно, безусловно.
9: Вот. И потом, слушайте, ребят, ну что такое?
8: Да, да.
9: Что такое у нас в стране происходит, а?
2: Это я выиграл спор просто, что подниму курс доллара, нормально. Вы знаете, извините...
9: 17-го, да?
2: Нет, через две недели будет 20. Я вот исчезну на две недели.
9: Говорят, к Новому году вообще 30 будет.
2: На это я пока не спорил.
9: Да,
2: это
9: да, нет, нет, нет, нет.
8: Кто-то не
9: очень
8: могу.
9: Серьезно говорил.
2: Вы знаете...
9: Ну, друзья мои, да. Ну нельзя же Кириенко менять на Черномырдин. Ну, конечно,
2: мы обсудим. Вы волнуетесь, извините. До свидания. Сейчас мы прервемся, потому что мне нужно сходить разгрузить.
8: Да.
2: Продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Сегодня она, как вы уже поняли, посвящена процессу девальвации, который произошел у вас, вот, у нас, у вас всех произошел. И мы обращаемся опять к ответам на ваши вопросы. Их очень много приходит. Сейчас мы начнем по порядочку отвечать. Так, сейчас... Вот Кирилл, наверное ли, что вашего старичка из нержавейки товарища Железных вы отдали другу Лимонову, некоему Дугину, для принесения в жертву, спрашивает Белани. Но прежде я хочу сказать, что Дугин на данный момент не является уж таким прям другом Лимонова. Он был у нас в программе и публично сказал о том, что откололся от... партии Лимонова. Не знаю, это, по крайней мере, было, вот, может быть, месяца два назад. Может, сейчас опять, конечно, дружат. А теперь вот...
8: А что касается Распосевича, то, в общем-то, это была его инициатива, и, естественно, никакого жертвоприношения как такового не было. Просто вот Распай такой человек, что он любит... попадает под влияние часто, любит общаться с людьми, поэтому... На данном отрезке же нержавейки у нас, собственно говоря, не существует. Она происходит у нас в душах, поэтому каждый находит все свое применение.
2: Угу. Вот вопрос от человека, который подписался «Осел», так подписано. Не появляется ли он, спрашивает, у нас в студии проведение алюминиевых кастрюлек и розовых слоников? Мне почему-то кажется, что это послание от женщин, потому что вот розовые слоники – это как-то такой шаблон женский. Что касается кастрюлек, я не знаю, откуда у вас такая информация, но буквально неделю назад у нас тут по коридору вот нашей радиостанции реально болталась туда-сюда большая кастрюля. Вот при столкновении с которой все проходили сквозь нее. Это был такой вот феномен, который исчез так же вот стремительно, быстро и непонятным образом. Мы до сих пор думаем, что, видимо, на этом месте, когда-то, вот, где построено наше здание, сейчас, где мы находимся, была какая-то расположена кухня военно-полевая. Видимо, это был ее котел. Я не могу объяснений, по крайней мере, дать этому явлению. Александр, а что заводит в себе одинокий мужчина после 35-40 лет, спрашивает Галя. Галя, вот тут вам нужно поточнее было бы сформулировать вопрос, потому что 35 и 40 лет для мужчины это большая разница. Понимаете, это вот как-то вы так до кучи со своей женской точки зрения свалили, потому что женщина, что 35, что 40, дескать, уже... Да, одно и то же, говорит Кирилл. Ну, вот. У мужчины же градация серьезная. То есть 35, 36, 37, 38 и так далее. И на каждый возраст, это если мы не будем считать полгода и месяц, он заводит все что-то новое. Но, как правило, все равно каких-то подружек. Понимаете?
8: Ну,
2: с этим сложно не согласиться. Вопрос к тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, о функциях красных резиновых перчаток. Так как перчатки бело-желтого цвета, выпускающиеся до революции, имеют... Сейчас... имеют функцию ковыряния в носу, а также ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Сейчас я еще дочитаю, тут просто очень много всяческих.
8: Очень много, уже много.
2: Ну, «я умываю руки» — это мыс Дежнев. Хорошо. То есть «я умываю ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Можешь вам объяснить что-нибудь мысу?
8: Кого? Дежнева? Мыс какой?
2: Да любому объясни, какая тебе разница.
8: Челюскина?
2: Да. В общем, можешь мне объяснять. Вот тогда скажи, как переводится Гуантанамера?
8: Ох, во-первых, это сразу ясно. Кто подписался? Есть у тебя сведения об этом человеке?
2: А Гуантанамере?
8: Да.
2: Ну, я знаю, что он...
8: Нет, но меня интересует, кто подписался на пейджере.
2: А, нет, не подписался.
8: Без подписи? Потому что, как бы, это исторический факт, и мы неоднократно с Николаем Семашко о нем говорили еще в бытности работе, работы на другой радиостанции, и поэтому, как бы, очень приятно, что нас слушают те люди, которые издревле, собственно говоря, знакомы с нашим с Николаем творчеством. Поэтому просто могу передать привет этому человеку, который прислал нам пейджер сообщение. Не скажешь, что Гуантанамера, Александр, тебе будет не лишне послушать.
2: Я весь внимание.
8: Это вообще-то город на Кубе, город как бы Гуантанама, Гуантанамо. А мэра — это девушка, то есть девушка из города Гуантанамо, то есть речь идет о ней. Хотя, конечно, более полно на этот вопрос ответил бы Николай Семашко. Я лишь добавлю, что Гуантанамо — это город на Кубе, где сохранилась американская военная база.
2: Ну, как ты...
8: Да, да. И мы описываем вот некие связанные с этим события в главе «Куба, любовь моя». Это... одна из не вошедших в книгу вот «Истерия СССР» глав, которые, может быть, впоследствии будут опубликованы.
2: Очень хотелось бы в это верить. Евгений, не беспокойтесь, на финансовом положении нашего спонсора нашей программы Рафика Пантелеймоновича «Вдул» не отразится никакая обстановка, поскольку он не здесь бизнес делает, а в другой стране. Вот интересный вопрос. Как вы отнесетесь к идее создание общества заведения детей вне брак. То есть мужчина, не желающий вступать в брак, может предложить свой генетический материал одиноким женщинам, которые также не хотят вступать в брак. Впоследствии мужчина, если хочет принимать участие в воспитании, может это делать без обязательств к матерям своих детей. Если не хочет, то не будет. Вы оба согласились бы быть членом такого общества, или вам было бы жалко своего генетического... Ну, в общем, понятно, чего... Интересный вопрос.
8: Мне бы было жалко своего генетического.
2: А как же, вот, скажем так, аксиома, что поделись с ближним своим там туда-сюда? Ну, что, с тебя убудет, что ли?
8: Да нет, с меня не убудет, а прибудет ли?
2: А, ну, там...
8: Тому, как бы, кто появится. Может не прибыть, понимаешь? Я же не знаю. Уже очень ответственно.
2: Так нельзя. Так как-то задышал тяжело.
8: Ну, это очень ответственно, потому что уже 4 часа... так сказать, на вот наших с тобой часах. Уже в это время сложно дышать по-другому, и вот, кстати, вопрос очень задан был серьезный.
2: Вот, кстати, вот ответ Александру Ветрову, который пишет: у нас в Красноярске уже 9 час утра, у вас, Саша и Кирилл, за упокойные голоса, будьте веселее и музыку бодрей. Александр, мы вам позвоним в 4 утра, вы оставьте свой телефон и поставим веселую, бодрую музыку. Вот вопрос от Карла Лучка. Александр, скажите, где у Санкт-Кентавра находится вымя? Знаете, в горле. То есть дело в том, что именно от самки кентавра произошел такой ритуал, как поцелуй. Вот дело в том, что заметили, что кентавреныш, грудник ее, сосет мать в губы. Ну, вот не вымя, а прям вот в засос ее высасывает, бывало, всю, потому что одна шкурка остается и падает. Вот. И люди долго думали, что же это такое происходит, поскольку все обряды людей, они возникали в основном из подражания вот увиденному ими в животном мире, то отсюда и произошел поцелуй. Поэтому при вскрытии кентавра мы обнаружили, что вымя у нее вот именно находится там, где кадык, попросту говоря, что простата. Ну, шейная простата такая. Ну, не в смысле болезнь, а железка, понимаешь?
8: Нет, ты...
2: Нет, вот вдруг что подумаете. Дальше вот там про окно, про Карла Фадера и про окно. Ты сказал, что он в окно не может залетать.
8: Да.
2: Тут так вот мнение такое, что он залетает в окно при помощи петли нести. Вот, то есть так вот понимаешь?
8: На самом деле интересная очень мысль.
2: Интересная мысль.
8: Интересная мысль. И здесь остается детально разобрать саму петлю Нестерова.
2: То есть ты предлагаешь... Вот как-то кого-то сейчас катапультировать?
8: Не, не обязательно сейчас, но как бы попробовать, если есть какая-то возможность человеку, который на спине находится, и как бы подбросить его как бы, с определенной траекторией. Потому что петля Нестерова, это же такой несколько собирательный, опять же, образ.
2: Ну, да, безусловно.
8: Потому что существует масса других петель.
2: Например, других... петля батутника птицы.
8: Ну, петля батутника, да, это как бы тоже об этой петле почти все знают. А есть, существует еще буквально десятки других петель, о которых никто не знает. И вот как бы интересно в совокупности рассмотреть вопрос попадания Карла Фадера в окно, какую из петель ему можно было бы порекомендовать?
2: Все-таки, наверное, самый такой простой — это прямая петля.
8: Ну, если мы пойдем простым путем, и если мы хотим ответ найти в течение нескольких секунд, то да. Но не факт, что это будет удобно для самого Карла Фадера. Ну, в общем, вопрос не для вот сейчас, не для нынешнего эфира, поскольку не так много времени у нас осталось. Лучше можно послушать еще звонки.
2: Безусловно. Или... Ну, прежде я хочу вот ответить Евгению. Он спрашивает, не пугает ли нас вот с тобой предстоящее подорожание ликера водочных изделий, а также пива и сигарет. Я думаю, Евгений, что мы справимся с этой проблемой. Дело в том, что в момент любых каких-то кризисов как раз опиум для народа, он был в достаточном изобилии. Вот, конечно, качество мы сделаем хуже, вы уж нас простите. То есть пиво и ликер водочный будем разбавлять, а в сигареты набивать солому. Но цена их не поднимется, я вас уверяю. Сейчас послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы,
10: здравствуйте.
2: Вы, по-моему, нервничаете как-то, нет?
10: Может быть... вот информация страшная. Узнал о случае сепаратизма, из интернета выловил.
2: Чего?
10: В скором времени из Москвы выделятся следующие два района. Зеленоград и Братеев. Будет образовано государство Зебра. Так вот, оказывается, президент этого самого государства, некая Надя Брыкина, приглашает вас, уважаемый Александр, быть премьер-министром. Вот как вы на это смотрите? И вообще, как вы думаете, Москва распадется в скором времени в связи с этими кризисами?
2: Понял. То есть вы имеете в виду, что офшорные зоны будут организовываться и так далее?
10: Да.
2: Я думаю, что мы недалеки от этого. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но этот процесс, он будет, конечно, происходить в тесной смычке, скажем так, политической, этических и экономических интересов. Ну, вот как мы с Кириллом, то есть открыли каждый по банку для отмывки денег, вот, воспользуясь кризисом этим, купили, будьте здоровы, продали. И, то есть, видимо, такая же ситуация временная будет. То есть, но фактически это будут такие административные, конечно, границы. Мы поставим таможни на каждом районе для провоза там всякой еды там и так далее. Вот,
8: это отдельный разговор,
2: по-моему. Да, это, кажется, ну, это ну, сейчас... в принципе, конечно, мы к этому придем, но ненадолго это будет, это я вам гарантирую. Следующий звоночек, да, телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Волнуется так, что сказать ничего не может. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Попал, да?
2: На деньги попали все. Вы имеете в виду, что, куда? Вы, наверное... извините, это, наверное, не туда попали просто. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
12: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, не волнуйтесь так.
12: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
12: Вот есть такая болезнь, называется пастереллез или геморрагическая септицемия. Вы знаете?
2: Конечно.
12: Нет, да?
8: Неоднократно переболели.
2: Конечно. Кто же не болел этим?
12: Вот. Но там в чем суть-то? Там слизистое гнойное сечение из носа, кашель, как правило.
2: Да.
12: Вот. А кишечная форма проявляется, в общем-то, прогрессирующим поносом и слабостью.
2: Безусловно.
12: Вот. Я вот хотел узнать, вот эти симптомы, вся эта клиника у вас тоже есть и все?
2: Ну, спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот, что вот медицина, она, в общем-то, все более и более извращенные формы приобретает. Ну, для того, чтобы как-то нажить денег себе. Вот давайте так, вот вы сказали симптомы, да? Там, значит, понос и слабость, да, дескать. А вот скажите, какой понос без слабости? Вот, ну, понимаете, поэтому вот, чем больше мы сейчас вот делим неделимые, в принципе, явления на большее количество частей, тем самым мы играем на руку шарлатанам от медицины. Ну, открылся у человека дресня, он, естественно, ослаб. Ну, и зачем это разбирать, да, безусловно? Будьте здоровы. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательны. Алло. Да, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
13: Добрый вечер.
11: Алло. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
11: Вот у вас такие интересные вопросы здесь задают.
2: Вы не волнуйтесь так, да.
11: А что?
2: Что? Нет, по-моему, вы очень волнуетесь.
11: Да, очень волнуюсь.
2: Так, может быть...
11: Вопрос как-то вот там про соски, про сауну. Угу. Вот когда посещаешь сауну...
2: Чего, извините.
11: Они очень сильно нагреваются.
2: А, по... Я...
11: Советовали делать.
2: Понял, я понял.
11: Во время посещения сауны, может быть, там бактерицидные пласты или что такое вообще?
2: Понял, спасибо. Вы знаете, вы просто, если вы нас слышите, у вас было очень плохо слышно, но я вот понял ваш вопрос. Вы спрашиваете, что, дескать, когда вы ходите в сауну, у вас нагреваются соски, я так понял. И как с этим бороться? Вы знаете, вы прям-таки как прям на руку играете нашу рекламу. Мы изобрели для людей, которые не любят нагрева сосков в сауне, специальные сосудики, которые крепятся к шее, и в них постоянно циркулирует в этих сосудиках охлаждающая жидкость, так называемая сисочный тосол. А да, Кирилл.
13: Ну, есть второй вариант, это некие колпачки.
2: Да.
13: Это защитные колпачки, но как бы каждый может выбрать себе по вкусу.
2: Кому колпачки, кому вот наше изобретение. Колпачки дешевле, но дело в том, что они покрашены неаккуратно.
13: Они одноразовые.
2: И одноразовые, да. Это можно вот с собой
13: просто
2: носить.
13: На самом деле колпачки не сгорают где-то.
2: Ну, где-то, после ну, там часа есть... пребывания в сауне уже никуда не годные колпачки, прямо скажем. А 203-19-22, мы слушаем ваши вопросы. Кстати, у нас не так уж много времени, поэтому вы... так сказать, стремитесь получить консультацию быстрее. К тому же мы с вами скоро снова расстанемся на 2 недели. Мне снова вот нужно работать на тему девальвации, дабы усугубить это все дело. Здравствуйте. Что такое?
13: До свидания.
2: О, дерзкий.
13: Ну-ка еще раз.
2: Здравствуйте. Вы в прямом...
14: Здравствуйте. Извините, не подскажете, на каком оптовом рынке самый дешевый в Москве тушка кальмара?
2: Вы знаете, в Тихом океане самая дешевая тушка, насколько я знаю. Даже вообще можно на халяву. То есть, тут
13: шаровая.
2: Шаровая полностью тушка. Ну, ты знаешь, мы, в принципе, же вот разобрали, я так понял, Петерса, Алую Шапку. Главное, никого ли мы не забыли. Это вот очень сейчас важно, потому что я боюсь, что тема останется не раскрыта, тема
13: кризиса.
2: Но
13: эта тема может быть продолжена в других программах, потому что это же архивные материалы. Архивные материалы не могут быть рассекречены раз и навсегда. И подробности, новые какие-то эпизоды, и выявление новых героев, разбор черт и характеров. Это все возможно в ближайшее, самое ближайшее время. Главное, что мы знаем о том, что злые экстремальные сказки вполне возможно служили в какой-то степени неким таким...
2: Противовесом, видимо.
13: Да, противовесом. И именно за счет того, что они никогда не были опубликованы, именно за счет этого... Те добрые сказки, которые, как правило, появлялись уже после написания злых.
2: Да.
13: Тоже именно как, поэтому как они стали теми сказками, которых мы привыкли сейчас читать, и дети могут получать положительные эмоции. То есть, как бы, почти у каждого персонажа доброго сказочного всегда был наверняка, вот как мы сейчас выяснили, историк Юрий Данилин, вот ваш покорный слуга Александр.
2: Георгий Губа, опять же, покойный.
13: Мы выяснили, что 99%, если вы любите какого-то сказочного персонажа, который очень добрый и как бы со всех сторон практически положительный, то у него всегда есть отрицательный как бы некий противовес, и можно найти документальное подтверждение этого.
2: Кстати, мы нашли документальное утверждение, что вот ты помнишь наверняка такой фильм «Сельская учительница».
13: Ну, я
2: черно-белый
13: помню еще фильм «Первый учитель».
2: А, извини, «Первый». Ну, в общем, то есть сам он тоже на селе работал, да. Посадских учил. Так вот мы выявили, что, возвращаясь с работы, он же, будь здоров, возвращаясь с работы, вот там, отучив учеников, он специально давил дождевых червей, наступал на них.
13: Ну, это не единственное, что он делал.
2: Да, но об остальном просто в эфире неудобно говорить совершенно. Мало того, что он был немецкий шпион. Шуть какая-то. 203-19-22. Мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Алло. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
13: Где вы там?
2: Будьте здоровы. Кирилл, дело в том, что я не хотел тебе этого говорить, но вот мы с тобой кричали, где вы там? На самом деле, многие используют нашу программу в целях, скажем так, сексуального удовлетворения. То есть ты представляешь, что делал звонящие телефонные трубки, и наши голоса, которые звучали оттуда, доставляли особую радость ему. Мы с тобой послужили, так сказать, в секс-индустрии.
13: Прекрасно. Хотя бы так
2: быть полезным обществу. Вот хотелось бы обратиться снова к письмам. Правда ли, что люди, у которых обильно растет волосяной покров, склонны к диарее, медвежьей болезни и слабости? Петр Фоменко спрашивает. Ну, в принципе, мы неоднократно, Петя, говорили уже о том, что люди будущего будут абсолютно лысыми, поскольку волосы, будьте здоровы, как рудиментарная часть тушки отпадет в ближайшем будущем. Вот. Что касается медвежьей болезни, то мы не проводили таких исследований, собственно. Вот. Что касается слабости, то наоборот, вы знаете, наоборот. Но с другой стороны, когда общая мускулатура сильно развита, вот, то есть слабости нету, то тут, в общем-то, прослеживается напрямую аналогия, конечно, с медвежьей болезнью. То есть мы проведем этот эксперимент. В ближайшее время мы будем сильно хлопать пакетами пустыми из-под молока над ухом, неожиданно, конечно, у всех сильно оволочных людей, и сразу же будем принюхиваться, не произошло ли с ними что-нибудь такого. Если, значит, произошло, то мы обязательно дадим вам ответ, что, дескать, у них вот эта болезнь есть. Далее вот Саша нам сообщает о образовании нового мегаполиса Ивантеевки и Удальцова, что означает и Удельцова. Так, видишь, начинает распадаться все потихонечку. 203-19-22. Ну, я думаю, что вдруг это опять вот доставим еще радость.
13: Конечно. Да. Это же...
2: О, нет, совершенно не так. Ну, опять, ну, здравствуйте. Не пробивается никак. Никак. Не работает. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь вот дозвониться, но тут, когда вот срывается что-то, сломалось. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот так вот. Надеюсь, приятные. Да? Ну ладно, я тогда предлагаю сейчас немножечко отвлечься и прослушать пьесу.
13: Безусловно.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И уже потихонечку подходит к концу наш сегодняшний, наш, я так скажу, диалоги, девальвации, ДД сокращенно, даже ДОД, я бы сказал, диалоги, ДОД. ДОД. Александр, не считаете ли вы, что дикторы новостей на телевидении являются буратами, поскольку их видно только по поясу? Они скрывают свои признаки под комментаторским столом. А вот постоянный наш новый уважаемый Карлучко спрашивает. Вот у меня,
2: Кирилл, очень хороший, на самом деле, вопрос. Очень хороший. То есть, мне кажется, человек, в общем-то, проник, можно сказать, темой, в суть, да, бурата, проникся темой и... Только можно поприветствовать, что он выдержал наш марафон. Мощный, и задал, да, достаточно в конце уже, казалось бы, эфира, достаточно трезвый, разумный вопрос, на который мы можем, наверное, утвердительно ответить.
1: Но я вот еще хотел бы сказать, что многие из них в начальной стадии из дикторов, чувствуя полную свободу, скажем так, своего подстолья, то есть вот той части тушки, которая у них под столом, начинают с малого. То есть сначала они показывают кукиш. Затем многие из них начинают мастурбировать. И вы можете, например, глядя внимательно, только и следя за лицом диктора какого-то там новостейного или еще что-то, отмечать некоторые признаки. То есть, наверное, они заговариваются. Как вы думаете, почему они часто забывают включать кнопку звука в студии? Это все чаще и чаще. Именно по той причине, что с нижней частью их туловища происходит постоянно что-то. То есть многие из них, кстати, в силу дефицита кадров, ведь не всякого пустят в Останкино работать, испражняются там, потому что постоянная круглосуточная работа происходит, и не отойдешь практически. Все это отражается, конечно, на их лицах. Вот. Что касается буратизма как такового, ну, безусловно, многие из них есть, но я еще хотел сказать следующее, что если говорить уж совсем на чистоту, да, то их не существует. Это реально дикторов. Ну, то есть, это фантомы, как запорожец. То есть, вот человек свежий, например, ну, я поясню, взять какого-нибудь пигмея там из леса или еще кого-то, да, который не искушен в телевидении, он увидит перед собой просто светящийся квадрат, который вещает, конечно, голосом, но человека там, образа, силуэта он, конечно же, не увидит. Ну что же, и попробуем еще раз послушать телефонный звонок. Он есть, тут они звонят, 203-19-22, но какая-то проблема у нас со связью. Вы знаете, настала, видимо, опять что-то Прохор бурлит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот, видимо, пробила связь, но говорите.
3: Ну, что хотел сказать, видимо, вы правы про дикторов.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Кирилл, я считаю, что это была отменная точка в нашем разговоре.
2: Ну, наконец-то за нами признали, я так понимаю, что безоговорочную...
1: Капитуляцию? Правоту. А, нет, извини, это был знакомый с войны, слышишь. Или еще послушаем звонок.
2: Ну, можно послушать еще звонок. Ну. Я думаю, что это будет нечто еще более достойное.
1: Здравствуйте. И краткое. Вы в прямом эфире.

0: хороший.
1: Да нет, конечно, он не Гагарин. Слепухи у вас классные, мужики.
0: Вы имеете в виду вот это наши жвачные комки, которые мы всюду навешали, что ли? Вот
1: да за нами только. Ага. И угловатые столики тоже там нормально расположены, как положено.
0: Мы только профессиональные дизайнеры работали.
1: Да, я понимаю. Долго, наверное, думали.
0: А скажите, это не вы вот пишете нам письма, подписываетесь в воздушный шарик?
1: Кто?
0: Нет, ничего, продолжайте. Вы, наверное, хотели что-то спросить у нас?
1: Да нет, просто звониться до вас.
0: А, ну вот вам удалось. Спасибо, мы рады были слышать ваш замечательный голос.
2: До свидания.
0: Вот, воздушный шарик тут вот прислал письмо, говорит, давайте вместо девальвации поговорим лучше о дефлорации. Ну, только шарик, это пойми, что это, в принципе,
2: одно и то же,
0: по идее, да. Вот. Причем вот эта дефлорация, как и девальвация, это процесс бесконечный, реально. То есть не бывает так, чтобы одни ворота открылись один раз и навсегда, потому что всегда их закрывают после, там, скажем так, открытия, и снова открывают. Ты не согласен?
2: Бесконечная тема. Я абсолютно согласен.
0: Совершенно. 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, не волнуйтесь. Нет, очень волнуется. Мы выключаем. Или там идет распальцовка жуткая, потому что я слышал ветер дул.
2: Да?
0: От пальцев. Да. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом...
2: Доброй ночи. Алло.
0: Ну-ну.
3: Алло.
2: Да. Алло.
3: Вы какой-то... А Кириллу можно вопрос задать?
2: Да, конечно.
3: Вы тут по телевидению как-то в передаче «Скандалы недели», по-моему.
2: Так.
3: На певца Губина там какие-то телеги катили.
2: Что, не жить? Теперь не жить мне?
3: Нет, ну вы объясните, какую песню он у кого украл?
0: Спасибо вам, вопрос Кирилл.
2: Дело в том, что...
0: Что ты побледнел?
2: Высшая степень профессионализма – это когда ты можешь порядка 5-7 вещей придумать на один прототип зарубежный.
0: Если ты
2: берешь заграничную песню зарубежную и придумываешь 6 песен, абсолютно похожих на эту одну песню. Это вот высокий класс, я считаю.
0: Вот ансамбль «Модерн Токин» такой.
2: Да, а если ты сделал только две песни на западный оригинал, то это как бы показатель просто какой-то некой ущербности, я считаю. Поэтому как бы Андрею Губину, мне кажется, нужно как-то было поработать. А он вместо того, чтобы повторять постоянно произведение из репертуара «Фенденфая», песенку «Фэнтези», он как бы сделал два своих варианта «Зима, холода» и вот еще одну «День и ночь». И как-то быстро сошел с дистанции. Это, конечно, я считаю, просто низко и некрасиво по отношению даже к тому же ансамблю «Фенденфая». Неужели нельзя было придумать еще 5-7 произведений, идеально повторяющих мелодию вот этой известной негритянской команды? Поэтому мое отношение очень отрицательное к Андрею Губину. И так быстро переключиться на вот этих всяких «Бэкстрит Бойсов» и так далее, это, конечно, показатель очень низкий. То есть, так не поступают настоящие мужчины. Если выбрал себе оригинал, давай уж следуй ему до конца и всегда повторяй только его.
0: Согласен. Кстати, как тебе нравится новый певец «Шаурма» вот с такой песней? Почему холодная глиста вылазит утром?
2: Дело в том, что это «Шаверма» на самом деле, не «Шаурма». Это певец «Шаверма».
0: Угу.
2: Потому что «Шаурма» в Москве. Если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, там у любого метро там не «Шаурма», а там «Шаверма».
0: А вот нравится ли тебе вот эта песня группы «Дрестящие»? «Как я дам сейчас блевака»? Так они поют.
2: Мне не очень это нравится, потому что, как бы, у меня такой вкус.
0: Угу. А нравится ли тебе песня группы «Безделки»? «Мама, мама, мама, открой мне секрет, как ты так смогла нажраться в обед».
2: На самом деле, мне больше прельщает создание ансамбля, как бы, в противовес ансамбля «Стрелки». У мужского, естественно, ансамбля, где бы тоже

0: было много мужчин, то есть есть вот женщины-стрелки, есть мужчины-стрелки. Uh-huh. И, соответственно, папочка-папуля, вот как ты мог так нажраться за завтраком? Вот это uh-huh. было бы оптимально.
1: Во время ланча, нет.
0: Во время ланча, то есть uh-huh. в обращении к папе.
1: Знаешь, и мне кажется...
0: ты не любишь маму. Соответственно, здесь все перефразируется, и энергетика более злая, соответственно, мне кажется, больше коммерческий заряд.
1: Угу. Знаешь, мне кажется, наш марафон все еще продолжается, потому что мы не можем мы обидеть своим невниманием тех, кто звонит сейчас. Конечно, я бы хотел уже пойти, полить любимую герань и так далее, купить пиво, пока не подорожало. Но, вот, видимо, придется сидеть на службе, а ты разделишь мою, я думаю, участь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите же. Алло.
0: С нами просто все время делятся различными музыкальными фрагментами. Да. Может быть, еще попробуем какие-то другие.
1: А вот тут пришло сообщение странное. Я вообще, честно говоря, с трудом подозреваю вот об этом исполнителе Анатолий вот Губин, о котором вы говорили. Все тут вышло. Тут пришло сообщение: Губин — это молодой плагиатор и старый резидент, а подпись — Киркоров. Вот как вы, артисты, друг друга не любите.
0: Да, это, а в шоу-бизнесе, особенно в отечественном, это, в общем-то...
1: Все Бурату. Здравствуйте.
0: Ялые шапки.
1: Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, привет.
1: Привет.
2: А, что касается дрестящих сделок, блестящие, так сказать, хохмы, мне очень понравилось. Вот, а я хотел, что-то так мне пришло в голову, вспомнить старый наркоманский анекдот. Когда наркоман умер, а его друзья сидят на могиле, знаете, да, как дальше там?
0: Да нет.
2: Нет? Они сидят, грустят, а потом говорит: чувак, ты не умер, ты гонишь.
1: А я знал. Спасибо, хороший анекдот. Вот Дуся интересуется, когда моя фотография появится в журнале Playboy. Почему-то Кирилл...
0: Дусина?
1: Дуся спрашивает, когда моя появится в журнале Playboy. У тебя почему-то не спрашивает.
0: Хотя это у тебя... она спрашивает, когда ее фотография, она спрашивает, когда моя.
1: А, Дусина, когда Дусина... Дуся, ну... То есть, когда успешно пройдет вот...
0: Отбор,
1: во-первых. Во-вторых, операция по пересадке пола, потому что в Playboy, я знаю, Дусь не печатают. Ну вот, только мужчин. А может и наоборот. Я не читаю подобного рода литературу. Я все больше наблюдаю за какими-то предметами. Вот у меня новая страсть — наблюдать за поплавком в ванной. Ты знаешь, я вот запускаю рыбу туда механическую, кидаю удочку. У тебя же был наверняка тоже в детстве игрушечный аквариум на магнитике. Был.
0: Конечно,
1: я был. У кого-нибудь. А я сейчас в ванной так вот делаю. И это моя книжка. То есть я вообще воду люблю. За водой наблюдать, заземляюсь там на нее. Ну что, еще послушаем звонок?
0: Ну да,
1: Или пойдем уже?
0: Можно парочку еще. Еще
1: парочку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Да, вам также аналогично.
3: У меня вот вопрос к вашему гостю сегодняшнему.
1: Он слушает.
3: Я вот знаю одного человека, который работал с ним на радиостанции SNC. Ну, как бы не с ним, а просто тоже там работал, и они иногда встречались.
0: С удовольствием.
3: Вот, его звали... Прямо сейчас вот так и скажу, Женя.
0: Женя.
3: Вот. Женя, да, был такой Женя, такой кругленький, маленького роста. И вот он, я наслышан, неуважительно относился к вашему увлечению. Вы балетом занимались, я знаю. Вот он относился неуважительно и достаточно сильно вас раздражал своим небрежным к этому отношением. А недавно мы получили информацию, что он попал в аварию и сломал ногу. Как вы считаете, это справедливо? Я считаю, что да. А вот вы как?
1: Спасибо за вопрос.
0: Ну, на все воля Божья. Это сложно сказать, что в этой жизни справедливо. Я даже сейчас не могу вспомнить, честно говоря, что это был за Женя, поскольку тогда на радио СНС работали такие зубры. Я их всех помню просто... Их можно пересчитать по
1: пальцам,
0: запаху. Да, двух рук, и там никого Жени, и, видимо, это был какой-то маленький эпизод, поскольку...
1: Мне понравился сам заход вопроса. Вы знаете, я знаю одного человека. Я хотел сказать, что я знаю тысячи людей. А вот несчастный человек, который знает одного человека.
0: Это, кстати, человек с интересной очень, с интересным звучанием, потому что нам не в первый раз звонит, и у него такое эхо.
1: Эхо.
0: Заметил? Да. Вот это уже третий или четвертый звонок.
1: Наверное, из Лугов звонит.
0: Из них.
1: Кирилл, что вы собираетесь делать с любительскими фотоснимками, относящимися к детству Милен Фармер, которые проливают свет на ее нынешние творческие пристрастия? Каковы вы случайно купили на аукционе, приняв их за компромат на бисера Кирова? Спрашивает Вениамин Акынов.
0: Вениамин Акынов очень... Мне сложно сказать. Меня вот сейчас больше волнуют проблемы отсутствия бисера Кирова в условиях как бы нашей державы, поскольку я лично пытался с ним связаться в течение последнего месяца и как бы не обнаружил его в нашей стране, просто. Да, присутствие. И в этой связи сорвалась наша гипотетическая поездка в Болгарию, как бы на Золотые Пески к нему на виллу, о чем мы с ним, собственно, договаривались. И вот это очень грустно, приходится признать. Поэтому, а что касается Милен Фармер, то очень я уважительно к ней отношусь. И детские ее фотографии, ну что же, может быть, это было бы и не так и плохо, кстати.
1: Вот очень странный вопрос, я фотографии не видел. Как вы считаете, не является ли устойчивый подъем курса доллара реакцией группы людей, неадекватно реагирующих на обнаженную натуру?
0: Да я думаю, что нет.
1: Я тоже думаю. А как можно неадекватно? Что значит адекватная реакция на обнаженную натуру? Это значит напрыгнуть и поиметь, что ли? Или как? Или наоборот, ходить рядом? Или подбежать и обнюхать? Вот давайте подумаем. Вот собаки две, да, к примеру? Вот они друг друга видят. Они же обнаженные они, во-первых, или нет, собаки?
0: С точки... Да, да, я думаю, что да.
1: Они нюхают друг друга. С точки зрения человека это неадекватно. Поэтому сам вопрос вот задан, на мой взгляд, не совсем...
0: Некорректно.
1: Некорректно, да, и неправильно, я бы сказал. Вы сформулируйте вашу мысль. Ну что, еще звоночек?
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. Что-то тормозят, как все, да? Вот пройдет минуту три сейчас. Ну, не будем, да, слушать.
0: Да, мы предоставим еще кому-нибудь шанс.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Зря Орлов имитирует моральное самообладание. Он абсолютно мертв, как духовная личность.
0: Просто помимо нас с тобой происходит какая-то еще непонятная разборка внутренняя. Видимо, здесь где-то еще находится некий Орлов, который, и мнения о нем разделились.
1: Я еще хочу сказать, что, видимо, нас используют, а может быть, это вообще типа сотовые разговоры какие-то. А еще, что ли, послушаем?
0: Да, интересно, кстати, знаешь, собрать об Орлове как можно больше информации.
1: Знаешь, вот еще хотел сказать, тут интересная пришла телега вот на пейджер, такая смешная, просто 4500 цифр. То ли это нам подсказали, как это наверное, денег столько дадут. Потому что когда цифры с деньгами, ты любишь деньги?
0: Очень.
1: И я. Здравствуйте. Опять, по-моему, эта байда сломалась. Ну что такое? Подними он тут крайний и положи снова прям. Вот ты клади. Нет, не починилось. Вы знаете, тогда мы, наверное, пойдем. До свидания.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И в гостях у программы «Монморанси», как я уже вам, собственно, сообщал, Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», Лилия Вьюгина, человек, который занимается сверлением дыр в зубах своих пациентов и пациенток, и, собственно, жена Александра Самойлова, Анна, которая совмещает, в общем-то, идеально две функции. Это функцию супруги, соответственно, функцию матери детей Александра и функцию менеджера, насколько я понял. Свои вопросы Александру, его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Да.
0: То есть у меня была долгая тирада сегодня.
3: Такое конечно, представление совершенно необычно, когда командиром представляют первый раз в жизни.
0: Это... А я объясню.
2: А меня женой первый раз в жизни.
0: Я объясню,
2: а
0: почему это происходит.
2: Нет, у нас
3: она просто мать моих детей.
0: Ну, свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение. Вот,
2: да я тоже так думаю.
0: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон. И они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца. Или наоборот. Постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга. Телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот. И всегда они говорили, ну, как бы попу ему не пристало говорить про себя, что я командир села. А почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это был почтенный, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот. И здесь в данном случае как бы...
3: Учителю.
0: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный, даже я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный, немножко всегда писал, и одновременно был флагом деревни. То есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтампа, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
3: Да. Под почту.
2: Прям... Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
0: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у нашего Прохора,
2: девушки?
0: Конечно,
2: потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, и у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем,
4: теперь
2: достаточно...
4: Теперь это называется маслом.
2: Ребята достаточно старенькие уже. И, да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Да. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
3: Даже и ребятами вас назвали.
2: Поэтому,
4: даже 21 год.
2: Вот.
4: Даже 7 ноября.
2: И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
0: может,
2: после сидения у костра.
0: Может, это будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком и сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но у тебя не создалось...
3: Ты считаешь, что я КСП, да?
0: Нет,
3: тоже
0: нет.
3: Представляю
0: нет, в данном случае...
2: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай.
0: Да,
2: давай,
0: да,
2: давай.
0: Я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот, они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончат петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... И, а вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, такая фальшивая прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
2: Да, конечно,
0: и с Лилей мы спорили очень долго на эту тему.
4: Ну, ребят, чего вы спорите? Ну, лучше зубы сверлить. Ну,
2: так
4: лучше
2: нет,
4: зубы
2: никто
4: сверлить.
2: На самом деле не спорит. Просто
0: воняет,
2: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же «Последний шанс»... Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП и говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных. Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступают никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
0: А я даже не в курсе, и фамилии я не называю.
2: Не развиваются, да безумие. Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди как-то так вот затихли уже.
0: А да. Давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
2: Ты сам споешь, что ли?
0: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который... Ну, я фамилии не привык называть, потому что, мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально. Он был и есть сейчас. Он является сыном одного из основателей этого движения КСП. И одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения. То есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии, там, ну, я там смутно помню. И он мне записал, как я сейчас помню, наш ансамбль «Blackfoot» какой-то, «Черная нога», прям все он тащился. И с другой стороны сказал, что этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху, вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись, там слышно шуршание, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде мучится на ослице». Русыми кудрями ветерок резвится.
2: Сейчас скажешь, пьеса, что это не они.
0: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Косуля и мышуля», вот она как Крысу. Бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме, и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда как бы амплитуда его высока была.
3: Ну, ты 50% угадал, в общем. В своем пении «Кисунь, крысунь, наша», а про хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
0: Ну, то есть это не принадлежит перу последнему.
3: Нет, первое нет.
0: Ну, все до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, вот когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано что-то, фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть.
3: Ну,
0: да.
3: Давай, если это так важно.
2: Мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, давай, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива, правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну...
3: А но они потом пожалели об этом.
2: Вот. Да, потому что вы очень сильно выбивались.
3: Основатели КСП, чей сын там, с кем ты общался.
0: То есть была полная дискредитация его движения.
3: Да, конечно,
0: А вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутый в ведро с одной струной.
2: Шлагбаум. Какая палка?
3: Это подарок наших советских пионеров. Как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
2: В лагерях.
3: Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструментик. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
0: Пьесу.
3: Пьесу. А потом мы продолжим...
2: Про мышуню, да?
0: Диалоги.
2: Про мышуню как раз, да? Да. Как Саша сказал,
3: нет,
2: про мышуню?
3: Нет, про кофейню.
2: Ага.
0: Кофейня?
3: Да, «За углом кофейни» называется.

Жили с милой вверх вдвоем, что в имени тебе моем? Вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт? Ищу вас 40 000 лет тут!

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс» Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей. И также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот...
1: В жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить. Мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали. Потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад. Сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению. И больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот
2: конечно,
0: лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Mm-hmm. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза mm-hmm. и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому
3: да,
1: что
3: нельзя взгляд
1: в принципе,
3: отвести.
1: Да, в принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, что я
1: не могу воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь,
1: но с первой песни становится все понятно.
2: Не,
1: как он складывает слова, какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть, если ты, к примеру, ну, не то, что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который с совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое-то произошло? Произведение, фото?
0: Нет, просто фотография обычная, сделанная там любительски mm-hmm. очень. Там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как орнитологу на самом
0: деле. Дескать, жестокое обхождение с птицей.
2: Конечно, конечно.
1: Карачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: В наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже. Ведь самолет — это тоже своего рода орнитологический эксперимент. Согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей,
2: особенно у нас в стране.
1: Птиц.
2: Это
0: да,
2: эксперимент
0: да.
2: Чистый. Да,
0: да.
2: Самолет.
0: А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации и преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш,
0: да.
2: Насчет фотографий ты стал говорить, и насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе хочу открыть секрет. «Последний шанс» нужно не столько слышать, сколько видеть. Потому что я тебе просто рассказываю, ты же никогда не был на концерте. Ну, мы как-нибудь сходим,
0: к сожалению,
2: да?
0: Не был, да.
2: Так они там прыгают, скачут. Слушай, они там прыгают, скачут, в дудку дудят. На этом самом, на ведре-то играют со струной, понимаешь? И нужно это все видеть. Не только слышать, но и видеть. Это, в общем, словами не описать, Сань.
1: Ну, во всяком
2: это
1: случае,
2: шоу-группа.
1: У нас публика всегда разделяется четко на две части. Кто был на нас... И кто не был на нас? Вот кто не был на нас, им совершенно невозможно объяснить. Хоть я буду 10 демо-кассет ставить, и чтобы они хорошенько послушали, это совершенно не объяснить, потому что это ровно середина, ровно половина того, что мы делаем. Музыка — это ровно половина того, что мы делаем. Вот и все.
0: А вот в связи с этим, что ты думаешь насчет вот, отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере...
2: Разборок.
0: В сфере, собственно, видео, вот, видеобизнеса. Дело в том, что как бы я... И меня за это ругают. Я не могу к этому серьезно относиться. То есть то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал. Пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в «Ad libitum» действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Uh-huh. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы. Я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз, приходят, и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти не научились сниматься. И так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, к примеру.
1: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
1: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения. Не только вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит. И что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот этот номер.
2: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
1: Он подтянулся, да.
2: Он уже давно
1: хорошего уровня, и он очень здорово.
2: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, ага, может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс. Понимаешь, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
1: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее, и вкуснее. эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом.
0: То, ну, с другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле. Конечно. Может быть, это с бабками связано, я не знаю.
2: Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключить, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
1: Ну, ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
2: Но они все равно, наверное, не сделали.
1: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ, и
0: в программ. Журналистике, вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
1: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журнализов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты — это что, на мой взгляд? Это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить, ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят, этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Хорошо,
0: то есть это величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды журналисты. Понимаешь, о чем
1: речь? Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Да мы не хотим о них знать много-то.
1: Это во-первых, да. Во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают никакую историю, не касаются.
2: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, ты пустил... Ну, просто с ним
3: было плохое настроение.
2: Плохое настроение или счеты просто.
0: Ну, это как раз и издержки, собственно, вот профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот, скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
1: Саша, ну, у тебя впереди классное ночное всей. Ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
1: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
2: Пьесенька.
1: 85-й год.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

вызвали ворону и вручили ей корону. Ты, ворона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или перкут, исполин.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Да. Скажи, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результат ее разговоров с людьми, а люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы, то есть вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю
2: только своих... не жми на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Так... Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я притворился в спящем виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот до новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да раньше я уже заметила.
3: Мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: опусти
2: сам.
5: Руки, Саш.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно это делаю я нашему Прохору, когда он лезет с бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаю.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить
3: это
6: от всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%. Простите, может,
3: правильно. Правильно. Хорошие у вас ассоциации, молодой человек.
4: Спасибо. Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, пускай отреагирует там как-то. Может быть...
2: Спасибо.
6: Ну, планку. Нет?
2: Спасибо.
4: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
4: Это его родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
4: Саша вот не
2: Слушай,
4: был.
2: Я хочу...
3: Я был.
2: Да был.
4: Был?
2: Ну, конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать. Вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй, и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетой на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, ой, или ломают. Да.
2: Порча оборудования.
4: Да, порча оборудования происходит. И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Но я надеюсь, вот у тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели. И я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да? Ну, вот там... Ну, мы говорили уже об этом.
2: Да,
4: зубы оказались практически в полном порядке. Но я как раз хотела воспользоваться вот этой своей машинкой. Но, видишь, сейчас никак, никак. Надо подождать. Я ему уже сказала об этом.
2: Да, да. Ну, кстати,
4: и девушка говорит... Прохор, кстати, ходила ко мне на прием.
2: Она морковь теперь ест, и она говорит, мое второе имя — кролик, она говорит. Ее что-то перебило. Или зови меня пушистый помпон. ПП сокращенно. Она вот недавно подошла к главному по радиостанции. Он подходит и говорит, здравствуйте, девушка, я тут главный. Что вы тут, собственно, делаете? Она ему говорит, ты, говорит, зови меня ПП. Он так, как вы смеете? Нет, сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
3: Кто же это у нас еще не спит?
6: Да вот молодой человек звонит вам.
2: Рассказывайте, сударь.
6: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс — это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
3: Онтологией. Приобретенное что?
2: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
3: Или явление.
2: Вот или явление.
6: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
2: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
2: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если ты
3: позволишь... Я понимаю, что я должен шутить.
2: Нет, не обязательно. Просто, как бы, творчество, любое искусство, да, то есть творчество, это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
3: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
2: Да, но, видимо, наш радиослушатель...
3: На себя, короче говоря.
2: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
3: С этой точки зрения, да, это патология. Потому что все то, что делалось для себя 20 лет назад, было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно...
4: Потому что это некоммерческое.
3: Да, это некоммерческое.
4: Ну,
3: и...
4: как это некоммерческое?
3: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу коммерческое.
4: Ну, как почтальон,
3: да,
4: мешками, и так не приносит.
2: Несут.
4: Нет.
2: Вот как года два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Свиньи, блядь!
2: Приятно познакомиться. Вы знаете, видимо, звонили из замечательной какой-то компании.
3: Да.
2: Вот и так там друг друга ненавидят.
3: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
2: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз. Когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый
4: и
2: кричит свое имя громко. То есть,
4: ага.
2: Вот, одна прям, она прям лезет и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они, нет, я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу,
4: скажу,
2: что да. Вот, замечательная женщина звонила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Номер 4.
2: Да-да-да, говорите,
3: говорите, пожалуйста, молодой человек. Вы в эфире.
6: Вот эфире.
2: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

сказала крысунях, что за манеры? Скажите, но кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная.

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: Вот, в Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
2: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали. И у них такая измена была, что она вот бежит зачем-то. И нельзя ее вроде трогать. Она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала... свиньи, забежала под лестницу и...

0: слышал даже это название.
1: Угу. Вот. Последний шанс вообще это сочетание, да? Словосочетание.
2: Не, название, Саш.
0: Да.
2: Говорите мне, молодой человек.
0: Да, да, то есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот.
1: Еще не то бывает.
0: Вот. Но на самом деле это мне очень нравится, вот то, что вы поете. Вот. Ну, это здорово.
2: А вы не поете случайно?
0: Я?
2: Может, вы на баяне играете?
0: А что, похож голос, что я пою?
2: Да. Так нравится?
0: Чего?
3: Нет, Гос, знаете, нет, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место. Положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да-да-да, вот. Да. Угу. Так лучше, да.
0: Нет, ну как-то так это самое странное.
2: У нас мне такой видеотелефон.
1: Наши камеры везде.
0: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как вот у диджея. Там,
3: а вы знаете, ноги, они никогда не любят голос. Ноги всегда с голосом не в ладах, потому что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
1: Да. Диджея.
0: Не, ну на самом деле это я очень удивлен, вот, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот там я даже... Не, ну, конечно, петь я люблю, чисто так вот петь.
1: Ну, вы спели бы нам чего-нибудь.
2: Спой что-нибудь, Сашуль.
0: А чего?
1: Да вот что хочешь, любимую.
2: Ну, какую-нибудь там.
3: Русскую народную пьесу.
1: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас. Да? Не спящих.
2: Главное, что я услышу. Давай, Саша.
0: А вы...
2: 3-4.
0: А вы мне не подпоете?
1: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
0: Ну, давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
1: «Манго-манго», ой, да. Господи.
3: А может, не будем?
1: Может, не
3: Александр,
1: будем
3: из простите, этого творчества? Простите, то есть, да, пощадите мои уши, пожалуйста. Я очень-очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
1: Вообще к кому?
3: Простите, хорошо. Простите, пощадите.
0: А тогда предложите что? С удовольствием.
2: Давайте, может быть, заикиной.
3: Ой, цветет калина.
1: Давайте.
0: Творчество. Хорошо, тогда...
3: Давайте Юрия Антонова.
0: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаевского.
3: Нет, тоже не надо.
2: Давайте да. Калинку
3: наслушались
2: маленькую.
3: Уже наслушались.
0: А, и творчество Антонова, пожалуйста.
3: Давайте, да, да. А как вот эта песня про море? Море, море.
2: Я еду к морю, что ли?
3: Нет, да. К морю я еду.
0: Так сказать, можно начинать петь, да?
1: Ну давай, мы подхватим.
0: По зеленой глади моря,
2: кайф.
3: По равнине океана.
0: Корабли и капитаны покорили
3: простор широт.
2: Ура!
3: Тихо, Лиля.
2: Я?
1: Не вовремя.
2: Такое? Это не я.
4: Ну, просто вот. Обрадовался, извини.
0: Ну и припев, в общем-то, можно сказать.
3: Море, море,
0: мир
3: бездонный, тихий шелест, волн прибрежный над тобой.

0: Надежда.
1: Хорошо, так как.
2: Надежда — маленький оркестрик.
1: Спасибо, Александр.
3: Но что-то вы не в рифму немножко.
2: А это не важно.
1: Это был рэп.
3: Вот. Но это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия. Это сейчас вся программа-то в записи идет. Поэтому...
1: Да, естественно. Мы тщательно монтировали этот кусок.
3: Вот. Поэтому это просто радиослушателям хочу
0: Чума!
3: Сказать. То, что это была такая кавер-версия вот на песню Юрия Антонова. Был такой новый ремикс.
1: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам. Слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьесы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанти» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники.
1: И протезов.
0: Да. Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду.
1: Сегодня
0: исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть там что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов, просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала «Последнем шансе». У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный Иванов. Парень Иванов по фамилии, да, с усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе,
2: да?
0: На меня не надо так смотреть.
1: А он другой
0: поколение. Шестью глазами,
1: человек,
0: пожалуйста, не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь вот «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество, дало телевизор, и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Это тайное было общество, ты не знал.
3: Это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, ну, вот очень закрытого. Вот видите, каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так
3: еще
0: и надо,
3: там кто
0: это
3: был?
0: Надо в темноте.
3: Кто получал там еще членские билеты? Это у нас Филипенко.
1: Долина, Вероничка, да. Троицкий.
3: Артем, да.
2: Вероник.
3: Да, да, да. Там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики. И они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети. Я не знаю, вывозите их специально или нет. Вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети. Они
3: где
2: выходят на сцену
3: возьмем?
2: И начинают там наяривать. Понимаешь?
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку. Типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, он говорит, ну давайте их туда.
1: Ну
3: прям
1: это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим. Когда они все выстраиваются под сцену и ждут, когда их пригласят. И в конце
2: какие
1: надо
2: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе забросают гнилыми помидорами.
0: Ну, ты знаешь, вот, в принципе, да. Вот как бы я, ну и программа «Монморанти», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуманно, не только по отношению к грудничкам к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот, на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не вызывает жалости.
1: Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он
0: нет,
2: очень переживает.
0: Я совершенно
2: да.
0: знаю, но другое дело, ко мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а, простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел, грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, и... чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя
1: теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А физиологически.
0: Да. То есть моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучка, я не знаю, поскольку не имею доступа в эту семью.
1: Ну, твоих кровей.
0: Да, естественно, то есть я дедушка, то есть перед тобой сидит дедушка в законе, вот. Поэтому мне это очень... Это то есть юридически, естественно, это нигде нет. Но прикинь, я сейчас приду, скажу, покажите мне внука, мне в бубен бах, и скажут, да, свинья, да. Вот. А я поэтому-то не прихожу.
1: Без второго слова.
0: Да, да.
3: Да, только свинья.
1: Нет, ну ты не соприкасался с этим возрастом, понимаешь, ты не держал этот возраст на руках, ты не укладывал их ночами спать, ты...
3: Не дрался с ними, как сегодня ты.
1: Сегодня мне устроили бой.
0: Кто выиграл, скажи, пожалуйста.
1: Мой мальчик, Егорушка, которому 9 лет, у него же боксерские перчатки, он мне сегодня устроил почти что нокаут.
0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
3: Ой, и по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам. Не надо
3: ну,
0: путать.
3: Это я по плаванию. Почти, это Саша по плаванию мастер.
1: Ты перепутал всех
0: да,
1: мужиков.
0: Да, вообще ничего не понимаешь.
3: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще человек в спорте не понимает. Только зубы и зубы. Вот. И я боролся с детьми, стоя на коленках. Потому что это, ну, чтобы рост
3: сегодня
0: был
3: сегодня у нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
3: точно
0: в полный рост, мне интересно.
1: Саша, ты просто
3: точно,
1: читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах.
0: Ну,
1: только на коленках.
0: Только.
1: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, и интерес появляется.
1: Да,
0: какой-то. Ну что, послушаем телефонный звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый...
0: И вам того же.
1: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
4: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень
3: класс.
4: Давно я вам...
0: Здравствуйте.
4: Не звонил.
0: Угу.
4: Ну вот... Хотел бы сказать, что вот что интересно, но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе, но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции, так, и понравилось.
1: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши
4: да,
1: пластины.
4: Это...
3: Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: Ну и не только, даже водку подделывают сейчас.
3: Да.
0: Правда.
1: Да,
3: а рассказали. Есть водка «Последний шанс»? Выпьешь и привет.
0: Не видел.
4: Не пробовал.
3: Ты пил водку?
1: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
4: Вот, даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
1: Детям?
4: Ну, детям, взрослым, всем, кто попадется.
3: Девчонкам.
4: Девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
4: Давайте.
1: И знаешь, как она называется? «Проходит белая зима».
3: Записывай,
1: Дима. Хотя она уже
3: зима.
1: Почти прошла,
4: конечно,
1: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
3: И
0: вот эта перхоть,
3: сейчас...
0: которая падает вообще.
1: Да.
0: Уже вот настроение весеннее, да?
3: Да.
0: Выходишь, а там вот это вот
4: да,
0: дерьмо
4: там...
0: прям лежит такое и мерзкое. И прям думаешь, ну почему?
1: Ну
0: почему
1: ты представь
0: такое?
1: Себе
4: вот
1: тогда
4: и...
1: «Черное море», а мы будем слушать эту пьесу.
4: Да.
0: Песня?
1: Дим, поехали?
4: Поехали.
3: Бери гитару, Дима.

знаю солнце, знаю, зимою близко к нам, жалея нас и засыпая.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс». А еще две замечательные половины. Нет, что-то я не так сказал. Но, в общем, дамы вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, заходящие люди.
3: На плечах у женского пола.
2: Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи. Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
3: Да.
4: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
3: А вот она уже одна вернулась.
2: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
4: Ну, несмотря на...
2: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
4: Слышь, конечно.
2: Вот.
4: В мозгу отдается прям, ну ужасно.
2: Ну, сейчас мы, знаете, попробуем развести на это дело, может быть, самих дам, Александр.
4: Ну, неприличный анекдот.
2: Да.
4: Конечно.
2: Вот как бы неприличный анекдот просят от «Последнего шанса».
5: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди, вот, близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится. И сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там суффикс, корень, вот это вот скукотища.
2: Вообще
5: он
2: не
5: так
2: помню.
5: Встает,
2: ничего не помню.
5: Пальцы веером, очки он так одевает темные.
2: Не очки, а склянки.
5: Да, склянки. Да. И говорит, опять разборки достали тут все.
4: Вот да, он... слов прямо.
5: Самый да, вот наш такой
3: на
5: сыночек.
3: День.
4: Ну, это дети новые.
2: А вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
5: Андрей.
2: Например, да, к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет, скажем, 15 лет.
4: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так 1.2 метра ростом, так, судя по всему.
3: Как американцы, что сейчас?
4: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, ну вообще ужасно.
2: Вы знаете,
4: и тупые такие, тупые.
3: Это не от окорочков идет?
2: Нет. Кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
4: ну, смотря какие, конечно.
2: Нет,
4: все
2: вот,
4: разные.
2: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
4: Базиликов таких.
2: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит, кыш, вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
4: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
2: То есть мужская будет здоровая такая, да?
4: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
5: Нет, а на самом
2: нормально,
5: деле,
2: да.
5: На самом деле...
3: У всех будет направленность только одна.
2: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
5: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, ходит в среде нами нелюбимых журналистов.
2: Не журналистов, журнализов.
5: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются, час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу, а у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу, ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить?
2: Ой.
5: Чувствуешь?
2: Как, кстати, это анекдот полной депрессивности.
5: Я даже не поняла.
2: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
5: Вот, да.
2: Вот
5: да.
2: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
5: А я не знаю, кто сочинил, но этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
2: Передадим привет, потому что анекдот действительно хороший. То есть люди... держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода, иди со мной с огнем туда. На белом камне есть вода, иди тихонько. Рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать нас, сидишь в свете.

0: 73,82 МГц.
1: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
2: Последнего.
1: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот, скажи, вот я тут наблюдал три блестящих коробки, три компакт-диска. Угу. Твое отношение в данном случае к цифровым носителям? Это не как профессиональный вопрос, дескать, там, убивают ли цифры живость и так далее. Нет, просто я, например, очень сильно переживаю до сих пор, что моя одна вот из... Вернее, две моих мечты в жизни, они не сбылись и, видимо, уже никогда не сбудутся. Первая мечта — это иметь автомобиль «Запорожец» именно, вот, причем горбатый. Угу. И вторая мечта — это выпустить LP, то есть виниловую пластинку. То есть я этот момент попросту прозевал.
2: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в «Колобках», журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру, пять песен, а здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Потому что компакт, естественно, будет.
1: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, она очень, ну, в буквальном смысле, отражается в настроении физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь, ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтверк и Нина Хаген. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл, вот. Но в целом, вот ты говоришь о Германии, насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
2: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас, потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну даже для меня вообще эта ситуация германская. Первые 2 года была жуткая, но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми, я немножко отстранился от них, и я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Знаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
1: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
2: Ты знаешь,
1: какое-то задержание там, да, сшиб пару-тройку милиционеров ихних или еще что-то?
2: Было, но было... Я вытаскивал своих братков оттуда, они...
3: Они по-немецки просто не говорили?
2: Нет, они залетели, в немецкую тюрьму, причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще... Вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели 3 или 4 часа в немецкой тюрьме настоящей.
1: Ну, вот, как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 30 лет. Угу. Вот, у него был свой рассказ, а не можешь ты как бы оживить в память, вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял. шнурки там, я знаю, не вынимают.
2: Нет, там ничего им не вынимали, там их даже покормили за эти три часа, дали пищу достаточно приличную.
3: Калорийную.
2: Да, они там сидели в разных, причем, камерах, их было трое.
1: А может, это чтобы их там развести на показания?
2: Да, да, да, конечно. Ну, это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
1: То есть не для удобства физического?
2: Нет, нет. У них есть... Вообще Германия, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну... по отношению ко всему населению, уже процентов 40 живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии
1: живут. То есть они не могут адекватно оценить, да, эту ситуацию.
2: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще так беззаконие и всяких махинаций творят страшно американцы. Просто эти американские солдаты. Они надувают немецкие законы.
1: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну, вообще-то я работаю в ГАИ официально устроенный.
3: И служил когда-то, между прочим,
1: на подводной лодке работал.
2: Ты меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто.
1: Ой,
2: я.
1: Да?
2: Да, да.
1: Ты содрал. Найди квитанцию, я верну.
2: Ладно.
1: Вот.
2: Ты знаешь, какая-то квитанция ты давал мне.
1: Я посмотрю по номерам.
2: А ты по компьютеру посмотри.
1: В компьютере? Тут написано, для работы с этим монитором установить ли переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда. Вот.
2: Так вот.
1: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
3: Вымывание.
1: Ну, я думаю...
3: Коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
3: Вымывание коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
2: Не вымывание, куда вымирание.
1: Вымирание, не вымывание. Вот скорее правильно.
2: Ты знаешь,
1: если они вымываются, Париже, они должны тогда все в Египте строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде. И вместо кальянов, например, запускать в космос шаттлы. Да. И там Мадонна должна ходить прям по берегу вот Хургады голая и петь дуэтом с Амаром Хакимом. Ну, неважно. Ну, смысл в том, что такая же картинка вот, наблюдается всюду. То есть даже есть теория, такая теория, что сейчас вот этим народам станет очень тесно, и территориальная такая стесненность заставит их просто напасть на европейцев и завоевать их. Вот.
2: Нет, но это еще сказал Федор Михайлович у нас, Достоевский, что засилие Востока произойдет. И мы все будем под пятой у косоглазых. Безусловно. Ну, это образно.
1: Но это же сейчас действительно становится заметным. Вот,
2: да, конечно, это... конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
3: Ну,
2: он
3: что там про машины-то рассказывал?
1: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
2: собственно
1: говоря.
2: Ну, это
1: говоря.
2: Так, в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
1: А это уже, кстати, статистика,
2: да,
1: на самом деле.
2: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
1: Ну, давайте, гнать от них. Может быть,
2: знаешь,
1: послушаем,
2: а я
1: звонок лучше телефон.
2: Давай,
1: да?
2: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
1: четвертая
2: скажу
1: пьеса.
2: Еще, да, четвертая.
1: Здравствуйте. Звоночек. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Дедушка Саша.
2: Доброй ночи.
1: Внучек.
2: Это красная шапочка.
1: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
4: Это ваш постоянный радиослушатель. Хоккеист.
1: А, привет. Это правда, правда. Да, действительно, да? Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так. Да.
4: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. Она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда. и спрашивают, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
1: Наносить. Группа «Последний шанс»?
4: Да.
1: Хороший шанс. Вопрос. Хороший вопрос. Спасибо.
4: Понравилось просто маме.
2: Да, есть вот. В продаже.
4: Здоровье, Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
1: А что Прохор?
4: Как здоровье, Прохор?
1: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит: «Здравствуйте, вы меня не знаете?» Тот, естественно, говорит: «Вы знаете, нет, не узнаю». А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит: «А я от вас беременная». И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение. Она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
2: Ну, этот образ, он, конечно, вездесущ, везде Проша.
1: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали. То есть где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты лучше расскажи о наличии вообще продукции. Да, и в дальнейшем.
2: На Арбате есть, в Мелодии есть.
1: Компакты или
2: да,
1: что
2: компакты,
1: это?
2: Компакты.
1: А кассеты?
2: Последнего шанса.
1: А
2: кассет нет.
3: У нас нет.
2: Кассет мы не выпускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
1: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
2: Ну, конечно.
1: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да, у меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства через
2: глаза. Да?
1: Да, да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья». Я говорю: «А почему?» Говорю, это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь.
2: Он говорит:
1: «Потому что ты...» Да, он говорит: «Ты говорит мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
2: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть же они делают хорошие записи с цифры.
1: Ну, вообще с тоже, компакт, с другой стороны, гуманы, да, подходят?
3: Ну,
2: они же
3: все
2: равно сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
1: Не, ну сейчас вроде введена какая-то вот борьба,
2: да,
1: там серьезная.
2: У нас это...
1: Думаешь, лажа, да?
2: Нет, лажа полная.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, это
1: здравствуйте.
5: Вася говорит.
1: Здравствуйте.
5: У меня к вам вот такой вопрос по поводу Германии.
2: Вася,
5: он
2: номер 7.
5: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
2: Вася, вы знаете, это
1: анекдот
2: про туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
1: Нет.
2: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне рассказали.
1: Ушел.
2: Да,
1: ушел.
2: Наши построили какой-то сверхзвуковой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры. Все говорят: «Да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже». Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит: «Знаю». И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит: «Где у нас ломалось?» Вот в этом месте. И просверливает.
3: Перфорация.
2: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит: «Как? Откуда ты взял?» А вот по этой самой причине. Что ты попробуй по дырочкам разорвать.
6: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально надысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав, вся-вся Россия пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да, Саша?
2: Да.

0: песня.
1: Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
2: Нет, это записано не с музыкантами
1: или
2: «Деревянного
1: колеса». Или
2: это скрипач
1: колеса, только,
2: да? Это скрипач наш, последний шансовский.
1: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
0: одну
1: с таким
0: песенку.
1: Коллективом.
2: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володь Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
1: Ну, когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
2: Колоритные ребята.
1: И они все вышли, да. И мы так подумали, что это такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
1: А мы им говорили, кстати, это в гримерке. Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
3: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
1: Ширинка расстегнулась.
3: Нет, доход. ценник висел, ширинка. Ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
2: Секта какая-нибудь.
3: Не знаю, но может быть, все, кто-то ощущение такое, я сперва подумал, монархисты. Прям, ну.
1: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты, какое там Аум Синрикё. Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
3: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
2: Вообще без дырок.
3: То есть это, знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная эта работа халтурщикам с Украины.
2: Да.
3: Они будут строить и сколачивать будки помогает. Для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Слышите меня?
3: А
4: да,
3: то.
4: Слушаю. Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
3: Ну, спасибо,
2: ну, наверное,
3: тоже стыдно, за вашу,
2: конечно.
3: За вашу
2: как вас зовут?
4: Ерофей.
2: Ерофей, видишь, Ерофей, ну, конечно,
3: спасибо
2: стыдно.
3: За звонок.
2: Сидим здесь и краснеем, ну, что ж делать?
3: Нет, я просто немножко поясню, в принципе, вот...
2: Номер 8, Ерофей.
3: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот, но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
2: ты меня защищаешь.
3: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, о том, что он...
1: Как они сейчас поживают.
3: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
2: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще ниже некуда.
3: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
0: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Роман Николаевич беспокоит.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А вопрос такой можно грустный?
2: Роман Николаевич?
3: Да.
0: Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас это, вообще есть слушатель, по вашему мнению?
3: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто.
2: Да.
3: Пришлось.
2: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич, да? Потому что мы выбираем тексты, раз. Мы прошли огромную школу не только жизни, но и театральную. Мы занимались такой наукой, как импровизация театральная. Мы прошли огромную школу музыкальную. Я играю музыку уже, сейчас вам скажу, 30 лет. Нет, 29, извините, на сцене.
1: Саш, и расскажи, сколькими ты инструментами владеешь? Я тоже не знаю.
2: Я играю на очень многих инструментах, и все музыканты, которые у нас играют в коллективе, они имеют какой-то свой основной инструмент, но по роду деятельности им приходится заниматься игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бадуна, да ну куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
3: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается. Попробуй истина. Это дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние Бадуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние Бадуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
2: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
3: Ну, это как бы след. Вот агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
2: Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете. Понимаете, мы каждый делаем свое дело, вы живете своей жизнью, мы своей. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверцкого, вот это вот класс получается.
3: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло.
3: Да-да-да.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Да-да.
0: Дозвонился наконец.
2: Ну, слава богу.
0: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
3: Говорите.
0: Понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про кузнечика песня.
2: Угу.
0: Со скрипкой.
2: Как вас зовут?
0: Игорь.
2: Игорь. Хорошо, номер 10.
0: Про кузнечика.
2: Угу.
0: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
2: Да, были мы тогда еще.
0: По телевизору вы выступали втроем.
2: Да.
0: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там, всяких.
2: Да вообще на фоне голубых.
0: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
2: Вот. Спасибо, Игорь.
0: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел. Ну,
3: нет. Я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я больше
2: не видел. Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, и вдруг услышал.
0: Сейчас услышал, да. Серьезно?
2: Нет, серьезно.
0: Первый раз услышал, после 10 лет.
2: Да, ну, бывает такое. Понимаете, мы, например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу. Я вот через 20 лет увидел сейчас, и такое бывает, понимаете? Он там играл с нами сначала. Вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
5: Ну, кстати, ну, вот, я и хочу сказать, что это,
1: ну, это
5: в основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость там Игорю, в частности. То есть,
2: да,
5: то есть,
2: не, ну, конечно.
5: Поэтому спасибо
2: за звонок. Спасибо, Игорь, за звоночек. Ага. А что вы не спите так поздно?
6: А я дежурю.
2: А где?
6: Как, на
2: в банке? Где?
6: На объекте.
2: А, ну понятно, не спрашиваю, все понял.
5: Ну, я знаю, где этот объект.
2: Игорь, ну слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
5: Ну что, еще один звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло. Доброй ночи.
5: Здравствуйте, уважаемые.
2: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
5: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
2: У нас здесь татуировщик. Да?
5: У нас свой салон.
2: Девушка, как вас зовут?
7: Меня зовут Катерина.
2: Катерина. Хорошо, Катя.
7: Записали, да?
2: Записал.
5: Паспортные данные диктуйте.
2: Не надо. Катя, ладно, рассказывайте.
7: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, недели 4 или 5 слушаю вас, вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень. А Лаэртский вообще просто зайчик.
1: Зайка моя.
5: Да, просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с бодуна и в костюме зайчика. А вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, потому что он парил обширно.

0: прекрасный голос.
1: Нет, у него голос обалденный.
0: Обалденный, да.
2: Спасибо, спасибо. Это мне очень приятно прям слушать.
3: А мне тоже. Не зря же сегодня здесь две дамы.
2: Я растолкал щеками все по бокам. Да, спасибо. Спасибо. Ну что, пьеса теперь?
3: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
2: Пьесу.
0: Да.
3: Грустную. Спасибо. Грустную, Катя, грустную.
2: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй Александр ночи. Лаэрт. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: Ну, извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы. Это официальная ваша дата? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена. Вы, по-моему, выступали... как это называется, сейчас не помню.
3: Медиков.
1: В МГУ выступали там. Вот, где...
2: Да, выступали вдвоем.
3: Сейчас церковь, да.
2: Вдвоем в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что вы.
2: Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу с тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно неожиданные какие-то ассоциации, впечатления от первого вашего выступления. Вы были очень не похожи на всех.
2: Ну, мы и остались, в общем-то, не похожи.
1: Да, вы остались не похожи.
2: Да, но дело в том, что
0: Я просто к тому веду, что сейчас самое время пропеть песню о предстоящих акциях группы. Татьяна Николаевна, спасибо вам. Сейчас вот Анна, видимо, объявит что-то, исполнит нам какой-то номер по поводу того, где вы сможете увидеть людей, переживших с 75-го года по 97-й.
2: Революции.
0: Все там вот эти вот бузитические пучи, колебания забов массовые и знамен. Вот. И если у вас будет возможность, приходите и оцените, так сказать, визуальные изменения в образе музыканта.
1: Да, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
3: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. Вот. Значит, 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
2: Напротив России.
3: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. Вот. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Ну, девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вот. Вход там, такой...
2: Не бесплатный,
3: но очень, дешевый. Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231.
4: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И я представляю в нашей студии гостей, о которых я говорил в самом начале нашей программы, то есть в ее анонсе. У нас в гостях старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина.
1: Добрый день.
0: И председатель общества по примирению общества и среды профессор Юрий Романович Филин.
2: По примирению человека и среды. Добрый вечер, Александр.
0: Ну, поскольку общество состоит из отдельных половозрелых особей, можно считать, что общество и среды.
2: К сожалению, и неполовозрелые особи составляют то же самое общество, но не будем о печальном. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Да, ну и, как вы уже догадались, уважаемые, речь у нас сегодня пойдет о продуктах питания, и не только о продуктах питания, о их качестве и о динамике, не побоюсь этого слова, изменения качества продуктов питания. Я знаю, что Алла Михайловна и руководимый ею отдел вплотную занимается исследованием вот этой самой динамики изменения качества потребляемых нами продуктов.
2: Дело в том, я хочу заметить, почему мы вдруг подняли эту тему, что выяснилось, что питание, в общем-то, занятие, которым человек занимается уже неисчислимое количество лет, люди воевали, работали, собирали сельскохозяйственные продукты, охотились, и все равно, чем бы они ни занимались, какую бы религию они ни исповедовали, все равно они всегда питались, питаются и, похоже, будут питаться. Но только недавно совсем выяснилось, что питание имеет чрезвычайную важность в жизни человека. Это не только поддержание его жизнедеятельности, не только снабжение организма необходимыми микроэлементами, витаминами, клетчаткой для выведения шлаков, но еще оказалось, что питание влияет непосредственно на высшую нервную деятельность, на сознание человека, на его альтер-эго, на его «я». Многие, терпя какие-то провалы в бизнесе, какие-то кризисы в личной жизни, впадая в депрессию, и не догадываются, что причиной тому не какие-то космические возмущения, не судьба злодейка, а просто неправильное питание. И то, что мы есть, то, что мы едим, по-моему, было сказано, выяснилось, что эта фраза предвосхитила свое значение, и только сейчас мы начинаем, как и многое в жизни, понимать ее во всей полноте, хотя, может быть, через несколько лет выяснится, что и политические катаклизмы причиной тому были какие-то абсолютно просто неверно подобранные рационы граждан. Недавно, например, я осознала, что рассказала мне, что вот даже среди ее знакомых недавно произошел удивительный случай, когда один человек очень высокой душевной и профессиональной организации, гуманитарий, который обладал мощнейшим сознанием, ярким подсознанием, познакомился с молодой девушкой, студенткой. И неожиданно у нее был, ну, была такая невинная у нее привязанность к закусочным типа «Макдональдс». Он стал их посещать вместе с ней, потому что, ну, конечно же, потакать таким милым слабостям женщин, в этом нет ничего плохого. Но ужас-то заключается в том, что вдруг этот человек очень сильно изменился, у него стали какие-то вот психомоторные реакции, поведенческие, абсолютно другими. Он очень к ней эмоционально привязался, и все кончилось тем, что он не может, во-первых, с ней расстаться, он вынужден преследовать ее постоянно, он даже на время сессии не может ее отпустить, вынужден находиться постоянно рядом. И то есть человек, который, казалось бы, гранит, глыба, понимаете, казалось, на таких людях держится вся жизнь. Человек превратился в студента, да, вот такого,
0: Юрий Романович,
2: залысинами,
0: после
2: сединой.
0: Не проводили ли вы эксперименты или какую-то статистику, после какого количества раз посещения вот этих америкаловых забегаловок, в общем-то, это с ним случилось?
2: Вы знаете, вот отец нашего города, Юрий Михайлович Лужков, какую проводит сейчас политику, что сейчас русское бистро по всей повсеместно, где только можно, заменяет эти рассадники американизации нашего образа жизни. И похоже, что именно вот этот цикл, через который спохватился наш мэр, где-то 3-4 года существования вот этих Макдональдсов, как раз это и есть тот самый критический срок, когда люди начинают уже потихонечку плыть, люди меняются, и выясняется, что эти изменения необратимые. Вот Богдан Титомир, он же постоянно посещал Макдональдс на Пушкинской площади.
0: Вы имеете певца в виду?
2: Певца, да.
0: Просто Богдан для пояснения, Титомир. Потому что не все знают имена, фамилии.
2: Все видели потом, каким песням он пришел, в каком виде он появлялся на сцене, и чем все это закончилось, понимаете?
0: Конечно.
2: И вот мне хотел... Извините, Александр. Меня эта тема очень волнует. Я хотел бы спросить у Аллы, вот глазами профессионала, технолога, пищевика, вот какое наибольшее, не то что даже несуразность, какое вопиющее...
0: Безобразие.
2: Можно и так сказать, да. Происходит сейчас в том, что, чем люди питаются, что они себе суют в рот. Что вас больше всего поражает как специалиста?
1: Дело в том, что сейчас российский рынок открыт для очень большого количества импортных товаров. И это, с одной стороны, радует, потому что мы наконец узнали, что такое пудинги, йогурты, там всевозможные шоколадки. Вот. Наши прилавки заполнились, но, к сожалению, товар, в общем-то, поступает к нам очень некачественный, я бы сказала, третьесортный. Это то, что там не едят. И это очень печально, потому что ведь пища, она действительно влияет на человека так сильно, что она действительно может его изменять его мировоззрение. Но страшно и то, что очень низкое качество пищи, оно способствует упадку нашего жизненного уровня, потому что люди, употребляя некачественную пищу, они становятся менее работоспособными, у них понижается иммунитет, они становятся подвержены большому количеству различных заболеваний. И наша задача сейчас как бы не допустить на рынок товары токсичные, товары вредные. К сожалению, такой огромный наплыв импортной продукции, что мы не в силах с ним справиться. Пока не хватает средств, не хватает денег на то, чтобы все товары подвергнуть соответствующей...
2: Утилизации, да?
1: Ну, хотя бы проверки для начала, потому что подчас это страшно.
0: Алла Михайловна, я хотел бы немножечко затронуть тему даже не импортных продуктов. Это все понятно, что, естественно, никто качественные предметы сюда поставлять не будет. Это касается, кстати, и автомобильной промышленности, и музыкальной техники, в том числе, поскольку имеется у них очень хороший учет особенностей рынка нашего. И понятно, что человеку, которому всю жизнь транслировали через кухонный брехунец Баха или там Алену Апину, ему совершенно не нужно слушать какую-то хорошую, качественную систему. Главное, чтобы это было красиво. Тоже и с продуктами. Но я бы хотел затронуть...
1: Продуктами несколько страшнее, извините меня, пожалуйста, потому что... От некачественного звука, может быть, еще никто не умирал, а вот некачественные продукты, они могут повлиять очень серьезно.
0: Ну, а что касается вообще изменения, вот если мы не будем сейчас делать национальное ударение на продуктах, а вообще даже наши отечественные продукты, ведь в течение времени долгого происходят какие-то изменения. Вот нам всем знакомы чувства. Это бывает, в общем-то, может быть, у любого человека один раз в 5 лет, как минимум, микроотравление. Это даже нельзя назвать отравлением. Это как, например, в столичном салате попадается что-то, что организм не принимает. От этого пучит, и всякие неприятные происходят вещи с тушкой. То есть тушка, она чувствует, что в нее попало что-то чужеродное. Это, говорит, тяжесть, да, во всем организме и так далее. Мне кажется, что если бы человек, который вот лет 20 назад остановился бы на поедании продуктов, или его кормили только теми продуктами, которые выпускались до этих 20 лет, да, то он бы, поев сейчас вот эти наши продукты, испытал это чувство микроотравления в 10 раз больше. Независимо от того, импортный продукт или нет. То есть вот как, на ваш взгляд, динамика изменения вообще качества продуктов? Давайте, ну, на каком-то примере, к примеру, я не знаю, ну, самое что-то банальное. Ну, мясное какое-то. Мясная промышленность. Нет, не пойдет. Хорошо. Фрукты.
1: Дело в том, что вы сейчас говорите о том, что давайте не будем национализировать этот вопрос, но, может быть, я покажусь несколько немодной, и сегодняшний день как бы патриотом быть, это не совсем так актуально, но, тем не менее, я должна сказать сразу, что наша пищевая промышленность российская, а как бы даже больше советская, она отвечала очень серьезным гигиеническим требованиям, технологическим. У нас, как всегда, не хватало денег на установку дорогих линий, мы отставали в техническом плане, но у нас был очень серьезный контроль за качеством пищевых продуктов. Ну, хотя бы такой пример, что из тысячи известных пищевых добавок, которые употребляются при производстве пищевых продуктов, в России были разрешены только 200. И все остальные пищевые добавки проходили очень серьезный контроль. И многие из них были просто запрещены в силу того, что они опасны для человека.
0: Это вы имеете в виду вот эти штучки с надписями Е100
1: Да. А эти штучки были на международном уровне классифицированы, им присвоены коды Е и какой-то номер определенный. И вот сейчас тема пищевых добавок, она очень серьезно изучается, потому что на наш рынок хлынул поток товаров импортных, в которых разрешено ряд пищевых добавок, запрещенных на территории бывшего Советского Союза или неразрешенных. Вот. Но поэтому я не знаю, как следить за динамикой развития пищевых продуктов в целом. Мы так мало знали о том, что производится на Западе, поэтому для меня все продукты делятся на наши и не наши. Вот за нашими следить можно. Радует то, что сегодня появляются новые технологии. То, что сегодня, если вы заметили, то появился ряд очень хороших, качественных молочных продуктов российских.
0: А вот, простите, извините, что я хотела свернуться к Е. Вот, ведь еще лет 20 назад мало кто вообще знал о существовании Е. Вот, то есть вот введение этой Е, оно чем было обусловлено, собственно? То есть сразу же у людей возникло, у широких масс людей возникло ощущение некоторой абсинтетичности пищи, то есть что пища вся стала синтетической. Может быть, это делается масонами вообще?
1: Нет. Это классификация международная введена была, если я не ошибаюсь, где-то, по-моему, в 70-м году. И ее ввели специально, чтобы специалисты могли ориентироваться, из чего и что сделано. Сейчас вышли в России несколько очень интересных справочников по пищевым добавкам, в которых любой обыватель может купить его и посмотреть, что значит тот или иной код, и посмотреть, что же он, так скажем, ест. Вот. Но единственное, что для самых интересующихся слушателей, я могу сказать, что если вы увидите на стаканчике, там, баночке или пачечке буковку Е и циферки 121 и 123, это коды красителей, амаранта и цитрусового красного, которые чрезвычайно опасны для здоровья. На территории России они запрещены категорически, их употребление. В Европе они не запрещены, но и не разрешены, поэтому не могут использоваться. А в Америке они просто разрешены, поэтому смотрите внимательно, если вы хотите.
0: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел еще немножечко вернуться к таким прикладным, да, что ли, средствам. Вот в частности, к теме убоя скота. Вот, поскольку мы затронули такую страну, как Америка, то наверняка вам известна ферма нашего замечательного выходца, иммигранта отсюда, Гаврилия Челушкина, который организовал ферму в Техасе. Ферма называется «Улыбчивая свинка». Значит, по теории господина Челушкина, ну и по общепринятой, даже, скажем так, теории, это уже известно, что прежде чем животное забить, его нужно как-то развеселить и порадовать, дабы оно не испытывало чувство страха. И вот в «Улыбчивой свинке» затариваются все и президенты там для Белого дома у них. Вот, и Челухин поднялся уже, уже ездит на почтенном автомобиле. Вот, насколько у нас следят за тем, чтобы забивать скотину вот в каких-то более человеческих условиях?
1: Понимаете, когда мы говорим о содержании животных на фермах, здесь вообще сложно говорить о гуманности какой-то, потому что животное, живущее на ферме, какая бы она комфортабельной ни была, это все равно животное невольное, оно все равно чувствует на каком-то генетическом уровне, оно чувствует свой конец. И следить за тем, чтобы убить его гуманно, и чтобы оно не пострадало именно в этот момент, я не знаю, насколько это мудро, но мне кажется, это, в общем, элемент какого-то пафоса. На самом же деле убийство, оно даже самое гуманное, оно, в общем-то, по своей сути страшно, поэтому все равно животное все это чувствует. Я думаю, что у нас, конечно, за этим вообще не следят, и на наших скотобойнях страшно бывает, потому что зрелище это не для слабонервных.
0: Даже говорят, что вот порой вот, чтобы просто каким-то образом повысить коэффициент добычи куриного мяса, мясо запускают людей в сапогах, вот в курятник, которые просто курей топчут, поскольку некогда заниматься индивидуальным убоем, происходит затоп курей. Но дело в том, что я слышал, не знаю, насколько эта информация правильна или нет, что Государственный департамент США по их пищевой промышленности как раз занимался разработкой нового Е, который будет вот обозначать настроение животного перед его забоем.
2: Во-первых, это далеко не, не какая-то не новость. Все, кто читал «Дети капитана Гранта», знают, что многие всякие там газели антилопы из-за повышенного содержания адреналина во время сильного испуга становятся несъедобными. Да. И поэтому нужно забивать многих животных в состоянии покоя и умиротворения. Это раз. Но и как у любой медали есть обратная сторона, как у любой палки есть два конца, то и здесь тщательно скрывается, что улыбчивые свинки взамен адреналина у них большой выброс в кровь тестостерона, и поэтому вот сенаторы и прочие допущенные к этой кормушке люди обладают повышенной похотливостью, свидетельством того большое количество лав-стори у Билла Клинтона, который ел это мясо, и имел очень большое количество связей на стороне, хотя объективно ему это было противопоказано, и сейчас это вредит его карьере. Но человек, который объелся такого мяса, он просто, в общем-то, как весенняя щепка в половодье ведет себя.
0: При этом вот нельзя забывать о том, что как только он перестает потреблять это мясо, у него резко наступает, в общем, то, что называется мужским климаксом. То есть пока он снова не начнет набирать эти гормоны. То есть практически это же гормональное насыщение тушки. Но президенту Клинтону, кстати, подбирали свинок, вот улыбающихся, которые более-менее совпадали по генетике, воспринимались тушкой президента. Да? Тогда как если, например, вот мы здесь у нас в России
2: покупаем... Это популизм республиканцев, Александр. Что вы принимаете звонкое слово плаката?
0: Юрий Романович, подождите. Вот когда мы здесь покупаем кусок мяса, да, например, сырого, вот вы сейчас с собой, я вижу, принесли здоровый кусок, да? Видимо, с утра будете кушать.
2: Это мороженое растает, Александр, это не мясо, что...
0: Ну, понятно. За окно его можно положить, да, вот туда. Вот. Так вот, в этом куске мяса так или иначе содержится определенный генетический набор, да, который, в общем-то, соответствует данному животному, и который в вашем организме является является чужим. То есть организм, переваривая этот кусок мяса, вынужден мобилизовать какие-то внутренние силы на борьбу с чуждой генетикой. Логично? Вот Билл Клинтон долгое время был от этой борьбы освобожден посредством анализа, который Челухин делал свиньям, улыбающимся, и выдачи президенту готового продукта.
1: Очень трогательная история.
0: Ну, а
1: вообще, это... проблема, есть мясо или не есть, это проблема нравственная, которую решает каждый человек сам для себя. Это проблема и медицинская в том числе, потому что кому-то может быть противопоказано поедание того или другого вида мяса. Вот. Но вообще с белковой пищей грядет мировой какой-то крупный катаклизм, потому что по статистическим данным видно, что не хватает белковой пищи на Земле, и все время пищевики говорят между собой о том, что на Земле будет голод. К сожалению, за счет мясной пищи этот голод подавить на Земле будет невозможно. И есть такая легенда иносказательная о том, что все человечество можно представить с его питанием в такой картинкой, что в одной комнате сидит человек, на тарелке которой лежит большой бифштекс. Вот, он с удовольствием его уплетает, а вокруг него сидят 50 человек голодных и совершенно пустыми тарелками. И говорят о том, что вот того зерна, которое ушло на корм тому скоту, из которого получился потом этот шикарный бифштекс, хватило бы, чтобы накормить всех этих 50 человек голодных кашей. И очень многие говорят о том, что не пора ли переходить с поедания мяса на поедание больше растительной пищи, территории мировые использовать под пастбище, используемые под пастбище использовать для посева зерновых, и нам будет как бы от этого сытнее.
0: Бобовые тоже должны
1: заниматься. Бобовые обязательно, бобовые, но они, да, бобовые, зерновые, то есть у них достаточно хорошие, полноценные белки, которые...
0: Кстати, китайцы вот еще отдают большое, извините, что я вас перебил, соевым тоже. То есть соевые и бобовые, они в китайской культуре занимают отдельное место. Ну, вот китайцы же мудрый народ.
1: Ну, естественно, мудрый. Естественно.
0: А вот скажите, вот наша постоянная радиослушательница Маргарита Тихоновна Лютая прислала письмо, в котором она интересуется. А, просто мы анонсировали вчера ваш приход вот к нам сюда в студию, и Лютая спрашивает, насколько вообще может заменить мясную пищу поедание грибов? Ведь до сих пор ученые спорят, что есть гриб. Одни считают, что гриб – это животное, другие считают, что гриб – это растение. Единственное, доказано, мы тут в нашей лаборатории при программе делали срез, смотрели все, в общем, выжимку, опять же, анализировали. Вот на испытуемых добровольцах все это сыворотку испробовали. Доказано, что в них действительно много белка содержится в грибах. Вот. Но непонятно, живой он или нет, есть ли у него нервная система или нет. Если это не секрет, я знаю, что ваш отдел проводил какие-то эксперименты, связанные с этими, скажем так, прыщами земли. Это их так любовно называют ученые, грибы, прыщи земли, дескать.
1: Ну, сами грибы, которые мы привыкли собирать в лесу, они представляют из себя не что иное, как просто плодовое тело. Это... часть микроорганизма. Вот, достаточно сложно уже по своей организации, но, конечно, сравним с живым, с животным, это, конечно, совсем простое. Вот. Ну, если отвечать на вопрос вашей постоянной радиослушательницы, то, конечно, грибами заменить мясо невозможно. Это совершенно пустое занятие.
2: Дело в том, что грибы же нельзя с косточки обладывать, с ребрышка. Вот это процесс отрывания мяса, он же, его невозможно ничем заменить.
1: Однозначно,
0: совершенно. А вы знаете, какой был аргумент вот у противников теории, что гриб – это животное? Дескать, говорят, у гриба отсутствует волосяной покров, а у любого животного, даже комар или там, к примеру, креветка, все равно есть, даже у таракана есть какой-то волосяной покров, который просто называется там эхтином, да, или...
1: Хитином.
0: Как решим, да. Ну, вот что-то одно из двух. Вот у гриба же при рассмотрении лысый, он просто гриб-то.
1: Вы знаете, мы, по-моему, с вами уже достаточно далеко ушли от проблем питания.
0: Да,
1: мы уже перешли к проблемам микробиологии. Я думаю, это целая огромная отдельная тема, очень интересная.
0: Да, но если вернуться...
1: Вот, но если вернуться к вопросу о белковой пище, чем ее можно заменить, то существует такая теория о том, что... Да, человек, он не может синтезировать там в себе все незаменимые 8 аминокислот, которые мы получаем с пищи, мы получаем из мясной пищи, из белковой. Вот. Но ведь и животные получают все эти аминокислоты из растений. То есть они-то питаются растительной пищей, те же самые коровы, овцы.
2: Так у них 3 желудка, вот. Рубец там. И...
1: Вот. И поэтому...
2: Серьезно, абсолютно.
0: Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших. Это не глаза, это я примерил свои новогодние очки, в которых я буду на карнавале на Новом Арбате выступать.
2: Вот Михаил, поэтому... ведь уже у коров абсолютно другой цикл пищеварения.
1: Да, но если посмотреть на организм человека и сравнить его с плотоядным или с травоядным животным, то мы гораздо...
2: Не каждый человек обрадует сравнение с коровой.
1: Да, но наш организм, он больше напоминает организм травоядного животного на самом-то деле, потому что у плотоядных животных кишечник гораздо короче, чем у травоядных, и у людей он... Больше он такой же длинный, как у плотоядных, как у травоядных животных. Вот. Это обуславливается способностью переваривать растительную пищу, которая проходит достаточно долгий процесс обработки внутри организма. Вот. А мясо, оно плохо, вот, проходя через такой длинный кишечник, оно как бы начинает уже разлагаться, его нужно быстрее выводить.
0: Токсикоз начинается
1: вот,
0: все-таки.
1: Да, и начинается внутренняя интоксикация, развиваются гнилостные процессы. Поэтому...
0: Вот, кстати, у птиц в связи с этим, у них же вообще прямой кишечник, вот прямо от клюва, вот, минуя желудок,
2: к попе. Чувствуете, Алла Михайловна проговорила, лукавые технологии, лукавый русский язык. Она назвала это процессом переработки пищи. А если мы вспомним, что является продуктом переработки, то нужна ли нам такая переработка-то?
1: Ну, продуктом переработки является не только то, о чем вы сейчас подумали, но и в то же время это энергия, это и...
0: Да, целиком. Кстати,
1: это
0: вы знаете...
1: Белки, которые пошли на построение ваших клеток.
0: Юрий Романович, в свое время я хочу вам открыть, может быть, маленький секрет. Вот здесь, на Красной площади, туалет, как если идти к мавзолею Ильича, справа на горку, да, там, благодаря вот той самой энергии выделений, горели все фонари внутри Кремля. То есть стояла специальная машинка, и когда люди заходили, они не подозревали, что выделяемая им энергия шла на пользу правительству тогдашнего еще Советского
2: Света
0: Союза.
2: Свет патриотизма в ваших глазах, он просто греет мне душу.
0: Да это очки,
2: Александр.
0: Сейчас я сниму очки эти все.
2: А
0: вот, видите, мои обычные.
2: У Эдисона калитка, каждый открывающий калитку, накачивал 20 литров воды ему в бочку.
0: Вот видите.
2: Садовую, поэтому я думаю, все это одного поля ягоды.
0: А вот я почему-то сейчас задал себе такой вопрос, может быть, кто-нибудь из наших уважаемых гостей или выродил слушатели ответят нам. Вот все мы знаем сувенирные рога от коровы, которые внутри полые обычно, да? А вот у живой коровы рога чем-нибудь заполнены или нет?
1: Я думаю, что у вас такая страсть к биологии, которую просто должен удовлетворить какой-нибудь специалист серьезный, поэтому...
0: Нет, а вы не уходите от ответа, вы скажите ваше мнение. Вот как вы думаете, вот корове рога зачем? Чтобы бодаться. Ну, по логике. Что у нее внутри рогов у живой коровы? Вот что, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что мы в следующий раз проведем с вами эксперимент, приведем корову, просверлим дырочку, там, я не знаю.
0: Ну, а что скажете вы, Юрий Романович?
2: Нет, дело в том, что известно, что, в общем-то, вот последние там десятки и сотни тысяч лет рога используются не при территориальном дележе, а только при борьбе за самку. И поэтому, в общем-то, в полых рогах находятся половые гормоны. И каждый раз, сталкиваясь с рогами, вот когда два самца, происходит быстрый впрыск в кровь именно близко к медиаторам головного мозга этих гормонов, которые не позволяет покинуть поле боя, потому что индивидуум каждый раз вспоминает химически, ради чего он бьется. Потому что если сильно ударится головой, можно забыть не только о самке, а вообще, как тебя зовут. Коля там, не Коля.
0: А ведь вот смотрите, парадоксальная ситуация получается. Действительно, как сказала Алла Михайловна Дружинина, что, в общем-то, коровы и вот другие млекопитающие, травожующие зверьки, они действительно мясо не едят. Мы пробовали кормить корову мясом, она просто морду воротит никак. При этом сама она отличается достаточно завидным здоровьем. Ну, согласитесь, да, дает молоко, что само по себе, в общем-то, достаточно белковый все-таки продукт, так? Вот, у нее достаточно здоровые ляжки, там, пузо всякое, одно вымя, в общем-то, весит достаточно много, и все это без мяса. Вот в чем здесь парадокс? Каким образом получается, что вот человека не кормит мясом? Вот приходил господин Шумов, всем вам известный, во время хоккейного матча он получил травму. Вот, был вегетарианцем. И не заживала у него эта беда никак. И в результате его доктор сказал, ты, говорит, Вася, скушай кусок мяса просто, что ты себя мучаешь? Он, значит, съел мясо, практически у него все затянулось. Корове это не нужно. Вот почему, почему, в чем разница? Я думаю, тут дело не в кишечнике.
2: Нет, дело в том, что вот известный сексолог российский, советский, он в конце лекции довольно-таки популистский ход применял, но с которым трудно спорить, что когда хотят изобразить символ нечто такое мужественности и неутомимости мужской, то вспоминают про жеребца, а не про льва.
0: А кони мясо едят, тигренка. Кстати. Кони мясо едят.
2: Ну, кони мясо едят, но вы видели, вот кони жуют сколько. Они же откусят мясо от кони с плеча и ходят.
0: Да, да. Жвачка, пока вот пока мочалка не выйдет.
2: Поэтому да. Это уже не в тот момент, когда он его глотает, это же клетчатка, что яблоко, что мясо. Все выжевывается.
0: А поскольку у него, получается, все полезные вещества выходят с пеной, то это, в общем-то, да, да, логично. Ну, давайте прервемся немножечко на прослушивание музыки, а затем вернемся к нашей беседе. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель общества по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вот, уважаемые гости, к нам на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло следующее сообщение. Как отличить на вкус, а также визуально жареную свинину от жареной человечины. Подпись Бердяев. Ну, я думаю, что, видимо, все-таки к вам, Алла Михайловна, этот вопрос прежде всего как к консультанту, понятное дело.
1: Я не знаю, повезло ли мне в жизни или нет.
0: Безусловно.
1: Но ну, я никогда не видела жареную человечину.
0: А откуда вы знаете? Вот откуда вы знаете? Вы так говорите уверенно. Вы ездили когда-нибудь в поездах дальнего следования или кушали на выставке, бывшей выставке достижений народного хозяйства, шашлыки, к примеру?
1: Вы знаете, я всегда была к пище достаточно осторожна. Я не ем незнакомых мне продуктов. И я практически не ем мясо. Угу. Вот. Но единственный мой совет, не знаю, насколько он сработает, я предлагаю отличать одно мясо от другого по взгляду того человека, который вас пытается им угостить. И если в его глазах блестит такая маниакальная искорка, то есть возможность, что вы отведаете, наверное, жареную человеченку, нежели чем свинину. Вот. А если человек достаточно спокоен, то, может быть, вам повезет, и у вас на столе окажется свинина. Хотя, конечно, в наше время трудно что-либо утверждать.
0: Ну а что вы думаете, Юрий Романович, по этому
2: поводу? Ну, во-первых, знатоки утверждают, что человечина похожа на крольчатину, а никак не на свинину.
0: Угу.
2: А во-вторых, непротяженность человеческих покровов позволяет, в общем-то, при достаточной наблюдательности найти или пупочек, или ноготь. Поэтому надо просто тщательно осмотреть этот кусок визуально.
0: Совершенно логично, поскольку...
2: Потому что даже подмышка человеческая, она довольно-таки привычна взгляду. Если вы найдете нечто такое, то...
0: Вот, а по идее, чтобы целиком себя обезопасить от подобного рода вот попаданий, да, вот лучше, конечно, покупать на рынке или где-то большие куски мяса. Ну, то есть явно превышающий размер даже самой большой человеческой ляжки. Тогда вы будете уверены в том, что это, в общем-то, не ваш сосед, да? Вот, но я хотел немножко опять вернуться к теме Е. Вот скажите, Алла Михайловна, вот не обидно ли вам, как старшему консультанту вот при Московской государственной академии пищевых производств, что вот эта классификация, да, вот Е, она была, в общем-то, выдумана и изобретена не у нас, а там? Или это может быть связано с тем, что в России отсутствуют вообще пищевые добавки исторически, хотя желатин, я помню, сам добавлял, ну, всем.
1: Ну, для начала давайте внесем ясность вообще, да, что такое пищевые добавки. К ним относятся все вещества синтетической или естественной природы, которые не влияют на калорийность пищи, однако могут улучшать ее органолептические свойства, могут изменять ее срок годности, там, улучшать ее консистенцию. Вот. Кстати, к пищевым добавкам относятся традиционные наши приправы и специи, такие как и соль.
2: Стрихнин.
1: Вот, такие как соль, такие как различные пряные коренья, семена. Там и будут. Ну, это очень широкий спектр. Вот. Но в нашей стране при нем очень мало использовали всегда синтетических веществ. В основном использовали естественные пищевые добавки. Вот, поэтому мы не могли бы разработать классификацию сами. Тем более, что классификация международная, ее знают во всем мире. Она создавалась совместными усилиями ученых многих стран. Поэтому это такой, в общем, научный плод.
0: А, ну скажите, вот в те времена, когда, скажем, до революции, да, ведь не было же необходимости в такой систематизации вот этих просто. Почему? Почему вот вместо того, чтобы прийти к естественному доверию в плане пищевых продуктов, то есть вот фермер отвечает за свою работу, да, вот водитель никогда не сядет за руль москвича и так далее. Это дело чести каждого, да, логично. Вот. Почему мы пришли
1: на... К сожалению, нам не позволяют объемы. Очень большие объемы производств, очень много людей надо накормить. И, к сожалению, фермер, отвечающий за свою продукцию, если он продает ее на рынке, это логично. А если это все в мировом масштабе, то как он, перед кем он будет отвечать? Перед человечеством в целом? Ну, это, в общем, как будто бы...
0: Нет, но он же является поставщиком определенного какого-то человека или там какой-то фирмы, как правило. То есть вот, ну, известно, что практически все вот эти американские жрачки, которые тут расположены, вот эти с буквы М, вот, они им поставляют определенные подмосковные хозяйства эту продукцию и так далее. То есть это же система, которая, вот она очевидна, ну, на виду. Кнопку нажал, жилы зажглись. Другую нажал, жилы погасли.
1: Ну, вот, кстати, вы так вот к американской пище настроены, да? Как бы...
0: Ну, безусловно, отрицательно.
1: Отрицательно, вот. Но у нее есть свои преимущества. И несмотря на все отрицательные качества ее, надо отметить то, что это достаточно высокий уровень технологий. Это очень чистое производство. Вот. Но если не считать, что это вообще поправить свой комбикорм, эдакий... то в Макдональдсе можно покушать и не опасаться за то, что это кто-то трогал грязными руками, что там бегали мышки, вот, или что-нибудь еще в этом духе. Вот, ну, по крайней мере, за чистоту, за гигиеничность этих продуктов там отвечают. И очень серьезно. То есть с этим там обстоит все очень хорошо. Вот в моей памяти был один канадский бизнесмен, который приехал в Россию заключать крупный контракт, его пригласили в ресторан, очень дорогой, престижный. Вот, он ничего не ел, а потом, смотря на своих коллег голодными глазами, сказал: «Свозите меня в Макдональдс, я хочу кушать». Его спросили: «А как же? Вот, мы вас тут угощали черной икрой, русской водкой, то есть все было в порядке, ну как же вот вы так...» Он говорит: «Нет, я не могу, я боюсь, я не знаю, где это у вас все делали, как, но я точно знаю, что Макдональдс меня никогда не отравят». Ну, в общем, каждому выбирать свое. Каждый человек очень хорошо чувствует то, чего не хватает его организму. Может, кому-то как раз гамбургеров-то для душевного покоя не хватает. Поэтому Ну вот, это его выбор.
0: Скажите, Алла Михайловна, как вы относитесь к теории, которую в последнее время активно муссируют во всех средствах массовой, не побоюсь этого слова, информации? Вот ведь издавна упоминалось такое блюдо, что, дескать, господа гусары, шампанское с ананасом, дескать, и на саблях потом драться, да, вот. То есть как бы ананас, он вошел уже в культ еды России, ну, издавна. Хотя непонятно, видимо, как-то их завозили для определенных людей, да. Другая ситуация с бананами. Вот бананы, они до сих пор являются настолько чужеродным продуктом, и существует теория, что практически, вот, ну, если, скажем, нашим обычным яблоком накормить какого-то аборигена там из Новой Зеландии, то его вспучат, он сразу в муках умрет. Иногда ему будет улучшать, но в течение часа он умрет. Он будет говорить: мне легче, мне уже сейчас легче. Потом опять и умрет. Вот, практически вот для него яблоко это то же самое, что для нас банан. Как вы относитесь к этой теории?
1: На самом деле вы затронули очень интересную тему. Тема экзотических плодов, экзотических овощей. Это, наверное, моя самая любимая тема. Но здесь вот то, о чем говорите вы, оно имеет под собой очень, кстати, научную основу. Ведь дело все в том, что каждый человек, проживающий на той или иной территории, он генетически предрасположен употреблять определенный вид пищи. И если ваши предки там тысячи лет ели гречку, пили молоко, ели капусту, то попадение в ваш организм совершенно чужеродного продукта, например, такого как тот же самый банан, он вызывает эдакий стресс у организма, потому что организм не привык к этому, он не знает, как с этим бороться или как это вообще все воспринимать. И очень часто мне приходилось слышать истории от своих друзей, которые еще в советские времена работали по контракту в Африке. И когда они набрасывались на бананы, ели их с такой жадностью и радостью, они зарабатывали жуткую аллергию себе, жуткую... у многих развивалась язва желудка. И не от того, что это были плохие бананы, они просто были чужеродны организму вот наших российских жителей. Вот поэтому ко всем этим экзотическим новшествам желательно, конечно, относиться очень осторожно. И, ну, во всем важна умеренность.
0: А вот вы знаете... Алла Михайловна, я хотел немножко перейти к медикаментозным проблемам, да, к медикаментозной теме. Вот один достаточно известный телеведущий, я не буду называть его имя, он ведет программу «Пресс-экспресс» по телевидению. Он один раз при мне в состоянии жуткого похмелья просто кушал лук обычный, ну вот прям лук. Я говорю: дескать, ты вот зачем ешь лук, ты же ничего там особо не ел, в основном ты вот как бы пил, да, какое-то время. Вот он сказал: а я пытаюсь, говорит, ввести этим свою тушку в недоумение. То есть тушка, получив лук, она-то ожидает, сейчас вольют там бульона, да, или там похмелиться. Вдруг она получает лук. На психологическом уровне это стресс, который заставляет все резервы организма работать на эту ситуацию. Дескать, дай-ка я разберусь, что тут почем, дай-ка я справлюсь с этим. Вот как вы считаете? Или наоборот, вот у него тоже другая теория, его же, что если, например, получил пищевое отравление какое-то серьезное, ну, не связанное с алкоголем, например, там что-то, да, не свежее, то нужно обязательно наесться до пуза через силу, чтобы опять же ввести тушку в заблуждение.
1: Вообще народных методов существует масса. Какие-то методы, они основываются на научных даже каких-то знаниях, но это, конечно, все очень весело, то, о чем вы рассказали. Но что касается лука, то это на самом деле очень хороший продукт. Вот. И он действительно может помочь излечиться от многих болезней, потому что в нем содержится очень много витамина С, в нем содержатся фитонциды, которые борются с разными вирусами. Вот. Поэтому такое хорошее профилактическое средство. Но если лук кому-то помогает от похмелья, так это же вообще замечательно. Вот. Но что я хотела сказать, то что витамины, содержащиеся в луке, они помогают человеку баланс между окислительными и восстановительными процессами, происходящими в организме, поддерживать на должном уровне. Ведь, в общем-то, жизнь человека с точки зрения питания — это есть такой эдакий баланс между окислением и восстановлением. И если какие-то процессы сдвигаются в ту или иную сторону, то человек заболевает. И вот витамины, а в частности витамин С, который является очень мощным окислителем, он помогает сдвинуть процесс в совершенно иную сторону и человеку восстановиться. Очень даже хорошее средство. То есть если вы чувствуете, что вы заболеваете, принять такую тройную дозу витамина С, и вы почувствуете себя очень даже комфортно. Поэтому...
2: Вот у меня от лука начинает жутко болеть желудок. Я должен заставить свой организм его съесть, чтобы получить мощный окислитель и потом лечить желудок? Или
1: нет, конечно, каждый подбирает продукты для себя. Если вы не принимаете лук, это совершенно нормально. Да, ну, ешьте яблоки, я не знаю, там, пейте шиповник, это тоже очень здорово, там, черную смородину.
0: А скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, я знаю, что вы одно время заключили контракт с главным фармацевтом нашей страны. Я не буду называть его имя, оно всем и так известно. По поводу исследований на тему выделения и затем дальнейшей концентрации в виде каких-то таблеточных, медикаментозных форм, естественных витаминов из лука, ну и так далее. Вот чем закончилось это? Ведь, в принципе, вот сам лук, естественно, он очень полезен.
2: Почему вы слово «выделение» с «вытяжкой» как-то странно путаете? По-моему, Александр, негоже.
0: Просто я, извините, зацепился щекой вот за эту ручку от этого аппарата, который совершенно тут ни к чему. И зачем вы вообще сюда принесли? Что это вот? Мороженое растаянное, какой-то ящик тут. Вот так, да, вот так нормально. А ну так что?
1: Ну, дело все в том, что пока, конечно, создать полностью естественные витамины в какой-то таблетированной форме очень сложно, практически невозможно, потому что витамины — это вещества.
2: А вы меня давеча угощали таблеткой и говорите,

0: том, что существует такое мнение, что все таблетки, даже самые чистые, они сажают почки и печень в первую очередь, да? Или все-таки есть такие медикаментозные средства, витамины, которые не отрицательно действуют на тушку в данном смысле?
1: На самом деле, если вы говорите о витаминах, то, конечно, витамины усваиваются лучше всего именно из натуральных продуктов. То есть те
2: если растолочивать витаминную таблетку и с картошечкой перемешать, она лучше усвоится?
0: Да, кстати...
2: Вот... Или перетереть с яблоком,
0: например. Потому что так-то она мне почему-то кажется, что если ее так и выпил, да, она то вдруг случайно приклеится или вывалится сразу целиком, что тоже опасно.
2: Да. Капсулируется во что-нибудь. Вот, может быть, надо яблочко потереть.
0: Ведь помните, детишкам всегда дают порошки. Вот да. Нет, аспирин в порошке им
2: может
0: дают.
2: Быть, лучше выбрать какой-то самый усвояемый фрукт. Там у каждой хохла, наверное, груша, ну, украинцам, извините.
0: Да.
2: Груша, да?
0: Почему там груша?
2: Молдаванам нужно что-нибудь, виноград.
0: Огурцы.
2: Растолочить.
0: Огурцы им нужны.
2: Да. Как вы там видите?
1: Ну, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Это, кстати, я думаю, что это будет одно из новшеств, такое ноу-хау, и авторское право мы закрепим за эхом Москвы. Вот, но...
0: Я просто предлагаю сейчас буквально на парочку минут прерваться, мне тут очень нужно, а затем мы продолжим.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин.
2: Алла Михайловна, очень актуальный вопрос для сегодняшнего чрезвычайно сексуализированного общества. Это влияние пищевых добавок и ингредиентов и просто разных продуктов на сексуальную сферу жизнедеятельности человека, на его потенцию, на его либидо, на его возможности и желания. А известно в классиках и даже в бульварной литературе часто используется прием, что когда требуется толкнуть партнера, мужчина, мужу на какое-то прелюбодеяние, ему подмешивают на протяжении там нескольких недель в пищу острые приправы, его заставляют там питаться жирной пищей, и у мужчины срывает голову, он пускается во все тяжкие. Насколько все это обосновано? Вот если сыпать перец в кисель, будешь ли ты жеребцом сразу, или это литературный прием такой?
1: Я думаю, что это больше относится к области фантастики, то есть на чисто научной основе.
2: Может быть, вы просто не были мужчиной, а он особо.
1: Да, мужчина я действительно в этой жизни еще пока не была. Вот. Но на самом деле есть ряд продуктов, конечно, который повышает.
2: Я предлагаю взять ручки.
0: Да, записать обязательно. Возьмите ручки, бумажки.
1: Ну, ничего нового я на самом деле не хочу сказать. Что только одно, что чтобы чувствовать себя комфортно в этой жизни и в сексуальном плане тоже, питаться нужно хорошо, разнообразно. Это должна быть хорошая белковая пища. Это должно быть большое количество свежих овощей, фруктов. Ну вот, очень интересно, я прочитала недавно сведения о экзотических плодах, о соке такого фрукта, который произрастает в Америке, на Кубе, это гуаява. Он содержит в себе, его сок этого плода содержит в себе вещества, которые называются афродизиаки. Они повышают активность мужскую и, в общем, может быть, кому-то даже способствует. Вот по легендам даже говорят, что вот индийским охотникам добавляли и под сок гуаявы в напитки перед охотой большой, там добавляли военным перед боями, они прибавляли мужественности, ну и в том числе и вот активности. Вот. Ну а что касается специй, пряностей, ну действительно, они все обладают тонизирующим действием, некоторые даже психостимулирующим действием. Ну, не знаю, насколько у мужчин зависит от количества перцев в киселе какие-то способности.

0: Вот, ну, если вы просто хотите придать себе тонус и как-то разнообразить свою пищу, придать какие-то приятные ощущения, то специи, пряности вам в этом здорово помогут.
1: То есть я вот про белковую пищу понял, что если отобрать у этого человека бифштекс и накормить теми зернами всех 50, то не получится у 51 у всех. То есть ничего.
0: Нет, нет, ошибаетесь. Почему? Белковая пища, ведь на самом деле зерновые культуры содержат белка в процентном отношении совсем даже не меньше. То есть единственное, что просто съесть в количественном отношении, вот мясо вроде бы как бы проще, по объему оно занимает меньше, чем адекватное количество зерна, которое нужно будет поглотить.
1: Белки чтобы... животного происхождения, они же имеют совершенно другую природу, чем растительные белки. И, насколько я слышал, они не взаимозаменяемы. Если, например, предложить какому-нибудь там тушканчику питаться соседними тушканчиками, то у него не то что любовь, я боюсь, даже жизнь не очень получится.
0: Это... Ну да, пожалуй, человек... Да, пожалуй, человек это действительно одно единственное живое существо в мире, которое вот так активно питается и тем, и другим. Вот. Но это, видимо, уже так сложилось исторически, и нам с этим не придется спорить. А уж кому чем питаться, это личный выбор.
2: Вот нам на пейджер пришел вопрос непосредственно о том, кому чем питаться. Лишь в силу жизненных обстоятельств я вынужден находиться дома и питаюсь одними пирожками. Объясните, влияют ли они отрицательно на мои жизненные функции, если я не потребляю современных продуктов питания? Подпись Татьяна. Но тут я, может быть, немножко хотел бы углубить вот это. Эту тему. Дело в том, что действительно вполне возможно, что при современной экологии, да, отношениях в обществе, может быть, непотребление современных продуктов снижает иммунитет тушки к болезням.
0: Ну, я слабо себе представляю, как можно питаться одними пирожками. Но, наверное, это очень вкусно, я так думаю. Хотя человек устроен так, что он привык к разнообразному питанию, и через некоторое время, я думаю, что просто надоест даже смотреть на пирожки. Хотя это индивидуальный выбор. Что касается снижения иммунитета, ну, не знаю, наверное, нельзя сказать, что у нас за короткое время выработается стойкий иммунитет к загрязненным пищевым продуктам, поэтому не знаю, как его можно снизить, не знаю, как его можно выработать в себе. Вот. Но то, что пирожки – это такая вещь тяжелая, и, как правило, это жареная. То
2: мучная.
0: Тяжелая, да, да, мучная. Тем более, что начинки мы любим употреблять тоже такие всякие тяжелые мясные. Они...
2: Или повидло жуткое совершенно.
0: Да. Да. Вот, то, в общем, кишечник будет обременен. И для того, чтобы справляться с такой пищей, в общем-то, нужно есть много растительных, свежих овощей и фруктов, потому что иначе вы просто будете страдать, извините за банальность, запорами, которые вот, приведут к сильным, ну, внутренним интоксикациям.
1: Внедрение в нашу жизнь БД позволяет бороться с запорами.
2: Безусловно, но не у всех можно... оно есть, хотя мы поставили у себя в коридоре, и даже с соседних этажей приходят люди и за определенную плату пользуются нашим БД.
1: Алла Михайловна, вы слывете как в отрасли, так и среди своих знакомых очень хорошим кулинаром, человеком, у которого всегда гостеприимный и хлебосольный такой, ну, не то что стол, но, по крайней мере, холодильник. Вот скажите, как женщина и как специалист, всем известна такая фольклорная, в общем-то, роль тещи в культурах народа Советского Союза. Вот тещины блины — это причины или следствия? Вот все-таки блины, как кулинарные изделия, они спровоцировали негативное отношение зятьев к тещам? Или они в какой-то мере демпфируют их, смягчают это отношение? Вот блины, как я понимаю, это же растительная пища.
0: Если рассматривать блины как или средство общения за столом. Нет, если рассматривать блины как средство общения за столом, то я думаю, что смягчает. А если смотреть на то, что зять плохо переносит мучные продукты, и там, у него не хватает ферментов для расщепления такой тяжелой мучнистой пищи, то я думаю, что это эдакая тещина месть.
1: То есть тещи догадываются инстинктивно, что у зятя не хватает ферментов. И как вы определить по зятю? Вот расскажите нашим радиослушателям.
0: Ну, знаете,
1: признакам, может быть, как-то можно определить. Подглядеть за зятем в бане, понять, что у него с ферментами совершенно уже плохо.
0: Как ну, вот это эмпирическим путем можно вывести в какой-то степени, если вы обнаружите, что у него...
1: Или стул надо подсматривать за ним, вот как-то.
0: Да нет, я думаю, что вы догадаетесь, потому что вот с мучными продуктами у многих нелады, и это вызывает очень сильный метеоризм. Поэтому...
2: Вот я могу рассказать один случай, вполне реальный. Дело в том, что в пору, когда я еще был молод, у меня один товарищ, я учился в медицинском как раз техникуме, один товарищ очень большой, здоровый сам по себе, наспор съел 3,5 килограмма пончиков. Вот где-то после первых 1,5 килограммов, вот он сидел около станции метро «Университет», как я сейчас помню, на парапетике ел их, значит, его резко вспучило, вот он хотел уже, значит, по канату пройтись, но как-то сдержался. Второй раз как раз уже до каната не доходил, доходил до метеоризма. Он тоже сдержался. Когда он съел все эти 3,5 килограмма, его, в общем, так же вот подняли в такой позе, посадили в автомобиль, он выиграл так 15 рублей. Как я сейчас помню, отвезли домой, и произошел парадокс. Вот именно то, о чем вот вы, Алла Михайловна, сказали, то есть мощнейший запор у человека. Это я почему говорю? Потому что, вот смотрите, какие состояния пережила его тушка в момент поедания этих пончиков. И в конце концов, то заблуждение, в котором оказался желудочный мешочек вот этого моего товарища, привело желудочный мешочек к запору. Неожиданная совершенно реакция. Казалось бы, организм должен бороться с токсикозом, выбросить эти шлаки вон, но этого не произошло.
0: Ну, просто в данном случае уже нарушилась перистальтика организма, поэтому здесь уже сложно говорить о каком-то выбросе.
1: У пончиков еще очень критическая для организма топология. Каждый раз, раскусывая пончик, мы нарушаем его топологическую структуру, форму вот этого бублика. И поэтому организм усваивает неадекватно самому продукту. То есть надкушенный пончик – это уже совсем не пончик. И вот это процесс деструкции – он, в общем-то, выходит боком, в том числе и в пищеварительном тракте. Кроме того, вот, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, всегда считалось, что вот вкусная здоровая пища – это постное мясо, крупы, ну, всем...
2: Картофель.
1: Картофель натоптанный, да.
2: И такой. Бобовые.
1: Совершенно верно, проросшие зерна. А в то же время такие вот любому женскому глазу, да и телу, не будем скрывать, милые всегда были такие кряжистые мужчины-живчики,
2: Потише, пожалуйста, потише, а Прох распугается.
1: А если приглядеться было к этим живчикам, то ели они кильку в томате, плавленные сырки, вот такие они сели, газетку разложили. Ну, кто-то не газетка, кто-то шелковую скатерть, они от этого ничуть не менялись. Кабинет, форма стола его там или табуретки. И то, что они ели, в нашем понимании, было просто сплошные шлаки. Тем не менее, эти мужчины просто лучились здоровьем, мужской силой. На них всегда, конечно, падал женский взгляд и дрогало женское сердечко. В чем дело? Где здесь, в общем-то? Или они настолько, что их даже хватало на кильку с томатом, или именно килька с томатом и прочие ингредиенты, и делали их такими.
0: Знаете, в ответ на это мне хотелось бы сказать только одну вещь. Пища – это даже не то, что мы едим. Это то, как мы едим, с кем мы едим, в какой обстановке мы едим. Это очень сильно влияет на те процессы, которые будут потом происходить с нами. И я думаю, что если человеку 30 раз повторить, что вот килька томате – это смертельно, то, наверное, услышав это 31 раз и съев кильку в томате, он действительно умрет. А если он этого просто не будет знать, ему будет очень вкусно, и он будет радостно это есть, то я думаю, что он все-таки будет таким сильным и здоровым человеком, потому что психология, она очень мощно руководит теми процессами, которые происходят внутри.
1: То есть, если вот мама вам, например, говорит, ну, вам, нам, им, неважно.
2: Лучше
1: что,
2: им.
1: Им, да. Твой-то совсем дурак, твой-то тебя изводит. твой это всю жизнь тебе поломал, то через неделю так все и будет. Ты сойдешь просто там с ума, да?
0: Ну, я не специалист, в общем-то, в области психологии. Вот. Но говорят, что действительно вот настрой и установка, которую мы себе даем, она во многом...
1: То есть вот если...
0: Вы знаете, вот мне рассказывали такую ситуацию, что на крайнем... жители Крайнего Севера, которые всю жизнь исторически питались...
1: Не моются, да, я слышала.
0: Питались рыбой, вот, и мясом, там, молоком оленей, мясом животных убитых, вот, и практически не видели свежих овощей, фруктов.
2: Бобовых.
0: Они не получали достаточного количества витаминов, на наш взгляд. Но они жили испокон веков и чувствовали себя очень комфортно. До тех пор, пока им всем не начали говорить: господа, да как же вы живете, да что же
1: просто
0: вы едите?
1: Они не считали, они же в 33 года глубокие старики.
2: Нет, простите, тут вы оба, на мой взгляд, не правы. Дело в том, что у них были понты, так называемые. То есть особое вещество, содержащееся в тех же оленьих рогах, которое целиком замещало все витамины. На самом деле. Так и называется понты это. Вот оттуда это произошло. Ну ладно, давайте не будем спорить, давайте вернемся к сообщениям, которое пришло к нам на пейджер. Следующее. В детстве я отравился курагой. С тех пор отвращение к оранжевой, к пище оранжевого цвета у меня постоянно. Чем это объясняется? Подпись Юра Степанов.
0: Я думаю, что это явление знакомо многим нашим слушателям, потому что очень часто бывает, что сильное отравление каким-либо пищевым продуктом на всю жизнь вызывает отвращение к этому пищевому продукту. И это какая-то психомоторная какая-то реакция. То есть человек просто на уровне подсознания запоминает, что вот оранжевое — это плохо. Или там я так с детства органически не перевариваю сладкий чай. Там.
2: Ну а стоит бороться как-то, Юрию, с этим?
0: То есть, я думаю, что бороться...
2: Хорошо, представьте себе такую ситуацию. Например, Юрий попадет в волю судеб, скажем, в Киргизию, где, как известно, сушеная курага — единственный порой продукт, которым можно питаться. Что же ему, помирать с голоду? То есть, по идее, борьба с любыми предрассудками, вызванными вот какой-то, как вы говорите, эти психомоторные, да, вот психомоторными проявлениями. Это же, в общем-то, дело-то разумное, потому что, получается, например, сегодня я отравился курицей, значит, я курицу не ем, завтра грибами, послезавтра хлебом. А в результате что же, я буду землю есть, как вот наша Прохорка беременная, она землю ела, кстати, тоже тема для обсуждения. Она выходила здесь, на Новом Арбате, и просто жрала прямо вот эту землю, отплевывая только относительно крупные камни. Понимаете, ей не хватало каких-то, видимо. Поэтому здесь я считаю, что Юрию нужно просто завязать глаза и есть разные сушеные вещи. Ну, вот не вещи, а продукты. И когда попадется курага, потом открыть глаза и сказать: видишь, ты съел, тебя не пучит. Ешь дальше. Это все.
1: Алла Михайловна, не слушайте, ответьте лучше нам на вопрос. Вот скажите, почему, когда люди едят многие... Особенно женщина. Женщина, в общем-то, как-то ближе к природе. Она, у нее канал, соединяющий ее с космосом, по-моему, короче и прямее намного. Поэтому... Нам собрался Александр спеть. Я думаю, через 3 минуты он войдет. Хорошо. Почему, когда человек поглощает некоторые продукты растительного происхождения, особенно женщина, у нее становится удивительно глупое выражение лица? Вот... Женщина, лузгающая семечки.
2: Простите, я болею
1: или
2: просто.
1: Откусывающая большое красное яблоко, просто с бессмысленностью ее взора трудно сравниться даже, я не знаю, раскрыву кондиционного люка.
2: Или собака, которая делает на газон.
1: Например, если человек разрезает бифштекс, вот отставив мизинчики, так вот, у него очень сосредоточено и, в общем-то, такое возвышенное выражение лица. А потребляя растительную пищу, то ли мы возвращаемся вот к жвачным как-то. Чем это можно объяснить? Или даже женщина, кусающая банан. Ну, вспоминаешь, ну, просто о чем угодно, только не возвышенно.
0: Ну, мне кажется, вы зря нападаете на растительную пищу и зря нападаете, тем более, на женщин.
1: Типа икнется нам еще.
0: Нет. Я думаю, что все можно есть красиво, И как и все в жизни, можно делать красиво, а можно делать неприятно, неэстетично. Можно и мясо рвать руками, там запихивать.
1: Это очень красиво. Это вот. Очень страстно. Мясо руками. Живое человеческое можно мясо и... руками.
0: А можно и красное большое яблоко.
1: Красиво.
0: Выдать, да, с достаточной можно. Долей эстетизма. Нет,
2: как правило, красное большое яблоко, оно раздражает.
0: Вот девушка с персиками, знаменитая картина.
1: Она же их не ест.
0: Ну, неважно, вот она женщина
1: персик,
0: рядом.
1: Это символ персик. Это символ женства. Девушка с персиками, это мало ей своих персиков. Еще персики в тарелке.
2: Вы успокойтесь, успокойтесь.
1: Я понимаю, девушка с персиками.
2: Вот
1: я-то хотел спросить нам, просто, да, вот конечно, а, да. Михаил не ответил. Я понимаете, что вот даже когда женщина думает, например, да, вот два состояния, женщина, считающая деньги, я тащусь, это очень, очень интересно наблюдать, и женщина, поедающая растительную пищу. У них появляется такое самоуглубленное интроверсное состояние, она такая вся надутая такая, глаза на выкате, и ей, наверное, думают, что она делает красиво, что она серьезная только. Губки бантиком, вот когда они не развернуты во все красное яблоко, то они так бантиком. И она так чук-чук-чук-чук-чук. Вот это, по-моему, что-то вот с растительным характером пищи очень связано. Женщина, сунущая пельмени, например, в рот, ну, это обычное живущее человеческое существо. А женщина, лузгающая семечку, а жующая яблоко, это нечто. Вот вы
2: уходите. А еще круче это, когда она чистит зубы, вы знаете. Ну извините.
1: Лучше не смотреть. Да, вот в такие моменты на женщину лучше вообще никогда не смотреть. Это самая критическая гигиеническая процедура. Вот эта зубная щетка, белая текущая паста. Это многие психологи. Ни один союз был разрушен после того, как мужчина, партнер, да, увидел это, да. Женщину, чистящие зубы. Вот эта вот белесая паста, текущая по ее не проснувшемуся подбородку,
2: рыльцу
1: очень,
2: в данном случае.
1: Недопустимое совершенно зрелище.
0: Я понимаю, что время у нас достаточно позднее в эфире, вот, и оно как бы предрасполагает уже к таким темам, как почистить зубы, там лечь спать, видимо.
1: Вымыть шею, например.
0: Да. Вот, и вы так оживленно включили разговоры о женщинах, вот, и о растительной пище. Но на самом деле растительная пища, она несет в себе какой-то заряд. Вспомните то самое яблоко, которое Ева когда-то там сорвала в саду, и с чего-то все, собственно, и началось. Поэтому, наверное, действительно в этом есть что-то такое вот необыкновенное. Хотя с точки зрения банальной химии, это, в общем-то, все гораздо проще. Ничего такого там нет.
2: А, скажите, Алла Михайловна, ведь почему мы заговорили о почистке бивней, да, там не только женщины, и мужчины чистят бивни, и дети чистят бивни. Ведь, естественно...
1: Я своего не могу уговорить, видимо, генетическая память претит ребенку, пока что он еще не забыл вот зов природы, его не загонишь зубы чистить.
2: Ну, тут,
1: зачем сразу?
2: Ведь
1: объявляю... Он чувствует, что это искусственно, понимаете?
2: Ведь паста зубная, она тоже состоит из каких-то пищевых явно добавок. Например, если заглотать пасту эту, а ведь многие дети болеют такой болезнью, они едят пасту. Ладно, там во времена нашего детства это происходило, поскольку был определенный вкус, напоминающий вкус импортной жевательной резинки, скажем, да, там как-то можно было объяснить. Вот. То насколько вообще, как вот вы считаете, вот существует ли помимо пользы от всех этих рекламируемых яйцами, в общем-то, паст, какой-то и вред? Ведь должны быть побочные какие-то. Откровенно.
0: Я думаю, что если мы сейчас начнем говорить о тех побочных эффектах, которые подобные продукты вызывают, я думаю, что это будет воспринято как антиреклама. И
1: мы должны вслух сказать.
2: Дело
1: все,
2: в том, что мы должны правду говорить правду только, людям, конечно, безусловно, да. Безусловно, только правду.
1: Даже если она неприглядная, ну что
2: да,
1: ж.
2: Да. Можем... В конце концов, вы, в общем-то, пусть продают у себя, там, а мы вернемся к зубной пасте лесная, да?
1: Помарин.
2: Да, и помарин, и так далее.
1: В пионерлагере мазать только помарином.
2: Да. Так что ничего страшного, Алла Михайловна, говорите смело.
0: Ну, я думаю, что поедание зубной пасты в больших количествах, как и вообще неумеренность во всем, она может привести к каким-то тяжелым последствиям. Но должно вас успокоить, что, в общем, никаких сверхъестественных вредных химических веществ при изготовлении зубных паст не употребляются. Вот. И даже наоборот, вот в состав многих паст входит фосфор, входит фтор. Это элементы, которые необходимы человеку. И мы их получаем в достаточно малых количествах. И вот, кстати, зубная паста становится одним из источников этих веществ для нашего организма. Вот, поэтому...
2: Пришло сообщение, опять же, на пейджер следующее. Почему-то ко мне вопрос. Александр, подскажите, что делать, если после отравления какой-либо пищи меня очень сильно пучит? Что при этом нужно делать, если целый день проводишь в ватер-клозете, там же скучно, подпись Иван? Ну, вообще, в таких случаях мы советуем заняться либо вышивкой, либо лепкой маленьких фигурок.
0: Я даже думаю, что если вам уж очень скучно, то, в принципе, можно послушать радио в туалете, да?
2: Поговорить по телефону, к примеру. Поговорить по телефону. Вот, совершенно четко. Ну, или же изучать литературу, которую, в общем-то, кроме как в этом месте, обычно изучать лень. Это очень тоже помогает. Вот, и еще тут следующий вопрос. После красивой и вкусной пищи должна быть красивая и вкусная отрыжка. Это же нонсенс. Подскажите, что делать и как быть. Вот, действительно, скажем, возьмем чеснок. Ведь сам по себе чеснок, он же не противен. То есть, если в момент приготовления супа харчо туда добавляют чеснок, у всех происходит активное слюноотделение людей. Да? С другой стороны, этот же запах после пережевывания чеснока, ну, когда из зева человеческого существа он происходит, вызывает уже отвращение. Вот как разобраться, насколько, на ваш взгляд, качество отрыжки говорит о качестве принятой перед отрыжкой пищи?
0: Но вы сейчас затронули такую для многих, наверное, наболевшую тему, и она связана в основном с проблемами с желудком, связанными, это заболевание. И ну, вот рекомендуют различные лекарства, там вот какие-то там маалокс, которые помогут избавиться от проблем, связанных с желудком. Вот. И качество, как вы говорите, отрыжки, оно в большей степени говорит не о той пище, которую вы приняли, а о состоянии вашего желудка. Вот. Но если говорить конкретно о чесноке, то это на самом деле такой спорный продукт. То есть в России считается, что чеснок, как и лук, это такая вот от семи недуг, он хороший продукт, всем помогает. А вот, например, в индийской кухне, вот в ведической кухне, она категорически запрещает чеснок и лук, она относит его к грязным продуктам, к нечистым и религиозно запрещенным. Наверное, это и связано именно вот с этим неприятным запахом, который потом остается от чеснока в ходе его переваривания.
2: Ну, а что касается вот микроэлементов, которые содержат чеснок, вот как, что
1: принятый
2: вообще?
1: Принятый в Камасутре оральный секс, наверное, в какой-то степени возмещает недополученные микроэлементы из чеснока и лука. И при полном отсутствии запаха изо рта, наверное, вот это какое-то спасение такое.
2: Ну, а еще хороший ответ, вполне, я думаю, исчерпывающий. Скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот что касается блюд морских, вот в последнее время активно они достаточно рекламируют, это так называемая морская капуста, да, креветки, опять же, вот что касательно креветочных, частое употребление креветок, вареных и так далее, как, на ваш взгляд, полезно в целом для тушки?
0: Вообще, морепродукты — это очень интересная тема, потому что мы все как бы вышли из океана, мы все вышли из воды, и это такой очень хороший природный продукт, очень натуральный. Вот. Поэтому содержит очень в себе много питательных веществ, это очень хорошая белковая пища, у нее очень много микроэлементов, витаминов. Вот. Но, как и везде, есть свои сложности. Ну, вот мы говорили о мясе креветок. Ну, вот американцы считают, что креветки в больших количествах употреблять небезопасно, потому что они содержат в себе много холестерина. И считаются достаточно тяжелой и обременительной пищей. Вот. Ну, как одна рекомендация для всех продуктов, в том числе для морепродуктов, это все должно быть в меру.
2: Нет, но тут встает другой вопрос. Огромное количество танкеров с нефтью падает в море из-за нерадивых капитанов, так? Всякие радиоактивные вещества, рыбы пухнут там, постоянные у них
0: знаете,
2: там это...
0: Да вообще сейчас жить вредно, что говорить. Вредно дышать, нет, ну, ведь, вредно пить воду, нет, вредно известно, есть продукты. Поэтому...
2: Известно, что, вот, скажем, грибы в засушливую летнюю погоду какую-то, да, особенно около автомобильных дорог, вообще употреблять нельзя, поскольку они впитывают в себя очень активно из атмосферы, являясь губкой практически все вот вредные канцерогенные вещества. То же самое практически и с морем, ведь известно, что вот все эти морские капусты и так далее, все креветки, в том числе, питаясь вот какими-то этими планктонами, там всякой вот этой жижкой морской, впитывают в себя достаточно активно все то, что вот, выпадает в море. То есть этот вопрос...
0: Я не могу вам сказать, что морепродукты в большей степени впитывают в себя или в меньшей степени впитывают то, что находится в окружающей их среде. Что говорить о чистоте креветок, если достаточно сказать о том, что вот в радиусе 500 метров от МКАД, в листьях деревьев и травы тяжелых металлов обнаруживается в 400 раз больше, чем это допустимо по нормам.
2: А в мультивитаминах тоже есть металл, то есть написано «железо столько-то грамм».
0: Но это немножко... другие вещества, потому что железо человеку необходимо, хоть состав гемоглобина, значит, способствует обогащению нашего организма кислородом, а тяжелые металлы, радиоактивные металлы, свинец, кадмий и медь, они, в общем, в больших количествах могут вызвать очень серьезные заболевания.
2: Медь тоже входит, кстати, в мультивитамины.
1: Меня вот, я слушаю вас и думаю, что вы вечно путаете вершки и корешки, причины и следствия, закон и порядок. Мне интересует более прикладное и близкое людям. Во-первых, Алла Михайловна, я вас призываю не миндальничать, а говорить всю правду. Я знаю, что любой специалист, находящийся в какой-то теме, он знает то, что никогда не узнал бы
2: простой человек,
1: обыватель в хорошем смысле слова. Поэтому
2: ни в коем случае не скрывайте информацию.
1: Дабы предостеречь людей от каких-то неверных шагов, поступков, нужно говорить все открыто, потому
2: как
1: что...
2: Как говорится, резать правду матку.
1: Ничего в этом страшного нет. Вот, лишь бы это не было там слово, красное слово ради красного слова. Я хотел спросить
2: Юрий,
1: о другом.
2: Юрий, извините, пожалуйста, одну секунду. Дело в том, что съемочная группа нашей программы показывает, что у них закончилась пленка. Вы пока можете исполнить какую-нибудь арию. Нет, еще сейчас. Ага. Красная лампочка где? Красная лампочка, пожалуйста.
1: Я знаю, что вы занимались этим процессом неравнодушно и очень интересуетесь. С одной стороны, мы знаем, что полезно ходить босиком по снегу, сидеть на травке, даже никакого цистита и воспаления придатков не будет, если нет больных зубов или прочего там очага абсцесса. Вот. То есть нужно быть ближе к природе. Этим летом я испытал это в Лисьей бухте. Понял, что если жить на природе и, в общем-то, все добывать ногами, руками, а не головой.
2: Лисья бухта, ее в свое время называли школой выживания даже.
1: Солдат НАТО бы там не смог.
2: Да, не смог бы, безусловно, вот, безусловно.
1: Зато в какой я теперь кондиции. Да не об этом. Я хотел узнать, вот... так милые сердцам, языкам и попам наших многих граждан, господ, рестораны, это же антитеза здоровому образу жизни, и все же время люди как подорванные тратят огромные деньги на посещение этих душных пыльных углов, чтобы сидеть, расставив локти, есть какие-то вялые там овощи, совершенно не характерные нашим ареалу обитания продукты, делать глупые лица при поглощении каких-то вялых там веточек ценой в сотни долларов. На эти доллары могли бы накормить десятки африканских детей или хотя бы остаться здоровым.
2: Или спасти жирафов.
1: Купить себе зимнюю резину, он выйдет, сядет на поганой таганке.
2: Хоть не сшибет никого.
1: Уедет, да, от
2: а этого ездит, ресторана. А то ездит, черт как вообще не поймешь, и не удержишь его.
1: Вот этот диссонанс, это просто изначально заложенная деструкция конструктивизм, стремление человека к саморазрушению такое, или это просто какие-то извивы воспитания тупиковые, семья и школа не додала, или это какие-то инсинуации западного проамериканского образа жизни.
2: А может быть, как масонство, кстати, что вот тоже если,
1: вы знаете, да, что если какую-то вот эротическую сцену там или какую-то вечеринку резко включить свет, сразу станет ясно, неестественность, такая буфонадность происходящего. Если в ресторане тоже резко включить свет, показать, из чего, где это сделано, что ты какими вилками, что ты ешь и что в результате в твой организм попадает. Тем не менее, люди тратят огромное количество денег. Там многие союзы были разрушены, что он там свою в ресторан 3 раза не сводил. Все, она поменяла его на другого, который водит ее в этот ресторан. Как это все объяснить? Это же с вкусной, здоровой и правильной пищей никак вообще не совпадает. Особенно модные сейчас рестораны восточной пищи, где просто российскому человеку можно впарить за побеги бамбука любой вообще одуванчик алтайский, потому что он бамбук ты видел только в лыжной палке.
2: Отвечайте, пожалуйста, Алла Михайловна. Вопрос, по-моему, достаточно конкретно поставлен.
0: Да, диссонанс в этом действительно наблюдается. Но это, наверное, наш менталитет в большей степени, чем какое-то стремление жить здорово. Мы, к сожалению, пока сейчас мы не достигли такого уровня благосостояния, когда человек начинает думать не о том, как он выглядит со стороны и как на него будут смотреть его друзья, когда он будет кидать на стол в ресторане пачку денег, а когда он будет думать о тех внутренних процессах, которые происходят у него в нем. К сожалению, мы сейчас находимся вот в каком-то периоде, когда вот все показное, все наносное, оно гораздо важнее, чем то, что происходит внутри. Вот. Ну, понятно, что ресторан — это в большей степени средство общения, средство проявления себя. Мало таких настоящих ценителей какой-то кухни. Действительно, легко можно накормить нашего непосвященного в китайскую кухню человека рагу из одуванчика вместо бамбука. Вот. Но зато человек удовлетворит свои амбиции, он может всегда сказать, что да, я вот ужинаю в китайском ресторане. Но это все проблемы просто культуры и общечеловеческой, в том числе культуры питания. Потому что человек действительно есть то, что он ест, и поэтому... Но это сложный вопрос такой. Это вопрос именно этический, это вопрос психологический. Так
1: удивительно, что, казалось бы, умные, продвинутые, просвещенные люди с мыслью в глазах и во лбу, они все равно как обязанные, как подорванные посещают вот эти непонятные заведения. Как это объяснить? Непонятно мне совершенно. Как это? Столько денег, столько времени на это уходит. Потом какая-то икота.
2: Изжога, как правило, у них. Они к нам приходят, очередь выстаивают, чтобы мы им вкачали. Жутко, жутко.
1: Зачем люди
2: это делают? Это действительно, видите.
0: Ну, видите ли, это средство общения. Видимо, во-первых, да. То есть с друзьями пойти в ресторан, это вроде бы как-то уютно, приятно, все, престижно. Да. Потом, опять-таки, это же не дома за столом, когда несчастная жена там должна прыгать вокруг, там, подносить блюда. Здесь можно посидеть, расслабиться. Опять же,
2: можно подраться, кстати, тоже легко.
1: Ну, счастливая любовница, будуар, альков. Там. Почему не сразу не жена несчастная?
2: Нет, я предлагаю вернуться все-таки к теме вот пищевых продуктов, поскольку ресторация — это уже скорее социальное явление, да, а не явление.
1: Тогда что вас больше всего поражает из того, что люди добровольно едят и что они есть не должны ни в коем случае, если не брать сникерсы, памперсы? Вот.
2: А окорочка меня поражает.
1: Окорочка — это вообще больная тема, неизбывная наша. Это ужасно. если даже не
2: брать... А еще знаете, что меня поражает, простите, это вот определенного вида сосиски, которые продаются в палатках, они запечатаны в целлофан и с виду выглядят как копченые. Сосиски, на самом деле, жирнейшие это, черви.
1: Это не черви, это
2: нет, я имею в виду, они
1: ответ на демографический взрыв. А-а-а. Просто необходимо было отвратить женщин от межличностных, вот, известных всех половых отношений. Да, да, нет, этих... отношений.
2: Ну, как отношения, это есть конфликт.
1: Деторождение было очень... Да.
2: Затруднено.
1: Взрыв был, деторождение. Вы путаете временные интервалы.
2: Чтобы вызвать
1: отвращение, да, да, да. Не ко всем мужчинам, а к некоторым их проявлениям, была создана линия вот этих вот так называемых французских, датских хот-догов.
2: Логично.
1: Которые, да, соответственно, у любого нормального человека могут на все сосиско-подобное вызвать идиосинкразию. Понимаете? И дело пошло. Единственное, что на нашей почве, когда людям вообще совершенно но все равно какое, чего, какого цвета, длины, тяжи, там, веса. Это безразлично, потому что люди живут, не приходя в сознание. Это и экология, это и политическая ситуация, это и то, что вот постоянно меняют там 11-летка, 10-летка, 7-летка общего режима. Все, понимаете, наша страна живет своим путем, идет, поэтому людям абсолютно все равно, какой сосиской ее кормят.
2: Конечно, конечно. Но только они очень противные. Поэтому,
1: сосиски, да, отвратительные.
2: Просто.
1: Там-то, когда их делали, не подозревал, что их будут употреблять в пищу. Просто это некий фаллический символ, да, муляж такой, который должен вызвать отвращение. Здесь же их тянут в рот, едят детям. Идет ребенок, несет в руках вот это вот ужас, просто залитый еще кетчупом. То есть это в красных мазках каких-то. Но убил и съел, я не знаю. Это же раньше про это анекдоты рассказывали. Сейчас детям в выходные в руки суют, я не знаю.
2: Знаете,
1: они тянут это в рот, потом семьи рушатся, понимаете. Потом человек в 16 лет в гостях в порнографическом фильме то же самое видит, совершенно другой обстановке.
2: Да нет, даже бывает так, что он говорит, я ведро пойду вынесу, а сам к соседу и пить водку.
1: Ужас.
2: Приводит к совершенно...
1: Глушит сознание.
2: Вот вопрос пришел нам на пейджер следующий. Почему спортсмены предпочитают для получения энергии кушать спагетти? Подпись «Аварум». Это, видимо, к Алле Михайловне вопрос.
0: Я, честно говоря, первый раз слышу о том, что спортсмены едят спагетти для получения энергии. Я думала все-таки, что они едят белковую какую-то пищу. Но...
2: Метандростенолан пьют.
0: Иногда, наверное, действительно едят спагетти. Но спагетти действительно очень калорийная пища. Вот, она немножко тяжеловата для желудка. Но если ее не употреблять с жирными соусами, то, в общем... Можно при этом даже сохранить форму, вот, и даже не поправиться. Вот. Но почему-то делают какие-то спортсмены. Я, наверное, думаю, что это вот эти те самые итальянские спортсмены, которые сегодня у нас играют в футбол.
2: Вот тут внизу, на этажом ниже. Я тоже их заметил, что странно, как их пустили. Вот скажите, пожалуйста, тут еще есть вопрос. Каково ваше мнение, это, видимо, к нам всем вопрос, по поводу прикладывания чеснока на запястье, дабы прошла зубная боль? Подпись «Eisenspitz.U». Ну, так передано тут. Что вы скажете на эту тему? Вот я вижу, что Алле Михайловне нечего сказать. Для меня вообще странно, вот, что как-то запястье может быть связано с зубами. Я знаю, что непосредственно пятки связаны с зубами. Вот если там, например, пятки... Там, в общем, можно выбить человеку зубы, ударив его хорошо по пяткам, к примеру. Но я думаю, я исчерпывающе ответил, да? Давайте вернемся к проблеме свеклы. Вот скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, являясь старшим консультантом все-таки отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, я знаю, что вы одно время инспектировали овощные базы, так называемые, в огромном количестве расположенные в черте нашего города. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько и в какую сторону произошли сильные или не сильные изменения в характере работы овощных баз, да, заготовка свеклы, как проходит сейчас к 8-му, особенно в преддверии вот порога 8-го. И самое главное, насколько сейчас установлен тщательный контроль за тушками персонала. Ведь раньше брали практикантов туда всяких, да, там школьников. Вот, все это приводило к загрязнению. Бывало, даже ходили они в свеклу. В общем, черти что было. Вот какова ситуация сейчас? Все-таки все мы ее едим и любим. Свеклу.
0: Вообще вопрос с овощными базами — это такой наболевший вопрос. Дело все в том, что в России никогда не умели хранить собираемые сырьевые такие продукты. И до сих пор мы теряем почти 50% урожая, который мы именно при хранении. К сожалению, хранение — это очень серьезный процесс. Он требует такой обеспеченной материальной базы. К сожалению, у нас нет технических средств для обеспечения хорошего, полноценного хранения. И вообще растительное сырье, в том числе ваш любимый продукт свекла, он, это же живой продукт, поэтому и подход к его хранению — это совсем не такой, как подход там, к хранению чашек, ложек, техники. Вот. Здесь нужно учитывать то, что это сырье дышит, то, что оно... В нем проходят различные биохимические процессы. Вот. И сейчас, так как подорвана очень сильно материально-техническая база вообще пищевой промышленности, да и вообще всего промышленного комплекса в нашей стране, то, конечно, говорить о том, что мы хорошо сохраняем, нельзя. Дай бог, чтобы нам этого сырья хватало для того, чтобы прокормить людей. Вот. Но, к сожалению, очень большие потери. Что касается персонала работающего, у нас, знаете ли, очень хорошие кадры. У нас очень готовят серьезных специалистов по хранению. Но, к сожалению, сейчас очень мало кто работает по специальности, потому что все, что связано с производством, все, что связано с промышленностью, это очень такие малооплачиваемые должности, и все ударились в коммерцию. В общем, много дилетантов появилось вот в наших отрасли. Очень многие сейчас стали заниматься пищевыми продуктами, организовывать всякие малые предприятия, малые хранилища, перерабатывающие комбинаты. К сожалению, нельзя сказать, что этим занимаются специалисты. Это большая беда. И дай бог, чтобы вообще хватало рабочих рук, не говоря уж о том, чтобы это были квалифицированные рабочие руки.
2: А ведь я знаю, что вы, да и мы совместно все вот с ними тоже выносили такое предложение в Государственную Думу на обсуждение, чтобы выдавать зарплату свеклу им. Ну, вот типа, как это было. Ну, этакий бартер. Работа на результат работы.
0: Понимаете, дело все в том, что те специалисты, которые обучены, как правильно сохранить, в каких условиях, как правильно переработать, к сожалению, они очень плохо знакомы с основами маркетинга. И потом, если они получат зарплату свеклой, вы сами понимаете, что человек не может питаться только одной свеклой. Ему нужно покупать еще какие-то продукты питания и предметы быта, поэтому все равно придется этот товар продавать. К сожалению, наши специалисты, они не очень-то умеют именно продавать свой товар. И это одна из больших проблем, действительно.
2: Ведь известна же такая история, в свое время, по-моему, «Аргументы и факты» писали об этом, о такой женщине, которую звали Мария Михайловна Сыпь, если вы знаете, которая вообще все время жила на овощной базе, вот обладала недюжным здоровьем, она же была и охранницей, она же следила и за порядком, вот, и кормила собак вот, базовых, которые всегда при любой базе.
1: Давайте все-таки перейдем от собак к питанию и спросим у Аллы Михайловны. Вот очень модно последние годы перестройки растить на приусадебном участке многие
2: культуры.
1: Культуры, да, растительного происхождения, как то картошку, крыжовник.
2: Огурчики, опять же.
1: И огурчики. Каким-то образом люди, которые этим занимаются, они по своему, опять-таки, по поведенческим своим моделям, по выражению лица, они существенно отличаются от остальных людей. Это причина или следствие? Вот человек, который все...
0: Я думаю, что это следствие. Когда вы тратите очень много времени на выращивание, на хранение, на консервирование, я думаю, что у вас останется гораздо меньше времени на там, чтение книг, посещение театров, то, чем занимаются люди, не занятые работой на присадебных хозяйствах. Я думаю, что это следствие.
1: Вот мне еще, я думаю, нашему радиослушателю будет интересно. Вы женщина красивая, великолепных кондиций. Что вы употребляете в пищу? Как вы добились такого превосходного результата?
2: Да, к тому же, вот у вас возраст достаточно почтенен, при том, что...
1: А так и не скажешь.
2: Не скажешь.
0: Спасибо большое за ваши
2: на
0: комплименты.
2: Здоровье, конечно.
0: Вот, но на самом деле я питаюсь по одному единственному принципу, который давно выработал для себя. Это есть то, что хочет непосредственно мой организм. Я очень часто прислушиваюсь к себе, к своим желаниям. И если сегодня мне хочется есть яблоки, я буду есть яблоки. Я не буду говорить себе, ну как же, вот там обед из трех блюд, нужно же съесть суп. Нет, я хочу, я ем именно то, что я хочу.
2: А если вам захочется поэтому... водки, например, или марихуаны?
0: Возможно, значит, это будет именно так. Значит, это именно то, что не хватает моему организму. Ведь главное в жизни, в общем-то, ни в чем себя не насиловать. То есть человек хотя бы в тех проявлениях, которые не связаны с какими-то социальными факторами, он должен быть свободен. И вот питание — это одно из тех возможностей проявить себя. Единственное, что наше сознание иногда давит наше подсознание. И мы не всегда можем объективно оценить, что же мы хотим. Но если мы научимся слушать себя, то это поможет избежать нам очень многих болезней, очень многих катаклизмов, связанных именно с питанием.
1: Я слышал, что вы последний раз были в ресторане в 59-м году на фестивале молодежи и студентов вместе с кубинской делегацией, да, и с тех пор решили больше не посещать эти рассадники антисанитарии и шлакизма. И держите свое слово, по-моему.
0: Ну, по-моему, вас информация немножко подвела. На самом деле, я совсем недавно была в ресторане. И я очень часто посещаю...
1: видимо, да?
0: Я очень часто посещаю подобные заведения. Единственное, что у меня есть какие-то свои пристрастия, вот, и поэтому я знаю уже какие-то блюда, определенно готовящиеся в этих местах, и знаю, что их есть можно и даже полезно. Вот, поэтому, ну, нельзя так сказать, что уж я совсем прям так законсервировала себя в этой жизни, что я не имею возможности, не даю себе права посещать рестораны. Это для меня эдакое культурное мероприятие иногда получается.
1: Можно попробовать еще вот в театр, там тоже бывает буфет, так что, в общем-то, общение.
0: Да, безусловно.
2: Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, а после непродолжительной этой паузы мы возобновим наш разговор и, кстати, поговорим о японской национальной кухне. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и профессор Юрий Романович Филин, председатель комиссии по примирению человека и среды. И на пейджер пришел следующий вопрос. Сегодня употребил чипсы. Ощущение, что ел воздух с беконом. Расскажите общую рефлекторную реакцию организма на чипсы. Подпись Евгений. То есть чипсы — это тоже ведь относительно новый продукт на нашем рынке.
0: Да, чипсы,
2: да,
0: появились сейчас самые разные. Чипсы стали производить и у нас. Такое московское объединение, как «Колосс», производит различные варианты чипсов, всяких снеков. Ну, в общем, прообразом их были раньше когда-то наши готовые завтраки кукурузные. Если вы помните, такие палочки, обсыпанные сахарной пудрой. Вот, когда-то за ними были безумные очереди, но сейчас все это очень доступно. Вот. Но чипсы — это такая любимая еда американцев. Вот. На самом деле это очень высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров. Из чего бы ни были сделаны чипсы — из картофеля, или из кукурузы, или из риса, они содержат большое количество крахмала. Но, в общем, пища такая достаточно энергетичная, но она забивает организм, потому что она достаточно тяжело переваривается. Вот это сочетание крахмала и жиров, ну, такое не совсем легкое. Если вы обратите внимание на калорийность, то вы заметите, что это тяжелый продукт.
2: Это не сушняк потом еще.
0: Вот.
2: То есть тушку
0: как правило, чипсы посыпают различными добавками, ароматизаторами, усилителями вкуса. Туда входит очень много соли, глютаминовой кислоты, соли и глютаминовой кислоты, специями. Все это вызывает жажду. Ну, в общем, такой продукт, не знаю, я бы не рекомендовала его есть. Его иногда употребляют там под пиво, то есть он такой контрастный.
2: Ну, скорее всего, даже не то, что контрастный, извиняюсь, что первое, а как провокационный продукт, который, в общем-то,
0: вызывает
2: заставляет
0: жажду.
2: Пить пиво, да.
0: Да. Да. Вот. Ну, это вот такое изобретение.
2: У вас что-то упало. А, отстегнулась вот рука у Юрия Романовича. Ничего. Да, ну, я предлагаю, может быть...
1: Я хочу сказать,
0: поэтому,
1: что...
0: Поэтому мне это не удивительно, что вот чипсы вызвали какую-то негативную реакцию у молодого человека. Наверное, не справилась печень с количеством жиров. Наверное, было тяжеловато желудку, особенно если чипсов было много.
2: А пива не было, судя по...
0: Рассказу пива действительно не было.
1: Я хочу сказать...
2: Говорить, конечно.
1: Что, видимо, радиослушатель попал совершенно случайно пальцем в небо, потому что он сказал, что он съел воздух с запахом бекона. На заказ в Америке теперь можно изготовить чипсы с запахом любимой женщины и там любимого котенка.
2: Животного, да.
1: Да, поэтому это очень становится модным.
2: Я предлагаю принять телефонные звонки, то есть 203-19-22, это телефон прямого эфира нашей программы, и вы можете спрашивать, задавать вопросы, что случилось. Вам плохо слышно, да? Все так хорошо. Задавать вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте,
3: уважаемый. Михаил Михайлович, вопрос такой есть.
2: Конечно, безусловно.
3: Относительно звуковидового восприятия вот с самого момента процесса поедания пищи. Ну, то есть, например, вы смотрите телевизор, там читаете газету «Эль Бимбо» или слушаете музыку Моцарта или Александра Лаэртского. Вот что порекомендуете конкретно? Может быть, есть какие-нибудь музыкальные произведения, видеоматериал, который желательно бы смотреть при потреблении пищи, чтобы было лучше пищеварение? Это вопрос первый. И вопрос к Александру. Вот вы недавно, как, насколько я знаю, предложили переименовать клуб «Не бей копыта» в «Имя». Это у вас гастрономическая ассоциация, связанная с тем, что вам в данный момент хотелось молоко выпить, или это с этим неизвестно?
2: Нет, спасибо, спасибо за вопрос. Переименовать я предложил ни в коем случае не клуб «Не бей копытом», а программу, в которой вот это было выступление. Потому что название программы звучало по-английски, что-то связанное с ночью, собственно говоря. Вот. И я предложил, поскольку я не люблю вообще английские названия на территории России, я предложил... алло, да, это другой телефон. Что? Там колеса откручивают у вашего автомобиля. Передали. Да, ну ничего страшного. Да, вот, поэтому вообще никакого отношения не имеет это к клубу, и вообще непонятно, что у меня спрашивали. Давайте вернемся
1: да,
2: к...
1: Вот я слышал, что под сериал можно смолотить да. целую тарелку
2: батон колбасы
1: да,
2: и банку кетчупа.
1: Сковородку котлет, вот на сколько
2: да,
1: все
2: надо.
0: Это? На самом деле, я уже говорила и, наверное, повторюсь опять, о том, что психологический настрой, он имеет огромное значение во всех процессах жизнедеятельности человека, и в том числе и в принятии пищи. Но
2: ничего страшного, ничего страшного. Не обращайте внимания, это Прохор входил.
0: Я думаю, что приятная музыка, дружеская беседа, она сделает вашу трапезу действительно приятной во всех отношениях. И я не могу вам посоветовать, какую музыку слушать или какую передачу смотреть. Это зависит от ваших индивидуальных пристрастий. Если музыка господина Лаэртского вызывает у вас аллергические реакции, то я думаю, что во время принятия пищи вам не стоит ставить кассету с его записями. Вот. А если Моцарт действует на вас усыпляюще, и вы можете заснуть во время трапезы, то я тоже думаю, что ставить Моцарта не стоит, потому что можно подавиться легко. Там, вилкой там себя повредить как-то. То есть ставьте что-нибудь такое вот живое, приятное.
2: Хорошо, техномузыка, наверное, будет идти.
0: Именно то, что вызывает у вас приятные эмоции. Вам хорошо, вам хочется радостно продолжать то занятие, которое...
2: Трапезу.
0: Трапезу. Да.
1: Для желающих похудеть можно рекомендовать произведение Александра.
2: А еще я, в свою очередь, хотел посоветовать, что в магазин, да, за едой нужно ходить сытым.
0: Однозначно.
2: Совершенно. Вот однозначно. Пришел вопрос к нам на пейджер. Мой приятель Глеб – религиозный фанатик. В его законы входит исключение из рационов питания помидоров и кетчупа. Что это за вид религии? Подпись Гусинский.
0: Вы знаете, честно говоря, я первый раз слышу такое.
2: Я тоже в изумлении нахожусь, конечно.
0: Я думаю, что если бы вот этот ваш приятель Глеб позвонил бы

0: не знаком с этим человеком, простите, и не могу ему доверять. И, в общем-то, почему я должен говорить свекла, а не свекла, потому что мне так рекомендует какой-то автор словаря. У меня вот свой словарь тут лежит, написанный нами, где написано черным по белому свекла. То есть со вчерашнего дня это слово произносится не иначе, как свекла. Правильно?
1: Вы знаете, позвольте мне включиться в ваш спор.
0: Безусловно, безусловно.
1: Есть какие-то спорные моменты в русском языке.
2: Творог и творог.
1: Творог и творог.
0: Маква,
1: да,
0: еще есть.
1: Вот. И я думаю, что вот свекла и свекла, конечно, кто-то может осудить нас в неправильном произношении каких-то
2: позвонит,
1: слов.
2: Позвонит, позвонит.
1: Да. Ну вот если, например, в среде пищевиков кто-то наш крупный комбинат «Колосс» назовет «Колоссом», пищевики обидятся, потому что у нас его принято называть «Колосс». Хотя кому-то может это вот, резать ухо и говорить, что это неправильно поставлено ударение.
0: Тоже касается.
1: Поэтому, в общем, и... это какие-то несколько профессиональные такие.
2: Компас.
0: Вот что касается, да, пельменей, очень важно. Ведь обыватели,
2: вот
0: потребители называют
2: говорить
0: пельмени, да? А вот производители – пельменя. Он говорит, что вы делаете? Я работаю, делаю пельменя. Вот попробуем, скажу,
1: конечно,
0: пельмени, а не пельменя. Сразу будет обида, правильно?
2: Ну что, ну, давайте, вы на женщину накинулись?
0: Давайте послушаем знаю, еще, да, один телефонный, конечно, звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи вам, уважаемый. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Я насчет чипсов.
0: А, правильно, вот правильно.
3: Чипсов.
0: Да,
3: вот,
0: чипсы, да.
3: Как их употреблять? До ящика или после ящика?
0: Угу, спасибо, спасибо.
1: Я думаю, что чипсы лучше всего употреблять под пиво и во время.
0: Ну и послушаем музыку.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. На наш пейджер пришел следующий вопрос. Во сколько начинается концерт Рода Стюарда и что там можно поесть? Ну, концертов будет, во-первых, несколько, как вы знаете, практически с перерывом в час певица будет снова и снова играть. Вот, что касается еды, то в последнее время это стало модно, все же самоокупаемо, поэтому буфет целиком ставят представители артистов. В данном случае это будет выпечка, испеченная мамой и бабушкой исполнителя. То есть, я думаю, вполне качественная. Водку можно проносить с собой неограниченно. Вот. И еще вопрос, не вопрос, телега от Глеба произошла. То есть смысл в том, что кетчуп – это помидорья кровь. То есть, видимо, у Глеба, ну, симптоматика следующая, что помидор – это живое существо. Понимаете меня, Алла Михайловна? Да? И Глеба, мы тоже понимаем.
1: Да, ну это интересно. На самом деле помидор действительно – это живые организмы.
0: Безусловно.
1: Но я думаю, что относиться так вот, что кетчуп – это кровь, помидора нельзя, потому что красный окрас томатного сока объясняется совсем не наличием там красных кровяных телец, в частности эритроцитов, а наличием таких красящих веществ, как антоцианы. И я могу уверить Глеба, что он не совершает какого-то убийства живого организма, поедая помидоры, точно так же, как он не совершает этого убийства, поедая картофель там, или абрикосы.
0: Ну, безусловно. Знаю, ну, самое. Может быть, что-то
2: помидор
0: может быть
2: к этому моменту уже мертвый, поэтому может спокойно есть, он умер своей смертью.
1: Тем более, что да, когда мы оторвали, так скажем, вот плод от родительского вот растения, это уже, в общем-то,
0: гибель, уже могила.
1: Да, то есть вот в этот сказать, момент произошла смерть.
0: Вот от злополучной свеклы. Ох, как я ударился головой, больно. А, черт, этот ремонт тут надоел. Ведра с белилами. Да, так вот, из свеклы не делают же сока. Вернее, делают самостоятельно. Вот в пакетах, как апельсину и так далее, не производят. А тем не менее, свекольный сок – это весьма полезная вещь. Потому что вот свеклу, например, не все могут проживать сами. Потому что это весьма волокнистая, в общем-то, вещь. И неприятная. тогда как сок от нее, в общем-то, весьма, что подсказывает нам винегрет. Вот письмо

0: пришло нам на пейджер. Видел, говорит он, в Макдональдсе странные блюда под названием Chicken McNuggets. До сих пор не могу понять, из чего это сделано. Разъясните, пожалуйста. Подпись Карен. Ну, вообще-то, Карен, наверное, вам виднее должно быть, раз вы посещаете эти заведения.
1: Но я могу сказать, что это удивительное блюдо, которое сейчас широко рекламируется. Не что иное, как простое куриное филе, которое находится в эдаком кляре. Из чего сделан кляр? Наверное...
0: Из бобовых, конечно.
1: Я думаю, что мы не будем открывать профессиональные тайны Макдональдса. Значит, нас... Обвинят в разглашении.
0: Не будут пускать туда. Да. А скажите, Алла Михайловна, вот встает вопрос такой, понятие филе. Оно широко распространено. Филе трески, да, филе там ля-ля-то-паля.
1: Да,
0: каким образом вообще может получиться, вот, например, филе человека? Давайте сделаем вот из Юрия филе сейчас, да? Вот как можно сделать из Юрия филе?
1: Как-то если... сегодня кровожадный лицо.
0: Ну, к примеру, ладно, не из Юрия, вот из Прохора, да? Вот как можно сделать филе из рыбы, в которой костей больше, чем у человека волос на голове? Вот, то есть отсюда...
1: Ну, что костей у него все-таки меньше, чем волос.
0: Но все равно закрадывается сомнение, что филе как таковое, это да, вообще целиком синтетический продукт.
1: Нет.
0: Конечно.
1: Попробую с вами поспорить и скажу, что филе — это не синтетический продукт. Это вырезанная определенная часть, как ваше любимое слово, тушки.
2: Филейные части. Вот про женщин так говорят. У нее такие филейные части, я слышал.
0: Это вот у нас в коридоре, наверное, вахтер, да, сегодня опять? Когда вы проходили мимо. Все, бумаги пойдут, не волнуйся. Больше этого не повторится. Да, так и что?
1: Вот. Так что филе – это действительно освобожденное от костей мясо животных или птицы.
0: То есть вы хотите сказать, сколько же птиц и вот этих рыбок маленьких нужно, чтобы такой брусок филе сделать?
1: Ну, рыбки, если вы ходили на рыбалку, то я думаю, что они не всегда бывают такие уж совсем маленькие. Да, попадаются довольно большие.
0: А каким образом можно вот так сделать вырезку? Вручную, что ли? Вот как это? Вот как? Там же практически действительно нет костей. Мы вот женщин посадили, женщины сидели как раз восьмого тут и все исследовали. Там на один брусок, там, может быть, одна косточка случайно. Так мы поняли так, что это они специально то на производство эту косточку кидают, чтобы каким-то образом визуально натурализировать этот продукт.
1: Но если вас волнует именно вопрос технологии, конечно, производства, то я думаю, что вам надо будет обратиться специально к представителям рыбной промышленности, потому что это серьезное очень занятие, это действительно высокий уровень технологии. И они вам детально расскажут. Я думаю, они с удовольствием поделятся с вами секретами.
2: Александр, вы меня поражаете. У нас в гостях ценнейший специалист, а вы используете его абсолютно не по назначению.
0: Понятно.
2: Вот
0: тогда вопрос. Вот дайте один вопрос хочу задать.
2: Со шкуркой или без? Вот в Швейцарии едят картофель со шкуркой, отмыв его тщательно щеткой. Я пробовал есть картофель со шкуркой, и мне совершенно не понравилось.
1: Действительно, шкурка, как ее называется на самом деле, ну, кожура, верхние ткани этого растения, они действительно богаты витаминами, они действительно богаты всякими полезными минеральными веществами. Но употреблять верхние подкровные ткани этого корнеплода можно только пока он молодой. При старении там накапливаются и всякие токсичные вещества. И вот если, например, вы видите, что произошло позеленение верхних подкровных тканей картофеля, то это говорит о том, что в тканях откладывается солонин, а солонин — это вещество, которое является активатором роста, прорастания. То есть, значит, в скором времени ваш картофель прорастет. Это обычно
0: белые
1: происходит
0: такие штуки,
1: да,
0: вот
1: да,
0: эти,
1: да, зимой, да. Весной уже. И вот, накапливая вот этот солонин, кожура становится токсичная. То есть это, в принципе, такой вот опасный.
0: А скажите,
1: поэтому,
0: пожалуйста.
1: Молодой картофель, да, действительно, вы можете отмыть щеточкой там, и кушать его с кожурой. Но вот эту старую картошку вялую, пожалуй, совершенно бессмысленно есть.
0: Алла Михайловна, нам часто задают вопросы, особенно бабушки вот приходят сюда, спрашивают, выкрикивают, на стенках пишут. Можно ли употреблять в пищу вот эти самые белые раски из картофля? Вот эти вот самые.
1: Ну, я не знаю, это, наверное, дело вкуса. Кто-то любит там проросшее что-то.
0: Нет, а в плане пользы для тушки или вреда?
1: Вы знаете, нет, точки, вот эти белые ростки, это представляет собой видоизмененные точки роста плода. Поэтому, ну, на самом деле там они не отличаются вот какими-то вкусовыми качествами. Вот. Но там действительно находятся активные вещества, много ферментов, много полезных веществ, потому что там сосредоточена вот сила этого вот клубня, который вот при прорастании как бы своему новому поколению дает все силы, вот эти вот новые побеги, это и есть вот это новое поколение. Вот, поэтому с точки зрения химического состава они действительно богаты минеральными веществами, но употреблять их в пищу как будто бы не принято. И я не знаю, если у вас это получится, то, наверное, ничего ядовитого там вы для себя не обнаружите. Но если вам это нравится, кто же вам может это запретить делать?
2: Если все новое поколение употреблять в пищу, то это ведет к распущенности, я считаю.
0: Безусловно. Нельзя ли подхватить инфекцию, поедая сосиски и другие мясные продукты вместе с оболочкой и упаковкой? Подпись Гусь. Употребляйте, я думаю, Гусь, употребляйте можно. Конечно же, можно. А вот скажите, пожалуйста.
1: Единственное, что вы не забудьте, что упаковка сосисок часто делается из полиэтилена.
2: С дефекацией будет меньше проблем, очень сильно.
0: Сразу упаковка. Вас, безусловно. С утилизацией даже продукта дефекации, я бы сказал. Алла Михайловна, вот задают нам очень часто вопрос такой. Вот, дело в том, что наша программа носит не только научно-исследовательский такой характер, да, и публицистический, но еще и ностальгический порой. Вот спрашивают нас очень многие люди, куда девались так называемые свекольные котлеты. Вы помните, что в те далекие...
1: Да, это был совершенно замечательный продукт. Кстати, он выпускался на очень хорошем, дорогом итальянском оборудовании фирмы «Левети» на московском комбинате «Колосс». Была куплена целая линия. К сожалению, вот на сегодняшний день выпуск этих продуктов, это быстро замороженные были такие котлетки, морковные, свекольные, капустные. К сожалению, сейчас очень маленькие хранилища, и они не позволяют хранить много сырья именно свеклы, и оно теряется. И поэтому как бы процесс стал невыгодным. А это сырье было очень дешевое, и продукт, получаемый из свеклы и моркови, был очень дешевый. И сегодня его производить невыгодно. Мы будем больше затрачиваем на производство, нежели чем получаем с этого прибыли. Но все-таки работать ради прибыли хотят.
2: Скажите,
1: все.
2: Меня всегда вот поражало, что люди, которые даже, в общем, очень щепетильно относятся к гигиене, тем не менее покупают, приобретают на рынках квашеные, маринованные всякие вещи. Вот она эти вилки, прижимая пальцем, которая только что считала деньги, накладывает огурцы, квашеную капусту,
0: грибки.
2: И хозяйка, да, которая дома, в общем, вычищает хлоркой буквально от унитаза до вилки, и все, совершенно спокойно на это смотрят. Вот маринады и соленья, они обладают каким-то антибактерицидным свойством или просто закрывают глаза хозяйки? Да?
1: Ну, конечно, проблема санитарии, гигиены в этом случае, это очень серьезный вопрос, и на рынках, да и в магазинах подчас наших существует возможность заражения различными бактериальными, грибковыми заболеваниями, но, безусловно, среда маринадов, как правило, она сильно кислая или сильно соленая, она действует ингибирующе на рост болезнетворных бактерий, болезнетворных грибков, поэтому как будто бы ну, не так это страшно, потому что, допустим, квашеная капуста, ее рассол содержит большое количество молочно-кислых бактерий. В кислой среде она подавляет гнилостные бактерии. Вот кислая среда подавляет гнилостные бактерии. Поэтому ну, это не так страшно. Ну, конечно, то, что произведено дома, и за то, что вы ручаетесь вот, за чистоту, это, конечно, более целесообразно употреблять в пищу, нежели чем то, что сделано вообще непонятно какими руками.
0: Вот на пейджер пришло сообщение следующее. То есть несколько уличили вас, Алла Михайловна, в некоторой нелогичности по поводу свекольных котлеток. Наша вот оппонентка Татьяна Буланова говорит, почему же тогда в изобилии продаются в супермаркетах картофельные котлетки? Или вот проблем с их хранением аналогичных не существует, спрашивает Татьяна.
1: Картофель хранится несколько легче, и картофельных котлет действительно сейчас выпускается много. Вот. Но, во-первых, этого сырья больше в объемном, так скажем, отношении. И это получается достаточно выгодно.
0: А рекомендовали бы вы вот употреблять их в пищу? Ведь мы же не знаем, из каких именно вот клубней их проворачивают. Технологию их изготовления мы тоже не знаем. Они, во-первых, подозрительно сладкие. Согласитесь, что, в общем-то, не свойственно картофелю. Да.
1: Ну, дело в том, что технология достаточно простая, хотя в то же время она требует большого технического оснащения. У нас вот стоит мощная линия по производству быстро замороженных котлет. Вот, и это оборудование представлено машинами различных фирм, немецких, там Георг Дицель, Юстус. Ну, в общем, это такие сильные имена, кто вот знаком с производством именно оборудование технологическое, то знаю, что это хорошие машины.
0: Даже, говорят, мистер Шмидт фирма профилировалась на вот производство консервантов.
1: Вот. Но
2: 600-е мясорубки бывают.
0: Бывают. Мулинексовские.
1: Да. Вот. Но, конечно, как всегда, я могу сказать, что то, что приготовлено своими руками, это не идет ни в какое сравнение с тем, что произведено на промышленных предприятиях.
2: Ну, между тем хочется возразить, что часто приводится в печати соображение о том, что самогон, сделанный дома, он обладает очень большим процентом содержания сивушных масел, что только высокотехнологичный процесс фабричного изготовления спиртных напитков позволяет получить менее токсичные спиртные напитки. Может быть, в отношении каких-то там вот оленей и маринадов это то же самое, аналогичная ситуация.
1: Но дело в том, что производство именно алкогольных напитков, оно действительно связано с очень серьезными процессами очистки, многоступенчатой очистки через фильтры. И вряд ли в домашних условиях можно достигнуть именно такой технологичности. Но что касается соленьев и маринадов, ну, вы сами понимаете, что все, что производится в больших объемах, за этим гораздо сложнее следить, чем за тем, что происходит вот там в маленькой какой-то посуде. Поэтому, естественно, у хозяйки в домашних условиях и огурчики получатся более хрустящие, чем те, которые были засолены на овощных каких-то вот перерабатывающих комбинатах. Вот, поэтому домашнее, оно всегда есть домашнее.
0: А скажите, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, вот почему вообще маринование, ну вот огурчики соленые, квашеная капустка, они все-таки свойственны, как правило, и более традиционные вот у славян, там, у болгар, у русских. То есть, например, мы вот предлагали, к нам все приезжали стажировщики с радиостанции из Америки, ну они у нас там полы мыли, шпаклевали поначалу, потом мы их допустили уже сказать, гудбай сказать допустили, и гудмонинг. Вот. Мы им предлагали, потому что кормить-то их чем-то надо, правильно? Это опять колеса свинчивают, да. Вот. Мы им предлагали капусту квашеную. Они на нее смотрели очень дико. Они не понимают, как это можно.
1: Ну, квашеная капуста — это такой русский национальный продукт.
0: Она же, тем не менее, вот, действительно является дезинфекционным. То есть, например, известно, что воинов раньше на Руси раненых копьем или мечом просто кидали капусту им на эту рану на какое-то время, снимали, и там все затягивалось.
1: Ну да, квашеная капуста — это действительно народный продукт. Ну а вот что касается всяких маринадов, вы, наверное, в общем-то, не совсем правы, утверждая, что это свойственно славянам. Но дело все в том, что здесь много объясняется климатическими условиями. Ведь нам нужно было, собрав урожай, сохранить его до будущего года. И именно создав ему какую-то среду, соленую, либо кислую, подавив развитие микрофлоры, можно было сохранить до будущего года те же самые огурчики и помидорчики. А в странах, например, жарких, восточных, это совершенно было не обязательно делать, потому что собираются урожаи несколько раз в год, и зачем людям думать о том, как это все вот сохранить до будущего года?
0: Ну, ради спорта, вот. Утилизация, все это.
1: Ну, туда. Я думаю, что это придет со временем. Все-таки человек такое существо рациональное, и тратить лишние средства на то, что как бы невыгодно, зачем.
0: А куда делась все же морская... А, куда же делась всеми уважаемой морская капуста? Пришло на пейджер сообщение, подпись Марии Распутина. Мария, я могу сказать с полной уверенностью, что вот буквально сегодня я закинул на кишку энное количество этой зелени. Вот морской капусты, по-моему, ее сейчас достаточно много появилось. У меня даже складывается ощущение, что это просто стилизованный под морскую капусту одуванчик или подорожник. Ваше мнение, Алла Михайловна?
1: Ну, морская капуста — это ценный продукт. Хотя когда-то я услышала такую версию, что на ответ, почему пропала морская капуста, были сказано, что ее съели морские коровы. Вот. Ну, не знаю, насколько это так.
2: Морские коровы в начале века были истреблены совершенно.
1: Ну, вот тогда они все и съели, видимо. Вот. Но на самом деле морская капуста сейчас появилась снова.
0: Да, но в изобилии.
1: Был момент, когда она совершенно пропала с наших прилавков. И это было объяснено тем, что, видимо, ее очень активно потребляли. Вот был такой перестроечный период, когда есть было совершенно нечего. Вот на прилавках была соль, спички, там и морская капуста.
0: Две морковки были еще.
1: Вот, и морская капуста. Да, ее как, да. И вот как после этого, когда период этот закончился, вся морская капуста исчезла. Наверное, действительно съели вот люди, просто когда совершенно было нечего есть.
2: Скажите, ой, да.
1: А может быть, конечно, это объясняется еще тем, что все-таки морскую капусту везут с дальней. Востока, и это не совсем дешевое удовольствие, тащить ее так далеко.
0: А вот вопрос пришел следующий. Действительно можно избавиться от насморка, принимая эндоурально-сахарную пудру с примесью соды? Подпись Кусильский. Я, к сожалению, не знаю, что даже как ответить на этот вопрос. Вообще, ну, к вам, видимо, Алла Михайловна, это все-таки связано с пищей.
2: Не нужно сбивать с толку специалиста. Ну, да. Я думаю, да, что правильно. Лучше вот спросить. Мы как поняли, что бананы лучше не употреблять в пищу, использовать как угодно в хозяйстве, только не в пищу. Я уже понял, что не стоит покупать ребенку киви, потому что, например, я читал интервью с группой «Лицей», когда их для эротических съемок облепили.
0: В смысле, простите, вы имеете в виду?
2: Облепили.
0: А, это я знаю, танцуют.
2: Было сильнейшее раздражение кожи. Я понял, что если негритянку облепить киви, то вряд ли будет такое сильное раздражение, как группа «Лицей».
0: Так они вроде белые.
2: А когда вот славяне принимают аджику и прочие острые приправы, которые ближе к горным народам, к азиатским народам.
0: К восточным, попросту говоря.
2: В данном случае уже вот разница между вот этими народами и этими явствами, насколько влияет на их полезность?
1: Ну, видите ли, у нас же давно сложились какие-то этнические такие межнациональные отношения с народами Кавказа, с народами Средней Азии. Очень давно пролегали через Россию торговые пути, и с этими странами постоянно шел товарообмен. И я хочу сказать, что такие продукты, как аджика, они давно известны на Руси, и их давно уже потихонечку употребляли, тем более, что в состав входят этих продуктов пряности, которые очень много лет известны на территории нашей страны. Входит там чеснок, помидоры. Вот. То есть, в общем-то, все продукты такие довольно нам известные и знакомые. И поэтому я думаю, что негативных реакций будет гораздо меньше на эти продукты, чем нежели на вот такие тропические, экзотические фрукты, к которым мы не привыкли.
0: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы Алле Михайловне Дружининой и Юрию Романовичу Филин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, меня зовут Саш, я ваш тезка.
0: Угу.
3: Вот. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот сейчас на рынке, так сказать, на нашем, я имею в виду продовольством вообще, в городе появилось очень большое количество детского питания. Вот. И я слышал мнение специалистов по телевидению, что детское питание, вот это все, которое производится за рубежом, использовать нельзя для детей. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу вот этих вот грилей и СВЧ-печей. Вот как вы считаете, можно ли что-либо там готовить? И вы знаете, еще такой один момент вот по поводу огурчиков. Я немножко не согласен, потому что я считаю, что огурчики, вот эти маленькие баночки, вот эти болгарские.
0: Ну, пупыря называется.
3: Вот, вот, то есть да. Дома никогда нельзя сделать. Почему? Потому что у них все-таки специальные травы и специальный настой. То есть здесь никогда нельзя это все собрать. Это очень все... Вот здесь я немножко не согласен. То есть,
0: понятно. Да, ну, вы знаете, вот, Александр, это уже кулинарные, да, изыски. У нас все-таки Алла Михайловна специалист другого профиля. Да, вот что касается ДП и МВП.
1: Что касается детского питания, то, наверное, нельзя так безапелляционно говорить, что все это очень вредно. На самом деле на Западе культ детского питания давно существует, и очень высокотехнологичное производство с очень высокими гигиеническими требованиями, предъявляемыми к детскому питанию. Вот. Я думаю, что, как и любое, к любому продукту, нужно относиться осторожно и смотреть на реакцию ребенка. Потому что, хотя в детском питании и не употребляют жестких таких красителей, консервантов, ну, в общем, разных пищевых добавок, негативно влияющих на организм, но, тем не менее, реакции могут быть совершенно неадекватные.
0: Диатез может быть.
1: Да. Вот, но известные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя, это вот фирма HIP, детское питание, которое, в общем, считается достаточно качественным. Вот. Ну, не знаю, надо смотреть на отдельного ребенка и на его восприятие вот этих продуктов. Да. Но безапелляционно говорить, что все это очень вредно, нет, нельзя. Конечно, натуральные продукты лучше.
0: А что касается микроволновых печей, это тоже тема очень серьезная. Хотя, на самом деле, я-то рекомендую от себя, чтобы... Вот мы, например, в нашем ресторане, в них только разогреваем, а готовят женщины. Особенно вот поток восьмого мы их собираем, они готовят. А мы потом разогреваем. От восьмого до восьмого идет разогрев. Потому что готовить микроволновые печи, по-моему, это как-то абсурдно.
1: Да. Ну вот вопрос с микроволновыми печами давным-давно обсуждается, и много всяких разных споров. Говорят, что они там, от них люди лысеют, и там у кого-то там зубы начинают выпадать. Но я думаю, что это некоторые такие преувеличения. Хотя, конечно, определенный радиационный фон микроволновые печи создают. Вот. И даже настоятельно некоторые специалисты рекомендуют, что в тот момент, когда работает микроволновая печь, когда вы там делаете себе очередной горячий бутерброд, или там,
0: надо, да, да,
1: что да, лучше да. выходить из этого помещения.
0: Правильно.
1: Вот. Но, с другой стороны, мы находимся настолько все время в сильном волновом поле, что... Ну, вот еще одна добавка, ну,
0: несущественно просто.
1: Да, настолько ли это действительно влияет? Трудно сказать. Это.
0: Вот вопрос пришел на пейджер следующий, насчет влияния. Влияют ли на здоровье человека пакетики с приправами для китайских сухих супов? Подпись Бердяев. Я не знаю, там
1: еще раз повторите, пожалуйста.
0: Влияет ли на здоровье человека?
2: С китайской лапшой такой отдельно с приправой.
0: Пакетики.
2: Ой, пакетик малюсенький.
0: Который высыпать надо в эту байду.
1: Ну да, все эти приправы, это и есть такие набор пищевых добавок, которые, как правило, включают в себя соль, поваренную соль глютаминовой кислоты. Это вот такие усилители вкуса, которые придают ощущение там чего-то мясного или там куриного. Вот, различные специи. Я не думаю, что они как-то могут быть очень вредны. Но, тем не менее...
0: Пользы тоже никакой.
1: Пользы, я думаю, что они особо много вам не принесут. То есть это такое, вообще это такое питание, вот эти все быстро завариваемые супы, лапша. Ну, это вот, знаете, такое набивание себя просто какими-то калориями. Ну, не знаю.
0: То же самое, что, в общем-то, сделать себе укол пенициллина. Саша, что же твои гости сами едят, если они так вкусно и не очень рассуждают о всяческой еде? Я так понял, что, по их словам, то, что едим мы, это большая гадость. Подпись Аванес Галапенко. То есть, ну, конкретный вопрос, что едите вы сами?
1: Я думаю, что у нас здесь как в сказке. Чем дальше, тем страшнее, да? То есть, вот чем больше мы узнаем о том, что мы едим, тем меньше нам хочется что-либо-то есть.
0: Ну, я думаю, это исчерпывающий ответ. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, всем здравствуйте. Доброй ночи.
0: И вам также.
4: Значит, у меня вопрос к Кале Михайловне.
0: Да, конечно.
4: Беспокоит вас Татьяна Павловна. Значит, дочь моя совершенно не выносит печень. Вид ее, запах. Также относится почти так же к рыбе. Ну, там иногда даже может иногда съесть. Так что вот это? Почему так? Это что, болезнь? Пожалуйста, ответьте.
0: Спасибо.
1: Ну, это существуют определенные виды индивидуальной непереносимости пищевых продуктов. Вот, и я не первый раз слышу о том, что люди не могут переносить печень. Некоторые ее просто тихо, плохо усваивают, а некоторые как будто бы вот по каким-то, в силу каких-то психологических причин не могут это переносить.
0: Я, к сожалению, уже вот вывел этот звонок нашей радиослушательницы. Просто нужно было вообще спросить, видимо, у нее, я поторопился, конечно, насколько вообще ее дочь может потреблять потрошка. Потому что если это относится только к печени, это один нюанс. Если она спокойно ест, там, скажем...
2: Я могу сказать, что я не могу даже выносить запах жареной печени, ухожу вообще до самой дальней комнаты.
0: Теперь я знаю, как вас выпроводить.
2: В то же время и ненавижу запах рыбы и прочих вот этих продуктов.
0: А рыба действительно, особенно вобла. Вот как вы относитесь к запаху вобла?
2: Я был сертифицирован родиной и призван на воинскую службу, поэтому больным не являюсь. Я думаю, лучший сертификат — это годность к военной службе. Логично. Я считаю. И поэтому я считаю, что это ни в коем случае не свидетельствует о какой-то болезни, а просто вот такой индивидуальный путь развития человека. Я думаю, что это
0: другое дело, что, видимо, это вот люди, которые не переваривают запаха жареной печени, вообще печень, они не смогут поедать гематоген. Ну, это их проблемы. Давайте послушаем немножечко музычку.
2: Бывают распущенные очень люди. Я заметил, что те, которые...
0: Вы намекаете на меня.
2: Нет, Александр.
1: Без личности.
2: Не надейтесь.
0: И в гостях у нашей программы старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вы можете задавать нашим гостям вопросы по телефону 203-19-22, а также осуществлять круглосуточную ежедневную связь с программой «Монморанси» посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы оставляете для абонента 109-279. Ну, а сейчас я с радостью поднимаю большую телефонную дудку, дабы отслушать, что вы хотите спросить у наших гостей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, у меня вопрос к уважаемым специалистам.
0: Говорите.
5: Алло.
0: Да-да-да-да-да, мы вас слушаем.
5: Вы знаете, недавно в районе станции метро «Беговой» появилась в продаже вот конская колбаса. Вот как-то вот подозрительно. Вы не можете объяснить полезность этого продукта и прочее? Спасибо.
0: А вас уже повесил трубку человек. Вас, видимо, встревожило то, что около Беговой, там недалеко ипподрома, вы, видимо, проводите какую-то вот незримую связь с этим. Но я могу сказать, что, скорее всего, эта колбаса производится Рустамом Каримовичем Гмырий. То есть человеком, который сохранил этнические корни свои татарские, обитая, в общем-то, в нашем городе. Вот, может быть. Но если Алла Михайловна как-то имеет на этот взгляд...
1: Ну, да, вообще считалось, традиционно конская колбаса одна из лучших колбас. Вот, но действительно, вот, этот, вот эта взаимосвязь подромом, с Беговой, как-то она меня тоже насторожила.
0: Нездоровая что-то.
2: Ездовых да. лошадей заезжают же до полнейших жил. Там вот ездовая лошадь в конце карьеры, она абсолютно несъедобна, потому что ни вилка, ни нож ее не берет. Поэтому это... А вообще считается, что конская колбаса — это очень стимулирующий мужчин такое средство в Узбекистане.
0: Ну, то есть, какой вердикт специалистов по этому поводу хотелось бы вердикт?
1: Узнайте, пожалуйста, где производится эта колбаса, на каком комбинате. И если ответ будет такой невразумительный, то лучше не употребляйте это в пищу, потому что не исключено, что это совсем даже не конская колбаса.
2: Или можно просто вот количество полюций за месяц посчитать, если оно возрастет хотя бы вдвое, то явно это была конская колбаса. Если останется примерно прежним, там 8 в неделю, то, соответственно...
0: Но есть же такой синдром как-то накопления. То есть, если, например, количество полюций не возрастет, то организм уже накопит какие-то вещества. То есть, это достаточно такой эксперимент может закончиться достаточно плачевно, на мой взгляд, нет?
2: Но здесь очень много зависит от того, как человек сам с собой обходится между ними.
0: Это правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
6: У меня вот такой вопрос. Какое влияние оказывает поедание, ну, каких-нибудь там хот-догов или пирожков во время ходьбы? На улицах мы часто видим людей, которые вот идут, у них вот в одной руке пирожок какой-нибудь, а в другой банка... спрайта. Угу. Вот, и они вот идут, все это поглощают. Вот. Угу. Мое мнение, что это как поменьше красиво. Вот мне интересно.
0: Понятно, спасибо.
1: Ну, угу. Есть на ходу, это действительно не самый лучший способ поедания пищи, потому что...
0: Тоже, что читать лежа, да.
1: Потому что организм должен быть настроен на определенный процесс. Вот. И силы организма вместо того, чтобы направлять на расщепление продукта, они тратятся еще и на передвижение. То есть это как будто бы не самое лучшее такое занятие. Вот. А потом же вы сами понимаете, что улица — это не самое такое место чистое, гигиеничное. Поэтому здесь с поглощением пищи возможны всякие... заражения, всякие болезни. Поэтому это тоже, в общем-то, как будто такое опасное мероприятие. Вот. Ну и, естественно, это не эстетично. По крайней мере, и вообще-то как бы элемент культуры здесь тоже сказывается. Но... Не знаю, если вы обляпаете кого-то кетчупом, вытекающим из там...
0: Можно получить просто по репе легко.
1: Да, то это может вообще плачевно закончиться, даже не только с точки зрения питания, а именно с точки зрения
0: физических увечий.
1: Физических увечий, да.
0: Но с другой стороны, ведь существует такая теория Гамбольда, который говорил о том, что кушать нужно стоя. Кстати, на эту теорию его опирались создатели разного рода забегалок. Почему? Я немножечко попробую пояснить, что когда человек садится, то у него кишочки все подвернуты, и все это встает. Встает где-то на уровне диафрагмы, а затем в момент подъема на ноги происходит провал вот этого пищевого уже пережеванного комка в желудочный мешок, в результате резкое насыщение и, скажем так, необратимая, не сдерживаемая даже дефекация случалась у них при экспериментах. Поэтому вполне возможно, что поедание пищи на ходу, ведь все птицы, они питаются на ходу, как правило, они всегда в движении.
2: Вашим словам противоречит.
0: Это Гумбольд сказал, тезис. Не я, прошу прощения.
2: И да. Это я не обкакался, просто у меня сфинктер слабый. А в общем-то стоящий человек, он просто легче успевает схватить ртом выпавший кусочек.
0: Ага.
2: И поэтому стоящих забегалках мои малоимущие питаются. Соответственно, легче управляться с пищей. Но да не об этом. Я думаю, что вот, по-моему, Алла Михайловна что-то вспомнила, нет?
0: Да-да-да, я тоже вижу, что что-то...
2: Она... Стоит обратиться к звонкам радиослушателей.
0: Вот мы сейчас прочтем, что нам пришло на пейджер справа. Очень жаль, что такая полезная передача идет ночью. Лично я не могу заснуть, когда идет такая интересная передача. А ребята, это про вас, обыгрывают все с прекрасным чувством юмора. Когда прекратится разгул продажи ножек Буша? Вот такое сообщение.
1: Вы знаете, ножки Буш, я думаю, что еще очень долго будут продаваться. И ведь сами понимаете, что спрос регулирует предложение. То есть если их перестанут покупать, видимо, они перестанут продаваться. Но, к сожалению, их покупают. И покупают довольно активно, поэтому я думаю, что продаваться они еще будут достаточно долго.
2: Это, по-моему, такой аналог сатанинского возникновения. Взамен одной отрубленной головы у змея Горыныча двух, чем больше их будешь изводить, пытаться выкинуть, съесть, там, гостям скормить, тем больше их будут привозить.
0: Что, в общем-то, грустно и как-то безысходно, безысходно. Поднимаем телефонную трубочку, да? 203-19-22, ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
2: Дрианон, дрианон.
0: Видимо, в данный момент происходило прожевывание глотание, какой-то пищи глотание. Судорожной, потому что я слышал пошлепка ДК по трубке. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, может быть, вопрос такой несколько деликатный. Вот сейчас все время в средствах массовой информации такой клич, что поддержите наших производителей. Вот я покупаю чай Липтон фруктовый. Раскупила весь, который у нас в магазинчике. Сейчас перешла на Цейлон, Ахмат Цейлон, да, вот. Ну, есть также и майский чай, наш. Ну вот, собственно, чего поддерживать? Если хороший чай и кому-то нравится, то тогда и поддерживать, ну, вроде бы нечего. Люди будут покупать. Или мы должны покупать что-то то, что нам не нравится, а просто поддерживать. Вот я поэтому Аллу Михайловну хочу спросить, вот как с этим ее просвещенное мнение, как она об этом думает и почитает. Потому что для меня это очень серьезно. Вот, допустим, вопрос чая.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, Алла Михайловна.
7: Как она объяснит?
0: Безусловно, она это сделает. Спасибо. Ну что, Алла Михайловна, действительно вопрос серьезный. Пакетики в чае плохие. Не то я что-то сказал. Ну, простите, пожалуйста.
1: Значит, вот этот вопрос состоял как бы из нескольких подвопросов. Первый вопрос, что касается поддержки российского производителя. Ну, действительно, доля патриотизма в нас должна быть. И российского производителя, наверное, стоит поддерживать. Но, конечно, покупать продукт, который не удовлетворяет вашим потребностям и качеству, не стоит. Что касается чая, то... Ведь чай любой, он произрастает не на территории России и не на территории, условно говоря, там Англии или Франции, где его расфасовывают. Ведь это только расфасовка чайных листьев происходит в этих местах. А сам чай выращивается в различных азиатских странах, на Кавказе.
0: Да.
1: Вот, и различные сорта обладают различным вкусом. И здесь даже не столь важна фирма, производитель, вот, который расфасовывает этот чай, сколько важно, в каких регионах произрастал этот чай. Поэтому хороший чай может быть и английского производства, и российского производства. Это очень важно, где он закуплен. Поэтому выбирайте по своему вкусу продукт, конечно же.
0: А вот что касается социального вот такого клича, дескать, покупать
2: отечественное. Я хочу сказать, что настоящий патриот, он должен содержать себя в кондиции, в здоровье и в хорошем расположении духа. А для этого он должен есть и делать то, что именно приводит его в состояние наиболее нужное для Родины, чтобы он был хорошим работником, защитником, матерью и так далее. Поэтому, если лучше продукт иноземный, то нужно на благо Родины
0: есть иноземный продукт.
1: Единственное, что касается иноземных или наших отечественных продуктов, надо сказать, что наши продукты, они, конечно, может быть, они несколько проще, они хуже упакованы, там менее красивые у них этикетки.
2: Какие шоколадки у нас, а?
1: Вот, но качество продуктов, оно действительно на хорошем уровне. Вот меня очень радует наша молочная промышленность, бесконечное количество йогуртов, всяких творожков, которые появились, топленого молока, просто молока различные упаковки.
0: Алла Михайловна, простите, это такой сразу вопрос возникает у всех наших радиослушателей, от лица которых я сейчас свой задаю вам. Молочная кислота, она же ведь в организме взрослого человека уже достаточно плохо расщепляется, поэтому нам с вами, уже людям, в общем-то, престарелым достаточно вредно потреблять молоко, как ни странно.
1: Знаете, вот по поводу молока существует много разных теорий. Но вот что касается молочной кислоты, вы тут немножко ошибаетесь. Дело в том, что когда говорят о том, что молоко плохо усваивается, имеется в виду совсем не кислота молочная, а имеется в виду молочные сахара, которые не все люди могут расщеплять. У них не хватает ферментов. И это генетическая особенность, которая, кстати, выявляется в раннем возрасте. Очень часто бывает такое, что грудной ребенок не усваивает молоко, даже материнское. Вот это связано с тем, что он не может...
2: Мама курит, наверное. Знаешь?
1: Он не может усваивать до конца молочный сахар. Вот. Но что касается каких-то теорий о том, что молоко вредно людям после 30 лет, не знаю, это какие-то...
0: Не то, что вредно, не полезно, оно никакое просто. То же самое, что гуталин чистить, ботинки, к примеру, тоже не вредно.
2: Солдаты пьют гуталин, я
1: слышал.
0: Солдаты, они вообще, то есть, пряжками дерутся. Это ладно, что-то мало грустно.
1: И что касается кисломолочных продуктов, вот это...
2: Кефир считалось, кстати, что детям очень вредно из-за наличия в нем градусов от перебродивших.
0: Вы повернитесь к микрофону лицом, а то вы затылком к нему прижались, кого-то прям вас расстреливает, ей-богу, вот так. Да, насчет кисломолочных.
1: Кисломолочные продукты на самом деле очень полезны, потому что в них содержатся молочнокислые бактерии, которые подавляют развитие гнилостной микрофлоры. Я уже несколько раз об этом говорила. И знаете, давно был известен такой факт, что когда на Кавказ стали приходить русские воины, завоеватели, они стали очень страдать и очень болеть кишечными всякими заболеваниями, потому что мясная пища, она тяжело переваривалась. И тогда местные жители принесли им напиток их горный, кисломолочный, который называется айран, и говорят, что вот вы его пейте перед тем, как вы будете есть мясо, и с вами будет все в порядке. И действительно, это стало работать. И
2: просто переросло в нормальный алкоголизм, да? В такой тихий, пролонгированное течение.
0: Скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, сейчас в продаже, особенно в дорогих супермаркетах, в которых мы с вами, в общем-то, мы и являемся с вами втроем единственными, наверное, покупателями этих супермаркетов, Вот. Поступило огромное количество всяческих импортных сыров. В частности, вот недавно я видел сыр прямо и с плесенью, и с червяками, вот, со всякими. Ну, известно, что плесенью еще лечились богатыри. Илья Муромец, вот когда ему разбивали в драке нос, он просто приходил и терся этим местом, а плесень, выступающая на пнях и на сталактитах в скалах. Вот. А вот что касается червей, вот скажите, насколько вот этот сыр с червями, он, в общем-то, дисгармонирует с тушкой нашего с вами славянина?
1: Знаете, я не проводила на себе подобных экспериментов. Видимо, я не попадала в такие вот престижные супермаркеты, где можно найти столь экзотический продукт. Но я думаю, что если вы мне поможете вот, и дадите на исследование подобный продукт, то это будет очень интересно.
2: Наша комиссия неоднократно поднимала вопрос, почему один сыр стоит 30 тысяч российских рублей, что в пересчете означает менее 6 долларов, около 5, а другой сыр стоит 108 130 тысяч рублей, что уже равняется 25 долларам и более. Это вот маркетинг такой агрессивный. В чем дело? Вот, в общем-то, сыр, как я понимаю, если за ним не бегают голландцы с гор, там, не носил какой-то прикладной характер, примерно получается из одного того же молока в тех же самых банках. В чем дело?
1: Ну, дело все в том, что технология производства многих сыров, особенно вот то, о чем вы говорите, сыры с плесенью, типа Рокфора, Камамбера, они все, у них более сложный технологический процесс приготовления, чем простые сыры, как бы очень распространенный дамский, Масдамер. Эти сыры, у них более такое простое промышленное приготовление при помощи ферментативного просто сбраживания. А здесь еще и вот использование таких вот грибковых культур, само выведение которых, процесс достаточно дорогостоящий. Опять-таки, эти сыры относятся к разряду элитных, а вы знаете, что даже если не так сложно приготовление, но просто вот носит на налет элитарности, сразу продукт поднимается в цене. Но ведь согласитесь, что какая-то там куртка, которая шита у Versace, она не шьется там на 100 лет дольше, чем та же куртка, сшитая там где-нибудь в Турции. Однако это стоит одни деньги, а другая стоит других денег. Почему? Ну, это здесь а элемент престижа.
2: Куртка шею натирает, а вот после Версача обычно. Я даже вспомнил такой гастрономический стишок. По-моему, из детства он родом. Нет, ребята, это не опята. Это грибок со старушечьих ног. Тает во рту, как мята.
0: Вот, кстати, по поводу еды пришел вопрос, тоже очень приятный. Почему при поедании баночной кукурузы непереваренные зерна обнаруживаются в калии? Возможно ли закупорка пищевода при употреблении сваренных вкрутую яиц? Подпись Евгений. Ну, я вот, может быть, позволю себе ответить
2: чтобы
0: на первую часть вопроса.
2: Чтобы улучшить перистатику, нужно сварить вкрутую яйцо, очистить его скорлупу, перетолочь ее мелко-мелко и съесть тут же, не запивая.
0: Вот вы, кстати, Юрий Романович, ответили на вторую часть вопроса, а касаемо первой части вопроса, это так называемый синдром коня у Евгения. То есть в конском навозе тоже, как правило, не до конца перевариваются зерна. Это ничего страшного. Это говорит о том, что Евгений обладает богатырским здоровьем.
1: Он вообще проверял, не кентавр ли он там что-нибудь.
0: Да-да-да. То есть
2: а лучше вкрутую яйца не варить, потому что, ну, вы сами понимаете.
0: Да, ну что же, послушаем телефонный звоночек, да? 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Меня очень интересует вопрос ранней импотенции. Вот при ранней импотенции, говорят, хорошо привязывают к пенису корень женьшеня. Но это для китайцев. А как для славян? Можете сказать, и каким сортом лучше пользоваться?
0: Спасибо.
2: Ну, не каждый корень женьшеня обладает надлежащей длиной и крепостью, чтобы привязанный он сослужил необходимую службу. Поэтому лучше применять более родные нам дранки, щепки.
0: Бревна березы еще хорошо. Ну, березовые поленца. Это и, старый и, древний метод.
2: Его плакучее не годится.
0: Не годится. Ни в коем случае. Овес еще можно. Пук овца. Взять пук овса и обмотаться им.
2: В принципе, как известно, все болезни от нервов, поэтому имеет смысл привязывать какие-то вот вещи ко лбу. Восстанавливая действие центральной нервной системы, можно вылечить и нижние чакры, если говорить о китайцах, и вылечить импотенцию. Если привязать свежий срез осинового поленца аккуратненько к лбу и проходить 3 дня и 3 ночи, то вполне возможно будут какие-то позитивные изменения.
0: Еще полезно скосить лук, покрытый росой.
2: Маяковский, работая в окнах роста, спал на полене. И вот я думаю, что его слава и такой яркий жизненный путь, тому великолепное следствие, что...
0: А еще полезно скосить лук, покрытый росой. Ну, косой скосить лук, покрытый росой. Это стих, вы не поняли. Стих, ну, ничего, да, ладно, рифма. Давайте звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
9: Вот бюллетень исследует центр французского госпиталя «Зимию». Сообщил, что в Россию импортируемые продукты имеют 22 добавки, которые представляют собой не что иное, как психотропные вещества, вызывающие заданные изменения в физиологии и психике человека. Вот они приводят пример, что вот шоколад западного производства имеет в своем составе 450 молекул, содержащих психотропных элементов, которые призваны вызвать навязчивое желание потреблять именно этот шоколад. Вот я хотела бы все-таки понять, и все-таки все продукты импортные, они сертификации же имеют, и имеют какую-то проверку, но кто все-таки на это обращает внимание?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, вот, Алла Михайловна, этот вопрос, в общем-то, в ваш огород полетел. А смысл тут следующий, что действительно, это уже доказано, что та продукция Кока-Кол всяких, да, и прочих обладает вот именно этими же свойствами. Вот это уже не секретно для кого, но кто скажет нам где?
1: Ой, это действительно очень серьезный вопрос, который вы подняли, потому что действительно вся импортная продукция должна проходить обязательную сертификацию, поступая на российский рынок. Но, к сожалению, мы сейчас не справляемся с этим потоком. Очень часто проходят продукты, которые, условно говоря, покупают сертификаты себе, и детального исследования не было. Вот. Ну а что касается вот каких-то, то, о чем вы говорите, каких-то психотропного действия, набор элементов, знаете, я, честно говоря, впервые слышу такие вещи.
0: Но на самом деле сейчас... Вы что-то скрываете, Алла Михайловна, вы что-то скрываете.
1: Нет, но на самом деле сейчас появилось очень много всяких разных сообщений, людей немножко и запугивают, и это своего рода и антиреклама какая-то. Вот. Поэтому ко всем таким заявлениям следует относиться с определенной долей осторожности.
2: Если речь идет о зомбировании, то вот женские гигиенические средства с их агрессивной навязчивой рекламой, они зомбируют куда сильнее. Все вот эти крылышки и летучие фразы «все в порядке», «я спокойно», «я спокойно». Вы заметите, что вот все рекламные слоганы, сопровождающие эти средства, они носят характер аутотренинговых тезисов, что я спокоен, есть, дескать, все в порядке, такое, я спокоен, да, все в порядке. Да. Вот здесь как раз и имеет такое прямое заговаривание, зомбирование и явный гипноз. То есть запрещенный 25-й кадр, скрытый, вышел в такой вербальной форме. Это еще более коварно и...
0: Страшно, конечно, безусловно. Алла Михайловна, встает некоторое такое противоречие перед нами, да? Все вот эти продукты западного производства, безусловно, покупаются, в общем-то, в какой-то степени на средства валютного фонда. Безусловно, валюта уходит, и понятное дело, что, в общем-то, какая-то часть этой валюты оседает в чьих-то карманах и так далее. Но нас это не касается. Нас касается другое. Может быть, стоило бы вот эти средства, которые тратятся на закупку там вот этой пищи, которая даже не может пройти сертифицирование, просто говоря, потратить на подъем все-таки отечественных производителей сорвелек.
2: Люди пьют.
0: А, вот в чем вопрос. Ну, тогда послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, доброй вам ночи или доброго утра.
0: Здравствуйте, уважаемые.
10: Да, я вам очень сочувствую, наверное, устали вы.
0: Нет, ну что, мы полны сил, мы иногда ходим тут, принимаем джакузи, и нам делают массаж пяток практиканты.
10: Ну, значит, с вами все в порядке.
0: Безусловно.
10: Вопрос такой к вашей уважаемой гости, светилу. И так далее. Угу. А как вообще вот лично гости относятся к такому продукту? Я не знаю, его иногда называют продукт питания Гербалайф.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо. Видите, Алла Михайловна, новое погоняло у вас теперь светило. Я так запишу, светило. Да. Так что касается Гербалайф.
1: На самом деле. Это вопрос очень серьезный, потому что бум Гербалайф охватил не только Россию, но он перед этим он прошел через весь мир. И лично я никогда на себе не ставила подобного эксперимента. Вот, но отношусь я к подобным продукции с некоторым скептицизмом. Потому что все, что навязчиво хвалится, всегда оставляет вопросы и сомнения о своем качестве, потому что хороший продукт, он как-то быстро разлетается. Вот. Потом эти все продукты не так давно известны и не так давно употребляются, и никто не

0: скажем так, называемый курс вот этого питания этим Гербалайфом, через какое-то время, то есть действительно у него происходит резкое улучшение здоровья, дескать, омоложение, затем после того, как он перестает...
1: Понимаете, вот это вот все резкое улучшение и резкий подъем, ведь в организме человека все очень скомпенсировано. И если мы вдруг создали резкий подъем, то значит, когда-то за этим резким подъемом должен прийти резкий упадок.
0: То есть попросту они подсаживают, получается, на это.
1: На самом деле мы просто с всеми этими продуктами мы вызываем очередной стресс для организма.
0: Совершенно верно.
1: Все, что будет дальше, ну дай бог, если все это закончится очень хорошо.
0: А вот
1: но
0: скажите,
1: никто не даст гарантии, что это все.
0: Скажите, пожалуйста, как вот старший консультант, вот какова сейчас вообще ситуация на родине Гербалайфа с этим Гербалайфом? Ведь, насколько нам известно, там это не только сейчас уже запрещено пропагандировать, а просто не просто этот бум прошел.
1: Говорят, что да, люди через это все прошли и сейчас
0: пересели на тренажеры, собственно.
1: Да, сейчас это все как-то затухает. Но понимаете ли, дело в том, что американцы, они вообще отличаются тем, что они очень подвержены всяким веяниям, влияниям, они такие очень активные. И это мы так все ко всему недоверчиво относимся, во все вглядываемся, вот как, что будет дальше. Вот.
0: Они же как птицы, они едят все, что им дадут.
1: Да, но там другая культура, поэтому, ну, не знаю, может быть, им это все вот было хорошо. Ну, я советую быть осторожным.
0: Ну и вообще хотелось бы в заключение нашей встречи попросить вас, Алла Михайловна, как-то обратиться к нашим согражданам, к нашим радиослушателям с каким-то таким, ну, с таким это...
1: Вы хотите сказать воззвание?
0: Ну, дескать, да.
1: Ну, это, наверное, будет громко сказано. На самом деле, я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы та пища, которую они употребляют в пищу, была для них не просто средством для получения энергии, чтобы пища, как говорил Гиппократ, была лекарством для их организма. Будьте очень внимательны к себе, потому что сейчас такое время в России, что если вы сами не позаботитесь о своем здоровье, если вы сами не будете бдительны к тому, что вы едите, никто за вас этот вопрос не решит. Страшно, конечно, то, что мы находимся в таком упадке финансовом, и нет возможности противостоять вот этому потоку всяких странных продуктов, появляющихся на нашем рынке. Будьте внимательны сами. Читайте литературу, не гнушайтесь различными справочниками. Вы найдете там действительно много полезной информации. Вот. И опять-таки, знаете, что все то, что выпускается в России, по крайней мере, ну, крупными заводами, комбинатами, по крайней мере, это более известный. Вот эти продукты точно прошли сертификацию, они точно безопасны. Но это какая-то гарантия, хотя бы, может быть, небольшая, но хотя бы какая-то гарантия для людей, что...
2: Из дневников опоссума.
3: Этот кобель Монморанси большой.

Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Нивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

И сегодняшние гости нашей программы, ну, я все-таки начну с представительницы женского пола, тем более у них на Дысь тут случился праздник, хотя и полностью, на мой взгляд, выдуманный, не имеющий даже, не побоюсь этого слова, права на существование, в силу того, что первый день весны это, прежде всего, хорошая погода, а когда с неба сыпется жуткая перхоть, то делать вид,

0: что у тебя хорошее настроение, бегать за каким-то веником, именным цветами, это, в общем-то, не по кайфу и неприлично даже в какой-то степени. Но, тем не менее, это Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина и лидер неформального движения «Женское достоинство». Да, здравствуйте. И гость в студии — это Владимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
1: Доброй ночи.
0: Вот вы знаете, в последнее время меня, например, и по мне это видно, да, очень сложно чем-то напугать. Но я был нешуточно напуган, включив как-то по ошибке телевизор и увидев там такую агитацию настойчивую на тему того, что, дескать, купите вашим детям неких телепузиков. Причем, значит, этих уродцев 6. На мой взгляд, они одинаково уродливы, но почему-то цены у них разные. То есть там один дороже. Мне стало очень страшно до слез, представляете, на тему того, что когда-нибудь мой ребенок подрастет, придет и скажет: «Саша, а купи мне телепузика». Я считаю, что от телепузика до покупки в школьном туалете героина, в общем-то, всего два шага. Это всего лишь один из таких случаев, когда на девственно чистое детское сознание оказывается, на мой взгляд, весьма профессиональное давление. Я не думаю, что это ошибка чья-то или, попросту говоря, небрежность, да, в детском воспитании. Я считаю, что это конкретная диверсия. Может быть, не сочтите меня параноиком, может быть, это есть, так сказать, новый виток холодной войны, потому что старшее поколение России практически полностью побеждено, и, значит, нужно начать нахлобучивать детские мозги. Вы вообще знакомы с этим явлением, вот то, о чем я сейчас сказал, телепузики? Это реально существующие вещи?
1: Это вот типа...
0: Да, они...
1: Выходят таких 6, что ли, зеленые,
0: да,
1: желтые.
0: Мохнатые
1: такие. Все что-то они веселенькие, бегают, да, за дружкой, да. А вот у них позже батарейки, батарейки на спине.
0: Да, у них, да, да, да, у них. Позже я узнал, что еще ведь есть, оказывается, видеокассеты выпускаются с данными монстрами. И что самое меня поразило, я проконсультировался у специалистов, то есть эти монстры заведены на определенные монотонно повторяющиеся фразы. Ну, образно говоря, там, к примеру, Маша пришла. То есть, что само по себе является, скажем, зомбированием мощным, потому что вложи туда потом «иди убей папу» или «иди купи у дилера героин». И вот неокрепший телесный болван ребенка пойдет и это произведет. Вот мне стало по-настоящему страшно, я вот клянусь.
1: Ну, это есть вообще. На Западе вот такая, как бы, культура или такое направление пропаганды, когда превращают в идиота, так сказать, человека. Такое абстрактное что-то, облава. Оно опасно. Вот у нас этого не было никогда. У нас были конкретные какие-то персонажи, сказка это, или мультфильм, или какой-то, в любом случае, положительный персонаж. А это вот как бы совсем что-то отвлеченное. Вот какие-то телепузики, вот они радуются. Какой-то искусственный мир, так сказать. У нас мир, который может возникнуть в голове уже у наркомана, когда он ничего не понимает. И это как бы с детства приучить и малышей к этому. В этом плане вы правы. Я считаю, что с этим нужно бороться.
0: А каким образом вот вы все-таки, так сказать, находитесь несколько ближе к орудию, с помощью которого можно кого-то нахлобучить, нежели я. Каким образом вот эта интервенция это произошла? Потому что буквально недавно по телевидению транслировался замечательный, на мой взгляд, мультфильм «Маленький цветочек» с теплыми красками, да, с реальными какими-то даже людьми. Вот самая настоящая такая добрая российская мелодрама, снятая в стиле, в жанре, вернее, мультипликации, я не побоюсь этого слова. То есть и вот на грани этого я не понимаю, где этот канал, через который сюда проходит мультфильм про китайских всяких трансформеров, про каких-то черепашек, бдить, вот эти самые телепузики. Может быть, давно уже пора бы найти этот канал и нахлобучить, отнять у них деньги и поделить попросту.
1: Надо найти, можно найти. Это все должны заниматься определенные органы, так сказать. Это может быть в системе Министерства по печати, это может быть Комитет по информационной политике Государственной Думы, это может быть даже какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, это может быть отдел какой-то в администрации президента, это может быть какой-то общественный совет, так сказать, который бы отслеживал, смотрел. Ведь наркотик не только опасен, который вот порошок купил где-то человек или шприц укололся, а это еще вот... Вот такой идеологический наркотик. Мы как бы думали, что холодная война при коммунистах, а сейчас она идет еще в более жутких формах. Она идет через торговлю, когда вроде бы все должно быть снято, не должно быть никаких границ. И когда снимаются границы для любой информации, для передвижения любых услуг, то нам забраться специально то, что приводит к деградации человека. С самого начала. Восприятие этой новой информации.
2: Но ведь снятие вот этих границ, они, кстати, не были, так скажем, даже осязаемы. Просто это, ну, на уровне какого-то вот ощущения, может быть, ну, ощущения культурного, да, внутри человека. То есть даже любой, скажем, чиновник, будучи самым там... самым тупым. Он понимал, что та продукция, которую через него пытаются продвинуть на российский рынок, она, ну, вот как-то попахивает несвежими креветками. Не знаю, как объяснить это чувство. Вдруг какой-то миг это все вот прорвало. Может быть, им платят большие деньги.
1: Вот. Самый страшный наркотик в мире – это деньги. Страшнее его нету. И он засасывает человека еще даже сильнее, чем обычный такой вот наркотик. Или даже вот, не знаю, какая-нибудь игра в казино, или там фанаты спорта. Самые страшные деньги. То есть человек не может остановиться.
2: А вот вы обратили внимание, кстати, если так проследить динамику вот, развития событий в этой области, то опять же, возвращаясь к телепузикам, то они появились вот спустя определенное, достаточно короткое время, после того, как автор Чебурашки дико, в общем-то, зажал и начал судиться с детьми за своего персонажа. То есть, ну, там, конфеты Чебурашка, вот все это, типа, как же это так выпускать, на мой взгляд. А при этом цитирую, значит, автора вот этого. То есть, я годами пишу одну детскую книгу, а при этом некоторые, не буду говорить, кто-то это, эти некоторые, убивают в ребенке за один час, все светлое и все так, ну, понятно. И тут же он судится. То есть, практически на российском рынке не осталось своего Чебурашки, появились импортные адские телепузики. Пузики адские, это я не говорю ради красивого слова, я вообще считаю, что это какой-то сатанизм, попросту говоря, то есть меня это искренне испугало. Может быть, тут еще связано с тем, что внутри нашей страны нет никого, кто смог бы сгенерировать хоть какую-то альтернативу вот этому вот дебиляторству, которое прет со страшной силой. Оно же яркое, оно цветное, да?
1: А все дурацкое и все такое противное, оно всегда как бы сразу впечатляет. Как пьяный человек. Уже производит впечатление. Трезвый такой, он серый человек, молчит, а максимальное впечатление производит пьяный или хулиган на улице. Все идут, не замечают, сколько там гениев мимо проходит. Стоит хулигану что-то начать делать, сразу максимум внимания. Это все действительно вот, воздействие на мозги молодого поколения. Потому что старшему не втемяшить это, и оно закаленное. А вот чтобы выросло инфантильное совершенно поколение. Я уже вижу по ним, 20-летние уже, они тупые до упора.
2: Они ничего не хотят,
1: только интересуют деньги. Сколько платят? То есть он будет делать любую работу, лишь бы там была бы зарплата, там, ну, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, все. И он будет делать, не задумываясь. И ничего не хочет. То есть уже выросло это поколение страшное.
2: А вот вы сказали, о старших людях, да. Извините, что вот вас перебиваю, но тем не менее, к примеру, я наблюдал вот на те безумия, за теми безумиями, которые периодически происходят на улицах, да, там то, значит, одни бегут защищать Белый дом, там этот другие, там, я слабо в этом разбираюсь, но там при этом участвуют достаточно взрослые особи, причем обоих полов, то есть мужчины и женщины. То есть, видимо, есть какой-то рычаг психологического воздействия не только на 20-25-летних грудников, но и на 40-летних грудничище.
1: Есть. Вот 20-летние, они уже выросли, это вот как бы горбачевцы, так сказать, молодые горбачевцы. они родились в 80-м году, условно. При свержении, как бы, в начале свержения советского режима им было еще 5 лет, они не понимали. И уже выросли вот в этой новой эпохе. Поэтому они уже плод, так сказать, новой эпохи. И они опасны. Вот. То есть они готовы будут к любым действиям. Их можно будет повернуть в любую... А если мы, допустим, вот то, что сегодня нас пугает, вот тем, кто сегодня 3 года, 5 лет смотрит телевизор, вот этих телепузиков или еще какие-то там персонажи, эти еще хуже будут. То есть мы дождемся того, что в школах будут стрелять.
2: То есть вот мой сегодня... страх, он не беспочвенный.
1: Конечно. Америка к этому пришла. Это самая страна бездуховная. Они уничтожают собственное поколение. Там нету ничего. Там страшно, что происходит. Там люди... Ну, только у него одна проблема. Дом, машина, бештекс, так сказать, ключи.
2: Попкорн еще. Ну,
1: вот там
2: да.
1: какие-то вот все, вот и вот какие-то цифры.
2: А вот вы заметили, что меня еще, ну, не напугало, а сперва порезвило. То есть немножко так, я думаю, вот думаю, дебилы-то... А потом тоже такой ужас немножко стал, в общем-то, в мою душу пробираться. Это показывают по телевизору, по-моему, по этому жуткому каналу MTV, какую-то, значит, девку, и типа там вот напишите сценарий для клипа, и вы будете там стоять на одной сцене, цитирую, с перчинкой, и дальше какое-то имя идет. То есть она, оказывается, певица. Вот, а ведь, кстати, через музыку наиболее активно можно воздействовать на мозги своих, так сказать, да, потенциальных жертв.
1: Идиотский канал. И MTV, и СТС. Они сделали клип, например, на MTV, когда максимальный эффект достигается, когда вся группа взрывается, на куске она взрывается. То есть не сводит с ума человека. Что ты достигнешь этого вот эффекта оргазма, когда все сгорит, все лопнет, все, так сказать, одни ошмотья полетят. Это самый лучший у них клип, так сказать, когда все уже, ничего не действует, люди не запоминают ничего. Или СТС, там эти чаты, так сказать. Там вообще ничего нет, непонятно.
2: Это то, кстати, то, что
1: имена.
2: Меня тоже дико пугает. Вы знаете,
1: там
2: что
1: имен
2: мне
1: нету, там же кличек нету. Ты приди, ты мне отдай. Где твоя фотография? Ты уже нету ни человека, ни понятия, ничего. Он просто вот как бы как животное. Так сказать.
2: Помните,
1: как
2: раньше животное, в периферийных газетах еще до того, как появились электронные средства массовой информации, была вот такая там переписка. Ну, то есть, как бы частная переписка. И там можно было посылать приветы там в газеты. Типа там, Митечка, я тебя люблю, у меня в комодике твои сырнички, там имеется в виду, носочки. Вот такой полный дебилизм он перенес сейчас в сеть. Вот насчет чатов, кстати, меня порадовало. Так не хотелось бы так в политику, да, ну, как, поскольку я и напуган, то и как-то надо это сглаживать, компенсировать.
3: Давай лучше не в политику.
2: Да подожди секунду, дай.
3: Вы уже об оргазме сказали.
2: Нет,
3: я хотела вопрос задать.
2: Я еще хочу вкратце, тихонько, закончить фразу. Да?
1: Давайте,
2: вот насчет рекламы многие говорят, что там ваши вот дебаты насчет рекламы там пустым занимаются, ничего подобного. Я считаю, это одно из первоочередных дел, да. Вот, а второе дело очередное, это вот эта служба R5, по-моему, которая занимается средствами массовой информации, и в том числе интернетом, попросту прикрыть все вообще эти чаты. Как оболванивающие такое место сборища, в общем, потенциальных, причем анонистов, да.
1: И вообще вот по рекламе тут как раз и политика есть. Например, отец Кирилл, владыка Кирилл, он вел свои передачи для православной России, мы же в православной стране живем, по воскресеньям в 9 утра, по субботам в 9. Сейчас его переместили в воскресенье в 7 утра. А в его время выступает зарубежный проповедник. Почему в нашей стране? За рубежом бы никогда не допустили бы, чтобы русский священник вдруг бы по парижскому телевидению в 9 утра выступал бы в самое смотрибельное время в субботу. Это французы возмутились бы. Как это с переводчиком на французский язык к Франции, ко всей обращается какой-то чужак. Они были возмущены. Это вообще было бы надругательством. У нас элементарно русского священника задвинули на 7 утра в воскресенье. Все спят в 7 утра в воскресенье. А он выступал раньше в 9 утра в субботу, когда еще люди привыкли бодрствовать, еще как бы только начало выходных, дали зарубежного проповедника. Чем они обосновывают? Что он, русский священник, не может платить за это хорошее время. А это зарубежный платит. Тогда почему он платит, зарубежный? Кто за него платит эти деньги-то? Даже об этом подумать. Кто-то, кому-то выгодно.
2: Англичане, видать, платят.
1: Кому-то выгодно, чтобы зарубежный проповедник оболванивал бы миллионы верующих. Миллионы верующих.
2: А вот Владимир Вольфович,
1: вот проблема
2: ситуация в русской церкви, она тоже печальная. Я просто своими глазами видел, к примеру, вот на Кропоткинской стоит этот здоровый храм, да, то есть он, ну, я не знаю, выглядит, что мой Хаммер, когда я его новый брал, только растаможил. И в то же время я посетил Нилову пустынь, это вот недалеко от Оста, Ивашково, где живут истинно верующие люди в дикой нищете. То есть я считаю, что, к примеру, если есть, пусть это плохое слово, да, но такое слово есть, общак, да, он есть у воров. Назовем этим словом и общую собственность церкви, да, то очень неравномерно распределены эти средства, понимаете? Поэтому...
4: Здесь причина в том, что светское вмешательство. Церковь никогда бы этого не сделала. Церкви выгоднее восстановить уже старые храмы, которые есть по всей стране. Это делает московское правительство. Ему это выгодно было, как бы, вот мы создадим храм. То есть элементарно деньги собрали с предпринимателей Москвы. Поступило письмо, 100 тысяч там, теми старыми, 100 миллионов на такой-то счет. А потом это народ собрал. Да народ ничего не собирал. У народа нет денег. Собрались с богатой Москвы, те, у кого действительно есть деньги, и построили. Это вот определенная фальшивка опять. Это опять вот, как бы, коммунисты старые, они все сидят, вот к такому-то числу мы воздвигнем храм. То есть они сами разрушали, теперь сами их воздвигают.
2: Да. Именно к числу это бы не сделала. Да. А вот скажите, вот на самом деле, ведь там же тоже сидят взрослые люди, вроде как не дураки, я имею в виду московское правительство, да. Вот когда они создают из такого культурного, да, города, попросту говоря, квартиру с евроремонтом, они создают иллюзию, особенно даже вот у западных, там, назовем их так, инвесторов, сокращенно ЗИП, да, что вот вся Россия, она как Москва. То есть тем самым они ходят по какой-то такой серьезной грани. То есть они взяли на себя ответственность заявить, что, скажем, где-нибудь в Малоярославце люди живут не хуже, как в Москве. Пусть это напрямую не говорится, да, к примеру, но у людей там недалеких, которые жрут свои гамбургеры, такое впечатление складывается по Москве.
4: Ну, Москва...
2: Самоконтроль-то должен быть.
4: Как витрина. Это чисто витринный город. Он чужой город. Он не является такой вот столицей государства. Его искусственно снова создали, чтобы показать, что вот можно так. Но так можно всю страну делать. Нужно, нам уже 200 лет. Но у нас нет этих 200 лет нету. То есть это останется как бы как картинка. Как Брежнев хотел сделать Москву коммунистическим городом. Сегодня мы без лозунга действительно сделали Москву капиталистическим городом. Как капитализм, в Москве все отлично сделали. Но этого не хватит ресурса на всю страну. То есть остается игрушкой.
2: До Урала, может, долезем. Но
4: и до Урала не дойдет. Не уже за кольцевой дорогой все совсем по-другому. Про Московскую область резко отличается. Совершенно.
2: Согласен.
4: Это другой мир. Другой мир. Это вот опасно.
2: Вы знаете,
4: неприятно.
2: У нас в прошлом эфире был Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток». Он выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею. Я понимаю, что она уйдет, как говорится, в никуда, но тем не менее идея интересна. Он говорит, я, говорит, могу судить о благосостоянии населения, да, это по количеству самозахватов под картошку вдоль полотна железной дороги, являющегося по сути собственностью железнодорожных этих самых, да, железнодорожного хозяйства. Вот, говорит, после вот того всем печально известного кризиса резко увеличились эти вот, скажем, самозахваты, затем пошли на нет. Вполне возможно, что имеет смысл какого-то отдельного чиновника, назвав его, например, ну, не знаю, там, картофельник, неважно как, сажать в поезд или несколько, и направлять, и смотреть, чтобы он снимал на камеру вот это все. Ага, вот там что-то стало много самозахватов, значит, в стране не все в порядке, значит, надо принимать какие-то меры, потому что есть опасения, что вот из-за кольцевой дороги скоро придут и начнут, в общем-то, дико рубать нас тут штыками, топорами, прочими острыми предметами. Причем начнется это очень неожиданно.
4: Да, это как стихийное бедствие внезапно. Вот, да. Едут, нормальная дорога. Раз лавина, да, через полчаса дорога занесло, и 200 человек оказались под снегом, так сказать. Хотя они прекрасно понимали, что это лавина опасный участок. Каждый год там сходит лавина. Так и здесь. Мы как бы вот страна, где вечная революция. Сейчас богатая Москва, все хорошо, но провинция все беднее и беднее живет. Благодаря тому, что богаче наш город. И это кому-то всегда выгодно. Это вот разделение страны вот по такому принципу. То есть география сегодня. Сегодня нет уже классовой борьбы. А именно география. Когда определенные точки живут великолепно. То есть там Москва, Петербург, там вот еще какие-то несколько точек по стране. А остальное все в таком в ожидании и с тяжелыми последствиями. То есть это все... Все делается деньгами. Все деньги. Помните, у нас шахтеры стучали на Горбатом мосту?
2: Помню.
4: А что сейчас не стучат? Условия жизни у них сейчас сегодня хуже. Вот у них есть совесть. Все оплачено было.
2: Ну, вы знаете,
4: как революции все оплачены. Вы знаете, что все революции оплачены?
2: Конечно.
4: Никто
2: конечно.
4: На революцию никогда не поднимется.
2: Ни один нормальный
4: сегодня
2: человек.
4: В Москве и Петербурге куда больше людей обездоленных, голодных и жаждущих революции. И никакой революции не происходит. То есть нету группы товарищей, которые вы прислали бы, которым мы заплатили, и они бы сказали, вот вчера рано, завтра поздно, сегодня мы, 7 ноября 2001 года, мы будем брать Кремль. Нет таких. То есть вопрос искусственный. То есть условия есть, нету группы захвата. А в 17-м условия были лучше жизни, чем сегодня.
2: Ну, видимо,
4: но
2: кто-то...
4: смогли поднять.
2: Да, смогли
4: поднять.
2: Да,
4: то есть
2: да,
4: это вот имеет большое значение, вот такой вопрос.
3: А вот смотрите, в Приморье еще на самом деле революцию сделали даже без денег. Просто людей поморозили для того, чтобы Ноздратенко снять. Ведь
4: да?
3: Это же вообще просто садизм какой-то вышел.
2: Ну почему? Это политическая борьба. Извините, я волнуюсь.
3: Но люди-то мерзли.
2: Ну мерзли, так мерзли.
3: И горели, потому что печурки топили, и что-то не успевали сидеть там.
4: Новые технологии. А даже вот... в этом происходит
3: причем, видите,
4: сегодня.
2: Да, кстати, новые технологии революционные. Действий, да.
4: Чтобы убрать какого-то губернатора, такую могут акцию провести, что люди сходят с ума и уже рады, наконец, что, допустим, он ушел. Хотя он может быть хорошим быть. И действительно, он плохой. Но чтобы добиться результата, иной раз совершаются действия очень, так сказать...
3: А теперь у нас рыбу поглушат, потому что он главный по рыбе. Рыбу поглушат,
2: главный
3: рыбы не будет,
2: рыбе.
3: И его оттуда, да, он главный по рыбе теперь, Ноздратенко.
2: А вот хотелось бы тут немножко, так сказать, отследить спираль вот эту. Вот вы спросили, вспомните ли вот там шахтеров, которые касками стучали, да? А я вот вспоминаю еще более ранние
4: времена.
2: Не только
4: времена. Касками стучали, им туалет дали. Забастовка.
3: Так они бы загадили.
4: Нет. Им баню предлагали. Им предлагали, как будто вообще приехали отдыхать в Москву. Готовы были взять полностью на обеспечение. Вот до чего доходит. Это же так дико, это же искусственно.
3: А, им из ресторана возили еду еще.
4: Да, посмотрите, какие забастовки на Ближнем Востоке. Люди погибают в течение дня. Это сидят весь день, стучат. Ну, поехали в баню.
2: На тепле причем.
4: Их отвезли, тепло, все нормально.
2: А еще им приносили люди пирожки.
4: Люди, то есть люди отдыхали. И потом моментально свернули все свои, так сказать, и уехали.
2: Кончился прайс.
4: Да. А или вот, захват железнодорожных путей. Еще сейчас не захватывают. Те же проблемы. Но кто-то не подталкивает к этому. Кто-то им не говорит, что, ребята, давай. А знаете, почему делали? Только наметилась возможность использования Транссиба для переброски грузов с Тихого океана в Европу. Все стали подсчитывать. Дешевле, лучше, удобнее. Раз, начались захваты. И западный инвестор говорит, нельзя, опасная дорога. Мы переместим грузы, они перекроют пути,
2: захватят,
4: мы больше потеряем. Сейчас западные инвесторы не собираются вкладывать деньги в эту дорогу, никаких захватов. Никто не выходит на железнодорожное полотно. То есть все то, что происходило 100 лет в России, все было оплачено. Все, до сих пор. И уже будущие войны оплачены. Понимаете? Мы пока сидим здесь, где-то уже идут переводы денег на совершение каких-то акций.
2: Кому-то уже греют сердца.
4: Вот война в Средней Азии. Да, вот она уже готовится. Мы пока сидим, кажется, все только там статую Будды разрушают. Это уже набат.
3: Уже
4: это
3: вроде уже... все разрушили.
4: Да. Это уже набат. Скоро будет гореть Ташкент, там Дюшанбе, Бишкек, Алма-Ата. То есть уже это оплачено. То есть это будет 2002 год, а может быть даже в этом году. То есть мир стал сегодня весь как бы вот капиталистическим в этом смысле. Действительно, капитал правит миром. Капитал. И духовность, она нигде никому не нужна, потому что человек задумается, ему станет страшно. Как же так? Так что это происходит?
2: А вы согласны вот с таким утверждением, что в мире, с утверждением Яна Густавича Бартновского, политолога, что в мире существует всего два типа денег. Первый тип денег – это американские, или они же англосаксонские деньги. И второй тип денег – это деньги, сворованные у американцев и англосаксов.
4: Ну, это в определенном смысле да. Да. То есть это англосаксы – это как бы правители мира. То есть...
2: И причем они не рассчитали. То есть сейчас Америка-то она немножко расправила, пиджак купила помощнее, уже, в общем-то, лупцует и нахлобучивает самих несчастных англосаксов. Я там побывал, они уже такие опущенные все ходят.
4: Да, потому что это бумеранг. Такой механизм, который разрушает их самих. Их самих тоже разрушает. И это опасно. То есть они могут ради денег и на это пойти. То есть какая-то кучка дельцов в самой Америке приведет к тому, что Америку будут разрушать. Но они где-то заперевшись на высоком 108 этаже где-то с последним банком их денег, они будут продолжать эту линию проводить. То есть на полное такое вот самоуничтожение. Это вот опасен мир бездуховный, когда кроме денег никаких тормозов нету. Это очень
2: вот
4: опасно.
2: Если бы действительно это осознавали все, а вот не только вот мы тут присутствующие в студии и еще небольшая часть людей, то давно бы Россия, например, порвала бы все отношения с Интерполом, в силу полной глупости этих отношений. И каким-то образом даже пыталась бы поощрять, например, похищение оттуда дорогих автомобилей. То есть пригнал оттуда ворованный джип, здесь получает к нему сменные диски. Или, например, там зарезал там банкира, ограбил банк, приезжай сюда, здесь, значит, положи немножечко там в наш национальный банк этого прайса, остальное возьми себе, живи. То есть, ну, грубо говоря, да, это можно назвать второй Мексикой, но с другой стороны, это схема, опять же, по которой действовала Америка вот на заре своего становления. Зачем изобретать что-то новое? И что вообще за ерунда такая? Интерпол.
4: Вот это нас только и спасает. То есть они бы с удовольствием нас бы уничтожили, но они просчитали, что если Россию разрушить как государство, то здесь именно это и будет. То есть такая неуправляемая масса, хаос, и столько опасных вариантов, что допадут наркотики. Вся Россия начнет заниматься наркобизнесом. И всю Европу мы уничтожим именно чисто наркотиками. Шпаяются бешеные деньги, потому что наркобизнес самый дорогой. Контрабанда оружия, это второе, на втором месте, так сказать. И все остальное, там золото, нефть, газ, все это пойдет на контрабанды. Не будет государства, будут сплошные убийства. Вот это как раз и будет. То есть Европа погибнет. Если не будет России, Европа будет уничтожена. И Америка на пороге огромного кризиса. Там тоже все вот-вот держится чуть-чуть. Это может уже кризис начаться в этом месяце или через год. В любом случае, в течение пяти лет эти страшные события могут произойти. И сегодня дилемма у Америки. Или способствовать уничтожению России и напугать весь мир, и Америку продлить существование. Или естественным путем, пускай все идет, Америка рухнет естественным путем. И у России появится шанс. Не потому, что мы набрались здоровья, и у нас много талантливых людей, и мы поднимаем свою страну. А именно в результате гибели Америки. Финансовой, экономической гибели. В этом смысле лишь. Именно денежная масса долларовая, она обрушивает саму Америку. Ибо уже количество долларов необеспеченных так привалило все.
2: Фальшивки.
4: Любая страна может предъявить все доллары эти вот, собранные в этой стране только. Америке начнется страшнейший финансовый кризис, из которого Америка не выпутается никак уже.
2: А вот в связи, скажем так, с территориями, вот приветствуете ли вы мнение господина Дугина, касающееся единой Евразии? То есть, что, ну, образно говоря, что немец может котомку за плечи положить и пешочком пойти за Урал, а какой-нибудь сибиряк пойти в Швейцарию. То есть смысл в том, что, по идее, что есть, например, Англия? Небольшой островок. То есть, по идее, раньше до армии я мог просто, так сказать, пух, и его нету, да. Вот. Япония также, Америка, как ни крути, тоже остров, да. Вот. А люди, они, ну, не имеют, мне так кажется, права делить на границы землю. Это могут быть какие-то границы, например, там, вот лес там посажен. Ну, не более, чем административные. А то, что существует серьезная граница между, например, нами там, или вот и Чехией сейчас, да, там, это уже заведомо сатанизм. Какой-то, живя на одном куске земли, нельзя его дробить.
4: Вот это как бы возврат бумеранга в Европу. Она все время обвиняла нас, что мы за железным занавесом, а сегодня от нас отгородилась шенгенской зоной.
2: Да.
4: Шенгены, где
2: тут надо это ломать
4: только...
2: как-то.
4: Поэтому будущее человечества только за этим. Никаких виз, никаких таможен, никаких границ, никакого понятия национальности. Это же самое страшное сегодня.
2: Причем унизительная и какая-то непонятная вообще.
4: Да, вот пытаются нам навязать какую-то половую, так сказать, дискриминацию. Что такое 8 марта? Это же дикость какая-то.
2: Дикость.
4: Женский день. Представляете, был бы мужской день. Нам бы, мне было бы неприятно. Если был бы мужской день.
3: Да какая разница? Главное, что это еще один выходной.
2: А это вот тоже неправильный подход. Потому что, значит, свою работу не любите. Слушайте, ну... Я дико злюсь о празднике.
4: Не должно быть их. Это разврат.
2: Но только день рождения может быть.
4: Собственный.
2: И, да, собственный. Еще один каждый человек имеет право. Это когда... Ну, на праздник. Это когда он встает с утра, это один раз в году ему дается, и чувствует, что сегодня у него хорошее настроение, и он не в силах идти на работу, потому что у него праздник. Он звонит,
4: отдыхает.
2: Да. Пусть отдыхает. А все календарные праздники — это дебилизм.
3: Очень важному мне политическому вопросу. Дело в том, что я как уроженец Прибалтики хочу спросить, почему вот русским, да, вот в этих самых республиках, сейчас называемых странами, да, не заплатили тот же прайс, как ты говоришь, да, вот как тем шахтерам, чтобы удержать эти территории? Ведь там столько русских было. У меня мама с бабушкой до сих пор там живут, их невозможно сюда перетащить, потому что цены на квартиры несравнимы. Совершенно.
4: Это будет. Это еще как бы так запасной
3: вариант. Так
4: там
3: чем дальше, тем больше они увязают именно в Запад.
2: Птичка Пиготок увяз, нет, всему клюву кранты.
3: Они увязают как раз в западном влиянии и стремятся в НАТО. Так чем дальше они туда там увязнут, мы-то их оттуда уже не вытащим.
4: Никуда не увязнут. Дорогая штучка НАТО. Это
2: они
4: НАТО
2: там полы будут мыть,
4: нет,
2: если пойдут.
3: Почему тогда, 10 лет назад, нельзя было их как тех шахтеров купить? Ну, то есть заплатить там кому-то,
4: можно
3: тем же русским.
4: Можно
3: почему?
4: Было. Можно. В Кремле были другие.
3: Предательство.
4: В кремлевские не хотели чиновники, им было не до этого. То есть у русского правительства столько вариантов. Полмира можно купить. Даже сегодня мы можем на нашу оружейную иглу посадить полмира. На нашу нефтяную иглу. У нас столько изобретений сегодня. У нас золото лежит в стране на 2 триллиона долларов. Оно отравленное. Его нужно очищать. Можно несколько миллиардов в год иметь. Элементарно. То есть денег иметь можно огромным количеством. Не хотят. Слабые. У нас среду будет вот у недоверие. Но оно противное правительство. Оно слабое до упора. Понимаете? Оно не вызывает никаких положительных эмоций. Люди...
2: В основном за счет возраста вот оно
4: как-то... Они,
2: так...
4: знаете, не могут
3: как-то,
4: они.
3: У нас, когда правительство что-то делает, оно плохое становится. Ничего не делает, тоже плохое. Как-то вот у нас...
4: То есть очень много у нас ресурсов и богатейшая страна. Я думаю, у нас время впереди очень интересное будет. Просто жалко людей. Многие не выдерживают, умирают, и продолжительность жизни меньше. Потенциал 100 лет жить. 100 лет. У нас же несколько москвичей дожили до 100 лет. Это уже реально.
2: Представляете, кстати, как это
4: будет? Вот Моисеев, 95 сейчас будет. Ну, Игорь Моисеев. И он еще танцует на сцене. 95. Он на 40 лет старше меня. Представляете, целое поколение. То есть элементарно нам сделать жизнь до 100 лет и красиво жизнь и хорошую жизнь. И все это можно будет сделать. Все можно сделать. Все в наших руках, но пока какой-то стопор у всех.
2: Вот вспомните, например, себя совсем маленьким. Кого-то вот вам типа, 10 лет. Ну, да. Предположим. И вдруг, например, не дай бог, конечно, амнезии, вдруг вот раз сейчас очнулись, да, и видите вот все, что вокруг происходит. Каковы эмоции у вас будут бурлить? Все-таки положительные в первую очередь или отрицательные? Я имею в виду все и природу там, и людей, взгляды, кстати, тоже очень немаловажно на улицах.
4: Конечно, совсем такой резкий мир. 40 лет назад, я помню, мне было 11 лет, 57-й год наступал, я запомнил такой зримо. То есть, другие года я не помню. Вот 57-й почему-то у меня перед глазами стоит. Помните цифры? 1957 год. И погода была другая, так сказать. Как-то люди были другие. Подарки там настоящие, какие-то конфеты вкусные, эти мандаринка. То есть, конечно, если бы вот можно было восприятие сегодняшнее заложить в голову того 11-летнего, 10-летнего мальчика, через 40 лет его кого пробудить, то очень тяжелое, конечно, восприятие. Другая страна уже, другая карта, другие границы, другое отношение. У нас вообще сегодня сложно, так сказать, как-то человека сделать спокойным. Мы бы очень волновались.
2: Вот
4: новое поколение, оно не волнуется. То есть мы бы даже это хорошо. С одной стороны, они неприятны, что они такие какие-то тупые, инфантильные, не что-нибудь воспринимающие.
2: А с другой стороны, самозащита.
4: Да.
2: Иммунитет выработался.
4: Если им дать наше восприятие, то они все будут сумасшедшие просто.
2: Поколение. Не выдержат, башню посрывает вообще.
4: Наверное, это какой-то действительно внутренняя защита.
3: Вот насчет поколений и долгожительства. А как вы считаете, Владимир Вольфович?
2: Извините, Лилия Витальевна, давайте уже после новостей, ладно, а то мы не успеем. Сейчас на песню прервемся. Ну, вы запомните вопрос, хорошо?
3: Да вы меня, как всегда, перебьете, Александр.
2: Естественно, перебьют. Праздник кончился женский. Что я говорю?

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Вольфович Жириновский и Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева. Мы, как-то заканчивая предыдущую беседу, прервали практически на полуслове, наступили, я бы сказал, модной кроссовкой на нежный кадычок нашей очаровашки. Да. А продолжайте, скажите, пожалуйста, что-нибудь, уважаемая
1: Лилия. Полезно выступать, полезно.
2: Но мы просто говорили про долгожителей, про поколения там разные, да. Вот. Я как лидер неформального движения «Женское достоинство» хочу задать вот первый вопрос. Наконец-то мне дали слово. Вот как вы считаете, Владимир Вольфович, молодая женщина и пожилой мужчина – это альянс или мезальянс?
1: Да как хотят, как получится. Вопрос, так сказать, чистоты отношений.
2: А почему
1: если
2: тогда
1: молодая женщина? Если молодая женщина с пожилым мужчиной дождаться его смерти и захватить имущество, то это плохо. Если она действительно уважает человека, хочет ему помочь в старости, действительно быть просто помощником, это хорошо. То же самое бывает наоборот, молодой человек и пожилая женщина. То есть, наверное, здесь везде все-таки корыстные побуждения.
0: Или геронтофилия.
1: И это нормально все. Нормально. Ну, пусть люди живут, пусть они существуют. Самое страшное – это одиночество. Даже с корыстным побуждением, пусть кто-то будет рядом, пусть там за ручку держатся, что-то там они делают. Но это неизбежно. Это опять деньги. Мы говорили про идеологию. Там культура, там эти все эти карапузики, пузики, телепузики, это деньги, мультики и все остальное. Здесь тоже деньги. То есть человек этим опутан всегда и постоянно. Даже находится чудак, который уехал в путешествие, там какой-нибудь Коняхин куда-то, уплыл куда-то, извините, сколько денег стоит его яхта. Все, посчитайте, сколько стоит восхождение на Эверест.
2: А,
1: он вроде бы один.
2: Конечно, да.
0: Причем там, да, еще
1: да, это огромные деньги. Много, за ним вся страна, за ним следит. Это же дурдом. Поэтому
0: согласен, кстати.
1: В нормальной ситуации человек не может оторваться от общества, от людей. И все это материально все равно. Материальное все
0: висит на обществе.
1: Висит на нем. Как он, я не хочу есть. Он все равно проголодается, что он захочет есть.
0: Мне нужна одежда. Потом в пять раз больше.
1: В том-то и дело. Да. Одежду он не хочет. А сам хочет какие-то модные, сверхмодные кроссовки. В конечном итоге ему подавая это он не хочет. Походил в грязном рваном какое-то время. То есть человек все равно тянется к хорошему, к благополучию. Заболел, тебя будут лечить. Нужны деньги опять.
0: Доктор,
1: ты никуда не денешься.
0: Конечно.
1: Никуда не денешься. Нет, поэтому достойно.
0: К тому же тут еще, Лилия Витольевна, вы, так сказать, свой вопрос не уточнили. То есть речь идет о каком возрасте. То есть если, скажем, там женщина там, ну, до 30, мужчина там до 70, это одно. Если речь идет действительно там этой геронтофилии, или как ее называют, как глубокая древность и розовая юность. Это уже психологическое такое, психическое
2: нет,
0: отклонение.
2: Мне кажется,
0: собственно,
2: что как раз мужчины, переступая порог, допустим, там
0: так,
2: 55
0: так,
2: лет,
0: так.
2: Ну, даже иногда 60, это ближе к правде, они всегда выбирают себе в спутнице жизни
1: правильно.
2: Молодых красивых девушек,
1: правильно.
2: Тем самым показывая обществу, что они еще ого-гось.
0: Но это понты
2: там,
0: называются.
2: Еще детей любят.
0: Это называется понты.
2: В это
0: потому что на самом деле нормальный мужчина должен выбирать себе в жены женщину, но немножко старше его. Это потому что у любого мужчины внутри, как ни крути, как ни верти, есть...
2: Ты сейчас хочешь сказать про Эдипов комплекс. Главное, маму любить.
0: Ну а что, мама земля наша тоже. Вот это отсюда идет. Земля наша, мама.
1: Не, молодые мальчики, они как раз любят женщин старшего возраста. Им легче с ней. А мужчина старшего возраста, ему нужна молодая девушка, чтобы это продлить его молодость.
0: Вампиризм.
1: Это все нормально. Вампиризм. Это все нормально. Это все хорошо. Так должно и быть. Я очень не понимаю людей, которые, допустим, им по 60 обоим или по 70, вот они за ручку ходят уже 30-40 лет. Я не знаю, на чем основываются эти отношения. Неужели такая глубокая любовь? Возможно, чтобы 30-40 лет и самой дряхлой старости уже они все еще не могут друг без друга.
2: Так
1: это
2: нет,
1: хорошо,
2: а вообще
1: это
2: люди,
1: есть,
2: люди но... по природе своей полигамны, что мужчины, что женщины. Ведь это же ненормально, действительно, 40 лет жить с одним человеком.
0: Ну почему ненормально? Во-первых, не жить, а вести совместное хозяйство. Если вы имеете в виду жизнь всестороннюю, там, включая сексуальные отношения, то они могут быть на стороне, просто тактично сделано все это красиво, так что вот половина и не узнает. А если узнает, то, исходя из вот вашего же недоумения, в общем-то, чтобы снять его, будет это принимать как должное, видимо.
1: В общем, у нас экономика в тупике. Демократия в тупике и семья в тупике. То есть мы встречаем 21 век, когда Все пришло в тупик.
0: Под знаком большого кирпича.
2: Да. Который, говорят, будет веком матриархата.
1: Не надо. Какой матриархат? Тоже вы опять возвращаетесь.
2: Нет, тут тетеньки недавно собрались в пресс-клубе и стали выяснять, и выяснили, что, оказывается, 21 век это будет век матриархата. И очень доказывали так вот прям...
1: Ну, правильно, в больнице медсестра лучше уберет там все, подотрет, все сделает. Если бы мы превращаемся в больницу, все мы сошли уже с ума, и все мы больные, то, конечно, пускай женщины ходят, там, подтирают, наливают, отклопят, там, где-то все. Пойдут что-то сделают. В этом смысле матриархат, но не в смысле развития. Творческий мозг только у мужчины. Только у мужчины.
0: А вот он скажите, Владимир Львович, не чувствовали ли вы никогда, то есть, кстати, к вам в полной мере это относится, вот, скажем так, генерация идей, некая такая живость, самое главное, энергия, она чувствуется, это факт. То есть энергетика, в общем-то, прет, и, естественно, вам приходится общаться порой с людьми, ну, конкретно безмозглыми, то есть, ну, так, с дохлыми уже, то есть они там перемещаются, но они дохлые, да, вот. Мало того, что происходит постоянное отсасывание энергии вашей, вот, но вы тут должны вести какую-то определенную политику общения с ними, да, то есть варианта два. Либо вы прикидываетесь одним из них, то есть поскольку они, ну, я имею в виду, скажем так, эмоциональные и психические инвалиды, то есть вы тоже должны сесть вот в это виртуальное инвалидное кресло и также вот ездить, чтобы... И постепенно, кстати, сжиться с этим образом. Либо вы должны бегать, значит, сперва среди них, дико их раздражая, а потом уже от них, потому что они поймут, что вы здоровы, что вы полны сил, и надо вас, в общем-то, нахлобучить. Вот как вы выходите из этой ситуации?
1: Вот у меня самый тяжелый период сейчас. Мне легче было при коммунистах. Я видел их тупизну. Ну, видел их враждебность развитию человечества, общества, я заряжался от них, понимая, что они тупик человечества. А я не был в их среде. Когда их нет сейчас, то у меня идет разрядка, то есть нет подзарядки. Я все отдаю тем, кто нормально воспринимает меня. Они со мной согласны, у меня нет обратной связи. То есть я боксер, который некому наносить удар. То есть у меня тяжелые перчатки на руках, а бить некого. Когда были коммунисты, это было нормально. Я бил их, все хорошо. Я видел, что мои удары меткие, что я поражаю цель. А сегодня, это вот, я считаю, что вот как бы для Америки это страшная ситуация. Вакуум, нету врага, противника нету. То есть Америка будет погибать не потому, что мы, Россия, будем подниматься. Потому что нету противника. Идет самодеградация. Как только человек поднялся куда-то высоко, как у меня сейчас. Нет коммунистов, я деградирую. Демократы мне не могут ничего сказать.
0: Есть большой папочка Зю.
1: Ну вот он что, он согласен со всем. Я вижу его красное лицо, я понимаю, ему неприятно. И вот я вижу его, как бы, вот глаза какой-то, вот как девки с панели, понимаю. Ей нужно заработать, это девки, и все. Я понимаю, что они женщина, которой нужна любовь. Так и тут. КПРФ осталось как
0: то
1: бы для бизнеса.
0: То есть там и не идейные уже? Как
1: конечно. Понятно. Им просто нужно остаться. Ну что им делать сейчас? Вот их там несколько сот тысяч осталось, просто а реально в Москве сотни их. Да. Ну куда им идти? Вот от них можно было подкупиться. Я бы на примере Кремля просто дал бы им деньги. Сказал, ребят, у вас 100 человек, вот на тебе послом поезжай, вот туда пойди, на тебе это.
0: Вот,
1: и
0: да,
1: все.
0: Правильно.
1: Элементарно
0: да.
1: От них откупиться, они сами распустят партию. Все закончится. Они столько в Москве, их нет нигде уже. Вот и сотник, там Лукьянов, Зюганов, там еще несколько человек.
0: Еще вот этот, Илюхин. Такой, с таким лицом все кричит. Старичок.
1: Шандыбин.
0: Нет, Шандыбин, я с ним встречался, он классный.
1: Все,
0: он...
1: Да, элементарно с ним договориться.
0: Ампилов.
1: Ампилов
0: вот.
1: Тоже.
0: Да, вот мне подсказали, точно. Вот, очень, там, он что, он нормальный, там машет руками всегда, и его бабушки любят.
1: Со всем можно с ним договориться, и легче было бы стране. До сих пор не можем с землей разобраться. Представляете, 100 лет обманывают. Вон наркотик, чего ваши телепузики? 100 лет говорим, земля народу, и ничего не даем.
0: А может народ быть и верит. Правильно, кстати, потому что это как можно дать на народу, любому народу, так сказать, то, что является ну, не просто даже не общенациональной собственностью, а вообще мамой. Но я вот этого никак не понимал, как кто-то там говорит, это мои деревья, они растут на моем участке, хочу их и вырублю. Я говорю, ты скотина, я говорю, ты не имеешь на эти деревья никакого права, потому что я житель данной планеты, не думайте, что такой-то Гринпис и так далее. Mm-hmm. И мне эти деревья нравятся. Я говорю, тебе сейчас бородавкой все родинки посрезай, если ты их это спилишь, эти деревья. Я считаю себя правым. Не должно быть частной собственности на землю. Должна быть аренда на землю. И инспекция раз в месяц.
1: Пускай будет аренда на 50 лет с правом наследования. Прошло 50 лет. Если мой сын способен дальше управлять хозяйством, конечно, автоматом нотариус ему на 50 лет продлевает этот договор.
0: Да, но не постоянный.
1: Ради бога. Но мы должны дать возможность человеку развиваться. чтобы он развивался, чтобы он не был временщиком. Пассажиры. Меня раздражают пассажиры. Мы все пассажиры.
0: Нет, вот мы-то автобус, нет. Мы не пассажиры.
1: Я имею в виду большинстве. Вот Россия, есть такой большой автобус, заскочил и едет человек. Все, ничего не делает. Mm-hmm. Он ждет, что кто-то что-то ему сделает. Вот мы сделали людей пассажирами и издевенцами. Это сделали коммунисты. Да, они виноваты. Да, да. Мы строим. Ну, кто-то думает, ну, вы строите, я подожду. Вот мне было, когда 15 лет, объявили программу построения коммунизма. 61-й год. Я и ждал, думаю, вот они построят коммунизм, я приду в магазин, возьму конфет, сколько я хочу.
0: Или есть, знаете, такое понятие вечные дембели, АВД сокращенно, которые в 50 лет говорят, да как мне было хорошо в армии. С утра встанешь, покормят, скажут, что делать. То есть попросту боясь взять на себя инициативу. И вот эта поговорка совершенно идиотская. Любая инициатива должна быть наказуемой. То есть,
1: да, да, да.
0: Тоже, кстати, пришла, я думаю, из какого-то красного такого вот это
1: вот почему ящичка. У нас полно идиотов в стране. Они большинство были в армии. Понимаете, армия? Армия отупляет. То есть она нужна. Но она от человека отупляет. И вот я служил всего 2 года. Но эти 2 года до сих пор у меня остались в голове как провал. То есть я бездельничал. Ну, мне было 200 рублей, столовая, комната, все было. Я 2 года ждал конца рабочего дня, недели, месяц, год ждал, когда это кончится. Это страшно. Теплый южный город. Но армия, она только для войны нужна. А война-то бывает очень редко.
0: И причем помните, как все это подводилось? Страшно. Типа, защитники Родины. А встает резонный вопрос. А от кого ее сейчас защищать? В данный момент от кого ее защищать?
1: Да,
0: кто
1: да,
0: нападает?
1: Да,
0: что
1: да,
0: за фикция? Вот, что пугать-то все время?
1: Вот
0: да?
1: Это вот проблема. Это проблема как бы... Вот врачу нужны больные. Знаете, он внутренне ждет этого. Ему приятно это. Привезли больного,
0: да,
1: человека,
0: да,
1: он балдеет.
0: Да, да.
2: А где на всех клубов найти, значит, безработица.
1: Можно начать работать, понимаете?
0: Да,
1: человеку
0: да.
1: тяжело, он умирает, а врач радуется. Наконец-то дали ему клиента, он может им заняться.
0: А знаете, как хирурги толкаются около стола, кому-то разрезать? Нет, серьезно. То есть там главный хирург, он не подпускает второго. Да, самый слой
1: он
0: смерти.
1: Это же очень дефицит для них. Это
0: конечно.
1: Скорее
0: конечно.
1: Подойти к телу и начать так там кромсать, что-то делать.
0: Да.
1: Что, это профессия его. Он, если полгода не работает, он уже боится войти в операционную. То есть это тоже, как бы, ну, опасная профессия. Вот. Солдат, должна война, иначе он ненужно разлагается. Хирург, нету больных, он разлагается. Сцена. Уберите сцену от Пугачевой, она же умерла давно бы уже.
0: Или, например, не дайте женщину рожать, и все.
1: Тоже загнивание организма
0: сразу
1: женского.
0: Сразу сгниет в 5 минут.
1: Вот большинство всех женских болезней, это только от неправильной половой жизни и отсутствия детородного периода.
0: Да.
1: Отлично, когда женщина, например, начала в 14-15 лет половую жизнь и родила 5-6 детей, у нее нет проблем. У нее,
0: ну, кстати,
1: труба, все
0: у нее
1: идет.
0: Нету при этом и какого-то такой социальной адаптации чрезмерной, которая порой вредит. Потому что там, например, также вот тут показывали одну какую-то совершенно некрасивую, она тоже певица, поет мерзко, дерет все Светлицкой. Ну, в общем, тьфу. И у нее спрашивают, ну, чем же ты, кума, будешь заниматься, когда наконец все просекут фишку, что ты никто. А она вот отвечает, дословно говорю, как есть. Я бы хотела стать бизнес-вумен.
1: Да, да.
0: Вот, кстати, тоже меня дико напугало, я чуть не заплакал от своего бессилия. Я думаю, ну как же это так? Я вообще ненавижу людей, которые вставляют в русский язык английские слова как-то yes, или там окей. Okay, вот, или вот это oh my darling. Вот если бы вам женщина, извините, шепнула
2: oh my
0: darling.
2: О май гад. Это
0: да,
2: американский.
0: Да, да, да. А вот скажите, Владимир Вольфович, была благоприятная, на мой взгляд, для России ситуация в Америке вот с выборами, когда эти, значит, тупаки не могли между собой там перетереть, значит, кому достанется, да, поделились почти 50 на 50. При определенном усилии, грамотно направленном, да, при определенной, скажем так, постановке, можно было бы чиркнуть небольшую искорку, и там была бы мощная гражданская война. А почему этой искоркой не чиркнули? Для меня до сих пор загадка. Причем тянулось это, типа, ну, нате, ребята, нате, вот уже бензин мы разлили, ну, чиркните кто-нибудь. Это же был гигантский шанс. Ни один человек мне на этот вопрос не может ответить.
1: Но мы в пассиве сейчас, понимаете? В пассивной ситуации государство не проявляет инициативу. Мы ждем, что произойдет. Сами ждем. Я давно предлагал Кремлю провести ряд активных акций. Наверное, не ждать на Балканах, а самим что-то там сделать. И сегодня мы бы там господствовали.
0: А теперь они спрашивают разрешение у НАТО. Ввести ли им там солдатиков?
1: Значит, за Кавказье можно было бы такую заваруху устроить. Сегодня какая Чечня? Сегодня Баку бы горело, там, не знаю, могли бы там господствовать сегодня. Средняя Азия. Мы бы давно там уже сделали. Сейчас бы не Будду разрушали бы. Сейчас бы весь Кабул бы горел бы. От того, что там они бы не могли бы, так сказать, договориться друг с другом. А сегодня они запросто, в тупую разрушают эту великую буддийскую культуру. То есть мы в пассиве. Это нам как бы месть или нам, ну, бумеранг коммунистического режима. Тогда все было в активе. Мы создавали режимы в Мозамбике, Куба, Вьетнам. Десятки тысяч километров от Москвы. То есть мы были слишком активны.
0: Ну почему слишком? Сейчас? Кстати, не слишком.
1: По всему миру мы. По всему
0: миру не слишком, это нормально.
1: Везде были наши флоты. Это было хорошо, но теперь как бы компенсация. Мы отдыхаем.
0: Это как с шахтерами. Помните, были времена, еще так называемые советские, когда они приезжали с гигантским прайсом в больших шапках и прогуливали тут в кабаках деньги. Затем по спиральке хлоп, платить перестали, вот у них голод. То есть все так развивается. А как вы считаете, все-таки каковы вероятности того, что вот... опять же, начнут наконец нас, я не побоюсь этого слова, кстати, мне не стыдно именно бояться, потому что уважение все-таки в том положении, в котором мы сейчас находимся, уважение к нам должно все-таки начинаться с чувства боязни и страха.
1: Конечно, только это и нужно.
0: Да.
1: Почему нужна армия, подводный флот? Вот надо, чтобы не Курск лег бы на дно Баренцевого моря, а несколько американских лодок.
0: Ну вот одна протаранила япошек.
1: Расколошматить, допустим, там турецкий подводный флот. То есть мы должны все это делать.
0: А мы закупаем турецкие эти мерседесы сюда, кстати. Да, кто закупает? Вот ответьте. Вот. Товарищ, который закупает турецкие мерседесы.
1: Или автобусы?
0: Автобусы, да. Вот.
1: Мерседесы. Это сборка. Это куда хуже, чем немецкие.
0: Они почему закупают? Хуже. Ответьте, вот. Если или, вы нас или, сейчас слышите.
1: Или икарусы. Икарусы, они же гадят. Да. Это же очень тяжелый автобус. Тоже очень много плохого этого делается. Это вот тоже вот такая вот слабость. Чиновник творит, что хочет. Ну где наши эти зеленые ведь? Ну где, что они не выйдут на улицы Москвы?
2: Так зеленые, это же тоже мафия, их все покупают.
1: Вот именно. Наших зеленых некому заплатить им, чтобы они подняли этот шум. Вот это в этом проблема. То есть везде деньги, везде сценарий, так сказать. Ведь можно было много акций провести. Вот сейчас попытались закупить мясо отравленное в Баварии.
0: Еще
1: я единственный поднял шум в Государственной Думе. Вроде приостановили, но ни один же москвич ничего не сделал. И впечатление, что москвичам, да, отравленное мясо, они сожрут, сдохнут, и никто ничего не сделает.
0: Ну, доверие, во-первых, определенное, наверное, присутствует.
1: Должно быть такого доверия.
0: Хотя, скажу по себе и по своей семье, я принципиально не покупаю замороженное, не французское мясо, вот, и вообще вот эти
2: ты
0: все...
2: Ты соевое, что ли, только?
0: Почему соевое? У меня есть своя ферма, где люди работают, и я только туда приезжаю, говорю, отрежешь мне сегодня, Федор, тут ляжку от той-то коровки. Буквально так. То есть, а вот эти покупки вот этих вот брикетов, они сами по себе опасно, естественно. Мало того, есть у меня все-таки такое мнение, что большинство поставляемого сюда товара, оно принципиально слегонца подпорчено. Начиная, кстати, от оргтехники. То есть не говорю, что вся партия бракованная, но, по крайней мере, если из всей партии какая-то одна там штуковина бракована, ее надо на списание. Они типа, дай в совок ее давай. Вот я...
1: Да, а тут... продовольствие чем опасно? Не только само мясо, которое может быть от бешеных коров, но ведь полно добавок.
2: Субпродукты
1: добавок
2: еще.
1: Полно.
0: Да, химия
1: даже всякая. Возьмите косметика, крем. Сколько женщин покупают крем,
0: кладут они.
1: Мажутся, а они травят свою кожу. Это не сразу проявляется. 20 лет использования этого крема, и потом эта женщина будет мучиться, страдать.
0: То есть, или знаете, они как делают еще так, делают такие штуки. То есть, к примеру, это действительно факт, мы проверяли. Некоторые шампуни, то есть, вот, ну, женщина начинает мыть голову, да, вот волосы становятся там симпатичнее, да, пропадает перхоть, все вот это исчезает, да. Затем вдруг неожиданно вот это средство пропадает с рынка. То есть, это, кстати, регламентирование. Комментируется фирмой, поставщиком. Сразу же у бабы там вообще чуть ли не рога растут, комья падают, она бегает с вытаращенными глазами.
2: Это как таблетки для похудения. На них подсаживают, и потом ищет, всю жизнь
0: бегает,
2: приходится,
0: да,
2: есть.
0: Затем возвращается вот этот же вот, это же байда в три раза дороже, там, в другой упаковке. То есть практически это происходит не лечение, а попросту как бы, ну, тонирование болезни.
1: Мучаем, калечим людей.
0: Да, да.
2: Владимир,
0: да,
2: Вольфович,
1: это
2: а вот...
1: Это очень опасно все.
2: Я все опять про женские, про женские мужские отношения. Ну вот известно, что женщины всегда падки на известных людей, а вы вообще такой импозантный мужчина. Я думаю, что даже если бы вы были не политиком, а просто вот просто мужчиной, на вас бы прям женщины гроздьями вешались бы. Я думаю, так оно и есть.
1: Но... Заблуждение. Только потому, что я известный в политическом смысле, какое-то внимание оказывают. Если бы этого не было бы, полное бы безразличие было.
2: Ну, да нет, нет, неправда. Ну что вы, я прямо сейчас рассыплюсь в комплименты.
0: Лидия Витольдовна, она физиономист хороший. Да. Я просто, так сказать, могу ей доверять. Она может, так сказать, человека четко отделить от рода его занятий.
2: Да-да-да. Так вот, шалость. А вот не кажется ли вам такой высокой ценой, что вы не можете себе позволить некоторые шалости в личной жизни, а то ведь получится как со Скуратовым? И вот вынуждены себя вот прижимать.
1: Естественно. Это. Многие завидуют известным людям, но у них самое мерзкое существование. Я мечтал, например, побыть один. Нигде невозможно мне побыть. Даже в самой глухой деревне тебя может узнать человек. У нас же нет такого глухомани. Все, телевизоры ездят, а газеты. То есть нельзя остаться самим собой. Мало того, что узнать. Мне просто хочется, чтобы вот зайти в магазин и быть покупателем. Нельзя все уже, так сказать, тебя знать. В пивнушку зайти.
0: Перешептывание.
2: Ничего. А вы знаете, я как-то очень была мерзко. На Кипре и встретила. И переходила пляж пятизвездочной гостиницы к пляжу трехзвездочной.
0: Мне больше опять сумки
2: воровала. И там
0: воровала.
2: Видела Владимира Вольфовича, между прочим. Да. И даже не подошла.
1: Ну и хорошо. И хорошо. Я там, может быть, нашел какой-то кусочек постоять.
0: Нет, а вот
1: две минуты в одиночестве.
0: Тут действительно, если позволите, я, так сказать, озвучу вопрос, который вот Лилия Витольдовна в силу своей, так сказать, половой принадлежности, ну, просто посчитала, может быть, нескромным. Вот, понимаете, ну, я не буду скрывать, что мне приходилось, так сказать, общаться на стороне с разными женщинками. Вот, я, конечно, не столь известен, как вы.
2: Греха.
0: Да, но тем не менее, потом проходил там или идя где-то, вдруг там идут две девки, одна там другой говорит, вот, типа, это Саня, я там с ним тот. Ну, соответственно, меня срамота бьет, и все это, да. Вот как вы выкручиваетесь в такой ситуации? Ну, не может же мужчина быть без женщины. Либо, значит, это должен быть какой-то штат, очень четкий женщин, молчу, не которые, в общем-то...
2: Потому что,
0: ну, представьте себе, она всем подружкам...
2: За молчание надо платить.
0: Какая разница, все равно. Типа, та спросит, откуда у тебя...
1: Все расскажут, да.
0: Да, все равно растрындят. Либо они должны быть как-то в заточении находиться, ну, типа, вот, и не выпускать их на волю. Вот. Либо это должны быть какие-то свои, но я вот, честно говоря, допустим, не обидится на меня думские женщины, но я там был несколько раз, но что-то аппетитного ничего не увидел. Либо что-то третье. Нет, если вы не хотите, вы не отвечайте на этот вопрос.
1: Нет,

0: в мужчине.
1: Да
2: никто
1: ладно?
2: Ничего не находит. Мучаются все, как бы, всеобщее сожительство, сосуществование. Раньше был такой лозунг мирного сосуществования двух систем. Капиталистическое, социалистическое. Это все лопнуло. Теперь есть сосуществование человека. Мы все сосуществуем.
1: Причем мирно, живем. Вот тут слово мирное сосуществование.
2: Мирно, мирно, да. Потому что война здесь невозможна. Ибо у всех у нас одинаковые недостатки, все мы одинаково что-то хотим. Немного жадные, алчные, там, скупые и так далее. То есть мы все одинаковые.
0: Но вы говорите, что мужчина творческий человек, это понятно, генератор идей.
2: Да.
0: Но почему-то все генераторы, вот моих подружек, просто живут на диване и ничего не генерируют. Кроме выхлопных газов своих.
2: Это все, так сказать, как бы, ну, не может быть сразу. То есть вся мужская часть общества, как бы, творческая. Какой-то отдельно взятый мужчина, он может ничего-то не делать.
0: Нет, очень
2: внутри
0: много
2: него.
0: Примеров негативных.
1: Нет, действительно много. Я видел забиваем многих мужей и подружек.
2: Забиваем их. Нужна ли их большая свобода?
1: Это называется обломовщина какая-то.
2: На диване, потому что это его протест. Он не хочет ничего делать. Мы его загнали в эту ловушку.
1: Мы
2: нужно отдельное жилье совсем. Совсем отдельное жилье нужно. Не трогать его нужно.
1: А вот скажите, Владимир Владимирович, да, вот
2: ну,
1: вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
2: да,
1: может,
2: да,
1: не один.
2: То есть деревья, все... дома, все сделали.
1: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда, то есть вы стали обычным таким вот обывателем. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе, что вы будете делать, на какой почве функционировать?
2: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
0: А вот
2: я бы с удовольствием бы...
0: Занимали...
2: Нет, не хочу я.
1: Чем, извините?
2: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Вот, которые выступают по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам, и, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией, это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
1: ну да, да.
2: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, или вот на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое, потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
1: А вот
2: я бы с удовольствием этим занимался.
1: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, как определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть скажите, Владимир Владимирович, да, вот вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
2: да,
1: может,
2: да,
1: не один.
2: То есть деревья, дома, все сделали.
1: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда, то есть вы стали обычным таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть, что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. что в за

0: запасе, что вы будете делать? На какой почве функционировать?
1: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
2: А вот я бы с удовольствием бы...
1: Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
1: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Так, вот, которые выступают так, у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
1: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, идет на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое. Потому что чисто религиозная тема не очень может волноваться. Волновать всех. Это узко. Чисто литературно не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни. О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
1: я бы с удовольствием этим занимался.
0: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты. Определенная политическая партия или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть попросту. Причем все это делается по старинному русскому рецепту. Это не есть вот это новомодное слово как-то спонсорство, да, а это есть меценатство, это разные вещи. Вот вам доводилось ли и приходится ли сейчас заниматься меценатством по отношению к кому бы то ни было из людей творческих?
1: Нет, нет. Я, кстати, с этим напрямую не сталкивался. Конечно, где-то можно было бы это сделать, там, особенно предвыборная кампания, использовать именно в целях, так сказать, пропаганды, так сказать.
0: Нет, ну это опять спонсорство.
1: Это
0: спонсорство.
1: А именно безвозмездно. А вот безвозмездно, да. Так вот, скажем, я должен искать средства для собственной политической структуры. Если я был бы богатый человек, имеющий фабрики, заводы, и часть денег мог бы тратить на политическую деятельность, а часть бы, может быть, вот бросить на меценатство. А так мне нужно каждый день находить средства для осуществления собственных функций. Поэтому это нужно, чтобы делал тот, у кого есть вот именно свой бизнес. И тогда он сам решает, куда направить. То есть он производит деньги. А я деньги достаю так же, как их ждет, допустим, какой-то деятель культуры от мецената, так я не жду, а выпрашиваю для осуществления своих функций. Мы еще закон не приняли, по которому, может быть, какие-то копейки будут давать парламентским партиям. До сих пор же наша страна единственная в мире, которая считается, что есть партии, но деньги им не нужны. Тогда на что они существуют, эти партии?
0: То есть на членские взносы.
1: Только взносы никто не платит сегодня, потому что люди бедные, так сказать, или жадные. Это все ушло, это было в КПСС, там прямо на работе собирали по ведомости.
0: А как же идеология? То есть сейчас идеология на первом плане, вступил, например, в ЛДПР, свято веришь в эти идеи, и там не заплатить какой-то мелкий прайс, это уже предать самого себя как-то.
1: Ну вот, к сожалению, сейчас в основном вот такие люди, они не до этого им.
0: Ну а среди вот ваших ближайших помощников, я понимаю, что это уж так, может быть, и такой вопрос, на который отвечать не принято, но тем не менее, часто ли случаются разочарования? Ну там, тот-то напился, тот в офисе посуду побил, то есть, ну, какой-то попросту.
1: Конечно. Конечно, конечно. Полно, это же люди обычные, наши, с нашего общества, они со всеми теми же недостатками. Это же десятилетия пройдут, прежде чем в какой-то партии сформируется ее постоянный состав, и уже дети вступают в эту партию, внуки, то есть идет семейная традиция. А сейчас 10 лет, что это 10 лет? Это же как бы первые шаги,
0: да,
1: еще.
0: Да, человечество
1: еще. Дети, это еще дети. Поэтому это все только еще на пути. И созреванию, и обычно мы опоздаем уже. Уже будет интернет, уже не будут нужны ни партии, ни избирательные комиссии, а из дома люди будут голосовать и решать все проблемы.
0: Слушайте, кстати, вот еще, прежде чем мы сейчас начнем звонки телефонные принимать, такая утопическая идея, но, на мой взгляд, не лишенный интерес. Вот я, например, считаю, да, что я, как гражданин Земли, имею полное право участвовать в выборах американского президента и любого другого президента. Теми же правами я бы наделил даже тупорылого вот американца или его тетку жирную, которая вот жрет курицу, вот и кричит, о май гад, да, то есть по отношению уважению к своему президенту. Я считаю, что я имею право влиять вот таким образом на мировую политику. Если бы это было осуществимо с точки зрения технической, материальной, как вы считаете, идея хорошая или она просто дебильная? Если дебильная, вы так и говорите, я не обижусь.
1: Да. Будущее за этим, я уже говорил. Мы уберем границы, уберем понятие национальности, гражданства, и в том числе вот эти вот вопросы. Действительно будет всеобщее избирательное право. Голосуйте, ехать с Новой Зеландии, с Японии. Давайте ваши отношения. Ведь жизнь людей одинаковая везде. Все хотят безопасности, конечно, надежности, да, благополучия, спокойствия, нормальных детей. И везде одинаковые негативные процессы. Везде разрушается семья, экономика, идеология. Везде всеобщее отупление, преступность, наркотики. Все везде одинаково. Только пока мы в искусственных этих национальных государственных клетках. То есть язык. Нам нужен единый мировой язык. Мы и к этому придем еще. И к этому придем.
0: А еще я, знаете, хочу чего
1: еще. Это и будет всеобщий коммунизм. В чем беда?
0: Да,
1: была,
0: да,
1: Ленина.
0: Да,
1: ведь, да. Маркс был умнее его. Он сказал, одновременно во всех странах мира возможно создание какой-то новой общества.
0: Этот в отдельном...
1: Это взял, как вор. Взял и все. Вот, да, здесь я сделаю. Ты здесь можешь украсть.
0: Ох, не слышал сейчас Шандыбин нас.
1: Он украл власть в 17 году и все. И сам написал. А удержат ли большевики государственную власть?
0: То есть тихонечко,
1: он понимал,
0: так это самое.
1: Украл
0: и сам
1: надо
0: сделал.
1: Отдавать.
0: Сам сделал. Он такой, типа,
1: и
0: я понимаю.
1: И тут же, да, вел НЭП. Смотри, что сделал. Тут же вел НЭП. Он тоже понял, что нельзя рабочим и крестьянам отдать экономику. Пускай снова собственники ею занимаются. Тут же, года не прошло. В 21 году с трудом разбили они.
0: Типа он окснился такой,
1: ба,
0: что я сделал?
1: НЭП, да, вводит, да, НЭП. Ну что это такое? Для чего брали-то власть? Вот это беда.
0: Вот насчет телевидения еще хотел выступить. Я постоянно тут насчет телевидения выступаю. Уж больно я его не люблю во всех его проявлениях. Вот как вы считаете, вот телевидение будущего, в моем представлении, да, это, во-первых, никаких политических комментаторов. То есть я имею в виду вот этих мудрых в очках,
1: да,
0: и склянках.
1: Да, да,
0: да, да, вот. А второе, это, если новости и будут, то они будут в стиле, скажем так, ну, назовем его так, тоталитарном стиле. Это диктор, который строго отбирается по внешним данным, никаких бород, усов, вот всей этой, вот, для всех этих безобразий, который читает холодно новости, без всяких своих комментариев. А все остальное время это не художественные фильмы, а это прямая трансляция, значит, которая будет идти через спутник на телеэкраны, с нескольких камер в каждом городе. Городе мира. Камеры могут быть установлены на спине или голове негра, неважно где, да. Но я, сидя дома, так хочу побывать сейчас, например, в Амстердаме, там щелкаю, и типа там вижу, что данный амстердамский негр перемещается там по такой-то улице. И я как бы вместе с ним иду. Я слышу живые звуки города реальные. Вот. Это реальная жизнь, потому что ее нам активно телевидение сатанинское пытается подменить на какую-то сценарную жизнь. Сколько вот заметили, даже среди милиционеров уже идет подражание Рожалова, их западным коллегам, которых они увидели по телевизору. Недавно тут меня брали. Вы бы видели. Это смех. Это смех. Они, во-первых, друг друга называли там Джо и Гарри. Гарри, дай наручники. И так картинно махали кольтами, что это с нами ПМами, что одного даже упал прям. Вот. То есть сплошное подражалово. Вот. Я считаю, что телевидение нужно для того, чтобы показывать реальную жизнь других стран.
1: Это можно остановить только тем, что телезритель будет отключать передачу, где она фальшивая. Вот там уберем всех комментаторов ненужных, потому что они поймут, их не смотрят и не слушают. А смотрят
0: все
1: там,
0: равно
1: где...
0: будут, для себя будут. Это
1: нет,
0: же...
1: нет, но они увидят, владельцы телекомпании увидят, что там, где появился комментатор, и там он вот лишний, люди переключают на другой
0: а
1: канал.
0: А как, кстати, это
1: не
0: делается?
1: Хотят.
0: Это, конечно, может быть, несколько не
1: связью. С обратной связью.
0: То есть не звонят
1: видно.
0: Просто
1: им? Да нет, будет просто видно, мониторы будут стоять. Все видят, что вот началась передача, все хоп, ушли с нее. С
0: вот
1: передачи.
0: Я не понимаю устройство этих счетчиков.
1: Счетчики, во многих странах мира это уже есть. Да. Счетчики стоят, и телекомпания моментально определяет, сколько миллионов смотрит эту передачу сегодня. У нас этого нет. Нас сегодня обманывают. Что делают? Допустим, ставят датчики в определенном жилом массиве. Условно, допустим, в Перми есть...
2: В домах повышенной элитарности.
1: Да, вот и все. И есть, говорят, да, что да. Пермь хочет это. Да не Пермь хочет. А вот группа чиновников Перми этого хочет. А вы все поставьте равно. В разных точках Перми, там мы узнаем, что хочет город Пермь. В эти рейтинги дурацкие. 1600 опросили. Как, кого вы опросили?
2: Да, да, да. Это,
1: кто
2: это,
1: опрашивал?
2: Это, вы знаете,
1: где?
2: Как Жванецкий сказал, рейтинг – это послание тупых тупым.
1: Вот страшно это дело. Это страшное дело. Поэтому эту фальшивку техника разобьет. Не будет больше этой фальшивки.
2: Владимир Вольфович, а вот каково ваше вообще настроение, когда вы выходите приходите там с кучей всяких законопроектов, инициатив и так далее, и там нервами своими, ведь видно, как вы выступаете, да, пытаясь что-то там кому-то доказать, а выходит какой-нибудь Шандыбин или еще что-то такое, да который
0: ладно,
2: по бумажке...
0: Шандыбин? Нормальный
2: не,
0: Шандыбин.
2: Ну, хорошо, но кто-нибудь,
0: у него глаза очень хитрые,
2: и
0: скажите,
2: уже никому
0: скажите
2: ничего не доказать.
0: У него хитрые глаза.
2: Ну, это же просто ужасно. Я
0: почему ужасно?
2: Состояние, да, вот когда вы никому ничего не можете доказать, и вы не можете что-то такое протолкнуть, но вот, да, а как с этим бороться?
0: Да,
2: и все время топчет, все топчутся на одном месте, а как с этим бороться? Что,
1: да,
2: что делать-то нужно?
1: Как бы впечатление расстрела. Здесь стоит офицер, допустим, я белый офицер, это Красная гвардия, по мне стреляют, все, я ничего не могу сделать, меня обезоруживают.
2: Но состояние-то это ужасно.
1: А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот с этой тупизной ты должен смириться и ждать снова.
2: То есть радикально у нас ничего, радикальные методы мы вроде от них отказались, да, а без них тоже никуда.
1: Ну что делать? Ждать, другое поколение придет.
0: Или, пойму, ну, да, хотя бы показывать.
1: Пока животных инстинктов больше всего у нас. В политике пока животные действуют у нас.
2: Ну это страшно.
1: Пока интеллект не действует, к сожалению, это вот наша беда. Нету среднего класса, понимаете? Вот он, его погубили коммунисты. Он сейчас сегодня был. Средний класс.
2: А договориться
1: ультрабогатые и ультрабедные. И они все портят. Ультрабогатые консерваторы, не трогайте мое богатство, ультрабедные отобрать. Чем быстрее, тем лучше.
0: Это, кстати, контингент. Вот
1: средний
0: этот,
1: провал.
0: Очень хорошо наблюдать у церквей. То есть я вот посмотрел, насколько сменилось, вот, сменились верующие, их вид. То есть туда, значит, либо подъезжают на модных автомобилях, я даже марок порой не знаю, хотя у меня их перебывало тысяча. Да, вот. Либо это совсем какие-то бедные, больные, убогие люди. То есть, как вот правильно вы выразились, именно средний класс, то есть там человек, который там... Ну, на котором и должно, кстати, общество все стоять.
2: А
0: его
2: мне
0: там
2: кажется,
0: не
2: что
0: увидишь.
2: Можно просто договориться иногда, чтобы не тратить нервы.
0: Ну, как договоришься? Ну, с кем?
2: Ну, с кем-нибудь можно договориться. Чтобы так потихоньку так приглашая в гости на хорошие разговоры и договориться. И тогда вот можно.
0: Нет, как? Потому что как только потом договоришься, вот получится какой-то, ну, скажем, пирожок, то самый хитрый попытается от него оторвать самую часть.
2: Потом к тебе самый хитрый придет.
0: Понимаешь, договоренность любая, это тоже ведь правильно, договоры и переговоры, это своего рода тоже такая, тоже политика, тоже шпионаж.
1: Торг.
0: Вот, именно.
1: И у каждого свои мысли. То
0: да.
1: есть, на какой-то момент договорились, а мысли совсем другие.
2: И все равно придадут в какой-то момент, да?
1: Конечно, да. Как обмануть? Временный договор, согласие, а потом искать вариант, как его компенсировать и с другими заключить союз и так далее. То есть все построено на обмане в этом мире.
2: Саш, мне
1: любого
2: кажется,
1: человека.
2: Да, вот может быть, а то мы все беседуем.
0: Да,
2: беседуем,
0: я предлагаю дать слово нашим уважаемым москвичам.
1: Кто не хотят, а то, может
0: узнаем,
1: быть,
0: да.
1: Тема их не интересует, то, что мы говорим.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Да. Рассказывайте только громче, да. Уважаемый. Вас...
4: Хочу, чтобы вы или передачи на моей любимой радиостанции убирайтесь.
0: Непонятный голос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично. Рассказывайте.
5: Мне интересно узнать прогноз Владимира Вольфовича, чем закончится котерьма сейчас с разговорами о перевыборах Думы и смены правительства. И, пожалуйста, не нападайте на Шандыбина. Колоритная фигура. Спасибо, Галина.
0: Спасибо. Я думал, Галина спросит что-нибудь такое, например. Ну, что-нибудь там, ну, не знаю, там. Ну, вот, да, опять...
1: Политизированная наша женщина.
0: Политизированная Галина.
1: То есть, как бы, ну, тоже, ну, что делать?
0: Ну, не хотите, давайте следующий звонок.
1: Нет, я обязательно отвечу.
0: Да.
1: В конце года обязательно будет Дума распущена. Будут новые выборы в Государственную Думу или уже в декабре, или в начале марта. В любом случае, там год остался. И обязательно будет новое правительство. Обязательно. Это нормальная процедура, как во всех странах мира. И Дума не подходит уже новой России, и, значит, и правительство будет новое. Поэтому одним ударом двух зайцев, как говорится. А Шандыбин колоритная фигура, но с этим колоритом мы 100 лет мучаемся. Дело не в Шандыбине, а дело в коммунистах. Это страшная болезнь. Я приезжаю в регионы, до сих пор люди говорят, при них было лучше. Представляете, Сонша говорит, что вот жулик мне вчера дал пирожок, я это, за этого жулика буду голосовать. Но тебе же жулик дал. Он у кого-то украл, тебе дал. И люди этого не могут до сих пор понять. Никак не могут понять.
0: Но они потому что пьяные в большинстве.
1: Это колоритность, своем, это да. То, что до сих пор дурман стоит. Самый страшный политический наркотик – коммунизм. фашизм быстрее проходит. Вот в психиатрии есть понятие буйного помешательства и тихого. Вот буйное, оно страшно, опасно, но оно легче поддается лечению. Буйного успокоит, тихое на всю жизнь остается. То есть тихий шизоид,
2: и
1: он всю жизнь.
2: Еще можно распознать, еще можно распознать. Да.
1: А буйный пошумел, побил, даже кого-то избил, даже убил, его можно вылечить. Тихое помешательство. Вот коммунизм — это тихое помешательство.
0: Ну, там тоже могут быть рецидивы неожиданные, в общем-то. Да. Ну, следующий звоночек. Да. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно.
6: Здравствуйте. Это Федор беспокоит.
0: Здравствуйте, Федор.
6: У меня вот вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот та ситуация, когда была в преддверии выборов, когда вас там пытались снять с голосования и так далее, там Верховный суд вмешивался... Все-таки, вот если честно, это была все-таки пиаровская акция ваша? Или это действительно была вот такая вот против вас организованная какая-то кампания?
0: Спасибо,
1: кампания
0: Федор.
1: В чистом виде. Это сумасшедшая пиаровская акция. Зачем нужно человеку становиться самоубийцей, так сказать? Это в чистом виде, если бы в нормальной стране бы большинство людей проголосовали за ЛДПР. Они поняли, что как нападают на партию, единственную партию. То есть законы готовились против Примакова, против ОВР, чтобы их убрать. Предполагалось по сценарию, Примаков, у него, помните, нашли машину? Угу. Вот да, за это, за эту машину, которую нашли у него под окном, и он забыл про нее, убрать ОВР с выборов, чтобы лужковских депутатов не было в Госдуме. А прицепились ко мне, потому что влияние левых. В Центризбиркоме в основном левые сидят. И Вишняков сам левый. То есть они мне мстят за импичмент. То есть они думали в 99-м году захватить власть. Был готов дворцовый переворот, как Хрущев. Хотели Ельцина убрать, как Хрущева. Совет Федерации, Госдума, Верховный суд раз и убрали. И привести к власти других людей. Поэтому это месть. То есть я остановил вот этот вот приход коммунистов к власти. Еще это не оценили должным образом просто. И это за это мне мстили и ударили по партии. Вот,
0: ну, мощно,
1: октябре.
0: Мощно.
1: Ну, страшно.
0: Я, кстати, хочу сказать, что там, как бы, невзирая на свои политические пристрастия, вот я бы назвал все тогда происходящее конкретным галимым свинством. Попросту говоря, то, что происходило с ЛДПР. Ну что, следующий сразу звонок. Владимир Вольфович.
1: Да, я готов, пожалуйста.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, собственно, беспредельно. Алло. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это из Санкт-Петербурга беспокоит.
0: Только говорите, если можно, слегка погромче.
7: А, я вот, просто ночью боюсь громко кричать.
0: А вы вместе можно, с трубкой можно. Свестись в окно, собственно.
7: Хорошо, спасибо, так и сделаю.
0: Да.
7: Владимир Вольфович.
1: Да.
7: Так, к вам вопрос.
1: Да.
7: Я вообще первый раз вообще общаюсь с таким большим политическим деятелем, тем более в прямом эфире. Вообще я на самом деле в политике не силен. Но вот вы меня сегодня шокировали. То есть я думал, что вы человек такой, ну извините, недалекий.
1: Вот, вот, вы видите, как
7: делаете? Сейчас я думаю, что вы очень умный человек. И спасибо, что вы есть. То есть это какая-то, наверное, как это сказать?
1: Ночь, наверное, ночь
7: антипод,
1: пробуждения.
7: Антипод некоторым нашим партиям.
1: Спасибо. И вот
0: спасибо.
1: Не только от вас закрывают меня. Весь мир блокирует меня.
2: Приходите почаще в Славянск.
1: Я предложил Бжезинскому. Давай выйдем в эфир. Ну пусть планета послушает. Вы же главный идеолог Америки. Я не претендую быть главным идеологом России, но я как бы лидер одной из парламентских партий. Ну давайте вместе обратимся к планете. Пусть планета скажет, кто прав. Бжезинский или Жириновский? Тем более у нас фамилии как бы польские корни. И мы оба боится. Зюганов предлагал эфир. Боится. То есть все боятся выйти со мной в элементарный прямой эфир. Я не знаю вопросов. Я не знаю аудитории. Давайте, бояться. Не говорите эфира, едем в любой город России. Выбирайте, я плачу поездку в любой город России, выступаем перед любой аудиторией. Вы за рабочих, идем на завод. И Зюганов боится этого.
0: Не, ну он же...
1: Явлинский демократ, идем в интеллигенцию. Идемте к любым писателям, художникам. Не хотят, боятся.
0: Но они же, поймите, они же, во-первых, как они же не музыканты, они скучные. Буквально так. То есть, к примеру, я тоже не вышел бы на одну сцену там с Фрэнком Заппой играть музыку. Это вполне естественно.
1: Но они обязаны. Они претендуют на голоса избирателей. Избиратель хочет их слышать. Если что, женщина отказывается лечь в постель. Ты вышла замуж, ты выходила, ты
0: да,
1: есть свадебная ночь, да? Так и тут. Вон как отказывается прийти к избирателям. Твои избиратели. Выходи к ним, я отвечаю на их вопросы. Он обязан это делать. В искусстве можно. Я жду свою роль, я жду свой театр, своего кинорежиссера. Но здесь ты обязан выйти. Вот чем мне нравится Америка. Они заставляют прямой эфир. И почему там выборы быстрее проходят? И почему там голоса как бы всего 0.5% отличаются? Там действительно максимально честный выбор. Максимально честный, потому что люди слышат этих двух человек.
0: Ну, тоже у них там, видите, какие-то были...
1: Есть. Но это...
0: И к тому же, пределов... что меня возмутило, ведь они же засранцы, они же очень, так сказать, свои глаза пораскидали на чужие территории проверять, как там в России происходит выбор. А у себя, да, в своем болоте... И вообще, я, честно говоря, вот что-то не понимаю. Пусть мои слова прозвучат как чересчур молодежно, может быть, там радикально, да, но о каких долгах можно говорить? О возрасте? Каких долгов, когда они нам должны прайсы немерено. Конкретно этот самый Питер, ты мне должен денег. Вот любой Питер, на которого пальцем ткни, Питер, живущий в Копенгагене, в Германии, в Америке, он мне должен 300 грим. Я это заявляю. Должен их привезти сейчас. Если не привезет, я ему оторву все, что торчит при помощи... Да, пусть потом этот негр, этот Кофор Аннан из ООН, который забздел, как Югославию бомбили, орет, нарушение права человека, нарушение права человека. А ты где был перец-то? Где ты был, когда бомбили белых людей? Причем конкретно бандитская акция. Извините, я волнуюсь. Конкретно бандитская акция. Да? Скотство какое-то.
1: Все правильно. Мы никому не должны.
0: Никому.
1: У нас воруют уже 100 лет. У нас. На нас нападают.
0: Пользуются
1: добротой. Вот за Кавказ сегодня. Кавказ-то они подожгли. А нас обвиняют, что ли? Завтра Среднюю Азию подожгут они, и нас же будут обвинять.
0: Будут говорить.
1: То есть это постоянно, это вот страшная политика. Это вот разоблачать ее нужно, разоблачать. Сейчас, ну, чем страшно? Вот возьмите, техника ушла вперед, да, казалось бы, должно быть выгодно американцам. Нет. 2 марта хакеры взламывают компьютерную сеть ВМФ США. То есть они способны влиять на безопасность США. То есть США не безопасны. Сегодня не наша ракета им угроза. Их американские мальчики. Хакеры из Швеции и Германии. Они ворвались туда. А это компьютерная система безопасности, это корректировка ракет. Их не только можно остановить пуск, их можно развернуть и ударить по США. То есть США можно уничтожить их собственными ракетами. Достаточно двум чудакам-хакерам ворваться в эту компьютерную сеть. Представляете, какой опасный мир сегодня?
0: Опасный.
1: Это страшно. Когда мы можем проснуться, и нам скажут, что Америки нет, и пол Европы нет.
0: Да ладно, это не страшно, это праздник будет.
2: Для нет, меня. Нет, а как насчет мира? А я просто про мир-то хочу вспомнить. Это самое по нашей стране может быть. Я хочу вспомнить про мир, про станцию. Какой подарок мы сделали американцам?
0: Подождите, секунду, извините. Давайте буквально...
1: Давайте вот людей послушаем, да.
0: Нет, сейчас прервемся буквально на одну песенку.
1: Давайте.
0: Мне надо пойти проверить торговые точки.
8: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю, что сегодня у нас в гостях лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, он же заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и Лилия Витольевна Вьюгина Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор Женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина. Также Лилия Витольдовна, для меня просто Лилек, поскольку мы знаем уже друг друга почти 30 с лишним лет, является лидером неформального движения «Женское достоинство». И вот в связи с этим хотелось бы такой небольшой вопрос. Все-таки как сейчас обстоят дела вот у твоего неформального движения «Женское достоинство»? И насколько вот это вот понятие «женское достоинство» все-таки динамично меняет свои рамки и само понятие, насколько меняется в ходе времени? Потому что я знаю, что на прошлой неделе ты совершенно иначе, нежели сейчас, определяла вот женское достоинство.
2: Ну, дело в том, что я хотела бы переадресовать этот вопрос Владимиру Вольфовичу, потому что мне очень интересно узнать, каково, по его мнению, главное женское достоинство и главное мужское?
1: Я считаю, что идет война полов. То есть вот все войны могут закончиться, но эта война будет вечная. И никогда мы здесь найдем примирение. Всегда будут неравные браки, всегда будут слезы, всегда будут расторжения, всегда будут рождаться дети, уроды. То есть это вечная война. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ничего абсолютно нельзя сделать. И ненависть будет расти. То есть будет расти ненависть между мужчинами и женщинами. И вот это будет способствовать тому, что, в общем-то, семья в тупике. Все меньше и меньше молодых людей будут желать вступить в брак. И будет какое-то вот... не воспринимать будут женщину. Вот почему растет, допустим, количество импотенции среди мужчин? Это не физическая импотенция. То есть он может, он не хочет. Не хочет. То есть он не хочет унижать себя, просить кого-то, он не хочет пользоваться услугами проститутки. То есть невозможно найти здесь гармонию.
2: Да и лень, наверное, в общем, тоже.
1: И лень есть. А самое главное, если по-настоящему заниматься какой-то работой, то человек практически не может. Значит, у него не хватит жизни, потому что она требует какого-то героизма даже. То же самое у женщины. Или она должна замкнуться в семье, она не хочет этого, потому что она же развивается. А раз она развивается, она не может понять, как это она должна обслуживать мужчину, допустим.
0: А потом еще ребенка, к примеру.
1: А потом ребенок, это же крепостное право, это страшнее. То есть мы идем к периоду, когда просто не нужны будут никакие там медицинские вмешательства, люди просто прекратят контакты между собой.
0: Ну, кстати, будет может противно. Быть, вот отсюда и происходит инстинктивно там такие вещи, как-то, так сказать, антибожественные, как-то гомосексуализм и лесбиянство, то есть...
1: Это как выход,
0: да.
1: Как протест, так сказать. Но это своего рода революция.
0: Может быть, не протест, а вот именно да, как коридор, знаете,
1: как коридор, единственный уйти, открытый. Да. Уйти, так сказать, в какой-то коридор, а потом что-то еще новое появится. В любом случае,
0: это уже будет, наверное, вообще страшно.
1: Ударим по детородному периоду. То есть человечество прекратит развиваться.
0: Это но, с другой стороны, человечество вряд ли, поскольку, вот, например, вот эти наши, так сказать, мусульманские собратья, они плодятся не бей лежачего. Вот. А вот, в общем-то, у нас как-то дела идут совсем плохо. И я, вот, опять же, не сочтите меня параноиком, я очень волнуюсь, правда, я уверен, что это тоже определенный, так сказать, маленький монументик вот в очередной победе вот англосаксов в холодной войне над Россией, не более того.
2: Но вообще, кстати, считаю, да. Вот утверждение, унижающее женское достоинство... Это...
0: А мы сегодня ни разу нет. Не унизили, я попросил бы.
2: Нет, конечно, да. Мне просто приятно, это бальзам на раны, что Владимир Вольфович как раз и говорит что о крепостном праве, там, что нужно обслуживать мужчину, а потом, как ты говоришь, ребенка и так далее. Почему-то некоторые утверждают, что главное предназначение женщины это родить ребенка и все. То есть больше, а в остальном ей как бы отказывается.
1: Но это отдушина. То есть каждый мужчина, он воин. Он революционер. И поскольку на большое уже мы не поднимемся, то мы-то ударяем мы по женщине, ударяем по молодежи, ударяем по старикам. То есть внутренняя такая вот дедовщина. Дедовщина, так сказать, да. Вот как бы найти все-таки виноватого, так сказать. Кто виноват? Кто моложе меня? Я могу его там обвинить, что он еще малоопытный, слабый. Это вот молодое поколение, там, от 5 там, до 25 лет. Кто они такие еще? Ничего еще не смыслит. Или по женщине, так сказать. Ударить по женщине, кто, ну, хоть здесь какой-то найти отрыв, солидарность. То есть люди ищут точки солидарности. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Старший возраст со старшим, молодой с молодым. То есть мы к этому будем еще идти. Это еще будут бои, так сказать, эти вот студенческие выступления в Париже 40 лет назад, это ерунда. Вот что будет дальше, когда молодежь будет громить, так сказать, дома престарелых, интернат, так сказать, там на учителей будут нападать, это еще нам предстоит впереди.
0: А на флаге у них будет нарисован Тургенев.
1: Да. И вот это вот отражение мужчины и женщины, когда, например, я и сейчас стараюсь этот процесс смягчить чем? Нужно вводить снова раздельное обучение. Отдельно мужские школы, отдельно женские.
0: Кстати.
1: Оторвать мальчиков и от девочек.
0: Да, да.
1: Тогда у них будет хоть какая-то тяга. А где эти девочки? Это женская гимназия. Где эти косички? Где какой-то образ? Сегодня мы их вместе сплели. Они уже вместе. Они ненавидят.
0: Они даже курят вместе. Расширяются вместе
1: да,
0: сортиры.
1: Да,
2: и так же, как жена и муж должны обязательно жить в разных квартирах. Я уж не говорю, ну, конечно, на худой конец можно в разных комнатах, самое. Но вообще, правда, приходящие...
1: Хотя бы разная кровать должна быть.
0: Да, вот это да. Уже страшно. В разных квартирах это перебор.
1: Это нет. Идеальный вариант.
0: Ну,
1: вот как посмотрите, мусульман. Да. Женская половина дома и мужская. Давайте дадим две квартиры на лестничной клетке. Чтобы он мог уйти в свою квартиру.
0: А то он, как правило, на горшок уходит, садится и сидит.
2: Нет, а шалить как же, ну как?
0: Ну ладно, ты хорош уже. Типа шалить.
1: Чем реже будем видеться, тем будет лучше.
0: Ну, в общем-то, разлука
1: лечит. Все конфликты, скандалы, это когда вместе день и ночь они все видят, все слышат.
0: И, кстати, все приедают, уже нет никакого, да, никакой изюминки. Хотя, как мне один тут сказал, говорит, а изюминка это всего лишь засохший виноград. Да? Люди говорят, изюминка. Есть в ней какая-то изюминка. А это засохший виноград конкретно. Вот вы знаете, тут на пейджер для всех пришло сообщение. Я бы даже сказал, крик души, если позволите, зачитаю. Да, да. Да. Владимир Вольфович, посоветуйте, пожалуйста, мне, как мне жить. Я живу у храма Христа Спасителя 55 лет. В общем, она живет там. Сколько ей лет физических тут не написано. Значит, она ветеран труда. Живет в антисанитарийных условиях. Без ванны, представляете? Без горячей воды. Денег нет. Приватизационный чек, это, видимо, ваучер, я так помню. Да, был, обманули. Как мне действовать? Спрашивает Лиза. И даже оставила вам тут свой телефон. Вот. Кстати, я не хочу, так сказать, на эту тему ерничать, но не исключено, что если мы позвоним то и приедем после эфира к Лизе, то увидим там евроремонт и роскошно накрытый стол.
1: Но если даже действительно эта вот проблема есть, она может быть.
0: Может,
1: коренные старые москвичи живут еще сегодня очень плохо. Кто-то мучается в джакузи, он там уже надоело, перепады давлений, а у кого-то нет этой ванны даже в доме, и холодильник там не к чему подключить. Поэтому пусть напишет нам письмо, вот мой телефон в Думе 292-92-42. Мы постараемся как-то помочь, найти какой-то вариант. Но, в принципе, большинство людей живут плохо, даже в Москве. Это красивая Москва, ветреный город, но есть миллионы москвичей, которые ютятся даже в отдельной квартире, там очень много людей. И,
0: ну да, да,
1: и туалет какой-то гадкий, это маленькая кухонка, так сказать, в холодильнике не то, что ходит. То есть проблем много. Мы постоянно в мучительном процессе, так сказать, вот, осуждение жизненных функций.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю, но если Лиза действительно, так сказать, там евроремонта нет и все такое, судя по всему, по месту, это там, в общем, типа Карапоткинский бульвар, недалеко здесь, мажорное место, да,
1: да,
0: то можно ей, видимо, посоветовать сдать эту квартиру вот так, как она есть, за большой прайс каким-то людям, которые ценят центр, да, вот, они сами там сделают ремонт, поставят горшок, ванну, вот, а ей снять где-нибудь, пусть даже маленькую, однокомнатную.
1: Не будет делать этого. Не будет.
0: А почему?
1: Она так привыкла видеть из окна.
0: Но идея-то хорошая.
1: Идея хорошая, но неосуществимая. Понимаете? Она лучше умрет в этой квартире, в этих антисанитарных условиях, но попробуйте ее куда-то перетащить в Митино, в новенькую квартирку там со всеми удобствами, она не поедет, потому что она хоть из окна хочет видеть этот храм Христа Спасителя и набережную Москвы. То есть она умрет. Судя по всему, ей за 70, если она уже 55 лет там живет, то наверняка она себя помнит, видимо, ей уже было лет 20, как там она живет. То есть это пожилая, старая московская дама, так сказать, вот, и ее нельзя перетаскивать. То есть она... Другой вопрос, что какой-то вариант можно найти, там, попробовать, посмотреть, но, к сожалению, тут как-то есть какая-то обреченность. То есть она за выбирать или центр Москвы,
0: или вот
1: приятный
0: Митина,
1: взгляд, или она переезжает, но тогда ей будет неприятно, как бы... Совсем другое будет впечатление для ее души. Я уверен, что ей захочется остаться в этих условиях, но вот в этой
0: этот
1: старой московской квартире.
0: Я не учел. Кстати, вы знаете, ну, не знаю, есть ли там вот у Лизы дети, да, но, к примеру, мне кажется, что нужно еще проводить такую политику, то есть как-то стимулировать деторождаемость в семьях, которые живут в центре, вокруг которых там лесопарковые зоны, потому что я уверен, что те образы, которые запечатлевает ребенок через вот эту периферийную часть мозга, то есть через глаза, потом непосредственно влияет на его развитие, на его психику в дальнейшем. Если он видит перед собой какие-то монстрилы девятиэтажные с загаженными, заплеванными, он вырастет подонком. Или, по крайней мере, велик риск, да, этого. А если он, ну, увидит, конечно, там пряничные домики Праги, он тоже может вырасти каким-нибудь не вполне нормальной, там, по крайней мере, сексуальной ориентации. Должно быть что-то среднее. К примеру, вот мне подходит, например, Кропоткинский бульвар. Человек, который вырос там, вот здесь, вот, да, вот, мне кажется, он будет красив душой, телом, и мозг у него будет достаточно нормальный. Ну, то есть запретить как-то в таком в жестоком порядке красить дома в некрасивые цвета, запретить самострой, убрать, наконец, садомийные ракушки. Пусть лучше будут красивые автомобили стоять, которые хоть покрашены там в разный цвет, нежели. Только из-за детей, я заметил. Мне-то он наплевать, у меня психика нормальная. нормальные, железные. Мне хоть там это, хоть рыбу там под нос повесь вонючую, я никак не отреагирую. А дети видят это. Конечно, и растут уродами из-за этого. Конечно.
1: О них нужно думать, но здесь трудно повлиять на процесс деторождения, как бы их, они не будут все равно иметь детей. Чем ближе к центру города, тем более культурная семья, то наступает вот этот процесс, что они не хотят иметь детей.
0: Пожить для себя.
1: Красота, и вся эта красота уходит в пустоту. А рядом вырастают в Капотне, Бирюлево отъявленные хулиганы, так сказать, будущие наркоманы, бандиты, и мы, получается, в вечной войне.
0: Сужается кольцо. Вот,
1: вот то российское такое общество при царе, оно было хорошо тем, что, да, если жена не может родить, служанка родит. Потому что в доме были еще женщины. Это можно было процесс рождения осуществлять. А сегодня мы зажали человека, вот, жена, да она не может рожать, да они не хотят, и получается у нас тупиковая ситуация. Рожают на окраинах, там, где плохая социальная среда. И это опять проблема. Опять проблема. Поэтому здесь нужно обязательно богатство. Нужен допинг социальный, чтобы мужчина мог содержать и жену, и служанку, и еще какую-то женщину, иметь несколько квартир, несколько офисов. И там у него наверняка кто-то забеременеет обязательно.
0: Ну вот было, например, у Гитлера, при всех его отрицательных, скажем, сторонах, и, так сказать, положительный один момент, это как программа, посвященная именно вот детовоспроизводству, когда...
1: Да, он заставлял.
0: Говорил, причем с отборными эсэсовцами.
1: Да. Вот, да. Сегодня ни один наш министр об этом не говорит. Никто не говорит.
0: Хотя это факт.
1: Это можно говорить. Если бы до президентства и премьер-министр обращался и говорил, мы хотим, чтобы женщины наши были в состоянии беременности. Если 8 марта дать цветы только женщинам беременным.
0: Да.
1: Вот.
0: Да, я так считаю. Я считаю, что если она еще не рожала, это не женщина, а пробирка с чисто вымытым стеклом.
1: О ней говорить. Согласен, мы приветствуем только женщину, будущую мать.
0: Мать, да.
1: Все. Вот. Вот это вот
0: а что ты так морщишь, что ли,
2: Лилия? Нет, просто женщина, будущая мать, она похожа, вот для меня она ассоциируется с таким тараканом, с такой тараканьей самкой.
0: Внешность не важна. Речь о том, что психики все равно нет.
1: И она... мэры городов вручают им ключи от квартиры от новых.
0: Да, да.
1: То есть, вот это стимулировать, пожалуйста. И мужчины перед ними преклоняются, становятся перед ними на колени. То есть показать, мы эту женщину боготворим.
0: Она... просто за нее побьем любого, если кто
1: обидит. Она нам даст нового потом гражданина. Да. Он нам нужен. Мы не знаем, кто ее муж, как она, что.
0: Она общая считается.
1: Мы приветствуем.
0: Случае, да.
1: Это новый гражданин. Мы хотим, чтобы пришло новое поколение, доброе, хорошее, культурное. Вот этим нужно заниматься. Но никто этого не делает. Ни депутаты, ни министры, ни власть, никто. Одна и та же гадость идет из их уст. Какие-то слова, какая-то инфляция. Добавим пенсию. Почему есть пенсия? Пенсия — это умирать уже.
0: То есть бредят вообще.
1: Да, не, да, да. Да.
0: Поймет,
1: пропаганда вся, ну, совершенно пустая. Я им всем говорил, Черномырдину, всем премьер-министрам. Ну, наладьте пропаганду. Ведь, вот армию возьмите. Вот дуры. Ведь можно такую пропаганду поставить, что будут только добровольцы. Оставьте в этих парней, кто не хотят служить. У нас полно тех, кто хотят. Очередь станет. Можно так поставить пропаганду, что военкоматы будет очередь. Даже при нашем низком жаловании. Не как у американцев. Ну, пропаганды нет.
0: Вы знаете, я просто буквально недавно закончил просмотр документальных хроник о поездке, опять же, того же пресловутого Адольфа Гитлера вот на 6-й съезд их партии, да, и вот посмотрел, как немножко наивно, но насколько сильно работали пропагандистские органы, вот, ну, да, уже тогда, уже в фашистской Германии, то есть там есть чему поучиться, я серьезно говорю.
2: А у них была Лени Рифеншталь вообще, женщина, которая, смотри, как, какие красивые фильмы делала,
0: то есть,
2: тоже немаловажно.
0: Это попробуйте же сейчас, да, вот попробуйте сейчас в нынешней России силой убеждения доказать, что, например, труд чернорабочего, да, ничем не позорнее, нежели труд банкира. А вот они смогли это сделать. То есть вот эти вот дауны, извиняюсь, с лопатами, там они маршировали. Это самый, это сюжет был в фильме, который меня вообще убил. Я его отсматривал раз пять, думаю, ну как же, как лица у них, вы знаете, как вот они Гамлета играют, они с лопатой идут.
1: Если бы Гитлер и вообще немцы убрали бы нацизм, а оставили бы только пропаганду, чисто государство, Германия, государство, они бы достигли бы огромных бы успехов.
0: А так их вот...
1: Ошибка была вот то, что они поставили свою нацию выше других и удар по евреям. Не надо было этого делать.
2: Так в ремесле пропаганды, они у нас учились, ремесло пропаганды,
1: кстати. Да, да, да, но они научились и нас обошли, так сказать. А мы... победив их, сегодня считаемся побежденными. Понимаете? По истории мы их победили. А по реальной жизни и в экономике, и в пропаганде мы сегодня побеждены. Нам немцы говорят, что мы им должны. Представляете, мы сегодня больше всего должны оказываться Германии. Вы представляете, что говорят?
0: Вообще.
1: При этом это долги ГДР.
0: А вообще, это, вот знаете, да?
1: Мы вложили в ГДР столько денег. Это не считалось, долгами. А когда ГДР нам решили поставить товары... Это оформили как долг. Вот уже идиоты наши министры. Что они сделали?
0: Нет, да? А я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы Холокост.
1: Сделали.
0: Нет, а я вот хочу еще сказать. Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь вот евреи, там, дедушку там, скажем, ну, как бы, Холокост, труба сгорел. Значит, внучек может подать, типа, апелляцию, да. Его там в какой-то земле принять. Да. А я, простите, что... То есть, я-то что, извините, мой дедушка воевал, вместо того, чтобы сидеть все дома пшеницу растить, я типа не считаю, да еще я должен им какой-то прайс выплатить. Фигу с маслом.
1: То есть продолжается гитлеровская политика.
0: Абсолютно.
1: То есть люди второго сорта. Русские, славяне, все, кто погиб, все, кто мучились,
0: это типа
1: так. Им ничего не положено.
0: Как бы фуфель.
1: А теперь, кажется, положено только евреям. Представляете, что сделали?
0: Ну, а кто согласился выплачивать долги?
1: И этим снова вызывают антисемитизм.
0: Конечно.
1: Они опять провоцируют антиеврейские настроения. Тем, что евреев ставят в привилегированное положение. Теперь они немцев поставили и вызвали этот нацизм, который человечество отвергло человечество. Теперь они евреев поднимают выше других народов в каждой стране и вновь вызывают антиеврейские настроения. А цель какая? Чтобы они снова ехали в Израиль. Уже Израиль говорит по-русски. Еще 10-15 лет, и Израиль будет практически...
0: Кстати, евреям тоже подстава мощная.
1: Русское государство. То есть это вот они делают специально. А для чего это конечная цель? То есть это первый этап был создать Израиль как государство. Второй – доукомплектовать еврейским населением. Третий этап, который начинается сегодня, чтобы там говорили по-русски, чтобы вызвать ненависть у арабов. Чтобы поссорить Россию с арабским миром.
0: С мусульманами, да,
1: полностью. Какая страшная операция идеологическая. И это никто не видит. Об этом никто не говорит. То есть евреи жертвы этой политики. То есть они снова евреями играют. Тогда они их гнали в газовые камеры. Сейчас вся Палестина это газовая камера для евреев. То есть арабов 200 миллионов. Что мы будем делать? Как спасти евреев? Их будет всего 5 миллионов. И 300 миллионов арабов. 400 миллионов арабов. То есть они закидают песком. Кстати, не нужно каких ракет. Они просто песок будут кидать и засыпят Тель-Авив. И у них смертники будут. 50 миллионов смертников пошлют туда, и израильские солдаты ничего не сделают. Вот что страшное готовят для еврейского народа в Палестине и в Израиле. И они еще об этом не знают.
0: И, кстати, это все уже обладает.
2: Поскольку я знаю, что многих беженцев из Европы, допустим, которые хотели переплыть на кораблике в Америку, их обманным путем все-таки переселяли в Палестину.
1: И это делалось то же самое. То есть специально разрешили Гитлеру взять антисемитизм как государственная политика, чтобы напугать всех европейских евреев, сжечь их миллионы в камерах, чтобы заставить в 1948 году под страхом уехать в Палестину. То есть определенным лицам еврейской элиты хотелось, чтобы воссоздать это государство. Им хотелось. Вот наркотик какой, знаете? Это сверхнаркотик. У коммунистов хотя бы наркотик 100 лет. А у сионизма наркотик уже 4000 лет. 4000 лет бедный еврейский народ хотел иметь свое государство. Это правильная мечта. Они имеют право на это. Но путь, каким это делалось, это жестокий. Представляете, евреев всего 15 миллионов, чтобы человек миллионов 4 переселилось в Палестину, 6 миллионов уничтожили в газовых камерах. Чтобы 4 миллиона сегодня жили в Израиле.
0: А существует еще и другой народ, который тоже как-то сейчас все пытается определиться. Это вот курды. Вот.
1: Курды. Обязательно будет война.
0: Ведь нужно было бы, наверное, тоже... Я не хочу показаться корыстным человеком, но вот в том конфликте, который возник вот в Югославии, еще до введения туда этих демонов, всех миротворческих, да, видимо, нужно было вооружить как-то курдское население. население, чтобы оно на нашей стороне, в общем-то, этих чертей там немножко, так сказать, понахлобучивало. А почему-то тоже не воспользовались. То есть есть очень много каких-то вещей очевидных.
1: Курскую карту можно было разыграть нам, и сегодня бы мы бы господствовали бы на Ближнем Востоке. Их 40 миллионов.
2: Ну, а чего же? Вроде ее начали разыгрывать и помогали.
1: Лидер курдов, турецких курдов был здесь, в Москве.
0: Его сдали.
1: Абдулла Оджилан. Вместо того, чтобы ему здесь остаться, он не просил ни денег, ни оружия. Он просил просто элементарного политического убежища или хотя бы возможности находиться здесь. Нет, опять дурацкая позиция. Раз, вышвырнули его.
0: Вот так.
1: Теперь он сидит в тюрьме в турецкой. Американцы его перевербуют и создадут Курдистан. Но проамериканскую ориентацию. Мы получим нового врага.
0: В натовском
1: исполнении. Мы опять получим противника на Ближнем Востоке. Вот наша политика.
2: Ну а почему же мы так все время везде проигрываем?
0: Я тебе скажу другую вещь. То есть, например, человек, который непосредственно, так сказал, отвечал за утилизацию нелояльных, в общем-то, вот этих албанцев в Араховцах, он герой России. Да, здесь он оказался, попросту говоря, в федеральном розыске. То есть он там всех выстрелил конкретно, кто был как-то недоволен и вел себя очень грубо. Утилизировал. Это геройство еще до введения. Опять же, вот вы только еще призывали. А человек уже был там, и я его лично знаю. Почему? Не знаю я почему. Правда, не знаю.
2: У меня вот еще такой вопрос по поводу населения окраин. Это как Александр Гордон, даже небезызвестный, говорит, что это не культура городских окраин, это культура слободки. Вот я, например, живу, станция метро Пролетарская. Вот это не слободка, это центр. Ну, то есть я имею в виду не окраина, но это та же самая слободка. То есть там посмотреть на лица бабушек, потом их мужей, сыновей и так далее, вот это вот такие династии. Рабочие, алкоголические, там какие угодно. Сейчас из алкоголя выходят там их внуки, этих бабушек, они колются в подъездах. У меня в подъезде там разбросанные шприцы лежат. Спокойно,
0: ты
2: так,
0: гонишь.
2: Запросто.
0: У тебя в подъезде серьезно. Швейцар сидит, гонит.
2: Так это я-то... Ну, вот у меня вопрос такой. А вот есть. Селекцию какую-то, вот мы должны проводить какую-то селекцию. Как вот нам все-таки повысить культурный уровень народа и как-то вот... Ну, это не шанская теория, конечно, тоже какая-то фашистская, но какую-то селекцию-то надо проводить.
1: Опять нужны деньги. Нужны деньги, чтобы были особые школы, особые какие-то культурные центры, спортивные центры. И запчасть требуется. Ведь социальный организм тоже требует запчастей. Мы могли бы завести население более здоровое из других регионов планеты, особенно мужскую часть. Создать возможности их спарования, так сказать, с нашими свободными женщинами. У нас женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. То есть проблемы никакой нет. Нужно только завести еще 10 миллионов мужчин, и мы получим какие-то дополнительные браки, какие-то контакты.
2: Да, уровень культуры-то надо
1: уровень
2: как-то
1: культуры, конечно,
2: интеллекта повышать.
1: Конечно,
0: это вторично.
1: Можно.
0: То есть сперва нужно повысить физическая уровень
1: масса.
0: Физической.
1: Люди, чтобы были, чтобы эти люди, а потом уже, на них соответствующее воздействие. Конечно, нужно, но это же все пролетариат. Ведь поймите, что такое пролетариат? Это слово расшифруйте. Летальный исход. Как бы это к смерти нас звал Карл Маркс. Ведь кого призвали к объединению? Бомжей, получается. Вы знаете, сегодня кто-то лозунг: «Бомжи всей России, соединяйтесь». Скажут, ну сумасшедший. А чем марксовский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? То же самое.
0: Абсурдно.
1: То есть самые бедные.
0: Кстати, во имя чего соединяйтесь?
1: Чтобы
0: непонятно.
1: Отобрать богатство у тех, кто их заработал.
0: Вместо того, чтобы создать что-то. То есть, понятно, там объединяйтесь ради создания. А то, типа, объединяйтесь и кого-нибудь нахлобучить. Бред.
1: Вот это вот как бы у коммунистов это страшные эти лозунги.
0: Страшные.
1: Два лозунга у них страшных. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и превратим войну империалистическую в гражданскую. То есть они призывали к убийству людей.
0: То есть, причем своих же.
1: Своих, собственных.
0: Внутри, да.
1: Самая страшная революционная партия.
0: Конкретные преступления.
1: Хоть немецкие фашисты хотя бы говорили, что плохие там чехи, словаки, поляки.
2: Они своих
1: поляки.
2: Хотя бы жалели, да.
1: Хоть про немцев собственных говорили хорошо, а эти уничтожают собственный народ. Вот чем самая опасная партия коммунистов? Что она готова к уничтожению собственного народа.
0: И звезда у них пятиконечная, что наводит на определенные нехорошие мысли. Ну, давайте, может быть, опять же к звонкам вернемся.
1: То, может быть, наша тема им не очень интересна, что они хотят.
9: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Хочу приветствовать Владимира Вольфовича.
1: Спасибо.
10: чувствует себя в кровати, сидит, нежится, сезон, как полусонный.
0: Под торшером, типа.
10: И у него там только ручка. Не надо стесняться. Все делай, что ты хочешь, и говори, что хочешь. Раскрепостись, расслабься.
11: Я вас
10: свободная
11: очень
10: страна.
11: Уважаю, да. Владимир Вольфович. Да. Вот такой вопрос. Вот все-таки ваши высказывания вот насчет кавказцев, они такие.
10: Ну, я понял акцент. Это грузин или армянин говорит? Как я определил? Правильно?
11: Армянин.
0: Армянин.
10: Вот. Значит, он добрый должен быть ко мне. Армяне любят меня.
11: Да, я знаю. Я бы хотел узнать, все-таки вы вот к армянам, вот просто к армянам на бытовом уровне, не вот не таком политическом, а вот бытовом уровне, как к ним относитесь? И как вы относитесь к тому, что Турция все-таки по большому счету кормит Россия? И нравится вам это или что вообще можно против этого сделать? И вот Аджалан все-таки на вашей даче жил или как? Вот по телевизору там по-всякому говорили.
0: Извините, а как ваше имя?
11: Меня Алик зовут.
0: Да, Алик, вот такой вопрос. Вот вы знаете ли о существовании в Армении русской диаспоры? Что вам известно?
11: Да, русские есть.
0: Нет, я имею в виду именно диаспору, которая, так сказать, оказывает финансовое мощное влияние на внутреннюю политику от вашей республики, на внешнюю, да. Там есть ли конкретно хотя бы один банк, председателем которого является русский человек?
11: Да, есть. Там, ну, вот русский алюминий, группа такая, вот Абрамович, там они заводы покупают, потом Потанин активно работает в Армении, и у нас есть старообрядцы, их очень много, и они живут очень хорошо в Армении, так что в этом плане, может, этого не видно, может, видно, что только у армян есть здесь диаспоры, там банки и все такое, но в Армении русские есть, и им всегда рады в Армении, это я могу сказать однозначно.
0: Понятно. Слушай, если я приеду, скажу, ребята, я от Алика. Спасибо.
1: Я отвечу.
0: Конечно.
1: Отвечу Алику на вопрос. В бытовом отношении, я нормально отношусь к армянам, я знаю, что наш союзник, партнер, и нам выгодно всегда это, цари учитывали. Но в бытовом отношении, допустим, в Краснодарском крае или еще где-то, к ним отношения как бы не очень хорошие. Они об этом знают, потому что они сплочены, они в хорошие места занимают, и где-то бывает такое вот отчуждение, может быть, к ним, потому что их сравнивают в целом, как кавказцы, так сказать, как бы. И из-за чеченской этой войны и других проблем общее отношение может быть иногда отрицательное. Вообще это, вот, скажем, четыре народа есть. Евреи, армяне, цыгане и русские. Сегодня мучаются. Они как изгои по планете, путешествуют, их как-то не все любят. Это вот четыре народа. Но если цыгане еще как-то, они уже всегда так были, как бы это, выходцы из Индии, они разбились по всей планете, то евреи и армяне из-за того, что их лишают родины, вытесняют. Евреев 4000 лет назад вытеснили, а армян сейчас сжимают до сих пор это вот кольцо. А русских то же самое получается сегодня. У нас тоже сжимают, просто у нас пока еще большая территория. Поэтому насчет курдов мы уже говорили. Я считал, что нужно было помогать лидеру курдских повстанцев, но это наше руководство пока не сделало. А вот в плане отношения к Турции, прав Алик, мы сами сегодня вскармливаем своих будущих противников. Мы оказываем активную помощь Китаю и Турции. Это единственные две страны, которые когда-либо смогут начать войну против нас. Может, никто не пойдет против нас войной. Только Турция и Китай. Это может случиться. И сегодня мы им помогаем. Как в свое время мы Германии помогали. Давали им, так сказать. Но это была вынужденная мера, это с Германией. Единственная страна с нами сотрудничала с 22 года по 41. Сейчас у нас есть выбор, возможность выбора. Давайте с Ираном сотрудничать. Вот сегодня прилетает к нам в Москву президент Ирана. Вот нужно скорректировать политику. Но дипломаты слабые. Дипломаты не могут. Они могут понять, давайте про иранскую линию, она безопасная. Про турецкую, она опасная. Про корейскую, про японскую менее опасная, чем про китайскую. Это вот проблемы большие.
0: Хитрые они очень сильные. Хитрые.
1: Хитрые, но мы должны быть еще хитрее. Еще хитрее должны быть наши дипломаты. Они пока как слабые тоже, к сожалению.
0: А потому что в посольствах разруха. Вот так вот.
1: И в посольствах за мизерные деньги не стоит специалистов. Потому что в Москве любой специалист заработает куда больше или за границей. Вот Козырев уехал зав. Аптекой, да, в Америке. Он получает больше, чем наш дипломат, который сидит в нашем посольстве в Вашингтоне там или
0: да сейчас даже у них в среде выгоднее типа, поехать куда-нибудь там на Украину, там, к примеру, посольство. послом. Потому что тот прайс, который он получает, на Украине что-то стоит, нежели быть где-нибудь в Непале послом. Или...
1: Это проблема,
0: Вы знаете, тут на пейджер еще приходит сообщение. Тут хотите, вот телегу зачитаю, но она хвалебная.
1: Давайте.
0: Хвалебная. Нет, я
1: люблю лучше, когда меня критикуют, когда нападают.
0: А я тоже, кстати, не в касте.
1: А когда неудобно хвалят, это приятно.
0: Не, ну зачитаю.
1: Давайте.
0: Так, Жириновский пророк в своем отечестве. Но люди поймут это гораздо позже, пишет Валентина. Вот
1: правильно, да, да.
0: Так, вот вопрос от Оксаны.
1: Да.
0: Тоже к вам. От каких человеческих радостей вы испытываете удовольствие? И чем будете заниматься на пенсии, спрашивает Оксана.
1: Ну, до пенсии далеко. У нас новый закон, по которому нужно иметь стаж 45 лет и возраст 65 для мужчин. Поэтому практически нужно до 70 лет работать. Ибо только к 70 годам у нас будет стаж 45 лет, ибо раньше было 30 лет. На пенсии я уже говорил, с удовольствием буду на какой-то преподавательской работе там, или найду какой-то вариант общения с нашими гражданами, чтобы помогать нашему поколению молодому. Вот. А радости, очень трудно мне сейчас какие-то радости испытать. Я все перепробовал, у меня все было, все переживания, все эмоции, я всю планету исколесил, я все перепробовал в смысле пищи, в смысле одежды, каких-то там сексуальных развлечений, культурных, так сказать, все переслушал, пересмотрел, переодевал, так сказать. То есть, ну все. Поэтому вот люди, которые, у них есть желание куда-то полететь, или некоторые вообще джакузи не знают, что такое. Представляете, вот он мечтает побывать в джакузи.
2: А может,

0: хорошее, это когда какие-то есть откровенные, чистые отношения, просто духовные. Когда кто-то кому-то сказал добрые слова и сказал это без всякой корысти. Я как-то написал там Валентина, да, эту строчку, да, что там есть пророк в своем отечестве. Вот. Просто какое-то доброе отношение, еще когда не видят друг друга. Это вот. Потому что все материальное, оно надоедает. Все, я заранее могу сказать всем молодым. Бесполезное количество половых контактов, бесполезное количество съеденных там блюд. Некоторые до сих пор много едят. У меня есть работник, у меня сегодня вилка, он сегодня ел. Ему уже 60 лет, он продолжает как свинья жрать. У него как бы наркотик. Он съест целое ведро пищи.
1: У него такая...
0: Нет, нет, нет. Это чисто как бы уход человека от действительности. Хоть на этом себя доказать.
1: Ну, вообще-то вот еда, это интимный
0: съест
1: процесс.
0: Ведро. Кстати, а ему это... приятно это. Вот он ведро съел при всех, как-то он чувствует себя человеком. Вот он в этом получил удовольствие.
1: Я тоже отвращение испытываю.
0: А вот он, нет, для него это как бы вот такой вот...
1: Нет, я имею в виду видя
0: да,
1: людей,
0: да,
1: вот, которые это
0: когда он именно пожирает, даже свинья останавливается.
1: Я это поэтому не хожу в кабаки, в рестораны, тяжело, никуда, да. Потому что...
0: Поэтому вот это радости очень мало у людей. Очень мало людей радости, когда действительно им что-то так суть приятное. В основном прикидываются. Да. Детьми играют, надоели уже дети. Он прикидывается, о, какой-то там хорошенький. Какая-то,
1: а сам думает о своем.
0: Быстрее бы они ушли, эти дети, так сказать, ушли, да. Выросли и так далее.
2: То есть, я с вами совершенно согласна.
1: Вот тут еще сообщение на пейджер такое. Это звонит к вам, причем на ты, да, Володя. Это звонит твой коллега по военной службе в Тбилиси, Шашков. Ответь, пожалуйста, если ты меня помнишь.
0: Помню. Помню даже его национальность. Чуваш.
1: Ну
0: да,
1: вот.
0: И он занимался Персией, так сказать. Все помню его.
1: В смысле Персии?
0: В смысле, он, я как тюрколог там был, мы вместе, Турция рядом. А в Тбилиси мы служили, а он занимался Ираном, так сказать. Он иранист. Подполковником был, сейчас уже, наверное, полковник, и на пенсии. Ему уже, наверное, под 80, потому что прошло 30 лет, так что ему под 80 лет. Хорошо, что он еще жив. Что он хочет?
1: А он просто передает привет.
0: Я помню его.
2: Видите, тоже чисто.
0: Помню
1: а вот,
0: его.
1: Скажите,
0: вредный был, кстати. Вредный был, такой педагог. Дан такой, знаете, все такое...
1: Он сейчас нас слышит.
0: Да, ну так зато, в принципе, это правильно было. Хорошая дисциплина, все выполнять. То есть он, в этом смысле, мы всегда же злимся на людей, которые заставляют все делать хорошо. Это вечное отношение к любому учителю строгому, к любому там...
1: Не, ну с другой стороны, бывает так, что... Вот
0: ну надоедает прям... просто это, когда человек не может расслабиться. Вот он не мог расслабиться. Служба.
1: Я лейтенант. Мне
0: 23 года, молодой лейтенант. Дай мне как-то немножко какую-то нишу занять. То есть он не понял разницу в возрасте. Как сегодня я не понимаю тех, кто не хотят работать. Мне это нравится работа. Я ей наслаждаюсь. Потому что я все испытал, все надоело.
1: Ну вот праздники злят вас. Вот, например,
0: конечно.
1: Эти восьмые. Я дико,
0: конечно.
1: Я говорю, да ненавижу я. Когда же закончится все это?
0: Да.
1: Или вот оправдание. Вот Лилия, она сообщила, говорит, ну это как выходной. Ну не ходи ты на такую работу, на которую тебе не в кайф
0: ну,
1: ходить.
0: Ну посмотрите ее мысли. Какое достоинство? Ну какое достоинство?
1: Да никакого достоинства.
0: Ну какие достоинства?
1: Вообще.
0: О чем говорить? Какого-то лига женщин каких-то
2: за что-то. Вы не ответили, кстати, что является мужским достоинством главное.
0: Я знаю, что вам нравится. Но не должно быть ничего этого. Вы не должны об этом думать даже. Это должно быть
1: мозг
0: все вслепую. Вслепую, так сказать. Вслепую.
1: Только на чувствах.
0: А вам вот именно нужно это толстый кошелек и другие какие-то толстые места.
1: И вон она вся в золотых украшениях сидит.
0: Вот, все, видите, все обвешано. Сколько у нее колец. У нее чистые руки, ничего нет.
2: А как вы относитесь к татуировкам на тельце женщины?
0: Так сейчас у всех татуировки. Это страшно, какая-то мода пошла.
1: Портит скафандр.
0: Дети
1: на прокат
0: уже, плечи, спина, все везде, так сказать.
2: Да у них переводные картинки у детей.
0: 40 лет
1: назад
0: это считалось плохим тоном. Значит, человек сидел в тюрьме. Как минимум во флоте 4 года служил, а сегодня это все
2: а 2000 лет назад это считалось принадлежностью к какому-нибудь культу?
0: Может
2: там,
0: быть, пусть делают.
1: Да ладно, я сколько, 30 лет назад,
0: все
1: может, в пеленке писался.
0: Не хочу.
1: Давайте звонок послушаем.
0: Давайте, прямое общение.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Меня Алексей зовут.
1: Здравствуйте, Алеша.
3: У меня вопрос, Владимир Вольфович.
0: Да.
3: Во-первых, должен сказать, что, на мой взгляд, ЛДПР является самой народной российской партией.
1: Какой партии... вы сказали?
3: Самой народной партией, то есть партии русских патриотов, действительно.
0: Спасибо.
3: Но про такие вот партии, как СПС, Яблоко, у меня лично складывается такое впечатление, что их создали спецслужбы США с их непосредственным финансированием.
0: Все правильно.
3: Целью развала и порабощения Великой России. Вот что вы по этому поводу думаете?
0: Абсолютно правильно вы говорите. Как нам забросили большевиков в 1917 году, так же забросили некоторые демократические группировки сейчас. Вспомните фразу Немцова. Хотите жить как на Западе, голосуйте за СПС. Но мы никогда не будем жить как на Западе. Такой же призыв коммунистов. Давайте построим коммунизм. То есть обман.

0: идеологический наркотик.
1: Причем с такими глазами, вот он это, у него так пучит их, ему бы лучше взять фамилию не Немцов, а Смирнов.
0: И потом, посмотрите, он же обманывал нас, говорил, Волга машина, а теперь будут там делать опять итальянцы Фиат. Ну где же Волга твоя? Ты же орал год назад еще, Волга, отличный завод.
1: Он же зацепился за Москву. Давай. Цель-то все, свой парень все, выполнил. Все, все, все, теперь его отсюда как зубочистка не выдернешь.
0: Отсвертировали выборы ему, всю ночь же считали. По его выборам, по автозаводскому, рабочие не хотели с ним голосовать никогда в жизни. Но сделали, и Пугин сделал. Теперь Пугина нету, там другой директор, Беляев. И его там, и он там никогда больше не победит. Но он орал, Волги, Волги, но не рассыпаются эти Волги, они холодные машины. Всем же понятно, что Мерседес лучше, Фиат лучше, Вольво лучше.
1: А вот тут, кстати, действительно, ведь какое количество там рабочих рук, рабочих сил, да, обычного железа, которое вот из земли, руды достают, тратится на изготовление этих монстров по типу там «Москвич», там, и это...
0: Все впустую.
1: Полный бред.
0: То есть у нас самолеты отличные, давайте да, все на самолеты.
1: На самолет.
0: А внизу пускай немцы, шведы все это делают.
1: А мы будем ездить на нормальных это BMW. Все, вот, все. Да, я вот сам.
0: И чище, и проще, и быстрее. Нет, да. Давай свое. Так свое давай вдруг там, где хорошо, где получается.
1: Где умеешь, чтобы срама не было.
0: Должна быть ниша. Вот танки отличные, делайте танки. Они лучшие в мире танки.
1: Или пускай... шоколад бабаевский тоже
0: вот
1: классный.
0: Вот, тоже, вот. Где-то что-то мы можем хорошее делать. Блины. Вот давайте блинами закормим весь мир. Не гамбургеры эти идиотские, не Макдональдс. А блины русские, это отличная
1: вещь. Будем поставлять
0: вещь.
1: Им туда.
0: Наши пельмени. То есть мороженое возьмите сегодня. Мы же холодная страна. У нас самое лучшее в мире мороженое, но даже у нас продают этот дурацкий, этот, как его, реклама его.
1: Ну, это да, не будем их называть.
0: Да, даже не буду рекламировать их. То есть мы можем, должны да. заниматься тем, что у нас хорошо получается, и весь мир будет это все делать.
1: Это вот, называется видите, рациональный
0: тельняшки.
1: Подход.
0: Тельняшки. Нигде в мире нет тельняшек. Давайте тельняшки эти везде экспортируются.
1: Нельзя, нельзя.
0: Ну, к примеру.
1: Там, есть вещи, которые я бы не стал
0: одежды,
1: торговать.
0: Косоворотка, рубашка.
1: Чтобы какой-то, извиняюсь, негр я не расист, негр носил да. тельняшку. Да я его первый в Нью-Йорке порву на... Нет, есть вещи.
0: Будет. Свои ребята. Ну,
1: не
0: свои,
1: будут они свои.
2: Я вспомнила, о чем мы говорили перед новостями. Ну, мы затронули мир, станцию мир. Какой мы подарок сделали американцам. Вот.
1: Ну, правильно
2: вот,
1: сделали.
2: Вот, станцию мир. Ведь
0: вот,
2: обидно.
0: Хотят ее затопить.
2: Так уже
0: все,
2: я прямо плакала.
0: Ну вот, опять обманывают нас. Эта станция могла бы обеспечить экологическую безопасность, военную безопасность. И есть страны, которые заплатили бы за то, чтобы эта станция оставалась на орбите, даже для туристических целей. То есть это опять безрассудство наших русских чиновников. Вот Коптев решил, что пора, мол, она отработала. Слушайте, самолеты летают некоторые с отработанным режимом еще лет 20.
1: Извините,
0: а эта станция ничего не отработала.
1: А могу я вот, да, вот как гражданин, то есть я уже старый парень достаточно, и когда строили станцию «Мир», мои родители, естественно, там, отрывая от меня прайс, платили за эту станцию.
0: Да.
1: Я не знаю, кто вот этот Коптев, о котором вы сказали, но если он сейчас меня слышит, дружище, я против, чтобы ты мою собственность топил. Если ты это сделаешь, нам придется тебя нахлобучить.
0: Да,
1: нет,
0: да.
1: Ну а как? Я имею право быть против.
0: Враг, конечно.
2: Американцы будут первыми в мире и не дадут даже нам места на
1: Да у нас в космосе не останется
2: станции.
1: Даже калоши ни одной. Уже вообще все.
0: И никакой опасности не было. Никуда она не упала. Еще лет 5 у нее был ресурс, а со мной она можно было продлевать.
1: А сейчас одно утешение, если упадет, то на Японию.
0: Да, вот чтобы она, можно было бы здесь какой-то выигрыш сделать.
1: Да, хоть чего-то.
0: Поставить с них, где опасная зона падения, взять с них деньги срочно, что мы отведем эту опасность.
1: Да, да.
0: И они бы заплатили сейчас, бешеные деньги заплатили бы. Бешеные. Но опять ничего не делают. Мы гарантируем падение в Тихий океан. Наоборот, сказать уже, мы не можем гарантировать.
1: На Токио упадет.
0: Что падает на Токио или на Сидней падает, допустим, на Йоганнесбург, а может быть даже на...
1: Типа спасайте кенгуру.
2: Мы не гарантируем безопасное затопление, сказал Семенов так. Но в никуда.
0: И вообще должны все восстать. А что за станция? А что там находится? Откуда вы знаете, что там находится?
1: Это
0: вообще океан вообще отравим.
1: Может быть, ну там, кстати, что какой-то был репортаж о том, что там какие-то грибки, какие-то там не
0: поймешь. Там может быть полно вредных веществ. Это может привести к очень плохой
2: реакции. Вы знаете, летчик Серебров, с которым я недавно разговаривала, он сказал, что когда полгода не было на станцию людей, и он туда вошел через полгода, там, говорит, пахло так, как будто куча трупов прямо была. То есть она
1: живет.
2: Да, там что-то такое живет, да, оно.
1: Оно.
0: И потом мы будем все есть отравленную рыбу и купаться на курортах, где это отравленная вода. Мировой океан соединен вместе. Поэтому его в любом месте отрави, и все человечество. Не хватает воды сегодня. У человечества, треть человечества не может получить нормальную, сырую, хорошую воду.
1: Несмотря на наводнение постоянно.
0: Топят ледники, растапливают. Представляете, морскую воду превращают в нормальную воду питьевую. Только мы сегодня еще наслаждаемся нормальной водой, а весь мир мучается.
1: Ну что, еще один звоночек.
0: Давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Доброй ночи.
1: Аналогично.
3: Я вот по такому вопросу звоню, значит. Да. Вот говорите, евреев там, значит, 200 миллионов задавят. Ну, исторически возьмем пример такой, значит, сколько там миллионов китайцев на Вьетнам полезло в свое время?
1: Китайцев?
3: Да. Так там всего 10 тысяч пограничников их задержали. Это
0: на том этапе, да. На том этапе это, может быть, и произошло. Но время-то меняется.
3: Времена не меняются.
0: А посмотрите, сколько албанцев, и что они творят на Балканах. Вот на Балканах что они творят, албанцы? Их очень мало. Сербов куда больше, славян. А что они творят? Ну?
3: Так, идем дальше.
0: Ну, чтобы правильно поняли, мы не хотим этого. А то мы решили, что мы хотим, чтобы так было. Мы прогнозируем, что так может быть.
1: Мы предупреждаем в какой-то степени. Да, дальше, продолжайте.
3: Значит, второе, говорит, артисты, когда они вот переигрывают, это называется фальшивит. Политик, когда переигрывает, называется демагогия. Это я не подумать, что оскорбляю вас или еще что-то, но вот очень часто у вас, может быть, просто своя публика или еще что-либо, и у вас сквозит демагогия очень сильно.
1: Да ладно, извините, тут я ступлюсь, потому что я, скажем так, профессионал своего рода, и я прекрасно отличаю, когда человек по делу выступает, а когда просто гонит. И как раз вот Жириновского можно отнести к наименее гонящему человеку, то есть он свою, извините, что я так в третьем лице, но тем не менее, свою политику держит постоянно в течение уже нескольких многих лет. То есть он постоянен, в отличие от всех этих там вот перебежчиков туда-сюда, которых по настроению мотает, как это. Так что тут я с вами не соглашусь.
0: Ну пусть закончит.
1: Ну пусть.
0: Что же хочет?
3: Нет, ну давайте так, значит. Вот великолепно он выступал, значит, там прочее. Вот сегодня просто я думаю, ну что, человек исправился. И все равно срывается где-то.
1: Ну, понятно, то есть где-то срывается, где-то там, нельзя, за туманами, называется.
0: Нельзя быть, ну, как бы удовлетворять всех людей.
1: Безусловно.
0: Вот ему когда тема не понравилась, допустим, вот наверняка еврейская тема не понравилась. Я не имею в виду, что я хочу этого, упаси Бог, пускай живут и в Израиле евреи, но угроза есть. Уже идет шестая война между евреями и арабами. Она же идет.
1: Причем она как-то начинает раскрутка.
0: Да, с октября она идет. И самое главное, что этот виток, это же в конечном итоге и по нам ударит. Имеется в виду резкое повышение цен на нефть. Конечно. Или падение. Вот сегодня мы живем на нефтяном наркотике.
1: Ну, я даже...
0: Через год, через два он рухнет, и что мы будем делать?
1: Извините, я мельче, конечно, затрону тему, но как конкретный пример, да, вот лично меня касаемый. То есть моя, например, поездка вот в Израиль сорвалась реально, потому что там, типа, какие-то черти бегают и стреляют. Вот, вот пример. Уже как отразилось на мне, русском гражданине, вот, хотя...
0: Ну, возьмите Ирак. За 10 лет блокады погибло 1,5 миллиона иракцев. Почему мы об этом молчим? Что? Ирак третьего сорта.
1: Потому что
0: третьего сорта.
1: Далеко, да.
0: Про русских молчат второго сорта. И вспоминают только, когда гибнет европеец. Поднимают шум.
1: Там причем несколько... даже если он там просто погиб в каком-то туристическом самолетике.
0: Все. А посмотрите, вот несколько солдат только заболели какой-то болезнью, не умерли.
1: Понос.
0: Сколько шума на всю планету. Но когда гибли русские солдаты, до сих пор гибнут.
1: А вы знаете, кстати, что вот этот шухер, который они поднимают по поводу поноса у своих солдат, на самом деле их, он не искренен тоже. Это просто такая политика. Это инструкция, по которой они, видимо, действуют, чтобы, так сказать, поднять свой приоритет в глазах остального мира.
0: Да,
1: но чтобы... не заботятся они искренне о них. Я не верю в этом.
0: Вообще, это подготовка ухода их оттуда. Им нужно будет основание, как уходить оттуда. Вот условия, как бы тяжелые условия для натовских солдат.
1: Да.
0: И пора уйти из Балкан. То есть ранее готовят идеологическое обоснование. Чтобы было обоснование, операцию свернуть и уйти. Ибо успеха не добьются. там будет продолжаться конфликт всегда.
1: Конечно.
0: Потому что,
1: конечно.
0: Как нам говорят, силой нельзя людей к чему-то приучить. Вот к коммунизму. Сколько было у нас КГБ, кое мощное, какая армия, сколько погибло. И все равно этот коммунизм отбросили все. Так и на Балканах. Все равно натовцы уйдут, и там будет та же ситуация, как она и была. Так сказать, как на Ближнем Востоке. То есть везде процессы будут продолжаться. Силой ничего не остановить.
1: Давайте
0: бесполезно
1: сейчас...
0: бомбить Югославию, бесполезно бомбить Багдад. Все останется, как было.
1: Давайте прервемся на музыку, если вы не против.
0: Хорошо. Нам очень выгодны ядерные отходы. Мы можем посадить на иглу, связанную с тем, что только мы будем держателями этих отходов, всю планету. То есть все атомные станции мира будут к нам привозить ядерные отходы. И мы можем регулировать процесс. Мы можем отказаться в принятии ядерных отходов, и эта страна погибнет. Куда она их повезет? То есть она не сможет, у нее не будет могильников, не будет складов. Это одна сторона. Вторая сторона, мы можем дальше использовать это. Это будущее человечества в смысле энергоносителей. Нефть кончится, нефть кончится, газ кончится, уголь. Все кончится. Останется только атомная энергетика. А ядерных отходов еще огромное количество энергии. Их можно продолжать использовать. И это военная безопасность наша. Мы можем это использовать для создания оружия.
1: Или они даже будут бояться количестве. Сюда стрельнуть.
0: В том-то и дело. Потому что взрыв всей России приведет к уничтожению всей планеты. Это наш щит. Это мы себя защитим. То есть и нам это позволяет в плане безопасности для нашего населения. Именно у нас огромные пустые пространства, где люди просто не живут. Можем там, где сегодняшние склады существуют, отселить людей, если сегодня там проживают. То есть полная безопасность. Но при этом мы, ключик у нас будет в руках. От всей ядерной энергетики всей планеты. И будем иметь огромные доходы от переработки этого топлива. Вот это все. Это же отлично. Это мы спасем себя. Вперед на 50, на 100 лет для нас будут хорошие источники для обогащения.
1: В принципе, все правильно. Но я думаю, что вот приславшего или приславшую данное сообщение волнует не, так скажем, не сама судьба земель, где будут вот это вот захоронение произведены, а волнует попросту прайс, как он будет поделен, достанется ли что-нибудь автору послания. Потому что, ну, сами понимаете.
0: Конечно. Имеется в виду, что все население получит доходы. А испуг-то такой же, как первого паровоза. Всем казалось, дымит, дорогу строить нужно, железо, как это так? Вот лошадь, она как бы, даже навоз ее идет на поля, как удобрение. От паровоза только плохое. Самолеты как испугались. Помните, железная птица. Якутск смотрит там, или Чукча.
1: Да.
0: Птица железная летит. Шум, гам, все это ему тяжело, воздействие. То есть то же самое ядерные отходы. Это просто, ну вот, восприятие такое. Все боятся еще Чернобыля, боятся там Хиросимы, Нагасаки, но это будущее человечества. И это будет в наших руках. Поэтому бояться не надо. Надо быстрее все это использовать, чтобы быстрее стать богатыми. Быстрее отдыхать. Мы все должны у себя хранить ядерные отходы, а жить на Багамах, на Кипре жить, в Арабских Эмиратах. То есть наслаждаться жизнью далеко-далеко от этих отходов. Но получая деньги за их захоронение, мы сможем отдыхать, жить и учиться, и лечиться, и культурный досуг проводить в самых безопасных местах и собственной страны, и за рубежом.
1: А вот чтобы впредь не возникало таких вопросов, опасений, вот касаемых там отходов и так далее, вообще утилизации, проблем утилизации, не приходило ли вам в голову мысль, скажем так, ввести какой-то законопроект, там, я не знаю, как это называется, но он должен быть очень жесткий, да, чтобы там человек, который, значит, что-то изобрел, обязательно, как отдельное приложение к своему изобретению, прикладывал также вот методику утилизации вот результатов своего изобретения, потому что повсюду валяются эти покрышки от 600-х мерседесов, повсюду, ну, в общем, честно говоря, да, вот давайте откровенно скажем, загадили все, то есть как говорится, после меня хоть потоп. Я изобрел там трактор дизельный, он там везде нагадил, трава не растет, зато я прайс свой срубил, купил маньки, шубу и все. А ты должен был подумать о том, об этих пятнах, как их вывести. Вот это надо узаконить как-то, видимо.
0: Это тяжело сделать.
1: Да просто.
0: Потому что...
1: Не тогда... платить деньги за те изобретения, которые...
0: Тогда становится прогресс.
1: Да и пусть.
0: Да, но...
1: Уже же надо его как-то...
0: Но да. Это неизбежный спутник. Это невозможно остановить, потому что всегда сперва вред, потом мы начинаем с ним бороться. Сперва Хиросима и Нагасаки, потом мы построили атомные станции. И будущее России — это огромное количество атомных станций. Еще, может, будет 1-2 Чернобыля. Но мы всегда будем обеспечены энергией. А кто-то предпочитает умереть в хорошем воздухе и замерзнуть от того, что не хватает энергии. Вот в чем проблема. Не надо.
1: Я пугаюсь.
0: Может, часть людей будут станции инвалидами, но мы дадим возможность рывка резкого вперед. И родится новое поколение, но оно будет жить. А потом... самое хуже, это замерзнуть в собственной стране, когда якобы не хватает энергии, или умереть от голода, когда тоже не хватает энергии для воспроизводства продовольствия.
1: Ну,
0: поэтому это
1: быть,
0: спутник чести. Ну, возьмите автомобили. От этих автомобилей ежегодно на планете Земля гибнет 10 миллионов человек. Это же целая мировая война.
1: А знаете почему?
0: Мы осуждаем мировую войну, допустим, Первая мировая. Погибло всего 10 миллионов. Сколько людей было осуждено? Что это преступники, да? А от автомобилей каждый год планета теряет 10 миллионов человек. Но мы не останавливаем автомобили. Иначе
1: человечество остановится. Это потому, что происходит этот прогресс. Я, например, искренне считаю, да, что не нужно, и, кстати, Генри Форд также считал, что не нужно человеку перемещаться на автомобиле со скоростью больше 70 километров в час. То есть, если это не спецмашина, я имею в виду медицинская, да, или какая-то машина там спецслужбы, то есть надо ставить, да, ограничитель конкретный.
0: Закон торговли. Не будут покупать. Торговли. Закон, как алкоголь.
1: Не будет выбора.
0: Давайте алкоголь.
1: А выбора не будет.
0: Да, будет
1: не
0: выбор.
1: Будет, не будет.
0: Другие будут. Подпольно будут производить. Вот в чем дело.
1: Подпольно. Расстрел.
0: Вот
1: достали? Нету такого.
0: Расстреляем все.
1: Расстрел.
0: Вот то же самое.
1: Да,
0: аборты. Аборты. Давайте их запретим сейчас. Аборты запретить.
1: Да,
0: алименты
1: легко
0: отменить. И отменить наказание за изнасилование. И мы решим демографическую проблему. Но все женщины будут насиловать каждый день туда.
1: Что это правда, Лилия Витольдовна?
0: Лилия, она согласна? Будут насиловать всех.
1: Ты согласна?
0: Все. Ну, она согласна.
2: Ну,
0: она
2: нет, потому что какой-нибудь вонючий там паршивый попадется.
0: Ну, что?
2: Зачем
0: ничего,
2: же?
0: Ничего,
2: нет,
0: ничего.
2: Нет, ну, неприятно.
0: Потом забеременеете. Забеременеете,
1: да.
0: И мы решим демографическую
2: упаси
0: проблему.
2: Упаси Боже, нет.
0: А вас спрашивать не будут.
1: Да.
0: То, что предлагает наш Александр, он же говорит, запретить, расстрелять. А здесь мы предлагаем, чтобы вы забеременели, вас не убьют.
1: Да.
0: Вы еще удовольствие получите.
1: Да,
0: может, вас здесь человек изнасилует, только 11, от 11 вы забеременеете. Представляете, какое удовольствие?
1: Радость для
0: женщин. И вы будете реабилитированы, то есть вас насилуют. Это же удовольствие для женщин. То есть государство разрешило вас насиловать.
1: В законе.
0: Без вашего разрешения с вами вступают в половой контакт. И вы должны молчать.
1: И радоваться.
0: Чуть поплакала,
2: нет,
0: и опять ждет следующего.
2: Нет, но если я детей не хочу даже добровольно,
0: а
2: зачем же мне...
0: спрашивает. Ваш биологический организм готов забеременеть.
1: Вы должны это
0: стране
1: сделать для
0: нужен,
1: нации.
0: Нужен стране нужен человек.
1: Да.
0: Вы должны породить человека, а потом отдыхать.
1: Вы живете на территории,
0: да,
1: этой страны, вы обязаны
0: вы
1: родить
0: сегодня
1: этой стране грудничину.
0: Вы потребляете. Вот
1: вы только едите свитер.
0: Кто вас повезет сегодня?
1: Кто для вас кольца эти выплывет?
0: Нам нужны человек. Нужны запчасти.
1: Да.
0: Запчасти нужны.
2: Ну что-то вы на меня напали. Я сейчас подумаю, как на вас напасть.
1: Ну
0: никак
1: ты пока думай,
0: вы,
1: а мы звонки будем принимать, да?
0: Да, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
4: Алло.
1: Говорите, как-то вас там двое.
0: Пускай двое будет.
4: Ну. Алло.
1: Да.
4: Это Нижний Новгород.
1: Да.
2: Это Георгий.
1: Давайте, знаете, так, извините, уважаемый, простите, давайте так, сперва говорит Нижний Новгород,
0: а потом
1: Георгий, поскольку...
4: Хорошо.
1: Да. Говорите Новгород.
4: Да.
0: Его отключили.
1: Да, Георгий тут еще.
0: Давай, Георгий.
4: Да, я здесь.
0: Давай,
4: да,
0: ты быстрее.
1: Давай, Георгий,
0: а
1: ты.
0: А то тебя отключат.
4: У меня одно пожелание к Саше.
1: Да.
4: И вопрос к Владимиру Вольфовичу.
1: Готовы, слушаем.
0: Давай.
4: Значит, Саша, к вам пожелание такое. Вот вы много говорите о патриотизме. Я предлагаю вам сделать одну конкретную вещь. Просто во время своих передач по воскресеньям.
1: Программ.
4: Да, программ. Начинайте и кончайте гимном Советского Союза. Ну, то есть России сейчас.
1: Угу.
4: Как вам такое предложение?
1: Я посмотрю, я просто не слышал новой версии гимна, если она мне
4: поможет. Нет, слова совершенно здесь не обязательно, они не важны.
1: Просто музыкой.
4: Одну музыку, часть А, часть Б, и достаточно.
1: Я подумаю об этом. Да, теперь...
4: Это конкретное дело. Говорить можно много, а дело раз...
1: Ну, это не дело. Давайте так, это не дело. Вообще, трансляция — это не дело. И, да, конкретное дело я делаю вне работы, когда стою с полосатым жезлом на перекрестке, понимаете, и обеспечиваю ваши водители безопасность. Давайте теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу.
4: Алло. Вопрос такой. Владимир Вольфович.
0: Да.
4: Значит, в свое время, когда исполнялся тот же самый гимн Новой России в Думе, два человека не встали. Это был Юрий Рыбаков, да?
0: Да.
4: И
0: Юшенков, по-моему, да. Ну?
4: Почему вы не предложили проголосовать за то, чтобы их лишили, там, скажем, месяца на 3 голоса в Думе?
1: Понятно, спасибо.
0: Я согласен с вами. Какой бы гимн ни был, кому он нравится, не нравится, это неуважение к стране в целом. Раз принят сегодня этот гимн, этот флаг, эта атрибутика, то есть должно быть всеобщее уважение. Потому что это государство, как есть флаг Европейского Совета, есть флаг ООН, то есть это общее. Униформа солдат, униформа полицейских, ГИБДД, врач, белый халат, кому-то это не может быть не нравится. Я с вами согласен.
1: Это вот даже своего рода позерство.
0: Разгильдяйство. Они хотели обозначиться. Как Шандыбин не вставал никогда при гимне России на музыку Глинка. Это просто, ну, это революционеры, левые эсеры, это экстремисты. Это...
1: Причем, если бы они знали, что, например, по выходе из этого здания их нахлобучат, они бы встали. А
0: и обязательно как... нужно наказание за это, хотя бы моральное осуждение, я в этом плане согласен. Нужно обязательно их морально наказывать за это.
1: Следующий звонок.
2: Давай. Ой, простите, а я придумала, ничего. Как на вас напасть.
1: Давай.
2: Ну, по поводу изнасилования. Ну, если меня каждый день будут насиловать, или Владимир Вольфович, или ты, тогда я согласна.
0: Не надо, ваше согласие никого не интересует.
1: Вот в том-то
0: весь
1: и
0: смысл
1: дело.
0: Насилия, это когда пришли, увидели, так сказать, и сделали.
1: И захватил, да, пальцем показал.
0: А когда вы
1: там...
0: будете выбирать кого-то, это уже не насилие. Какое это, насилие?
2: Это... Вы же не будете этого знать, это... что я вас выбрала.
1: Ну, так, нет. Так никто не будет
0: так
1: выбирать.
0: Так и насиловать не будут. Весь смысл
1: конечно.
0: Насилия внезапно, когда появилось желание,
2: да.
0: И напали. Как желание поесть. Я же не буду заранее заказывать какой-нибудь ужин через 8
1: месяц,
0: часов.
1: Там,
0: можно
1: или
0: захотеть,
1: когда...
0: вот увидеть эту лапшу лагман. Не люблю там узбекскую.
1: Напрыгнул.
0: И тут же я ее съел, так сказать. А если вы скажете, что вы будете кушать, тогда мне не хочу на эту тему рассуждать.
1: Так что...
0: Как и женщина. Вот захотел и получил, что надо. Вот тогда будут только дети рожаться. А если вы будете готовиться к этому половому акту, вы никогда не забеременеете.
1: Да, кстати. Да, так,
2: если женщины будут
0: контакта.
2: Знать, что их все равно будут насиловать, но не будут знать, кто.
1: Они будут в ожидании. Они... Во-первых, да. Они будут лучше следить за собой, чтобы не осрамить.
2: Нет, тогда это хорошо.
1: Конечно, хорошо. Ну так, победили.
0: Я уверен, что большинство этого хотят.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу.
0: Да, пожалуйста.
5: Владимир Вольфович. Алло.
0: Да, я вас слушаю.
5: Владимир Вольфович.
0: Да.
5: Вот я к вам как к юристу, очень, как вам сказать, очень опытному, умному.
0: Да.
5: Вот у нас имеет такое место такое явление, как рост преступности.
0: Да.
5: Тут очень много причин, вы их знаете.
0: Да.
5: Но однако имеют место... И многочисленные случаи, когда сажают невиновных.
0: Да.
5: Избивают. Пытки. Это я, в частности, Нижний Новгород.
0: Угу.
5: Пристегивают наручниками, бьют вот этими резиновыми палками. В конце концов, фальсификация. Причем даже и следователь прокуратуры принимает участие в этом. В суде всякие жалобы бесполезные. Выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
0: Да.
5: В суде прокуратура поддержит обвинение. Судьи вот на эти нарушения смотрят сквозь пальцы. В частности, вот член областного суда Волков вот в процессе такой был. Я адвокат по специальности.
0: Да.
5: И поэтому говорю уже, вот волнуюсь немножко. Вот сейчас, почему я к вам обращаюсь? Сейчас говорят много о судебной реформе. О повышении зарплаты судьям. Надо, я не возражаю. Но ничего не...
1: Я ничего не делал.
0: Нет, это чисто телефоны. Телефоны не выдерживают.
1: Понятен вопрос.
0: Я понял вопрос, я отвечаю. Я согласен абсолютно. Очень много мы издеваемся над нашими людьми. Я когда выступал в одной школе милиции, говорю, ребята, вы подумайте, когда вы кого-то задерживаете. Вы лишаете человека свободы. Ведь он самый главный. Наш гражданин, подумайте, даже на 3 часа вы задерживаете. А когда вы на 2-3 суток сажаете его в СИЗО, вы понимаете, что такое ночь в СИЗО? Человек может сойти с ума. То есть вы виновники его будущей трагедии. То есть обязательно относиться бережно к человеку. В любом случае не бить никогда. То есть это культура наших милиционеров. В полицию, я бы вот переименовал бы нашу милицию, именно в полицию. Новая российская полиция. Надо...
6: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная душковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили, но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данного вот работы по их розыску, вот, а также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась, мы же брали на руки их и тискали, и мяли, они вроде как-то даже, ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы – народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Это, поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот, видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот эту вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете.
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет
1: спасибо.
0: Большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся...
1: Псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносов. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела... не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречивку, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят, защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек, и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть, и на сегодняшний день осенний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клевернах все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да,
0: голубой, он ближе к белому спектру, но, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, уже все не обойдешь, то есть
1: вы
0: не
1: думаете,
0: проверишь.
1: Как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на автовазе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывоза, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБДД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Нет. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую представление к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцеваться.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Вообще это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у
1: нас. Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
0: А вот выход каких-то вот...
1: Лавы?
0: Лавы, потом это вот это.
1: Лавы?
0: Да.
1: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
0: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
1: Нет, дело в том, газ, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
0: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
1: Нет, мы эстонцы не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, сланцы, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
0: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
1: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот, вымирания.
0: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
1: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
0: Да, то есть приходится прогибаться нормальным людям, а он смог там отбиться с ним и замахиваться.
1: В полный рост
0: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе У него есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других.
1: Рамзеса.
0: Рамзеса затоптал всего, вот. Ну и, и много
1: других. Очень интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес — это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
0: Рамзес.
1: Да, он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То причем есть разных размеров и видов.
0: Продавать их он сам не имел, поскольку...
1: Нет, он только мог произвести коробки, да.
0: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
1: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
0: Да.
1: Да, вот. И, кстати говоря, очень интересная параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
0: Да.
1: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур, таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
0: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенело, от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что Олю ждали этого. Знаете, вы...
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. А хан был коренным жителем. Но за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: каждого.
1: Да, особенности третьего. Кто из них, собственно, кто? Мы проводим такие исследования. Да,
0: вот, Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не в спичечных коробках
1: присылать. То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничкам.
0: Об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да. Не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да, а будет, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: со своим метро, кстати,
1: об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый, там, в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования вот, в районе города Сергиев-Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатыми. Вот, а у пернатых координатах, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования Кала, мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый уголь, шахты по производству которого как раз мы имеем в Сергово-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, да, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленек в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, давайте разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа — это как бы вогнутость, анал же предполагает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам, кстати, у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчина, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации, все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфины надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз.
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но... на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да.
0: Вот. А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: Дело в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот. И выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции.
0: Адаптация.
1: Если она в заднюю
0: адаптация
1: часть.
0: Эдакая, да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, о раскопках, о результатах раскопок. На Таймыре, я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, вы понимаете, по последним исследованиям выяснили, что это не карта. Угу. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится, сверху.
1: С высока. Пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высокохудожественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: найденные. Знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
1: Кстати, интересное название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюсна большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот города Ижевска вроде
1: кстати,
0: как хранится...
1: прошу прощения,
0: ничего,
1: я перебью.
0: Конечно, да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда, вот этот вот плюс.
0: Да,
1: она застряла в зубе у вождя.
0: То есть
1: мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только поэтому.
0: А вот ведь получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
1: Отсутствует,
0: попросту говоря, да?
1: Присутствуют знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции странных людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге железную дорогу пересекает три страны, ввела свое регламентное единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день четыре времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да.
0: И а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблемы,
1: дело в том, что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема. Безусловно.
1: Ну, и так... А пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, слушай, мне зачем? Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками которые.
1: Да, да. Угу. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
0: Ну да, хотите, так он же ест. Может есть, и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету, это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Ну, тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потому что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо, они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалории хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот,
1: нет, ну цинга, она цинга, не да, оставит. Цинга, извините, она минует же, вас. Почему? Потому что...
0: Меня, да, я анит, вот как же.
1: В авокадзе содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевания.
0: Простите, гайгуль на перевозку. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, которой... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого риска.
2: Тогда вы это же больно, но как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с вот... Все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы.
1: Да.
0: А в почву черт знает, что сливают.
1: Да.
0: Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги. Вот. И после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самостоятельное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не существует.
1: Да, да.
0: Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать елей в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть.
0: Ну, что-то уже не пустят это, если.
1: Да. А естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
0: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу. Или
1: мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. Она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на шаровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электродов.

0: пор подледный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Ну, это же и не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи, неприятности в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящая эмансипация. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильные, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: Таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: И это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел на самом высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
1: Ну, мы, пожарники, вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении пожара. Да, но я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы, пожарники, на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, а работа у нас, как вы понимаете, тяжелая, вот,

0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарных. Вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
1: каски? Это по
0: каски.
1: Количеству спасшихся.
0: Нет, извините, пожарно-праздничный, парадный.
1: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
0: Будьте здоровы.
1: Достаточно, извините.
0: Ничего страшного.
1: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
0: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее.
1: Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
0: Угу, вот, то есть это был временем, один штырек.
1: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень. На затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
0: Да.
1: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
0: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
1: Ну, мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот. Нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
0: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
1: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
0: Да.
1: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы геометры находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
0: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да. Потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
1: Да, она
0: это
1: среди...
0: Это ваша первая жена была, между тем.
1: Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
0: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
1: Нет, я не буду. А, что касается... Ну,
0: давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
1: Вика.
0: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот, и ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у на Гайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете... Нет, нет, интересно мне...
1: Ну, вы же... понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мною лучше рассмотрена.
0: Угу.
1: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров.
1: А муха. Как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде, вот, но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть никаких,
0: извините.
1: Никаких, вы... никаких нестерилизованных солом и мы не применяем, только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению, я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали, а вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
1: мы,
0: я
1: строители,
0: ответить?
1: Строим вообще типовые дома сейчас. Сейчас 3, в Москве 2, 5, наиболее...
0: Насколько
1: да,
0: я знаю,
1: да,
0: сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: Да, по заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как к признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, ворота, врата, враг, ворог и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсул Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор. А, но в узоре есть такая сложность. Он должен, не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности было, ну, путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом, затем, когда этот камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать на шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они
1: безусловно,
0: рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло? Стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным и ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее. Это факт, поскольку все его вот эти, значит, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения, плюс за него не будут цепляться всякие животные паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней
1: они
0: мере,
1: будут ходить за ним стаями, да.
0: Да.
1: А, ну, как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы... Обувщики, сапожники предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, что... извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку эти
1: много
0: подошвы...
1: потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразового использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен их отстегнуть и оставить.
1: Да,
0: они
1: да.
0: повсюду валяются. Вы, извиняюсь, да. вся Балтика у вас, это вот...
1: Освинцованы, да. Зато это, таким образом, вы, экологи, должны нас... ядерщиков уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось...
1: Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
0: Да, мы будем выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попади, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забиты аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления почему-то. Вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
1: Мы, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. И у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
0: Будьте здоровы.
1: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фалоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
0: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам Нагайгули нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
1: Мы музыканты иногда любим побаловаться.
0: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
1: Дело в том, что я слеп, и как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
0: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а ведь после долгого...
1: Но мы педиатра не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
0: Но мы-то, извините, телевизионщики должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. Так значит, на что мы будем брать в аренду камеры, автомобили? Как мы будем делать сюжеты? И так мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
1: Мы же, радиорелейщики, не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии – это не место.
0: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
1: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
0: И что вы собираетесь делать?
1: Ну, в первую очередь, мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
0: О, это правильно.
1: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
0: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете, древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидится
1: мы
0: на меня,
1: калиновчане жители. Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
0: Вы олигархи.
1: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
0: Да.
1: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
0: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
1: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр. Это
0: мы
1: действительно
0: тоже,
1: правильно.
0: Да, безусловно. Да. Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
1: Да и нам киллером станет проще.
0: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологической, зоологической экспедицией ездили тут по полям, и, ну, это зимой уже они не кричат.
1: Свищ краповатый. Это грызун.
0: Подробнее, да.
1: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
0: То есть все лето практически.
1: Вот это время он издает такие звуки.
0: Да-да-да, совершенно верно.
1: Да,
0: причем
1: вот
0: четное количество
1: монок.
0: Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3 раза. Это просто свищ, потому что их 2 типа. Есть свищ и краповат, и он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали, так... Потом помолчит. Потом затихнет. Потом опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
1: Нет, но мы-то его видели.
0: Дохлого
1: мы
0: это
1: его видели.
0: Дохлого видели.
1: Дохлого.
0: Ну, видели.
1: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
0: Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с ним песню. Закончили играть-то?
1: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло: Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да.
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь в бутылочке, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так вполне.
1: Ну, цвет пусть вас не смущает. Сейчас. Дело в том,
0: а
1: что...
0: почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает...
0: Стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди. Вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, маммологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита,
0: да,
1: среди молодых,
0: да,
1: мам.
0: Да, и не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, и нам, маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболеваниям маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем, да, массаж лопаток производить самому себе. То есть перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот, рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Чего вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фраерок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И вы назад тоже переносятся. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали
1: смотрят
0: туда.
1: Смотрят на нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как
1: как счетовод-бухгалтер, да. Нет. Действительно, в бухгалтерии, непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее.
1: Вот вам зубочистка. Мы стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод писать борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы из станционной вокзальной милиции рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет.
1: В свою очередь, мы, связисты, можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за собой большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наша основная обязанность – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. И нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников, и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
1: Льготно. Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
0: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете и обитать.
1: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
0: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
1: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
0: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. Есть у нас у филологов такая пословица: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком плюс. И мы можем соотносить плюс и минус. А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
0: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые про зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только миллиметров.
0: Математика, вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот, вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного
1: Ибн
0: запроса.
1: Цена.
0: Конечно, вот, а этот вообще, его надо расстрелять, к стенке поставить, да, потому что он пудрит мозги.
1: Но
0: вот
1: мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
0: Да, их вообще нам надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
0: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик — это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
0: А с точки зрения наш, маляров, им можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
0: И не только магнитофона. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
0: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, ну, мы диагностики...
0: Зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
0: Безусловно, существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
0: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся», но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания, вот. А в принципе, я как монополист и, считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все они у нас на учете, все на всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
1: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
0: А мы, кстати, как и бизнесмены средней руки, хотим в свою очередь уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
1: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждой шиномонтаже обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку, вот, то есть полный сервис услуг.
0: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
1: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
0: А мы, как бывалые домохозяйки, хозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: замечательного все-таки Гайнагули Граити. Ну, я вот хотел сейчас, тут приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта, и как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер, уже то есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, и плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо, это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, работники монетного двора, чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы ихтиологи, объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. Все меры... мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюш Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: Мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, как смоленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы как историки утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолянянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы, работники туристических фирм, просто строили на этом бизнес.
0: Маршрут.
1: Поднимали большие деньги, да. То делали. Есть смолянки туда, вот, в Македонию, а мы македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду до... То есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Это... Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль. Да, это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива, является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да. И мы, в общем-то...
1: Акула прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яест, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами. Обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну,
0: а я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «Мире животных» я частенько использую ваши сюжеты своей передачи почти бесплатно.
1: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
0: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
1: Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
0: Женские шахматы — это за ними будущее.
1: Ну, совершенно верно. Да здравствует женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
1: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст. Поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина пенсионер.
0: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
1: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других, но у одних чаще шваркает.
0: С прихлюпом.
1: И с прихлюпом бывает, но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
0: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
1: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями, там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать, и прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
0: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
1: А чего, кстати, одно...

0: Нужно было только сигнализировать, как запускать или отпускать.
1: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
0: Во время сенокоса.
1: Не выполнили план, да.
0: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, а рога и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
1: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
0: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
1: А мы, как производители ламп накаливания, можем сказать, что в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. Дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда. И вид, собственно, бородатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе. Пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон, и мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы кокоду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить у директоров спичечной фабрики. Скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такая и деревья у нас выросли.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете, что ни попадя. Вытаптывая тем самым и зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям-лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий, умный человек.
1: Я Гудвин.
3: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем

0: Ну, сами понимаете.
1: Пополнение и потомство.
0: Да.
1: Кстати,
0: то есть примета хорошая.
1: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, и неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они же технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
0: Не удастся.
1: Да.
0: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скопляться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы. Выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
1: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
0: А я, как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
1: А я, как печник, хочу вам сказать, что наша профессия вымирает. И вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна. Для лесников, лесорубов и других нале, которые называются.
0: Да.
1: Песня?
0: Да.

0: Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша Гайгульная. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Раковины.
1: Да, что не попадя, как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот, и вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинской, прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. Что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Но.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть с другой стороны.
2: Безусловно.
1: Бывало, что они да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучие, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, Борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
2: И ведь, что самое интересное, мы, химики приоралия, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, потребуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: Будьте
2: работ,
1: здоровы.
2: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
2: Мы, семейные доктора, уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, тяжело. Или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
2: Вот а мы, селекционеры, предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Дя называется. Дя. Гигантская гречиха. Дя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите,
2: пожалуйста. Мы, знатоки английских языков, можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одна хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
3: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот. А я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
3: Вот. И я хотел бы... Ну, это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
3: Вот. А еще у меня такой второй вопрос есть. Вот. И не считаете ли вы, что... Вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Угу, понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, видимо, к Нагайгулям.
2: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И действительно, популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
1: Извините.
2: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
1: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация. Ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
2: А мы, как машинисты... большегрузных составов Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
1: Ну, безусловно, но я как местный тердебакыкынский хулиган хочу сказать, что все их пострелял из рогатки 2 дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тердебакыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжаете на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗика, требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
2: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
1: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
2: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
1: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот не доплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
2: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
1: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
2: А я сам ничего никому не даю.

Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, Унт-Восток. В общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18. Я считаю, что это идеально. Все-таки я не понимаю, как можно жить там, где температура опускается ниже минус 10. И этот человек Назим Надиров, продюсер, филолог, философ, он в нашей программе не первый раз и, надеюсь, не последний. И я вижу, что ты пришел не один, а с симпатичной женщиной. Сразу расскажи, пожалуйста, потому что люди будут заинтересованы. У меня сейчас новая мода, я за отдельный прайс пускаю сюда любопытных с улиц, они потом шепчутся, идут сплетни. И сразу поставь точки над «и», кем приходится тебе данная красавица, чтобы не было каких-то перетолков и перетеров ненужных.
1: Спасибо, Саша.
0: Да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монморанси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились, может, да, вот. Вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бародрома», значит, «Большие дороги».
0: Очень, очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это, значит, криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. А второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составлено обывателя по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут, сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов. Также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марьяна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?
2: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
0: Да, или так.
1: Ну, они чем-то родственны, гонимые и национальности. И как раз, по-моему, в одном из клубов мы делали этнический фестиваль, да, помнишь, мы представляли коллектив твой. И как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше Марьяна как специалист вообще в этой области. Они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии где-то в 11-12 веке они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут, вот как пчелки, самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить, где заканчивается, например, венгерская музыка и где начинается цыганская музыка или так далее. Наверное, что-то я не так говорю, Марьяна, серьезно,
2: я заслушалась. Так очень большим интересом тебя слушаю. Знаешь, я бы сказала наоборот. Не цыгане берут, как пчелки, все сладкое, а они сами, как пчелки. Они сами, как пчелки, сладкие.
1: Ага.
2: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
0: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, столь же редким, как то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, и у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки, да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут, вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
1: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими, другими цыганами. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
2: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыган». Так же, как у евреев существует слово «гой», цыганское. Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. Но, вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане в их представлении — это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
1: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились... Граф Орлов, наверное, многие знают, да?
2: Я хочу сказать, что в России они появились, первое упоминание о цыганах где-то конец, это 17 век. Это 17 век уже, да. и граф Орлов-Чесменский, это уже возникновение хоров, это уже позже.
1: А, позже.
2: Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северно-русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые, тем не менее, понимают, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, вот которая называется... Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
0: Простите, Марьяна, тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, одну треть бизнеса, это, вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
1: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
0: Но благодаря моим стараниям в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами посланы дикое количество украинцев, затем уже как бы...
2: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по поводу
0: нет, по поводу того,
2: групп?
0: Что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян и у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группы, которая, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зим, правильно? Есть? Скажи, есть, говорит Назим.
2: Вообще, знаете,
0: да.
2: Можно я сразу пошла продолжить? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания — это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия, и это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда, да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемы всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тени, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
1: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе исторической.
2: Да, к индийской. Да. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Эти группы занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... То, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, это мелкая торговля, мелкооптовая, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
1: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
2: Да, наверное. Насчет каст. Ну,
0: не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
1: О кланах.
0: Да, есть наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
2: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового, можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах. Потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там уже были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое они занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
1: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. То есть, исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно, это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно я говорю?
2: Да.
1: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я
2: да,
1: не
2: они
1: думаю,
2: называются
1: что есть...
2: Гавази.
1: Гавази, да. Вот и то есть вот определенные, или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Орхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
0: Карлос Сантана.
1: Ну вот.
0: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
1: Не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
0: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
1: Нет, тут я, Саш, я возражу.
0: Пожалуйста, я готов к диалогу. Да. Сегодня я добр.
1: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается высшее, самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делается. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
0: Тут, Назим-то, речь-то идет не о милостыне, mm-hmm. понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса, искать дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот, я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, вот пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал, ну, чтобы как-то нажить
1: это
0: денег.
1: Это на котором ты приехал сегодня?
0: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров. Да, проблемы. Вот, речь идет о другом, о не о попрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
2: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие как бы слои, ниши, это, конечно, так. Но, знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так очень такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
0: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто по после того случая, это самое. Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
2: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую, например, маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улице появились такие малорослые, смуглые цыгане, часто, которые часто ходят босиком, кудрявые.
0: Даже вот в нынешнюю
2: погоду? Да, у них
0: такой
2: даже... Ну, да, часто я даже, ну, сейчас вот зимой не видела, но особенно еще поздней осенью видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы. Какого плана? Что, значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
0: То есть попросту геноцид.
2: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику, я просто говорю...
0: Нет, но он скрытый,
2: да.
0: Скрытый
2: потом,
0: геноцид,
2: например,
0: да.
2: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работы, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером, я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, и что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
0: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существует здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон. а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
2: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
1: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
2: Я не помню, какой мудрец китайский сказал, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
0: Да, сказал.
2: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажем, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
1: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Для другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшее большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
2: дай бог. Ну я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
1: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать, понимаешь? Никто не есть.
0: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот,
1: да вот и мы с тобой.
0: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там, птицы, которые теребят ту прищепку, на которую, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это, там выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
2: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой. И я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего, скажем, вернее, они кое-что производили. Они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее. Там, вот котляры, лужением котлов. Но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И, тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран. На их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура. Потому что, прежде всего, существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров друг с другом. Достаточно как бы разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти, понимаете...

0: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это
1: вот какая?
0: Песню исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельевна.

что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Назим Надиров и Марианна Смирнова Сеславинская. Речь у нас идет о цыганах, о их музыке, о их образе жизни. Вы, кстати, накапливаете вопросы. Ежели таковые у вас появятся, то, соответственно, несколько позже вы сможете их задать, да, вот. А что касается вообще вот песен, да, то есть, ну, ведь, как известно, да, такая сермяжная и немножко срамная шутка, то есть, ты кто, я про заек, да, про каких еще заек, не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием, и если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, тот самый насекомых в басне Крылова. Вот. Есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают.

0: работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенно НДФДАО.
1: Слушай, я хочу сказать, знаешь, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то что принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия. Ведь они, кроме пения, еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. Так что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Рескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только во всех странах,
1: а то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и известные есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию, есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот, и она известна вот как научные работники, Деметр, семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
0: Вот Сличенко, например.
1: Сличенко, да, пожалуйста.
0: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых, я-то что был, грудником, да, было почему-то дико негативно.
1: Вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
0: Да.
1: То есть ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
0: Говорят, а не было ли, извини, Назим, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
1: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
0: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
1: Дело в том, что, понимаете, вот я мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть часть репертуара, который цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным и, ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный, сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, сложился определенный репертуар, ориентированный на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенный,
1: да,
2: штамп.
1: Поэтому мы должны
2: хороший,
1: понимать,
2: да,
1: что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артиста Сличенко.
0: Ну, вот. Я тут,
1: да,
0: хотел...
1: То есть это именно, да, проблема, да, репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
0: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
1: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
0: Да,
1: это
0: да.
1: Просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
0: Ну, Сличенко их исполнял.
2: Да. Саша, в любом случае, отславился или осрамился, или наоборот, прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы постарались привлечь людей, которые...
0: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
0: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор,
2: да,
0: который... Да, сенегальский. Которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
1: А тут утка летит мимо.
0: Нет, ночь была.
1: А, понятно.
0: Вот, табор остановился. И вот они вот пели просто так для себя. Вот это уж слушайся. Да, я согласен. Это что-то такое дикое, при этом...
2: Всегда
0: прям...
2: бывает ожидание. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично какой очень диск? Многие... Вот этот Бара Дурма, он же компактный.
0: Ты поясняй сразу, да. Потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
1: Попрошу вас, да, не обижать нас.
2: Вот. Сам диск еще не вышел.
1: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
0: Я согласен,
1: да.
0: Я о своем.
1: Можно сказать, да, да, мы с вами о девичьем, да.
2: Вот, и о чем вы, о чем это?
0: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить и менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
1: А я думаю, что это на меня капают.
0: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотелось сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает. Я никогда и не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишется цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили, ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню «Из табора уходит в небо». Это ты там. Или
1: какое так... счастье, что мы об этом не знаем.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
1: Нет, не знаю.
0: Хотя бы слова. Да. Я, правда, тоже не помню.
2: Захотелось душистый. Ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наши этот...
0: На пластинке, да.
2: Вот такие есть. Определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
1: да,
2: на это.
1: Это пример псевдо-цыганской песни.
2: А как цель проекта была прямо противоположная.
0: Кстати,
2: то
0: на
2: есть
0: месте,
2: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
0: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончалась с собой, ей было галимо, плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
0: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а опсы-то тогда не было, прикинь, и напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту,
1: та уж, да. Переведи, пожалуйста, мне. Что ты сказал перед этим?
0: А вот колбасил. Я хочу... Вот. А и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами. Им совершенно безразличны трагедии этих бар. Вот. И там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот. Тем самым вот в этом фильме показано, что...
1: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
0: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то вообще...
1: Я сказал концепция.
2: Тем более Рязанова, ну, неважно, в общем.
0: Ну, кого-то из них трех.
2: Да.
0: Да. Или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане этакими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А как это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. А, и вот это такое именно когда преподносят таким образом эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
1: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
0: Просто режут.
1: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати, гораздо более, знаете, полюбовно. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, тем.
0: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
1: Каким образом? Да. Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
2: на Востоке.
1: На Востоке, да, то есть это вполне... Знаете, мне кажется, это вообще очень...
2: Так вот, собираются
1: такие. Да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
0: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она сейчас, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
1: Вы знаете,
0: молодежь-то цыганская,
1: да,
0: подрастает.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Подается контролю ситуации.
1: Да, пока поддается контролю, слава богу.
0: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил, я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите? Золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дым, молодую. Да, да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот? И вообще существуют ли они?
1: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, вы знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, вы знаете, очень часто происходит отсутствие отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому это, что это культура.
2: Легенду эту расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
1: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Вологды, это цыганка, которая наследство, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 42-43 году в одну деревню или городок, где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
0: В каких?
1: Ну, у русских. У русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. Ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганилась, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков, она по всей области известна своими ну, вот этими, своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
1: Ее никто не воспринимает как не цыганку. Да, мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
0: Угу. А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
1: Да вы знаете, вот
0: среду.
1: Такое тоже, знаете, происходит часто от цыганивания. Вот, да.
0: Нет, ну, вот, к примеру, меня там не зарежут.
1: А почему? Вы знаете,
0: ну, потому что очень боятся многие, например...
1: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я вам, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию. Там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх. Понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
0: Да, она будет называться «Новости». Но мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
1: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
0: Да, выступит... я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть регги. Если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
1: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе
1: мы спеть? Даже можно спеть и капеллу, если хотите.
0: Да.
1: Хотите капеллу?
0: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
1: Какую хотите, протяжную или веселую?
0: Протяжную.
1: Протяжную,
0: хорошо. Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
1: Хорошо, сейчас. Хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, поэтому ее репертуар самый,

0: эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
1: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. А, и они
2: то
1: пели...
2: То есть не акын на пейджер бросил?
1: Да, да, да.
2: Ты смотри, как круто. Как. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне... тебе-то акын сбрасывают, а мне не пойми кто.
1: Вот, нет, мне понятно, кто.
2: Да.
1: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы, балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жаня Баян, Сулу, какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
2: Вот. То есть, помнишь, такая театрах... была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
1: Да, и вот они все во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, ну, и не русское, советское пение.
0: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, она не существует сама по себе, в воздухе, она проявляет через какую-то национальную форму.
1: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаил и все в голове себе держу, которое, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представляете, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганах, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мохаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9. Такое взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала в диком, они бегали по лесам вообще, как какие-то люди, и при этом они...
2: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
1: Да.
2: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с ласкунцами.
1: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, алкоголь. И так, то есть это...
2: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
1: Да. Может, парфюмерии применяли или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
2: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем...
1: Расшифровывать,
2: да. То есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
0: Да, давайте я хочу...
2: Номер 4.
0: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган-кодляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
2: Это и... там, я, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это... Дракула.
0: Австро-Венгрия вот частично переходила к Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, сейчас больше известны как гадалки, мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Деметров.
1: Имена-то какие, Саша?

0: прямо сразу слышно. Да.
1: Сейчас нормально слышно?
0: Отлично. Рассказывайте.
1: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
0: Это я такого устал, мы не говорили.
1: Музыкант, да. Ну, я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых? И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету, и о капусте, и об аистах, вот...
0: Ну,
1: как,
0: да,
1: а,
0: да.
1: Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
0: Понятно.
1: Спасибо.
0: Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга, моя очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что... Ну, просто вот... вообще, она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там карате-до, еще что-то. Да, да. Вот. Она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, тут вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и, не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну, и вот все, всякие такие вещи. Вот. Это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть. Есть такое, поэтому... Если Марианна как-то вдруг вздумает это самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
2: я
0: слово.
2: Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
0: Да.
2: Да. И, то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе брод человеческий прервался.
3: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
2: в брак?
0: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
3: Может заставить ли барон, например?
2: Ну, знаете, раньше, да, вот конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ, да, или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
0: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то...
3: В утробе задушить уже.
0: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в, так сказать, в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну, извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас каково отношение, да, вот тут цыганка?
2: Ну, Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за... Ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
0: Вот. Западло.
2: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
0: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемо